0: и он обязан получить из этого пробуждение к материальному. А главный смысл материального — получать для себя работу ради собственной выгоды. Человек называется материальным, а не ради Творца. То есть Творец определяется как свойство духовного, поэтому человек обязан строить намерение на действие по получению наслаждения. Первое, чтобы он верил, что то наслаждение, которое он получил, приходит от Творца, а не от какой-нибудь другой силы. Второе, чтобы он построил намерение ради отдачи и сказал, что поскольку Творец хочет, чтобы творения получили наслаждение, он исполняет волю Творца. Иначе, если бы он не мог построить намерение ради Творца, он был бы готов отказаться от этого наслаждения. Но это работа, которая приходит не за один раз. И это называется, что он благословляет Творца. То есть благодаря работе по отдаче считается, что человек дает Творцу килим, чтобы у него была способность передавать человеку наслаждение, потому что сокращение, которое произошло, чтобы не получать в получающие килим. Сейчас будет реальность, когда Творец сможет отдавать, поскольку сокращение ушло от них, поскольку сейчас он будет получать не ради собственной выгоды, а ради Творца.
1: Поэтому сейчас можно сказать, что человек, который совершает благословение, то есть создает намерение во время получения наслаждения, то есть что его наслаждение состоит в том, что он наполняет желание Творца, то, что он, Творец, хочет дать добро своим творениям. Это называется, что он дает благословение на деяние рук Творца. То есть поскольку деяние рук Творца — это дать наполнение творения, и он И от того, что он дает намерение ради отдачи, есть сила наверху дать свет нижним, так как сейчас нижние не отдаляются в результате получения. Даже наоборот, сейчас очевидно, что они слиты с Творцом, и доказательство этому в том, что наполнение может распространиться в килим, способных получать, потому что эти килим останутся в святости. И получается, что он вызывает с помощью благословения распространение света к нижним. И из этого мы поймем то, что спросили, почему существует такая строгость в вопросе благословения. По-видимому, потому что он наносит больше ущерба в сравнении с другими прегрешениями. И, как сказано выше, вопрос благословения — это вопрос подготовки келим, чтобы у Творца была возможность дать нижним благо и наслаждение. И это изобилие не будет им во вред, то есть они не отдалятся вследствие получения блага и наслаждения от благословенного Творца из-за различия по форме. Ведь известно, что отличие по форме вызывает отдаление от Творца. Получается, что тот, кто не делает благословение на наслаждение, то есть не строит намерение, чтобы было ради отдачи, он не позволяет высшему благу распространиться свыше. Получается, что он как бы становится причиной того, что у Творца не будет возможности осуществить цель творения, которая заключается в том, чтобы насладить свои создания. И это как было сказано, что в человеке присутствуют два действия. То, что приходит со стороны Творца, это желание и стремление к наслаждениям. А второе — это действие, которое мы относим к творениям, намерение ради отдачи. Его мы относим к нижним, то есть человек должен быть в намерении ради отдачи.
0: Получается согласно этому, что кли будет способно получать высшее благо и останется в слиянии в момент получения блага. Есть два условия, то есть действие и намерение. И следует различать здесь партнерство в создании целостности кли. Первое — Творец. Второе — творение. И это как сказано в книге Зоар, сказать Циону, народ мой, читай не народ мой, а ми, а со мной, ими, ты, что означает быть в партнерстве со мной. Как я создал небо и землю лечениями своими, как сказано словом Творца, небеса были созданы, чтобы твоими лечениями мудрости ты создал новое небо и землю, счастливы трудящиеся в Торе. Это значит, что благодаря Торе, свет, который возвращает к источнику, можно прийти к уровню отмены собственного владения. Все, что человек делает, будет направлено на доставление наслаждения своему Создателю.
2: И
0: сказанного получается, что если человек не выполняет свою, не дает свою долю в кли, то есть это вторая часть, которая называется желание отдавать, он приводит к тому, что благо, которое должно прийти к нижним благодаря действию нижних, тем, что он не ставит намерения, из-за этого благо задерживается. То есть тем, что он не дал благословения, он убрал связь высшего с нижним, так как высший является дающим, а нижний — получающим. В таком случае между ними есть различие по форме, нет слияния. И в таком случае, как высшее благо может прийти к нижнему? Поэтому, когда есть связующая стадия, то есть и нижний тоже хочет быть дающим, как и высший, высшее благо уже может прийти к нижнему благодаря этой связи, которая есть между ними. Тогда как, если этой связи нет, это подобно тому, как будто он отнял пищу, которую его отец и мать должны дать детям. И этот человек отнял это и детям нечего жить.
1: То есть то, что он наслаждался и не сделал благословения, то есть не сделал намерения ради Творца, следовательно, он взял это наслаждение, которое является свойством получения, и передал его нечистым силам, которые используют все свойство получения ради получения. Этим они питаются. Это означает, что вместо того, чтобы с помощью благословения, если бы его намерение было ради отдачи, святость питалась бы от этого, то есть благодаря этому прибавилось бы высшее благо в мирах святости, а он своими действиями без намерения дал силу клипот. И нет вопроса в том, что означает сказанное, что он погубил мир, если он не испортил. Ведь он не испортил само его свойство. Какое отношение у него есть ко всему миру? И это нужно объяснить так, как сказали наши мудрецы. Раби Элазар, сын Раби Шимона, говорит: из-за того, что мир судят по большинству, человек судит по большинству, исполнивший одну заповедь, счастлив, поскольку склонил себя весь мир на чашу заслуг. Совершивший одно прегрешение, горе ему, ибо он склонил себя и весь мир на чашу долга. Видим, что один человек своим долгом грабит пищу, которая должна прийти ко всему миру. Поэтому тот, кто не делает благословения, не рабит своих отца и мать. То есть то наполнение, что они должны были дать ему, и то, что должен должны его отдать всему миру, он задерживает это. Получается, что он губит мир их Отца Небесного.
0: Иными словами, то, что Отец их Небесный должен был дать наполнение и пищу всему миру, он забрал эту силу, которую мир должен был получить, чтобы святость прибавилась во всем мире. И он передал эту силу Ситре Ахре, поскольку благодаря каждому получению, ради получения, которое совершают нижние, возникли добавки силы у Ситре Ахре. А благодаря каждому намерению на действие, которое он направляет ради отдачи, возникают добавки блага в святости. Из сказанного нам понятно, почему так сурово то, что тот, кто получил наслаждение в этом мире и не дал на это наслаждение благословения. То есть, как сказано выше, это намерение, ибо только благодаря благословению добавляется свет во всех мирах и приходит наполнение во весь мир. Из сказанного выходит, что если намерение человека только лишь доставлять наслаждение Творцу, а не ради собственной выгоды, тогда он не смотрит на величину наслаждения, а смотрит только на величину страстного желания того, что он хочет насладить Творца. Поскольку благодаря доставлению наслаждения Творца он приводит к подобию по форме в корне его души. И это приводит к тому, что высшее благо будет привлекаться в большей степени, так как высший хочет дать больше, чем нижний хочет получить. И ему не достает только дающий килим. Получается, что тем, что он усиливается в свойстве отдачи, автоматически привлекается большее благо. Поэтому не нужно просить, чтобы у него были большие света, нужно только стараться, чтобы у него были большие килим, то есть отдающие килим.
1: И это, как мы разъяснили выше, что сказали мудрецы, что означает «ибо в этом весь человек». И отвечает, сказал Раби, «весь мир целиком создан только для этого, то есть для трепета перед небесами». Как написано, «чего Творец Всесильно Твой просит у тебя, кроме трепета». И смысл трепета — это, как сказано в комментарии Сулам, что он боится, вдруг он не сможет отдавать Творцу. И в этом весь человек. И в этом заключается все, что должен сделать человек. То есть создать отдающий килим, остальное, то есть света, дает Творец. И это, как сказано, все в руках небес, кроме трепета перед небесами.
0: Он приводит подобие по форме, это приводит к тому, что говорит, что нечего просить большие света, а нужно стараться, чтобы у нас были отдающие килим. И тогда автоматически есть также и света, и вообще больше концентрироваться на том, чтобы доставлять наслаждение Творцу.
1: Да, есть такое, то, что сказано, что он не оставляет меня, что, может быть, он не сможет отдавать Творцу. Перейдем к уроку от 2 октября 2002 года.
0: Мы прослушали статью, что такое действие человека на путях работы, к которому мы относим эту вторую часть статьи. От 61 страницы Самахаров. Это, в общем, статья из третьего тома «Шлавей Сулам», 54-я страница, глава «Дворим

совершенство, вечность, все благо и наслаждение, все, что запланировано и готово, и ждет его, и только кли не достает, который называется трепетом. Это кли Рэбе называет благословением. И благодаря благословению благо приходит свыше. Отраженный свет, экран. А против этого, он говорит, стоит ситра ахра. На самом деле, работа с ситра ахра – это работа очень интересная. Ситра ахра не заинтересована просто получать. Это не ее корень. Просто получать – это желание, которое создал Творец. Природа ситрахра, а против этого также и в святости, потому что одно против другого есть всегда такие свойства, только природа — это воровать. Наслаждаются от кражи. Я много раз видел, работал в разных местах. Человек специально берет из дома какую-то работу, чтобы делать ее во время, в рабочее время. Наслаждается вдвойне. Не работает. Я вижу, меня понимают. А в это время делает что-то, добавляет вкус. Да? Украденная вода сладка. Почему? Это же вода. Ты берешь это из одного владения в другое владение, переводишь, в этом есть дополнительное наслаждение. Есть такой анекдот, как французская, итальянская принцесса сидит на балконе и ест мороженое, говорит, жалко, что это не грех. Если бы это был еще грех, наслаждение было бы во много раз больше. Так мы видим, что момент кражи — это очень особый момент. Это перевод из одного владения в другое. Это вытекает из высшего корня, что было разбиение келим. И одни келим вошли в другие келим. И тогда работа двойная. Выйти из одной власти, одного владения, перенести в другое владение. В этом есть как раз добавка блага, и то благо, которое творение должно раскрыть. То есть, если я просто получаю в мое кли обычное, то, что входит в него, это свет нефеш. Если я перевожу из одного владения в другое, силой работаю против этого, от этого есть умножение светов, я прихожу к Нуранхай. И это разница между грабителем, вором, тем, кто просто берет. Есть тут много нюансов. Как есть наслаждение у ситры ахры, именно забирать это называется от святости. Так есть также заповедь. Написано в Торе, заповедь украсть у других народов. Очень странно, что написано, если скажешь кому-то, как это можно понять? Заповедь украсть у другого народа, то есть что ты переводишь из одного владения в другое. То есть это работает в двух направлениях. В двух направлениях, потому что было разбиение келим, и одни смешаны с другими, и тогда так это. А можно сказать так, что из этого рождается, как это сказать, я думаю, намерение. Рождается намерение. Что не то, что я хочу получить что-то внутри этого клея, а важно, как я это получаю, в каком виде я перевожу, получаю, вывожу и привлекаю то, что я хочу, чтобы было в моем клее, если это приходит. Действительно, на расчет, что я это забираю у другой стороны, то есть за счет другого. За счет ситра ахра они привлекают. В этом есть святость. Если я просто так хотел бы наполнить это даже не ситра ахра, это в рамках этого мира. Это пока еще не называется святостью. То есть две эти системы обязаны существовать, святость и клип.

0: чтобы именно в противоречии одной другой, одна другой, каждая из них зарабатывает свою духовность. То есть если мы постигали бы света, не забирая их от ситры ахры, света были бы маленькими, наранхайды нефиш, из-за того, что мы забираем их из-под власти скверны, мы переводим силы в святость, в них есть уже наранхайды наранхай. Это называется кража, это очень большая вещь в духовном. Против греха. Грех дал возможность войти в наранхай скверны, есть возможность забрать оттуда и удостоиться наранхай святости. Из этого можно понять, что это за действие, которое говорит, что такое действие человека во время работы, которое относится к Творцу, и что относится к человеку. Так намерение человека отдавать Творцу, несмотря на борьбу с ситрой ахры, это, по сути дела, и есть это действие. То есть для того, чтобы познать меру отдачи, нужно как следует познать против этого силы, которые мешают. Тогда с их помощью, насколько человек забирает у них способность отдавать, благодаря этому он строит свою отдачу. То есть это двойной выигрыш. Если вы спросите, может быть, у меня будут еще слова, но здесь вот этот момент, как они зарабатывают друг от друга. Благодаря клипе мы зарабатываем способность самостоятельной работы, своей работы. Как следствие этого высшего наранхая просто. Да?
1: Понятно, получается, он объясняет нам, может быть, как направить.
0: Можно сказать так, как Творец создал желание получать, которое против его желания давать. Так потом он создал в нас систему клипы против своего образа. Если мы, этим он дал нам возможность быть в желании получать в клипе. Просто желание получать — это просто желание получать, как желание отдавать его якобы. Допустим, у меня есть желание получать простое, которое было создано, неплохое, нехорошее, и против него свет нефиш. То, что он дал желание получать, благодаря тому, что поместил в него свои свойства, благодаря избиению свойств Творца, вошли в желание получать в предположенном виде и дали желание получать уже быть не просто желанием получать, а клипой, то есть который хочет быть вместо Творца, хочет эти свойства использовать, чтобы наслаждаться ими, он дал нам свой образ в обратном виде, негативный. Как бы. И когда мы исправляем его образ, мы приходим к слиянию с ним. То есть ситра ахра дает мне все свойства, все воображение, все понимание, что против этого должно быть в святости. Я учусь этому от нее и над ней. На ее фоне я строю свой святой образ. Благодаря тому, что я ворую у нее, забираю у нее. Благодаря этому я строю мое благословение, получение блага. Нужно понять эту взаимную конкуренцию между этими двумя системами, насколько эта вещь необходима. Я помню, у нас к Рэбе приходили такие ученики из хасидов, которые всегда во время урока, когда учили разные эти вещи, исправления, клипот, они всегда как бы сожалели, почему Адам Ришон согрешил. Смотри, какая у нас жизнь, какая была бы хорошая жизнь, если бы он не согрешил. Я помню это. молчали. Нельзя говорить. Рыба не разрешал говорить им. Иногда так я взорвался, но нельзя говорить. Но так принято такое, что все беды от греха Адама решены. Вот. Да. Ну.
1: Вопрос. Вы сказали, что все так устроено, что есть клипа против святости. И поэтому есть постоянная работа, что все время приходится входить в клипу и быть под властью клипы. И как святость, если человек должен все время находиться в таком напряжении, так если он находится в напряжении, как он может наслаждаться? Вопрос. Как может быть человек все время в напряжении, под давлением, где, как он может наслаждаться?
0: Я не понимаю, какая связь, ты спрашиваешь, между напряжением и наслаждением? Может быть, человек в напряжении и в наслаждении вместе, но есть люди, которые прыгают с горы с парашютом. Есть люди, которые делают много действий, чтобы поднять себе адреналин и платить за это большие деньги, чтобы войти в напряжение, только не чувствовать себя как что-то неживое, так просто получают наслаждение от того, что находится в напряжении, ощущении боя, ощущении, знаешь, экшена, как говорят. Какая связь между... Ты говоришь так, что из-за того, что Творец находится, я переведу тебя, они не понимают. Видимо, так это. Из-за того, что Творец находится в абсолютном покое, видимо, это самое большое наслаждение. Так я тоже хочу удостоиться этого. Да? Может быть, это ты имел в виду? Покой Творца имеется в виду, что все килим исправлены, все желания исправлены. Во всех желаниях, во всех килим, во всех мыслях, во всем можно делать 100% работы, 100% выходом с самой большой скоростью, ничего не мешает. То, что ничего не мешает, это называется покой. Покой от помехи в мысли, в неисправленных килим. Но не то, что это покой, потому что ничего не делают. Ничего не делают, это называется смерть. Это не покой. Да.
1: Если из состояния осознания клипы познается святость, мне непонятно, откуда появляется желание к переходу. Если я сейчас отождествляю себя с клипой, значит, клипа — это я, все эти желания. Если я хочу постичь Творца, наверное, жизнь, которую я получу от этих желаний, очень сильное наслаждение, ощущение этих желаний. Откуда вообще появляется здесь желание поменять одно на другое?
0: Как я получаю ощущение клипы, и если да, то если я получаю, то откуда у меня будет желание выйти из него и перейти к святости против нее? В нашем мире мы не видим этого. Да. Парень, как ты, входит в клипу. Что называется клипа в этом мире? В разные вещи. И пропадает там. В духовном это не происходит. Так в духовном только согласно тому, насколько ты постигаешь правую линию свойства Творца, тогда согласно этому тебя вводят в клипу. До этого тебя не раскрывают. Как написано, жил-был хасид без пищи и еды, ему не было ничего, было нечего надеть, потому что Тору учил. Короче, нужно учить эту песню. Насколько ты учишь, сколько ты вкладываешь в Тору, в распространение, то есть во все свое продвижение к духовному, согласно этому, тебя вводят в клипу. А иначе зачем тебя вводить? просто так подставить тебе ножку? Препятствия, нет никакой такой цели. Тебе дают неудачи, чтобы ты из клипы, как мы учили до этого, какой образ святости должен быть против этого? Но если ты не можешь научиться, если у тебя нет подготовки, после большой учебы, многих вещей, то нет. Поэтому каждый, кто больше своего товарища, его злое начало еще больше. Каждый, кто больше, кто учил много, понимал много, помещал себе много, стал больше своего товарища, его злое начало. То есть тебя приводит разные желания, препятствия больше. То есть только в той мере, в которой ты можешь выдержать клипу и действительно реализовать ее, воспользоваться ее правильно, только в этой мере тебя помещают в это. Теперь ты можешь сказать, да, но я видел также людей, которые на нашем пути учили много, а потом упал у них какой-то дух, который вывел их наружу, напал на них такой дух. Как я говорю, им дали в точности с небес то, что должны были дать, но они не воспользовались потом тем, что было в их руках. В их руках была возможность самым эффективным, лучшим способом подниматься, а они этого не сделали. И тогда... Свыше расчет простой. Да, нет, да, нет. Нет жалости. То, что мы говорим, Творец милосерден, это не милосерден только к тем, кто работает. Тем, кто нет, ты видишь, что он дает, какие удары, чем он продвигает человечество.
1: А в клипе есть наслаждение?
0: Наслаждение в клипе, конечно. Если бы не наслаждение, то что... Откуда была бы вся польза, которая в ней есть? Наслаждение в клипе в том, что тебе кажется, что ты можешь напрямую наслаждаться. И она дает тебе наслаждаться. Только как тонкая свечка. Больше этого нет. На тонкую свечку, то, что можешь наслаждаться от клипы, нет сокращения. Не делай с этим ничего, это глупости. Тонкая свеча — это еда, секс, разные такие вещи — это глупости. Но больше этого, если ты можешь наслаждаться от клипы, там начинается клипа. Клипа начинается от максимума и выше. Там нет. Больше этого нет наслаждения в клипе. Только тем, что она дает тебе тонкую свечку, и благодаря этому подсвечивает тебе, что у меня есть еще больше этого. Еще больше? Ну, нет. Ну, как будто есть. Все светит издали, что есть. Этим она привлекает и вводит тебя в заблуждение.
1: Если я сейчас нахожусь в состоянии клипы, я держу мысль о том, что там ничего нет, или полностью отождествляюсь с этим состоянием.
0: Быть в клипе называется быть в мысли, что ты можешь благодаря получению прийти к наслаждениям больше, чем тонкая свечка, к духовному. Это называется быть во власти клипы. То есть ты не наслаждаешься от того, что клипа дает тебе, потому что у нее нет наслаждения. Но то, что это наслаждение свет тебе издали, потому что его нет и в святости, клипа может светить тебе наслаждениями против Левэвена, наслаждениями очень большими. Но получить только наслаждение, которое находится ниже Махсома, ты способен. Так она удерживает тебя тем, что светит тебе издали. Когда ты приходишь, нет ничего.
1: Так я спрашиваю, ты должен прийти к этому или как?
0: Ты все время стремишься прийти к этому, но ты никогда не приходишь. И тогда ты сжигаешь свою жизнь круговорот за круговоротом, и как будто без пользы, пока эти вещи наполнятся, пока клей не наполнится разными плохими попытками. И от этих ударов человек начинает, по капельке ему начинают выясняться вещи против этого из святости.
1: Это чистый путь страдания, что называется. Путем, только путем страданий.
0: Я еще раз спрошу, переход от клипы к святости обратно, это все удары?
1: Чтобы перейти от клипы в святость, есть две возможности. Через удары. Это очень медленный путь. Ты сможешь находиться внутри клипы, ну, в какой-то мере, условно, ну, как будто под клипой, страдать, страдать, несколько кругооборотов, пока не наполнится мир, то, что написано, сказано. Тогда ты начинаешь задавать вопрос, в чем смысл нашей жизни все-таки искать? Как сказано, то, чего не делает разум, делает время. Но можно, чтобы сделал разум, а не время. Что значит разум? С помощью силы притяжения с другой стороны. Не то, чтобы беды толкали тебя от клипы к святости, а ты, как бы то ни было, все-таки начнешь искать, может быть, святости, что-то хорошее. Пусть приведут тебя в какую-то группу, там будут несколько товарищей, которые показывают тебе, как будто наслаждение есть и в других вещах. Есть другая методика, другой подход. Этим ты нейтрализуешь отрицательное развитие.
0: Я спрашиваю так. Допустим, разум, я знаю, но если ты находишься в клипе, может, разум ты понимаешь, но все-таки есть это страсть. Страсть это существует в себе.
1: Ну, скажем, твое желание находится в клипе, а разум уже в святости. Ты должен увеличивать разум, увеличить свою связь со святостью до такой степени, чтобы образ, который рисуешь себе разумом, мог противостоять тем наслаждениям, которые как будто бы показывают тебе клипа, чтобы ты увидел, что действительно это стоит. Ты должен построить в разуме такие образы, которые смогут справляться с притяжением клипы. Это зависит от личности человека, от его развития. Это не для примитивных людей.
0: Ну, если мой разум рисует мне, скажем, святость в самом истинном виде, это противоположно мне, я не могу хотеть этого.
1: Ты можешь хотеть, ты можешь захотеть святость, потому что ты рисуешь себе, что там тоже существует наслаждение, что найдешь их там. Ну, не те же самые наслаждения, но наслаждение, которое соответствует святости. И ты постепенно видишь, что все проходит там. Все приходящее. В нашем мире так это приходящее. В духовном, с одной стороны, клипе светит огромное наслаждение, с другой стороны, к ним невозможно даже прикоснуться. Только наш мир находится ниже сокращения. Здесь, которое человек может получать в них наслаждение напрямую. Я прихожу, ем, наслаждаюсь, прихожу к Зилугу, наслаждаюсь, прихожу к детям, наслаждаюсь. Наслаждаюсь разными такими маленькими вещами. Дам дали такой маленький набор, что жить и существовать. И все. А более этого набора нет больше наслаждений, которые можно было получить таким образом. Дальше только через экран. То есть по ней левой линии, ситры ахры, нет никаких дополнительных наслаждений, которые действительно можно получить напрямую, кроме этих. Но что? Эти наслаждения, еда, питье, зевок и далее. Животное наслаждение. Ты сласти почет несколько меньшей степени же. По мере продвижения человека продвигается человек, он начинает получать в этих килим больше объем, больше получения, потому что его нужно чем-то поставить перед помехой, вести в левую линию, иначе из чего он построит образ святости. Поэтому сказано у каждого, кто больше товарища, его начало злое больше. После разрушения храма, то есть после разбиения, ведь храм символизирует нам разбиение, написано, что вкус эти остался у работников Творца. Другие такие признаки.
0: Допустим, мы не хотим продвигаться в страданиях, мы действительно хотим желать следующую ступень. С одной стороны, мы говорим, что если человек делает правильные вещи, или воспринимает правильно, он получает большую картину отдачи. Что противоположно ему, он не может хотеть этого. С другой стороны, вы говорите, что он должен рисовать себе картину, будто он там получает большие наслаждения. Как это вообще вместе может быть?
1: Ну, как человек, ты спрашиваешь, может при помощи той картины, которую он рисует себе в правой линии, противостоять левой линии? Но поэтому мы не стоим, как один человек напротив Творца. У нас есть окружение, и это окружение может притянуть нас либо вправо, либо влево. Поэтому написано, что тот, кто все время выбирает лучшее окружение, то есть с правой стороны, благодаря этому входит свободным выбором в сокращение пути. Посмотри, всего 2 недели назад, можно сказать, я вернулся из Северной Америки. Если ты спросишь меня, ты вообще там был? Что там делал? С тех пор прошло столько всего. Каждый день, понимаешь, до праздников, после праздников, одно за другим. Посмотри, какое сокращение времени происходит у нас. Поговори с человеком снаружи. У него несколько лет проходит туда и обратно почти одинаково. Это сокращение времени, не просто механическое сжатие. Это сокращение духовного времени, времени развития. И так происходит со всеми. Люди не понимают, думают, 5 лет я сижу здесь, и что у меня есть от этого? Они не знают, за это время уже прошли, возможно, 7 или 8 кругооборотов, я говорю без преувеличения. А ты, можно сказать, ты же даже еще не начал этот кругооборот. Ты еще молодой, а посмотри, сколько уже страдаешь. То есть мы не умеем ценить то, что проходит через нас. Но правильное выяснение на самом деле такое, что поможет мне построить что-то, что будет притягивать меня с левой линии на правую. Ведь фактически я постоянно нахожусь слева, все время нахожусь в страстях, желаниях, мыслях. Все относятся к левой линии. Как построить этот магнит справа, чтобы он постоянно был сильнее тянул меня? Потом, когда он меня притянет, мне надо что больше в левой линии. Ну и так все время. И снова справа должно быть что-то еще сильнее, чтобы все время совершать такие переходы. Именно частота этих переходов определяет продвижение. Есть такой какой-то рассказ о каком-то раве, не помню о ком, который говорил, что перед молитвой у него было 400 подъемов в падении. Не помню точно, это такие хасидские рассказы, но это верно. Человек приходит к раву и говорит, я сейчас перед молитвой упал, на уроке был в хорошем состоянии, а потом рав отвечает ему, у меня было таких 400 состояний. За 10 минут, за четверть часа может такое быть. Так ты понимаешь, в каком темпе человек работает, сколько состояний он проходит, сколько разных вещей выясняет. А у некоторых людей это происходит раз в несколько поколений или раз в несколько лет, неважно. Есть такое медленное такое качание туда-сюда. И у нас тоже бывают такие иногда периоды, когда вдруг ты чувствуешь 2 или 3 месяца прошло, как будто все мертвое, ничего не меняется. Ты как будто едешь куда-то, но на дороге ничего не происходит. И кроме этого, я тебе еще хочу сказать, что когда я пришел к Рабашу, я был очень нервным. По сравнению с тем, какой я сейчас, я был очень нервным. Я ему задавал эти вопросы, как ты, но только не в таком мягком виде, как ты. Он мне сказал, знаешь что, на нашем пути нужно много терпения. Надеюсь, что ты
2: сможешь удержаться. Я посмотрел на себя. Тогда, если здесь нужно еще больше терпения, как я вообще выдержу? Я уже взрываюсь, не зная, как сказать. У меня выходит пена из ушей, что называется, как у быка. И все-таки, ну, как-то, не знаю. Действительно не знаю, как. Это невозможно описать. Рационально невозможно это понять, как человек вообще способен выдержать. Но да, необходимое терпение. Это тоже дает свыше, да?
0: Ну, спросите вопрос по тексту. 61 страница, 3 абзац. Как сказали мудрецы.
2: 61 страница, по-моему, 1-3 абзац. Как сказали мудрецы по поводу Авраама, который спросил, может ли быть столица без правителя, а тут же раскрылся ему властелин столицы и сказал, я правитель столицы, иными словами, когда увидел одно горящее, то есть, подождите, то есть он увидел, что весь мир, который называется столица, все терпят страдания. Об этом он спросил, может ли быть вообще столица без правителя? То есть есть кто-то, кто дает эти страдания, наверное. Значит, есть какая-то причина и какая-то цель в этом. Не может быть, чтобы это было просто так. Ведь Авраам был человеком, который через исследование пришел к этому, как каббалист, который пришел к этому через исследование. Он был первым, кто как будто получает это снизу, через собственное исследование природы. И эта фраза была как бы его кредо. Как сказать кредо?
0: Ключевая фраза.
2: Ключевая фраза? Нет. Это как бы его подход, его сущность. Может ли быть столица без правителя? То есть через исследование природы он пришел к этому вопросу. То есть должна быть причина всего, что происходит вокруг нас. Так вот, исходя из рационального подхода, наверняка природа не заставляет страдать мир без правителя природы. Все зависит от того, как мы относимся к природе. Либо это природа как слепая природа, либо природа, у которой есть разум, наверное. И действительно, сегодня крупные ученые начинают как бы чувствовать, что за всеми действиями вокруг нас состоит какая-то мысль такая великая, которая, как сказать, вселенский разум, то есть разум Вселенной, не знаю, как сказать. И он начал искать правителя. Тогда сразу же раскрылся ему правитель и сказал ему, я этот правитель мира. Что ты спрашиваешь об этом? Ты доктор, ученый, химик, физик. Что именно тебя здесь интересует? Как он к этому пришел? Он был примитивным бедуином, не так, как ты после всех твоих.
0: Я задаю простой вопрос. Как получилось, что сразу ему раскрылся правитель столицы? Как технически ему раскрылся управляющий? Это мы тоже задаем
2: вопрос. Ну, после того, как он спросил, означает, у него уже была законченная клика, как говорится, просит о дождях. То есть человек уже поднимает ман, молитву, на которую обязательно приходит дождь в ответ. Что такое дождь? Из бины и Малхут уже спускаются исправления, благодаря которым Малхут расцветает, земля расцветает. То есть спросить, может ли быть столица без правителя, можно только лишь после всех исследований, которые ты провел над собой. Ты спрашиваешь у всех моих мыслей, желаний моих, побуждений, страданий, которые я переживаю, всего этого. Есть какая-то высшая сила, которая это делает со мной, управляет этим и ведет меня к какой-то цели. То есть ты на самом деле спрашиваешь о себе. Если спросишь в конечном итоге именно так, тогда наверняка будешь называться Авраамом до того момента, как он стал Авраамом.
0: Что значит, нужно ее не понять этот момент?
2: Вопрос означает, что люди всегда готовы. Каждый что-то спрашивает. Это еще не называется вопросом. Знаешь, ребенку дали удар, он спросил, не дали, не спрашивали.
0: Разница между нами и тем состоянием, о котором говорится.
2: Там уже есть завершенная клета. Вопрос, который горит внутри человека так, что кроме него ничего нет. Это называется вопросом. Есть разница между маленьким ребенком, который плачет, и взрослым человеком, который плачет. Ребенок через мгновение уже забыл и побежал радостно. А если взрослый человек плачет, видимо, если ко мне приходит плачущий мужчина или плачущая женщина. Женщина плачет, ну ладно, но если мужчина плачет, то уже серьезнее. Я говорю, ну да, как это известно. Так это. Так вот, спрашивать, по-настоящему может ли быть столица без правителя? Именно такой вопрос приходит ответ. Я правитель столицы. То есть он спрашивал именно об управляющем, о правителе после страданий и всяких уяснений. Да.
0: Шестьдесят пятая страница в конце.
2: Давай посмотрим, что там.
0: Спросить по этой фразе. Из сказанного вытекает.
2: Последний абзац. И это, как мы разъясняли выше, что сказали мудрецы, что означает, ибо в этом весь человек.
0: 65-я страница, предпоследний абзац, что намерение человека только доставить наслаждение Творцу.
2: И в связи сказано, получается, что если намерение человека только доставить наслаждение Творцу, а не для собственной выгоды, то он не обращает внимания на величину наслаждения, а только на величину страстного желания, к тому, что он хочет дать наслаждение Творцу. Но...
0: Так что происходит, если он не свободен от величины этого наслаждения? Какой у него кли, энергия для этой страсти?
2: Ну хорошо, ладно. У меня нет уже слов. Он говорит вообще о чем-то ином. То, о чем мы сейчас говорили, как сказано, там есть песня, которую мы поем на исходе субботы. Желательно благочестивый человек хасид. И он, у него не было пищи для пропитания. На дому шил одежду, ему нечего было надеть. Он уже дошел до состояния, когда у него есть жена и пятеро детей, то есть он уже пришел к полному кли. И сказала ему жена, больше нельзя отчаиваться, невозможно, нет хлеба поесть, нагота и полная нужда. Тору нашел, потому что трудился. Так что ж теперь будем есть? Какая связь есть между словами? Тору нашел, потому что трудился, и что же теперь мы будем есть? Посмотри, насколько каждая строка говорит о состояниях крайних. И именно это на исходе субботы поют. То есть тот, кто действительно удостаивается сил Торы, сразу же после этого он получает, дают ему более сильную левую линию. Ну хорошо, так давайте получим немного сил от учебы.
0: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
2: Ну хорошо, из всех этих вещей, если выбрать что-то одно, то, конечно же, то, что связано с клипой. Насколько есть у нас благодарность за то, что Творец дал нам такую вещь, которая называется клипа, что и несмотря на то, что она противоположна, ему и дает нам такую путаницу, да дает нам возможность изучать и прийти к пониманию того, кто такой Творец, и что он хочет, чтобы мы исправляли. Это все через клипу.
0: Да, клипа — это как какой-то накопитель блага, наслаждения. Если мы возьмем от нее, переведем из клипы в святость. Это как пример. Как бы дважды ты получаешь, как он сказал в начале урока. Это в усилии, в нашем усилии поместить в святость и быть в намерении ради отдачи как можно больше взять Творца с нами в разговорах, здесь, за столом, повсюду как можно больше, то я буду прилагать усилия, чтобы брать от скверны в святость.
2: Да, Рав сказал, что есть что-то все-таки между творением и Творцом, какое-то действие, которое можно отнести к человеку, это называется трепет. Если человек приобретает трепет, все остальное получается выше. То есть трепет — это там единственная наша работа, исходя из того, что сказано здесь. То, что мы изучали много раз, но здесь мы учим, что этот трепет, как он дает нам возможность бороться с ситрахрой и выстроить намерение ради отдачи. Кроме того, он сказал, что поэтому написано, что каждый раз, когда выбирает лучшее окружение с правой стороны, он своим свободным выбором сокращает путь и в десятке предложения мне, чтобы мы постоянно стремились выбрать правую линию и не думать, что это произойдет само.
0: Да, это как всегда работа над величием Творца, важностью, устремлением прийти к цели, доставить ему наслаждение. И в этом мы всегда можем добавить. И это всегда дает еще больше сил. Восполнить клипу, которую говорили до этого. Он так объяснил, что может наслаждаться напрямую. Все эти наслаждения, которые находятся там, это как тонкая свеча в конечном счете относительно отдачи.
2: Но если мы говорим о клипе, то прежде всего должно быть четкое понимание, что мы должны наслаждаться тем, что от статуса Творца, то есть что мы хотим быть на этом уровне, и даже есть много всяких форм, в которых мы это представляем себе, но, как говорит Рав, ты видишь потом, что в клипе нет ничего, есть только малюсенький свет, может, тоненькая свечка, что называется, может, есть там. И мы должны прийти к тому, что мы вместе создаем общее ощущение, общее такое состояние, в котором мы можем действительно получить там то, что называется подобие по свойствам с Творцом.
0: Да, удивительный урок. Какую песочницу он нам дал. Может быть, песок требующий, но если мы слушаем каббалиста, зачем он нам дал эту песочницу, мы можем наполняться его силой.
2: Да, что мы возьмем из этого для реализации десятки, нам дал совет украсть из ситрахры, то есть мы должны искать, как нам просто грабить ее и приходить к святости. Он говорит, что, как Раф объясняет, что это клей, это то, как ты строишь клей, ты берешь из ситрахры ради отдачи и вводишь к святости, так ты поднимаешься к Наранхаю, Нархаю.
3: Боаз бен Нью-Йорк катав лану.
0: Боаз Нью-Йорк написал нам, что я понял, что нужно воровать из клипы в святость, то есть переводить из одной власти в другую. Это можно только с получением силы от группы, потому что клипа сверкает тебе издали, что в ней есть много наслаждений, хотя в ней нет.
2: Давайте будем последние секунды благодарности, чтобы мы могли достичь сокращения времени, как он сказал Иран, потому что мы иногда забываем, что наша жизнь проходит, и это происходит только в интенсивной форме, когда наша методика Каббала дает человеку большое количество ощущений в короткое время.
0: Примем ключ от Сирока, и до этого споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала. Здравствуйте, друзья! Сегодня мы начинаем изучать серию Птиха, введение в науку Каббала, и продолжим это делать по пятницам. Это серия 2006 года. Там Рав углубленно так раскрывает нам эту птиху. И это уроки продолжительные, не короткие какие-то отрывки, и рамки будут более-менее такие. Вначале мы читаем текст, который будем изучать. В этом случае это будет первый пункт введения в науку Каббала. Затем мы вместе посмотрим урок, запишем вопросы, выяснения, а потом будет семинар и время на вопросы-ответы. Урок очень, конечно, волшебный. Немножко об этом произведении, «Введение в науку Каббала». Бааль Сулам всю свою жизнь писал, и главное его произведение — это учение «Десяти сферот». Оно сосредотачивает тексты Ари, все, что Ари обучал, и описывает нисхождение миров сверху вниз, от начала и до Сиюма, там 2000 страниц, 6 томов. Это было первое произведение Бааль Сулама, а потом он написал 5 предисловий, чтобы подготовить нас и к изучению учения 10 сферот, и также к изучению его главного детища. Это комментарий Сулам на книгу Зоар. Это он уже писал на закате дней. Последний том уже был опубликован когда после его смерти. Но предисловие к учению 10 сферот, предисловие в книге Зоар, введение в книгу Зоар, Пируша Сулам и введение в науку Каббала, Птиха. Введение в науку Каббала было написано после учения 10 сферот, и это было написано кратко, как происходило нисхождение миров с самой верхней точки до нашего мира, через миры Адам-Кадмон, как были созданы миры Ацелут, Брия, Яцира, Асия, как был создан Адам Ришон в них. Все это нисхождение сверху вниз описано в введении в науку Каббала. Это мы начнем изучать сегодня.
1: Клип.
0: И мы это начнем с клипа. Клип номер один.
2: Пожалуйста.
3: Пиха лехухмата Каббала от Алеф. Махшевет Абрия.
2: Первый пункт.
0: Введение в науку Каббала, первый пункт.
2: Раби Хананья бен Акашия говорит: захотел Творец Лизакот удостоить Израиль, поэтому умножил для них Тору и заповеди, как сказано: Творец, желая праведности его, возвеличит Тору и прославит. И известно, что на иврите слово «лизакот» — «удостоить» означает также «очистить» от слова «из духа хут» — «очищение». И это соответствует сказанному мудрецами, что заповеди были даны для того, чтобы очистить им Израиль. И необходимо понять, что это за чистота, которую мы обретаем с помощью Торы и заповедей, и что же это за виют? Нечистота, грубость, дословно толща, которую мы должны очистить.
4: Но прежде всего нам нужно понять, что там, нам нужно понять, что там, где мы изучаем науку Каббала, то говорится не об этом мире, говорится о душах. Не то, что нам представляется в наших 5 органах чувств, что является материальным. Поэтому все определения нам нужно передавать, как объясняет нам Бааль Сулам в первой части внутреннего созерцания учения 10 сферот, что то, о чем говорится в науке Каббала, говорится, нам рассказывается на языке ветвей, не на обычном разговорном нашем языке. где то, что мы слышим, или то, что мы читаем, какое-то слово, мы сразу знаем, о чем мы говорим. За словом есть тот самый объект, или действие, или сила. То, к чему мы привыкли в этом мире. Нет, поскольку говорится о духовном мире, и используются только названия, только имена этого мира, то имена берут из этого мира, и каждое имя указывает на что-то, что находится в духовном мире, и это отношение называется языком ветвей, и нам нужно каждое слово толковать в его духовном смысле. На что это указывает в духовном мире? Что стоит, на что указывает каждое слово? И чем лучше мы будем знать, чем лучше мы будем уметь объяснять, что находится за каждым словом, мы как бы себя прилепим больше, ближе к духовному, будем стремиться находиться глубже в восприятии, в духовном состоянии и не оставаться в воображаемом материальном состоянии. Когда каббалисты как будто бы говорят нам о нашем мире. О нашем мире они не говорят ни слова. И поэтому нам стоит во время учебы, мы обязаны во время учебы все время объяснять себе как можно более точным образом каждое слово, которое написали каббалисты, потому что они имели в виду только объекты или действия духовные исключительно. Так он говорит так, Раби Хананья бен Акашия говорит, он был великим каббалистом, он говорит, захотел Творец, высшая сила, общая, добрая, творящая добро, находящаяся в отдаче, удостоить Израиль, лезакот на иврите. А что значит лезакот? Очистить в чем-то Израиль. Как мы знаем, Ешар-Кель, тот, кто стремится быть как Творец, он по своей цели называется Ешар-Кель, прямо к Творцу Израиль, стремится стать как Творец, быть как Творец. Поэтому Творец для такого человека делает очищение. Он желает, чтобы такой человек был чистым. И что он делает? Он, видимо, делает их именно... Он именно вот этих вот нечистых, чтобы очистить, он умножает для них Тору и заповеди. Мы уже знаем по объяснению, что такое Тора и заповеди. Тора — это высшая сила, которая воздействует на человека для того, чтобы исправить его, чтобы он стал как Творец, отдающий как Творец. Эта сила, когда приходит к человеку, она называется светом Торы. Я сотворил злое начало. Если у человека есть злое начало, есть эго, и есть у него или нет. Видимо, человек, который раскрывает, что у него есть эго, нечистота, и он желает очистить, исправить его, то он просит, он желает быть чистым, и в соответствии с этим приходит к нему высшая сила. Я сотворил злое начало, сотворил Тору приправу. Он тогда требует Тору, высшую силу, чтобы она исправила его. А если у него нет, если ему нечего исправлять, то тогда нет прихода высшей силы к нему, нет Торы. То есть Тора всегда светит относительно нечистоты, относительно зла, которое человек раскрывает в нем, в себе. Где зло — это противоположность Творцу. Творец полностью дающий, человек раскрывает, что он эгоист, определяет, что это зло, и не желает находиться в этом, и стремится не быть в этом, и получает свыше силу исправления, которая называется Торой. Только в таком случае он занимается, у него есть занятие Торой. Когда приходит эта сила свыше, чтобы исправить его, очистить его, то тогда действие, которое проходит по нему в исправлении, называется заповедью. И поскольку в нас есть 613 желаний с намерением ради получения изначальным, исправить их на ради отдачи, те самые желания, которые оставались, только пусть остаются только, чтобы изменилось намерение, для этого нам нужно произвести 613 исправлений, которые называются 613 заповедями.
2: Очистить Израиль — это уже процесс. Есть Тора, и заповеди, и этапы, 125 ступеней, душа первого человека, Адама Ришона. Почему это так? Почему сразу же Творец не делает это в тот момент, когда создает творение?
5: Буре, бара,
4: Творец сотворил зло. Поэтому это называется брия, творение, бар, вне, вне его. Кроме зла он не сотворил ничего. Желание получения. Неисправленное, испорченное, которое испортилось, которое разбилось по дороге, отдалилось от Творца в изменении по форме. После многих скрытий, не сразу был сотворен человек в этом мире, после очень многих определений, подготовок со стороны зла и со стороны добра, чтобы все было в человеке, готовым, чтобы он сам проделал путь обратно. И с помощью того, что он ищет путь, находит силы, составляет себя в духовном. Из этого он учится быть как Творец. И эти действия, разумеется, действия, которые представляются нам связанными с временем, местом и движением, что они медленные. Но если ты говоришь о времени как о последовательности одного за другим, причины и следствия, то и свыше так было. Духовное время — это причины и следствия. У нас, в нашем состоянии, время — это не причины и следствия, потому что мы не используем причину и следствие таким образом. Если бы мы реагировали на причину сразу, сразу была бы наша реакция, то мы бы выходили...

0: время собралось бы в точку и зависело бы только от причины и следствия. Причины и следствия. Мы не знаем, что это за восприятие такое причины и следствия, что нет материального понятия времени, которое протекает надо мной. Вне меня течет, и все, и я нахожусь в нем. Как это почувствовать? Или умертвить материальное тело, или умертвить тело клипы. Да.
1: Что это за виют, который нужно исправить и очистить?
0: Что нам нужно исправить в духовном? В духовном нам нужно исправить намерение ради получения, направленные на Творца. Если мы находимся в этом мире, то у нас нет никакой проблемы. В этом мире мы не грешники, не злодеи, никто. Мы в этом мире как животные, так сказано. У меня есть сердце, пробуждается в нем точка в сердце. С помощью того, что рекомендуют каббалисты, я выхожу в духовное пространство. Когда я выхожу в духовное пространство, выше Махсома, есть здесь Брия и Цира Асия, клипы, и Брия и Цира Асия
2: Дегдуша,
0: святости.
2: А я,
0: когда я получаю авиют с одной стороны, получаю силу с другой стороны, с правой, и воссоздаю себя как кли с авиютом и экраном. Из авиюта приходит кли, а из силы приходит экран. И тогда я получаю радиоотдачи. Работаю в виде трех линий. Что нужно исправить? Клипу нужно исправить с помощью святости. У нас в этом мире есть что исправлять, нечего исправлять. Это желания, которые не направлены на Творца. Что желает клипа? Использовать Творца. Использовать его, чтобы наполнить себя. Наполнить себя. Святость. Это намерение. Намерение ради получения от Творца. А тут намерение ради отдачи Творцу. В этом разница. Нет другой. Это я должен изменить. У нас в нашем мире, ниже Махсома, вообще нет отношения к Творцу. Он скрыт. Если он скрыт, то нет у меня к нему ничего, никакого желания, никакой необходимости, ничего. Я хочу... Что у меня есть в этом мире? У меня есть группа. Как бы это назвать? Не знаю, есть группа, и есть я. И я хочу использовать группу ради получения. Это называется клипой. Или ради отдачи. Это называется святостью. Если я меняю себя в той мере, в которой я могу изменить себя, в этой мере я выхожу из материального выше Махсома в духовное. Это, собственно, действие, с помощью которого я поднимаюсь. Поэтому сказано, что возлюби ближнего своего как самого себя, это великое правило
2: Торы.
0: Но это не действие, которое напрямую направлено на Творца. Я не вижу его, он как бы скрыт за группой. Внутри народа моего я нахожусь. Продолжай, пожалуйста.
1: Продолжаем. Первый пункт. И мы уже говорили об этом в моих книгах «Пани Мазбирот» и «Учение десяти сферот». И повторим здесь вкратце, что замысел творения заключался в том, чтобы насладить творение щедрой рукой Творца —

0: И поэтому было отпечатано в душах огромное желание и стремление получить от Творца его шефа.
1: То есть, как мы учим в четырех стадиях прямого света, и мы это вскоре будем учить в продолжении птихи, введения, но мы должны немножко объяснить эти слова, иначе все будет непонятно. Если у нас свет, высший свет, который строит творение, строит кли. И в той мере, в которой есть в свете желание отдавать, тогда в кли у нас есть в конечном счете желание получать. Это желание получать развивается, доходит до различных размеров, но в конечном счете, различных масштабов, но в конечном счете свет должен быть равен кли, потому что если Творец совершенный, он желает, чтобы творение наслаждалось совершенным образом, и не больше, и не меньше. Творение не может сразу прийти к такому совершенству и наслаждаться всем тем, чем Творец хочет, чтобы оно насладилось. Творение должно развить свое желание к тому самому наслаждению. И поэтому в этом есть здесь развитие. Но изначально Творец сделал максимум то, что он мог сделать по отношению к творению. Он сотворил желание получения в максимальном размере.
0: Ведь желание получать — это кли, определяющая меру наслаждения заключенного в шефа, ибо величиной настойчивости желания получить шефа, это высшее благо, определяется величина удовольствия и сила наслаждения заключенного в шефа, не менее, не более.
1: То есть мы не можем измерить это высшее наслаждение шефа на иврите, не можем измерить само по себе. Мы можем измерить только, насколько оно наполняет кли. В соответствии с этим мы можем сказать только: у нас есть кли, сколько есть внутри, мы можем сказать, насколько нет, мы не можем сказать. Или мы можем сказать, что это высшее наслаждение приходит в мере хисронов, которые есть в кли. Но почувствовать все-таки мы можем только внутри кли. То есть ощущение шефа, ощущение высшего наслаждения, оно может быть или положительным, если есть наполнение, или отрицательным, если нет наполнения. То есть мы не проверяем наслаждение, мы проверяем кли. Оно полно или пусто. В соответствии с этим мы можем о чем-то говорить. Как в нашем мире. Я не знаю, что у меня есть за ухом. Приходит какая-то волна, я не знаю, что это. Давит мне на барабанную перепонку. Барабанная перепонка делает какое-то движение, какую-то реакцию, хочет вернуть себя к равновесию. Так выстроены все мои келим. Они хотят вернуть себя к равновесию. И в соответствии с этим я проверяю, что давит на меня и насколько мне удается уравновесить. Это моя реакция. Сила — это когда я уравновесил свою барабанную перепонку в какой-то момент по отношению ко второму моменту, к третьему, я проверяю, и так создается такая волна. Эта волна давит на мой нерв, и нерв передает это в мозг. Мозг сравнивает это с памятью, и тогда начинает передавать мне ощущение, которое называется звуком. Ты сейчас слышишь музыку, с которой ты знаком или не знаком, но в конечном счете я не вношу в себя то, что находится снаружи, а я измеряю свою реакцию на то, что находится снаружи. Снаружи могут быть разные вещи, но как я это трактую, это зависит только от моего кли. То есть я всегда чувствую кли. а не внешнюю волну. Она в меня не входит. Я могу здесь даже воздействовать на нерв и почувствовать внутри явления, как будто бы я слышу. Вы знаете, есть люди, которые чувствуют шум в ушах. Все это мозговые явления. Этого нет снаружи. И иногда мы слышим, как будто кто-то что-то мне говорит. Я смотрю, никого нет. Я не сошел с ума. Это приходит ко мне из памяти. Без того, чтобы я вызывал из памяти что-то, для того, чтобы определить, что я слышу, ко мне приходит из памяти что-то. Как будто бы я слышу какой-то звук, какой-то голос и слышу снаружи. Настолько мы замкнуты в нашем кли. Все полностью внутри. Есть как бы какое-то подобие, какое-то представление, воображение, что это происходит, что есть что-то вне нас. Вне нас нет ничего. Все явления, которые нам представляются находящимися снаружи, всякие волны и так далее, это все внутренние явления. А почему мы говорили об этом? Поскольку все находится внутри кли. И если мы исправляем кли, мы чувствуем себя иначе. И явления, и следствия, все это, все, что находится в кли, называются мирами, подъемы, падения, материальное, духовное, все, о чем мы говорим, для чего у нас есть слова и нет слов, а только ощущения, что было и что будет, все происходит только в нашем кли. И поэтому человек должен посмотреть внутрь и постараться позаботиться о том, чтобы найти это кли и его улучшить. Только это. И об этом говорит наука Каббала. Больше не о чем заботиться. Отсюда, прежде всего, всякая философия, восприятие мира, о чем заботиться, о чем нужно заботиться, что нужно исправлять. Не исправляй мир. Не представляй, что ты чем-то там управляешь и что-то можешь исправить. Это неверно. Он не меняется таким образом. Он только портится. Почему портится? Портится твое восприятие. Ты отдаляешься от истины. Начни исправлять себя, и тогда ты увидишь мир иным. Поскольку мир — это некое воображение, представление, отображение твоих внутренних свойств. Да.
0: Может быть, это не связано, но если все находится внутри, зачем мы делаем распространение? Почему нам это надо?
1: Мы живем в соответствии с той действительностью, которая проявляется мне в моем текущем состоянии. То, в чем я сейчас нахожусь. И в соответствии с этим я работаю. По моему ощущению, по моему восприятию, сейчас я существую в мире. Я и другие, и человечество. Вместо меня и душ. Есть люди, которые видят себя и человечество, и вместе с тем видят, что есть я и души, и систему между мной и душами, не политика, не какие-то там торговые отношения, а я и остальные души в системе дам решен. И одно другому не мешает. Человек находится в материальных чувствах и духовных. Исчезают материальные чувства, тело умирает. Неважно, он остается с духовными. Если я отношусь к двум этим восприятиям как к единому, то я могу... Не для меня разницы. Я прихожу к остальным душам и воздействую на них, насколько я могу. Я каким-то образом привожу их к исправлению. я могу отнестись к ним, к этим остальным душам, как будто существующим вне меня. А я могу относиться к ним, как будто это мои части, только представляющиеся мне находящимися наружу, снаружи, потому что я не исправлен. Поэтому мое распространение — это не распространение, когда я что-то распространяю другим. Я этим исправляю себя, свое отношение. К кому? К Творцу. А кто такие остальные люди? А это не остальные люди, они мне представляются находящимися снаружи, потому что я не исправлен, но это мои части. Поэтому это не распространение по отношению к внешнему, это становится внутренним исправлением моего кли. Друзья, так мы не продвинемся. Не распространение, о том, что написано здесь.
0: Что касается рисунка, вроде как выглядит, что память — это первая вещь, которая действует, и потом из этого мы уже начинаем искать. И тогда мы уже сравниваем с ним. То есть меня интересует очень, что такое эта память. Можете объяснить?
1: Это не относится к делу.
0: Отношение к реальности.
1: Я сказал о том, что написано здесь. У тебя есть вопрос? Нет. Сиди. Сядь. Продолжай.
0: Мы продолжаем. И они связаны друг с другом. Так что невозможно разделить их.
1: Желание и свет. Свет и желание. Связаны вместе. Пока не вплоть до того, что невозможно их разделить.
0: Кроме их принадлежности, что наслаждение относится к шефу, а большое желание получить эту шефу, то высшее наслаждение относится к получающему творению.
1: То есть связаны вместе, Творец сотворил творение, когда все еще есть связь между ними, которую невозможно разделить. Но если можно о чем-то говорить, то есть свет, и этот свет сотворил кли. Но они связаны так, что невозможно их разделить. То есть разница есть только в источнике, кто является первичным, а кто вторичным. Дальше.
0: И непременно оба они исходят от Творца, однако... И они вышли, заложены в замысле творения, однако необходимо разделять их так, как сказано выше, что шефа исходит из Ацмуто, непостижимой сути Творца, то есть является его продолжением как сущее и сущее. И сущего творения, а желание получать, которое содержится там, является корнем творения, то есть корнем чего-то нового, вышедшего как сущее из ничего. Ведь в Ацмуто, конечно же, нет там свойства желания получать.
1: Так есть Ацмуто, и мы не знаем, что это за Ацмуто, потому что там все еще нет желания получать, и поэтому мы не можем никогда раскрыть его, Ацмуто, потому что мы постигаем только из кли, которая приходит как создана из ничего, которая за Ацмуто. Ацмуто является корнем света, а свет, который выходит из Ацмуто, он приходит облаченным в кли. Если бы не кли, если бы не хиссарон, который сотворен из ничего, то свет не выходил бы из Ацмуто. То есть никогда нет такого, что есть свет без кли. Свет без кли, мы не знаем, что это такое. Нет такой реальности. Так, а какова реальность без кли, без творения? Ацмуто. Это очень важно, потому что мы затем говорим об окружающих светах, отраженном свете, прямом. Как будто бы мы говорим о светах, которые вне клим. Но нет такого. Если мы можем что-то сказать о чем-то, то это из ощущения, которое находится в нас. Не о внешней этой волне, которая как бы находится вне нас. Как я вообще могу сказать, что это? Нет, это оторвано от меня. Я так себе представляю здесь то, что я чувствую, что я что-то слышу снаружи.
2: Если казат демьон.
1: У меня есть такое представление, такая иллюзия. Это даже наука раскрывает, что это так. И наука Каббала это говорит. Что вне нас Ацмуто, кто это, неизвестно. Мы знаем только, что это источник. Но это Ацмуто, когда оно воспринимается в нас, воспринимается уже внутри кли. И только в нас мы можем сказать, что оно существует. То есть вне меня не существует ничего. И это очень важно, потому что всю концентрацию человек должен направить на себя, на свое исправление, и тогда улучшится его восприятие, его статус и вообще все. Да.
0: И поэтому считается, что вышеупомянутое желание получать — это весь материал творения от начала и до конца.
1: То есть желание получения, если мы говорим, что только внутри него мы чувствуем, только явление в нем мы называем кли, и явление в нем мы называем светом, явление в нем мы называем творцом, явление в нем мы называем творением, мирами. Это тоже различные явления в нем, души, животные. Неважно. То, что мы чувствуем, весь наш космос, неживое, растительное, животное, человеческое в нашем мире и в духовных мирах, ангелы, там, серафимы, ангелы, демоны, все это явление внутри желания получения исключительно. И Творец. Это явление внутри желания получения. Постарайтесь задавать вопросы только относительно самого текста.
0: Желание получать, которое содержится в шефа, само по себе это что-то новое, и что является причиной этого обновления?
1: Он пишет, что это желание получения является новым. А это новое происходит из желания Творца насладить его. Об этом можно задать 1001 вопрос, но это то, что то, о чем они пишут, как самое первое. Мы потом будем больше знать об этом, будем знать, как это понятие, как его раскрыть для себя. Это действительно тяжело. Почему он, кто он хотел насладить, почему у него есть такое желание насладить творение тогда? Есть у него хиссарон, нет у него хиссарона? Он нуждается в творениях или не нуждается? Или он и творение несчастное должно страдать, пока придет к какому наслаждению? Есть 1001 вопрос. Часть из них объясняется в предисловии к книге Зор. Но к части из них мы можем прийти только тогда, когда придем к реализации цели творения. Пожалуйста.
0: Продолжаем читать. До такой степени, что все множество разнообразных творений, их разновидностей, которые мне числа, и пути их поведения, которые уже раскрылись и которые еще раскроются в будущем, представляет собой не что иное, как мера изменения значения желания получать. А все, что есть у них в этих творениях, то есть все получаемое желание получать, отпечатанное в них, все это исходит из Ицмуто, как сущее, из сущего, и нет в нем ничего вновь созданного, возникшего, как сущее, из ничего, ведь оно никоим образом не является чем-то новым, а исходит из вечности Творца, как сущее, из сущего.
1: Очень просто. Все, что есть, о чем мы можем сказать, что оно существует, раскрывается, не раскрывается, нам в будущем раскроется. И все проявления, которые, все события, которые происходят с каждым, все это понятие материи, которое проходит различные процессы, изменения. И внутри этой материи есть наполнение, которое называется светом. Эта материя называется неживым растительным, животным и человеческим в духовных мирах на различных уровнях. И в нашем мире неживое растительное, животное, человеческое с силой оживляющей, поддерживающей. Это то, что является светом, и кроме света и кли, материи и наполнения, желания и наполнения, нет ничего. Поэтому очень просто. Нам не надо путаться, души, духи, какие-то там вещи различные существуют, не существуют. Все это только материя, которую свет оживляет и поддерживает. То, что раскроется и не раскроется, разумеется, есть разница, но эти раскрытия зависят только от нас, внутри наших килим. Мы можем в изменении наших килим проделать как бы такое путешествие во времени, потому что времени и нет. Время — это состояние, которое проходит по нас. На этом мы пока что завершим урок и
2: В первую очередь мы хотим сказать спасибо Творцу, который дал нам этот урок, Рава. Давайте начнем обрабатывать эти вещи. Первый семинар, 4 минуты. Что мы слышали? Что мы слышали и что нас тронуло?
3: Да, то, что говорилось про Ацмуто, это оставило впечатление, что нет света, который бы не был облачен в келим. То, что мы говорим, свет маки, окружающий, прямой свет, все это облачено в кли. И восприятие, реальность, все это в келим происходит и вызывает много вопросов. Света, которые мы не воспринимаем, они влияют на нас подсознательно. То есть это все еще внутри кли происходит.
2: Меня тронуло начало объяснения Рава, когда он говорил, насколько важно слова, как бы все переводить в духовный лексикон, в этот аспект. И кто говорит на иврите, у него вообще он как бы слова как бы известны, но это не те слова. Это одно. Второе. Как Рав рассказывает такие вещи о нашем пути, и кажется, что рассказывает, как будто бы шутит над всем этим. Но свет должен быть эквивалентен кли. И очень глубокое там объяснение. То, что мы ощущаем в кли, невозможно вообще говорить о наполнении.
3: Он объяснил очень подробно, как наши органы чувств, допустим, ухо, да, вот весь этот механизм. Туда ничего не входит. Это процесс, где есть, где происходит сравнение, реакция, и это создает такой механизм. Это сравнивается с памятью. Но в итоге ничего не входит. А потом он говорил, что нет определения Ацмуто, но все-таки он сказал так в двух словах, что это корень света. А клипот, он говорил, что клипа хочет использовать Творца ради самонаслаждения.
2: Я главным образом услышал, что все находится в вот этом понятии кли, там восприятие реальности. И кроме желания получать, ничего не было создано. И все кли, о чем мы говорим, и восприятие реальности, это желание получать. И тут требуется, когда я слышу, как Рав говорит, что человек должен понять, что он является творением, и кли, который он представляет себя, это все те части, которые как бы оторваны от его тела. И необходимо сделать то, что называется «возлюби ближнего как самого себя», заниматься Творцом, да, все вот эти частоты, волны. Мы сейчас на очень низком уровне восприятия реальности пока.
3: Мембрана, вот эта механика реакции.
4: Вот
3: этот свет добра, это некая граница, как сказал Эммануэль, что ничего не входит. И мы, вызывается некое сопротивление. Да, сейчас мы постараемся углубиться в то, что мы слышали, кроме общего впечатления. Мы хотим углубиться в две центральные темы. Первая тема — это относится ко второму отрывку, то, что связано с Ацмуто. Что такое Ацмуто? Есть его непостижимая сущность, Ацмуто. А что это такое, Ацмуто? Мы не знаем.
1: Туда. Есть Ацмуто.
3: Есть Ацмуто, и что это такое Ацмуто, мы не знаем. Потому что там еще нет желания получать, и поэтому мы не можем никогда раскрыть его, Ацмуто, так как мы постигаем только из кли, который приходит как сущее из ничего, ешмиаин. После Ацмуто. Ацмуто — это корень для света. Так как свет, который выходит из Ацмуто, выходит благодаря тому, что он уже облечен внутрь кли. И если бы не кли, если бы не потребность, не хиссарон, который как ешмиаин, свет бы не вышел из Ацмуто. То есть никогда не бывает такого явления, чтобы был свет без кли. Свет без кли — мы не знаем, что это такое. Нет такой реальности. Что же такое свет без кли, без творения? Ацмуто? Сейчас вместе мы ответим на вопрос, в чем разница между Ацмуто и между светом, который исходит из Ацмуто? В чем разница между Ацмуто и светом, который исходит из Ацмуто? 5 минут.
2: Да, свет, который объединяет нас, мы должны строить кли, из которого мы сможем постичь Ацмуто, то, как он сейчас зачитал нам, который сейчас входит. То есть от него исходит свет, который проходит через него, приходит в наш кли и наполняет нас. Да? А это, поэтому мы, когда ты чувствуешь кли, тогда ты его ощущаешь.
5: Майм бен Ацмуто.
3: Что такое, а какая связь между Ацмуто и светом, который исходит из него? Я вообще не понимаю этого. Но я чувствую, как чем больше мы себя готовим, с большей силой, в большем объединении, стремлении, мы изживаем в себе какие-то негативные вещи и освобождаем место для нового. Что мы ощущаем? Трудно говорить о том, что ты чувствуешь. Ну, чтобы у нас получилось с большей преданностью идти к цели.
2: В принципе, слово «свет» уже раскрывает в себе творение, которое распознает что-то и говорит, произносит это слово «свет». По-видимому, каббалисты, если я правильно понял, они как бы распознают во всей реальности то, что есть за постижением творений. Что-то, что предваряет это. Но прежде чем это предваряет, то есть нет сначала келим, чтобы это постичь, поэтому это называют ацмуто. То есть это что-то совершенно полностью отделено от келим нашего восприятия. В момент, когда это входит в наше восприятие, это уже действительно свет. То, чего нет в нашем восприятии, это ацмуто.
3: Да, можно произносить эти определения: «Ешь-ми-еш», источник света, «Ешь-ми-айн», «Келим». В конце концов, когда я смотрю на вопрос, я чувствую, что все это подчинено одной цели, и все это один замысел творения, который так не зашел и создал миры. Свет, который создал это, где он начался. И все это олицетворяет замысел творения.
2: Бойз Нью-Йорка пишет, что ацмуто — это корень света. У нас нет никакого постижения в ацмуто, а свет ощущаем в наших келим. Я добавлю пример того, что я слышал от Рава. Такой материальный пример, что ацмуто — это как электричество. Я не могу почувствовать само по себе электричество. Я могу почувствовать, что он делает со мной. Могу увидеть, что он делает, скажем, вот, скажем, лампы, да, или какой-то нагревательный элемент, тепло появляется. То есть там электричество проходит. Не само электричество, а об электричестве сказать вообще ничего невозможно.
3: Хороший пример, я тоже об этом думал. Можно, проще говоря, сказать, что это источник, а свет, то есть ацмуто — это источник, а свет — это его реакция на желание.
4: Это реакция зот мемакоршу.
3: Это вызывает эту реакцию.
4: Лев рак махакела цорах азе. Ваазаору ее цели милуй.
3: И ожидает обратной реакции. И свет — это наполнение.
2: Разница между ацмуто и свет, который исходит из ацмуто. Ацмуто — это бесконечное наполнение. Это вообще выражение всего бесконечного света, наполнение. Свет же, который исходит оттуда, это то, что находит свое облачение в желании получать. Так, мы продолжаем, хаверим. Сейчас еще то, что возьмем то, что Рав сказал, постараемся друг другу помочь понять, что говорит Рав. Третий отрывок. Мы услышали то, что Рав сказал так. То, что мы ощущаем, весь наш космос, неживое, растительное, животное, говорящее нашего мира. И в духовных мирах ангелы, серафимы, бесы, духи, неважно. Все это явление только лишь внутри желания получать. Да и Творец — это явление внутри желания получать. Если мы хотим раскрыть это явление, поможем друг другу как бы соединиться с тем, что Рав сказал. Семинар 5 минут. Поможем друг другу понять сказанное, что все это явление внутри желания получать. Да и Творец тоже. Это явление внутри желания получать. Поможем друг другу понять это. 5 минут.
3: Каббалисты пишут на языке, который состоит из реакции на свет.
6: Тфисата мециут шелану и корет беэмцаут итнагдут шелану.
3: Наше восприятие реальности состоит из нашего сопротивления.
6: Тамших, Санфет.
2: Да, Рав объясняет нам, что все, что мы ощущаем, звуки, музыка, шумы, все это... Да, это все снаружи, но внутри нас, внутри, мы должны как бы исправить себя, подготовить кли, откуда мы поднимаемся в Ахаб, а где там есть слух, запах. И тогда мы начинаем воспринимать то, что есть снаружи. Да, процесс внутри нас, как бы снаружи, раскрываем это внутри нас.
5: Лыхаем.
3: Чем больше мы направлены на цель, цель еще больше раскрывается нам и желает раскрыться нам. Все раскрывается. Давайте стараться стремиться к этому. И чтобы Творец нам в этом помог.
2: Это как желание, мы принимаем как бы само собой разумеющееся, он включает в себя все. Ты как-то плывешь, да, как рыбы плавают в воде и спрашивают их, а что такое вода-то? То есть у нас есть только желание. И в том, что называется желанием, у нас вот эти вот распознания того, что там происходит. Есть вот эта вот точка, которая пробуждается постепенно и получает внутрь себя желание выяснить, а где есть источник, и что это вода, в которой мы плаваем, и что является нашим источником. Тоже это часть желания. И мы работаем над этим желанием, мы делаем это все вместе.
3: Это интересное предложение, что Творец — это тоже явление в желании получать. Свет создал инверсию себя через кли. И создал возможность для реализации и для выражения своей противоположной точки. Которая смогла бы прийти к подобию с ним. Но это изнутри кли, изнутри желание получать. Это инверсия.
2: Боэз нам пишет, если мы вообще можем сказать что-то о чем-то, то только из нашего ощущения, которое находится в нас, то есть в нашем кли, в нашем желании получать. И Творец, как явление в желании получать, каббалисты как бы это постигли, да, на каком-то уровне той самой высшей силы, о чем мы не можем сказать, но они это постигли, это на определенном уровне, и говорят, вот, Творец, Боуре, приди, увидь то, что мы можем, то, что великие каббалисты смогли это довести до нас, спустить нам, в наш мир. Да, тогда мы можем рассказывать об этом. Это и есть тот уровень. Боуре, приди, увидь, почувствуй, увидь.
3: Да, на самом деле это просто. Все, что происходит, это реакция на то, что есть желание, стремление, что-то, что запускает эту реальность. Это только из того, что вдруг у нас возникает какой-то порыв, какой-то хисарон, и Творец, Ацмуто, Свет — это не очень понятное вообще определение, но это связано с восприятием реальности. Ну, сейчас мы хотим перейти к вопросам по поводу прекрасного урока, который мы получили от Рава. Мы действительно все время впечатляемся, сколько всего есть в уроке Рава, сколько можно взять вообще и понести через всю жизнь, и как можно открывать все больше и больше каких-то открытий, учиться у Рава, как читать текст. как вообще относиться к жизни, как относиться к тому, что говорит Бали Сулам Арабаш, бесконечное богатство. Мы слышали сейчас от фокус-групп много разных мнений по поводу двух вопросов, которые мы задали. И сейчас мы ждем от вас вопросы. Пожалуйста. Эммануэль.
2: Действительно интересно как бы получить от вас вот это определение, правильную связь между Ацмуто, Боре и Свет. Как бы правильно это все расставить, если это можно.
3: Мы слышали от Рава, что Ацмуто. Мы не знаем, что это. Верно? Потому что там нет пока желания получать. И поэтому мы никогда не можем это раскрыть. Это Ацмуто. Даже когда мы говорим о явлении, любое явление, это наша реакция на какую-то реальность. Рав там чертил, если можно, покажите чертеж номер 4. Вот мы его видим. Есть некая реальность, существует вне нас, видите? Это задевает что-то, вот нашу барабанную перепонку. Да, тут говорится о слухе, но, в общем-то, это актуально для всего. Мы не знаем, что это, что происходит снаружи. Вы слышите, что я сейчас говорю, но это не то, что я говорю, это каждый проверяет свою реакцию на то, что происходит снаружи. Это такое физиологическое явление. У нас есть барабанная перепонка, там есть нервное окончание, и мы проверяем нашу реакцию на то, что на внешнее воздействие. Потом в мозге это происходит какая-то трансформация, какая-то реакция, какая-то расшифровка того, что происходит. Это чисто физиологически, это не связано с духовным. Мы живем в какой-то коробочке, и эта коробочка совершенно темная. Как она может понять что-то, что называется светом? Там абсолютная тьма. Это только лишь реакция на то, что воздействует на нас, и воздействует на нас что-то извне. Ну что это? И Баля Сулам объясняет нам, насколько наука Каббала точная наука. Это истинный ученый. Он ни о чем не говорит, кроме того, что можно постичь и измерить. И все остальное это можно называть философией, фантазией, иллюзией, чем угодно. Но не говорит ни о чем другом, что четко не существует. Я слышу такой пример от Рава. Допустим, в комнату входит что-то извне. Мы не можем описать, что это. Но что есть вне комнаты, было это тем же самым или нет. То есть мы не можем об этом сказать. То есть мы можем сказать, что это пришло оттуда. Но когда ты можешь описывать отношение к нему, когда ты чувствуешь свою реакцию на него, и говорит здесь Рав, что свет и кли приходят вместе. В чем разница между ними? Только причина следствия. Свет — это причина, он исходит от Творца, а кли мы соотносим с творением, то есть с нашей реакцией на него. Другими словами, Ацмуто — это то, что ты не можешь ничего о нем сказать, только ты знаешь, что от него исходит какое-то явление, которое называется кли и свет. Кли — с твоей стороны, свет — со стороны Творца. Свет не изменен, постоянен, но кли через свои изменения дает различные определения. Так это воздействует и в наших физических органах чувств, так это и в духовном. Что нам не хватает, чтобы наша действительно стала духовной, чтобы что-то изменилось в нашем отношении к реальности. Если мы изменим отношение с ради получения на ради отдачи, да, это как такая коррекция, которая настраивает инструмент, тогда мы раскроем ту реальность, о которой говорит Бали Сулам, и все еще это будут такие явления, которые человек будет раскрывать и внутри себя. Он не будет ничего раскрывать, потому что находится снаружи. Он будет лишь выяснять свое новое отношение к реальности. Это называется духовное отношение. То есть он обосновывает, то есть Бальзлам убирает нас от всяких иллюзий, философий, все, что мы учили в жизни. Он говорит, вы сейчас занимаетесь точной наукой. Это Рав сказал, что это самая близкая наука к душе человека. Самая близкая. Любая другая наука смотрит на реальность, измеряет, оценивает. Ты здесь смотришь на свою реальность, оцениваешь ее, измеряешь. Нам не хватает только правильного инструмента измерения. И это называется экран.

0: на отраженный свет. Об этом он будет говорить дальше в стихе. Любое явление, которое ты не можешь измерить, ты говоришь, оттуда приходит что-то, но я не могу это измерить. В любом состоянии. Это называется ацмуто, на любой ступени. А не где-то там, только в начале реальности. Ученый-каббалист измеряет, у него есть желание получать относительно света, который приходит. Откуда, почему, это я не знаю. Может быть, я разовьюсь, и на следующей ступени я узнаю. Сейчас я не знаю, как я это называю? Ацмуто.
1: Ацмуто Бога. Как соединить это ацмуто, света, а где Боре во всем этом?
0: Боре — это Бо-Уре, приди и увидь. Это ступень, которая приглашает нас прийти и раскрыть его, расширить свое органы чувств, расширить реакцию на реальность. Это тоже очень четко. Боре, творец, что-то где-то существует. Нет. То, что раскрывается как явление внутри желания, как следующая ступень. Будем изучать, есть Ришимо Дейт Лапшут, Ришимо Давиют, как всегда приходит следующая ступень, свет, который пробуждает следующий кли, который уже существует, мы его только не раскрыли. Нам нужно снова расширить свои килим, и тогда Творец становится реальным. И снова есть новый Творец, следующая ступень, которая приглашает, и снова это становится реальным. И Творец всегда это следующий этап, который нас приближает. Это не связано с Ацмуто. Ацмуто — это то, о чем ты вообще ничего не можешь сказать. Ты знаешь, что оттуда приходит свет, и кли тоже.
1: Я хотел спросить, если можно сказать, что вот эта барабанная перепонка — это приближение, отделение... Мое от десятки, где весь мир — это ацмуто, а моя работа — это, собственно, это десятка, где я там ближе, дальше. Можно так сказать? Как бы есть такое выражение, весь мир — это ацмуто. А зачем нам такие определения? Нет, нет, не стоит. Что значит весь мир? Что ты имеешь в виду, весь мир — это ацмуто?
0: То, что я не могу изменить или объяснить.
1: То, что ты не можешь заменить, и то, что ты не можешь объяснить. Нет, это не определение ацмуто. Ацмуто определяется нами как источник, корень света, из которого исходит свет в основе творения. Я не думаю, что это надо искать и искать определение в нашей жизни. Пойдем лучше к другой стороне, да? Десятка. В десятке ты выстроишь для себя тот самый прибор для восприятия света, который распространяется от Творца к тебе. Есть большой свет, который нисходит от Творца к тебе и ко мне, ко всем творениям, не прекращаясь. Это его желание наслаждать свои творения. Как мы выстроим такое устройство, чтобы воспринимать этот свет? Нас учат тут, и Рав говорит, хотел Творец, так с этого начинается. Бааль Сулам начинает, захотел Творец очистить Израиль, захотел Творец очистить. Это высшая сила, общая, добрая, несущая добро, которая находится в отдаче, хочет нас очистить и удостоить Израиль. Да, и во Владе есть такое устремление, которое называется прямо к Творцу, Израиль. То, что привел к Раву, Небарух, учиться, приблизиться. Что значит очищение? Чтобы человек стал чище, тоньше. Тоньше — это значит в своих свойствах относительно света. Свет отдающий Творец, чтобы дать нам свое благо, потому что благо может быть только совершенным, приходит к тому, что мы должны развить такое свойство, как и у него. Где? В этой лаборатории, да, исследовательской. Как называют это каббалисты? Десятка. Почему десятка — это лаборатория разработки, да, свойства Творца Света, потому что нам нужна интеракция. У меня есть желание получать, наслаждать, это весь материал. вся эта материя творения от начала и до конца, как мы это изучаем. Если я не произведу там внутренних изменений, я никогда не удостоюсь сущностных изменений. Да, как мы говорим, в мире я ничего не могу поменять, правильно? Я могу изменить только внутри себя, в своем кле. А десятка — это есть средство и место, где я измеряю, кто я сейчас такой. Потому что если я не знаю себя сейчас, я не знаю, что такое природа творения, и как я раскрою природу Творца, и вот эту всю дистанцию, как это все высоко и возвышенное, я бы стремился к этому, к любви. Да вообще, я вообще ничего не знаю. Жизнь проходит как во сне. И в этой, вот этом сне дают мне точку, привели сюда, дали мне десятку, Рава, дали Рабаша Бальсулама. И тут место работы, чтобы уподобиться и стать подобным свету, стать отдающим, как он, творец, товарищем. Тебе спасибо.
2: Амусагим еш ми еш, еш ми ай.
0: И понятия сущее из сущего и сущее из ничего. Как их связать с ощущением, с пониманием? Потому что это очень абстрактно, очень мы не можем это почувствовать. Как это приблизить? Это тоже в определениях, которые Бали Сулам дает, что такое свет, что такое кли. Он говорит, когда... И ученые исследуют реальность. Знаете, что есть только одно, что изменяется, только желание. Желание получать изменяется. Свет не изменяется. В соответствии с желанием ты в свете будешь раскрывать разные явления. Поэтому свет, который источник, это причина. Он называется «Еш-ми-еш», «Сущее из сущего», есть присутствие света, и это мы каждый раз раскрываем. А «Еш-ми-айн», создано из ничего, это желание получать. Есть желание получать откуда? От того, что нет желания получать. В самом корне, в четырех стадиях прямого света, нет желания получать. Это желание насладить творение. И вот это явление существует как свет. Оно не существует, как кли. Кли, первое, которое раскрывается, это первая стадия, когда есть желание получить свет. Это называется «еш», желание, из «эн», из ничего. И в нашей жизни тоже все время реальность меняется. Есть единственное... Существующий Рав давал пример на первой части урока о каббалисте, когда его помощник говорит, я прошел пару состояний, а его Рав говорит, я уже 400 состояний прошел. Разница между маленьким и большим, что и количество, и качество состояния, и те изменения, которые он проходит, они все время происходят. И ученые, которые исследуют себя, говорят, свет не изменяется, ты ешь, не ешь. Что изменяется? Изменяется только желание получать. Каждый раз раскрывается нам новое желание. Это изменение. Оно называется «Ешмиаин». Каждый раз новое желание, которое обновляется. И при нисхождении сверху вниз, то можно понимать. И в нашем отношении к реальности это объясняется просто. Никогда не следует говорить «он сделал», «они тут меня обделили», «обокрали». Состояние изменилось, теперь я так воспринимаю реальность. Почему состояние изменяется? Потому что свет воздействует на желание, и каждый раз изменяет желание, и раскрывается новое желание согласно решимот. Решимот эти, они уже существуют. Бенни плюс один уже существует, но только Бенни об этом не знает. И когда придет новое желание, подействует на Бенни, Бенни вдруг посмотрит на реальность по-другому, что вызывает эти изменения, свет, но в самом свете нет изменений. Свет — это еш-ми-еш. Свет — это явление, которое раскрывается в кли. Само кли каждый раз меняется, а духовное кли — это когда изменяются его экраны. Абьют, в желании получать, с которым можно работать. Это называется уже духовное кли. Это называется... Ешмиаин, каждый раз что-то изменяется. О свете нельзя сказать, что он меняется. Поэтому это нас настраивает, корректирует, дает отношение к реальности. Нельзя сказать, что Бенни мне сделал вот это и вот это. Нет, я изменился. И вдруг я вижу, Бенни уже другой. Еш миаин, желание изменилось.
3: Киев эхад.
0: Киев один.
4: Так, дякую, друзі. От

0: производить такое путешествие как бы во времени, потому что времени нет. Время — это те состояния, которые проходят. Что такое состояние? В учении десяти сферот есть определение времени и определение движения, что такое духовное время и движение. Изменения в келим — это то, что создают в нас вот это более высокие явления, которые мы чувствуем, не чувствуем. Я как бы своим желанием получать, да, и явление — то, что меня задействует. Если я хочу подняться над понятиями времени, движениями, материальными, связаться с чем-то вечным, я должен связаться с вот этим свойством вечности, а это свойство отдачи. Нет, никого, кроме него. Это свойство света, и все, что он вызывает в нас, и в этот момент тоже, это возможности подняться. Рав сказал, что подняться над временем — это когда мы убиваем тело, поднимаемся над желанием получать для себя. И вся эта наука Рабаши, все уроки, которые дают нам направлять нас на это, выйти из вот этой раковины эгоистической во что-то, что подобно свету, и тогда сможем воспринимать его, который есть, который наполняет, и нет никого, кроме него, а мы в нем. Также будем помнить, что нам даются возможность изучать эти высшие вещи, чтобы вызвать окружающие света. Даже если мы ничего не поняли, то это отсмуто, что откуда распространяешь свет. Возвращаемся к уроку, повторяем урок снова и снова с внутренней молитвой, чтобы эти усилия возбудили окружающие света, которые бы выстроили в нас эти высшие свойства. Спасибо.
1: Закончим песней.

0: אחד, שתיים.
1: אנחנו מתחילים את הסעודה, בבקשה.

0: יושב פה, אני לא עושה. יושב
1: פה.
2: Тест.
3: Мы прочитаем отрывок первоисточника, мы читаем первоисточник. После каждого товарища, за каждым товарищем стоит Творец. И в той мере, в которой я отменяюсь перед товарищем, я раскрываюсь Творца, который стоит на ним. За каждым товарищем стоит Творец. В той мере, в которой я отменяю себя относительно товарища, а я раскрываю Творца, который стоит за ним. Любимые товарищи, меня зовут Минаше, из группы Хавер. Я приехал сюда с Офером. Мы хотели так из моего ощущения от урока сегодня. Впечатление. Ты каждый раз раскрываешь что-то новое, несмотря на внутреннее такое противостояние, тяжесть. Прийти и объединиться с товарищами каждый день заново. И когда я пришел сюда, первое, что было у меня в голове, это как я отменяюсь и преклоняюсь перед этой святой группой. И когда я вошел, я увидел команду Хашмаль, электричество, те, кто занимается электричеством, которые строят этот храм, что каждый может прийти сюда и развивать свою точку в сердце. И в такой отмене перед ними, конечно, это началось при, в отмене перед Творцом. И после того, после отмены, преклонения и благодарности и Творцу, и товарищам, почему? Почему отмена и преклонение? Потому что я сегодня учил больше, чем раньше, что так ты приближаешься к товарищам. Так ты приближаешься к товарищам, в сущности, ты при этом раскрываешь Творца, потому что Творец находится в каждом товарище. И когда ты видишь, как действуют товарищи, и это сила, которая есть в них, и это точка сердца, это свойство отдачи, ты знаешь, что тот Творец находится сейчас между ними.
0: Лехаим, лехаим,
3: лехаим. Товарищ работал у нас в электричестве. Спасибо Оферу. Спасибо Менашему и Менаше Оферу. Я хочу сказать, какой удивительный урок у нас был. Он так крутит, он иногда путает. Офер, он вне меня, Менаше вне меня, он внутри меня. Что я чувствую? Я знаю сказать, когда я почувствовал, когда Рав говорит, это говорится о свете. Рав передает энергию в огромной благодарности. И с вот этими словами об отмене Менаше, давайте возьмем вот эти следующие минуты и сделаем беседу о величии отмены, о том, что мы слышали на уроке, об этом огромном подарке, который мы слышали на уроке.
1: Thank you.
3: Дорогие товарищи, мы будем сейчас смотреть особый клип Рава. Позвольте пригласить вас всех обратить внимание на величие этого Рава. Давайте послушаем его слова и впечатлимся. Пожалуйста. Мы, товарищи, вы не понимаете, в каком пути вы находитесь. До сих пор я раскрываю снова и снова. Это правильно, пути, насколько каждый раз вы должны раскрыть, что путь — это не согласно разуму ощущения земным. Сколько в силе отдачи и отмене. Если ты сейчас отменяешь то, что у тебя есть, ты получаешь духовную ступень, что это жизнь в отмене. Кроме животного, я не говорю об этом. Живем в отмене. Есть у тебя еще проблема? Нет, значит, дадут тебе проблемы, что ты отменишь их и снова поднимешься. Когда я раскрываю, нет никого, кроме меня. Когда я строю, нет никого, кроме меня. Сам строю.
1: Есть мише коне то ламо беша.
3: есть тот, кто за один час покупает свой мир. Почему я говорю, я хочу представить снова товарища Офера, моего любимого товарища. Он иногда присоединяется в Zoom, не открывает камеру и не говорит много. И так на уроке, когда он приходит на урок, он не открывает камеру и не говорит много. Но когда я ему сказал, Хавер, товарищ, и ты мне нужен, идем со мной на утренний урок. Он посмотрел на меня и говорит мне, брат мой, я с тобой. Давайте послушаем его. Офер, пожалуйста. Доброе утро, дорогие товарищи, мировой Кли. Какой кайф быть здесь, прийти сюда, получить величие и силу. И при подготовке к региональному конгрессу вообще слышать слова Рава, как он говорил. Что-то все время строится у тебя внутри. То, что Гилад говорил, и Орен, дорогой, говорил. Когда мы слышим эти уроки внутри себя и разрабатываем их, каждый раз получаем новое желание, новое устремление. И мой дорогой товарищ Минаши, и товарищ, который сидит возле меня здесь, они дают такое воодушевление и силу продолжить в этом пути. И да, мы все время в подготовке к подготовке. Мы не перестаем до мгновения. И как Минаши сказал, Если эта камера закрыта, потому что я на работе и не открываю, но мысль о товарищах, она все время.
0: Хаверим.
3: Товарищи, мы хотим представить вам особое, что происходит у нас в Бнебарухе. Товарищ поехал за границу, и давайте послушаем. Да, товарищи, это рассказ. Раскрытие товарища через Творца, через товарища в десятке. Мы смогли увидеть величие Рони нашего. Мы 8 лет приходим на уроки вместе. Рони иногда рассказывает рассказы, что он ездит на море, он любит море, он там встречается с людьми и говорит с ним о смысле жизни. Ты говоришь, ну хорошо, хорошо. Я не знаю, о чем он говорит, потому что я прихожу на море, никто ко мне не приходит, никто со мной не разговаривает. И вот в 50 лет Рони он едет на Шри-Ланку, и он присоединен к десятке, и он говорит с товарищем, и есть много израильтян, которые прошли тяжелое ощущение в 7 октября, и он рассказывает им о Кабале, то, что это открывает им перспективу, и до сих пор ты хорошо. Это продолжение Израиля, ты выходишь на море, встречаешь людей. И тогда Рони, товарищ, который из десятки, ты к нему привык за 8 лет, и он организует лекцию. 20 человек, которые пострадали, душевно пострадали. И Рони им рассказывает, в чем смысл, в чем цель и в чем решение. И из этого имел такой успех, который привел еще людей. И ты удивлен. Ты слышишь записи этих людей, этих детей, которые они оставили ему, и ты с открытыми глазами не знаешь, как это воспринять. 8 лет ты находишься с товарищем, который выходит в путешествие в 50 лет, и вместо того, чтобы заниматься своим телом и душой, он распространяет науку Каббала через свою личную историю. Он приближает людей, молодых людей. И прежде чем Рони будет говорить, я скажу, что я выучил две вещи. Первое, что возле нас есть вот эти вот люди, которые сидят сейчас с нами, которые нервируют, опаздывают на урок. Это величайшее поколение. Творец затронул их, и когда это раскрывается, ты так удивлен, ты в шоке, как велик товарищ. Это что это открывается через него. Он приближает все человечество через них. И второе, что я учил, что не нужно ждать фабрику по распространению. Каждый в своем специфическом пути может распространять науку Каббала. Можно напомнить имя организации, но через свой путь он может распространять и дать свой особенный подход. И величие Творца у нас раскрылось через Рони, и мы просто в таком удивлении от его величия. Сейчас Рони расскажет нам, что там произошло на самом деле. Да, я буду краток, Рони. Осталось у меня 10 секунд примерно. И я буду краток. Действительно, я немножко удивлен. Я поехал для того, чтобы получить удовольствие от жизни. И вошел в другую реальность. И я встретил детей. Новое поколение. Они прошли эту травму 7 октября. Они прошли это. И они объединились в другом измерении. Это Творец так устроил им через страдания. И я почувствовал, что это поколение достойное. Я, конечно, не планировал. И я получил какую-то инфекцию, не мог заходить в воду. И я хотел построить эту лекцию. Должен построить что-то. Я построил свою лекцию на основе своей собственной травмы, и я привез цитаты Бальсулява и Рава Кука и Ари, что посыл — это передать «возлюби ближнего, как самого себя». Они понимают это. Поколение готово, и мы, как уже сказал Менаше, Творец затронул нас, каждым товарищем. Мы заполнены этой наукой. Всем здесь, все, что осталось, только вывести наружу. Это не для нас. Поэтому, дорогие мои товарищи, просто дайте свету выйти, потому что он хочет выйти. У каждого есть своя публика, свой угол зрения. Осталось только действовать. Сегодня будет говорить товарищ из особой десятки, Unity 1. Его зовут Дима.
1: Дима.
3: Он часть группы Unity. Дима.
2: Да, товарищи. Первая десятка приветствует вас, желает вам продвижения духовного, быть всем вместе, соединиться в одно целое. И вот перед нами сейчас предстоит конгресс, великий конгресс, конгресс региональный. И мы тоже по-своему, хотя мы виртуальная десятка, все товарищи у нас в основном останутся в виртуальном пространстве. И мы всеми силами сейчас уже стараемся быть вместе, понимая, что находиться в виртуальном пространстве и проводить конгресс ну, не так-то и просто. И поэтому сейчас у нас основное — это поддержание важности этого конгресса, ну и выполнение всех условий более, так сказать, можем сказать, жестко. То есть стараемся ходить на все наши встречи, на наши

0: на все наши уроки и поддерживая друг друга в этом, направляя к цели творения. И постоянно мы стараемся вот это вот стремление присутствовать на Конгрессе, быть на Конгрессе в полной мере и поддерживаем друг друга в этом. И мы также в своей молитве включаем все мировое кли в этот процесс, чтобы все товарищи находились в этом и старались также поддерживать мировое кли. И мы, товарищи, надеемся, что все мы вместе сможем сплотиться еще крепче, еще сильнее и ощутить наши сердца, легкость наших отношений и величие и доброту нашего Создателя. Лихай.
1: Аминь.

Он ждет, чтобы мы просили помощи. Только мы должны просить. Какую помощь? Это значит, что точно, чтобы мы хотели отменить свой эгоизм для того, чтобы дать ему место раскрыться, для того, чтобы порадовать его. И когда я буду рад в этом, что я выполняю это, Творец, он ждет, чтобы мы просили о помощи. Только мы должны просить, какую помощь? Это значит, чтобы мы точно хотели отменить свой эгоизм для того, чтобы дать ему место раскрыться, для того, чтобы порадовать его. И когда я буду рад, тогда я буду рад, что я делаю это. Дорогие товарищи, наша следующая встреча — 12 часов. Дневной урок.

0: Шалом лехулам.
1: Здравствуйте, друзья. На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 2 октября 2002 года. Это второй урок по статье Рабаша «Какое действие человека в духовной работе относится к Творцу». Статья находится в книге «Труды Рабаша», первый том. Будем читать продолжение статьи, начиная на 755-й странице. В течение 25 минут, начиная со слов.
0: Майя Паула, Шеба Адам, Бедер Хавода.
1: И в плане духовной работы нужно разъяснить.
2: И в плане духовной работы нужно разъяснить, что когда человек наслаждается от какой-то вещи, человек благодарит за это. Здесь есть обновление веры. Иными словами, человек во время благословения должен верить, что Творец дал ему это наслаждение, которое входит в свойство его желания насладить свои создания. Поэтому также материальное наслаждение облачено наслаждение, которое Творец хочет дать творением, потому что только Творец оживляет все, сказано, и ты оживляешь всех. Но все то время, пока человек не удостоился почувствовать, кто питает его, Творец облачается материальное облачение, поскольку только в низких облачениях, в которые также животные способны ощутить наслаждение, и также и уровни говорящие дано почувствовать в них наслаждение. И в этих материальных наслаждениях, которые человек ощущает так же, как животные, есть место для выбора. Иными словами, здесь есть место сказать, что все наслаждения, которые есть в этих облачениях, это природа. Другими словами, они говорят, что страшно подумать, нет никакого правителя у природы. Следствием этого является то, что все светские не хотят верить, что у природы есть правитель, потому что у них есть ясные доказательства внутри разума, что это так, как они говорят. А есть верующие, которые говорят, что они идут выше знания. То есть хотят со стороны разума следует сказать, что все это только природа.

0: в любом случае они верят, и у них есть вера в мудрецов, которые говорят, что есть Творец, который управляет свойством добра. Получается, что то, что Творец облачается в материальные наслаждения, и они получают удовольствие и наслаждение, этого им достаточно, чтобы жить счастливой жизнью, и у них нет никакой потребности знать, есть ли у природы правитель, потому что что нам добавит это в наслаждениях? А они хотят умножать наслаждение посредством множества облачений.
1: Например, получить больше денег, больше почести, больше наполнить тело едом и питьем и тому подобное. И причина в том, что нет у них потребности искать, может быть, есть здесь правитель природы. Это следует из того, что, как сказано, рабу удобнее без ответственности. Это является следствием того, как сказали мудрецы, что человек не хочет принимать на себя порабощение от кого бы то ни было, а человек хочет жить свободным и не быть подчиненным никакому человеку. Получается, что в то время, когда человек ищет разные ухищрения, чтобы узнать, что есть правителю природы, то оказывается, что если он примет на себя это мнение, что есть правитель, то ведь тогда он будет вынужден исполнять указания правителя, и тогда он будет вынужден сказать, что есть вознаграждение и наказание. А в таком случае лучше сказать, что природа, страшно подумать, не имеет правителя, и тогда он может жить распущенной жизнью. Из вышесказанного получается, что то, что от нас скрыты благо и наслаждение в Торе и заповедях, это сделано с изначальным замыслом, чтобы оставить место для выбора. Ибо в Торе и заповедях невозможно сказать, что нет, страшно подумать правителя, поскольку кто же тогда дает Тору и заповеди? Однако, кто же он, побуждающий сделать выбор и поверить, что есть правитель природы? Но в то время, когда человек отдает себе отчет, что не может быть, чтобы человек, находящийся на уровне говорящий, имел тот же уровень жизни, как животные. То есть они не могут смириться с тем, что у них нет более важной роли в их жизни, чем у животных. И тогда они начинают искать для себя цель жизни. Как сказали мудрецы по поводу Авраама, который спросил, может ли быть столица без правителя? Тут же раскрылся ему властелин столицы и сказал, «Я правитель столицы». Иными словами, когда увидел одну горящую столицу, то есть увидел, что весь мир, который называется столица, все терпят страдания, и об этом он спросил, может ли быть столица без правителя? Наверняка природа не заставляет страдать мир без правителя природы. И он начал искать правителя, сразу же раскрылся ему правитель и сказал ему, «Я этот правитель, я — это правитель мира».
0: Мы видим, что должно быть пробуждение со стороны нижнего, чтобы он захотел узнать и почувствовать, что у природы есть правитель, и устремился бы слиться с Творцом, и он делает все, что в его возможностях сделать, несмотря на то, что видит, что ему тяжело увидеть это внутри знания, что правитель природы действует в свойстве добрый, творящий добро. То есть он видит, как ему самому не хватает блага и наслаждения, а также, когда смотрит на мир, он видит, что весь мир находится в страдании и бедности, как в материальном, так и в духовном. И тем не менее он должен верить верой в высшее знание, что Творец является правителем мира, и он дает всему миру только добро.
2: כמו שאומר אבי המורי זצ"ל,
0: как говорит мой отец и учитель, человек должен верить в высшее знание, что Творец управляет миром, частным управлением, в свойстве доброй, творящей добро. Несмотря на то, что внутри знания он видит обратное, он должен сказать истинные глаза, но не видят они. То есть до тех пор, пока человек еще не удостоился войти во владение Творца и отменить свое собственное владение, человек не в состоянии увидеть истину. Из сказанного мы видим, что когда человек наслаждается в этом мире, что означает желание получать для себя, хотя это желание приходит со стороны Творца, то есть только таково было желание Творца, чтобы творение наслаждались всем благом. Получается, что человек наслаждается, он исполняет желание Творца.
1: Если так, почему он должен благословлять Творца? Разве намерение насладить свое создание было по причине, что не хватает Творцу, чтобы благословляли его? И смысл благословления заключается в том, что благодаря дающего, чтобы пришло благословение на все дела рук его. И нужно спросить, разве Творец нуждается, чтобы пожелали ему благословения и успех, что имеет место только у творений, которые сами по себе слабые, поэтому они нуждаются в благословении и успехе в том, что они не могут достичь делами рук своих, потому что им не хватает силы. А как такое можно сказать о Творце? Однако, согласно тому, что мы изучали, что для исправления творения произошло сокращение и скрытие, чтобы было место у нижних получать, и чтобы не было состояния стыда во время получения наслаждений. И по этому поводу нам дано различать две вещи. Первое — действие, то есть то, что человек получает наслаждение. Второе — намерение, то есть причина, то есть, что, то есть кто обязывает его получить это наслаждение, называемое действием.
0: И тогда человек начинает производить саморасчет. То есть человек хочет увидеть, что и кто дает ему наслаждение, когда он наслаждается. И он видит, что все наслаждение зависит от стремления к данной вещи. И это мы относим к нашей природе. Иными словами, Творец дал нам желание и стремление получать наслаждение от чего-либо, от чего мы способны извлечь наслаждение. Когда человек производит самоотсчет, он видит, что благодаря этому он приходит к отделению от Творца. То есть он видит, что из-за этого получения он получит отдаление от работы Творца из-за различия по форме. И он обязан получить из-за этого приближение к материальному. А главный смысл материального — получать для себя работу ради собственной выгоды. Человек называется материальным, а не ради Творца. То есть Творец определяется как свойство духовного, поэтому человек обязан строить намерение на действие по получению наслаждения. Первое, чтобы он верил, что то наслаждение, которое он получил, приходит от Творца, а не от какой-нибудь другой силы. Второе, чтобы он построил намерение ради отдачи и сказал, что поскольку Творец хочет, чтобы творение получили наслаждение, он исполняет волю Творца. Иначе, если бы он не мог построить намерение ради Творца, он был бы готов отказаться от этого наслаждения. Но это работа, которая приходит не за один раз. И это называется, что он благословляет Творца. То есть благодаря работе по отдаче считается, что человек дает Творцу килим, чтобы у него была способность передавать человеку наслаждение, потому что сокращение, которое произошло, чтобы не получать в получающие килим. Сейчас будет реальность, когда Творец сможет отдавать, поскольку сокращение ушло от них, поскольку сейчас он будет получать не ради собственной выгоды, а ради Творца.
1: Поэтому сейчас можно сказать, что человек, который совершает благословение, то есть создает намерение во время получения наслаждения, то есть что его наслаждение состоит в том, что он наполняет желание Творца, то, что он, Творец, хочет дать добро своим творениям. Это называется, что он дает благословение на деяние рук Творца. То есть поскольку деяние рук Творца — это дать наполнение творениям, и он и от того, что он дает намерение ради отдачи, есть сила наверху дать свет нижним, так как сейчас нижние не отдаляются в результате получения. Даже наоборот, сейчас очевидно, что они слиты с Творцом, и доказательство этому в том, что наполнение может распространиться в килим, способных получать, потому что эти килим останутся в святости. И получается, что он вызывает с помощью благословения распространение света к нижним. И из этого мы поймем то, что спросили, почему существует такая строгость в вопросе благословения. По-видимому, потому что он наносит больше ущерба в сравнении с другими прегрешениями. И, как сказано выше, вопрос благословения — это вопрос подготовки килим, чтобы у Творца была возможность дать нижним благо и наслаждение. И это изобилие не будет им во вред, то есть они не отдалятся вследствие получения блага и наслаждения от благословенного Творца из-за различия по форме. Ведь известно, что отличие по форме вызывает отдаление от Творца. Получается, что тот, кто не делает благословение на наслаждение, то есть не строит намерение, что было ради отдачи, он не позволяет высшему благу распространиться свыше. Получается, что он как бы становится причиной того, что у Творца не будет возможности осуществить цель творения, которая заключается в том, чтобы насладить свои создания. И это как было сказано, что в человеке присутствуют два действия. То, что приходит со стороны Творца, это желание и стремление к наслаждениям. А второе — это действие, которое мы относим к творениям, намерение ради отдачи. Его мы относим к нижним, то есть человек должен быть в намерении ради отдачи.
0: Получается, согласно этому, что кли будет способно получать высшее благо и останется в слиянии в момент получения блага. Есть два условия, то есть действие и намерение. И следует различать здесь партнерство в создании целостности кли. Первое — Творец. Второе — творение. И это как сказано в книге Зоар, сказать Сиону: народ мой, читай не народ мой, а ми, а со мной, ими, ты, что означает быть в партнерстве со мной. Как я создал небо и землю речениями своими, как сказано словом Творца, небеса были созданы, чтобы твоими речениями мудрости Ты создал новое небо и землю. Счастливы трудящиеся в Торе. Это значит, что благодаря Торе, свет, который возвращает к источнику, можно прийти к уровню отмены собственного владения. Все, что человек делает, будет направлено на доставление наслаждения своему Создателю.
2: И
0: сказанного получается, что если человек не выполняет свою, дает свою долю в кли, то есть это вторая часть, которая называется желание отдавать, он приводит к тому, что благо, которое должно прийти к нижним благодарительствию нижних, тем, что он не ставит намерения, из-за этого благо задерживается, то есть тем, что он не дал благословения, он убрал связь высшего с нижним, так как высший является дающим, а нижний — получающим. В таком случае между ними есть различие по форме, нет слияния. И в таком случае, как высшее благо может прийти к нижнему? Поэтому, когда есть связующая стадия, то есть и нижний тоже хочет быть дающим, как и высший, высшее благо уже может прийти к нижнему, благодаря этой связи, которая есть между ними. Тогда как, если этой связи нет, это подобно тому, как будто он отнял пищу, которую его отец и мать должны дать детям. И этот человек отнял это и детям нечего жить.
1: То есть то, что он наслаждался и не сделал благословения, то есть не сделал намерения ради Творца, следовательно, он сделал это наслаждение, которое является свойством получения, и передал его нечистым силам, которые используют все свойства получения ради получения. Этим они питаются. Это означает, что вместо того, чтобы с помощью благословения, если бы его намерение было ради отдачи, святость питалась бы от этого, то есть благодаря этому прибавилось бы высшее благо в мирах святости, а он своими действиями без намерения дал силу клипот. И нет вопроса в том, что означает сказанное, что он погубил мир, если он не испортил. Ведь он не испортил само его свойство. Какое отношение у него есть ко всему миру? И это нужно объяснить так, как сказали наши мудрецы. Раби Элазар, сын Раби Шимона, говорит: из-за того, что мир судят по большинству, и человека судят по большинству, исполнивший одну заповедь, счастлив, поскольку склонил себя весь мир на чашу заслуг, совершивший одно прегрешение, горе ему, ибо он склонил себя и весь мир на чашу долга. Видим, что один человек своим долгом грабит пищу, которая должна прийти ко всему миру. Поэтому тот, кто не делает благословения, грабит своих отца и мать. То есть то наполнение, что они должны были дать ему, и то, что должны его отец и мать дать всему миру, он задерживает это. Получается, что он губит мир их Отца Небесного.
0: Иными словами, то, что Отец их Небесный должен был дать наполнение и пищу всему миру, он забрал эту силу, которую мир должен был получить, чтобы святость прибавилась во всем мире. Он передал эту силу Ситриахре, поскольку благодаря каждому получению ради получения, которое совершают нижние, возникли добавки силы у Ситриахры. Благодаря каждому намерению на действие, которое он направляет ради отдачи, возникают добавки блага в святости.
2: И
0: сказанного нам понятно, Почему так сурово то, что тот, кто получил наслаждение в этом мире и не дал на это наслаждение благословения? То есть, как сказано выше, это намерение, ибо только благодаря благословению добавляется свет во всех мирах и приходит наполнение во весь мир. Из сказанного выходит, что если намерение человека только лишь доставлять наслаждение Творцу, а не ради собственной выгоды, тогда он не смотрит на величину наслаждения, а смотрит только на величину страстного желания того, что он хочет насладить Творца, поскольку благодаря доставлению наслаждения Творца он приводит к подобию по форме в корне его души, и это приводит к тому, что высшее благо будет привлекаться в большей степени, так как высший хочет дать больше, чем нижний хочет получить. Ему не достает только дающий килим. Получается, что тем, что он усиливается в свойстве отдачи, автоматически привлекается большее благо. Поэтому не нужно просить, чтобы у него были большие света, нужно только стараться, чтобы у него были большие килим, то есть отдающие килим.
1: И это, как мы разъяснили выше, что сказали мудрецы, что означает «ибо в этом весь человек». И отвечает, сказал Раби, весь мир целиком создан только для этого, то есть для трепета перед небесами. Как написано, «Чего Творец Всесильный Твой просит у тебя, кроме трепета?» И смысл трепета — это, как сказано в комментарии Сулам, что он боится, вдруг он не сможет отдавать Творцу. И в этом весь человек. И в этом заключается все, что должен сделать человек, то есть создать отдающий килим, остальное, то есть света, дает Творец. И это, как сказано, все в руках небес, кроме трепета перед
3: небесами.
0: Он приводит к подобию по форме, это приводит к тому, что говорит, что нечего просить большие света, а нужно стараться, чтобы у нас были отдающие килим. И тогда автоматически есть также и света, и вообще больше концентрироваться на том, чтобы доставлять наслаждение Творцу.
1: Да, есть такое, то, что сказано, что он не оставляет меня, что, может быть, он не сможет отдавать Творцу. Перейдем к уроку от 2 октября 2002 года.
0: Мы прослушали статью, что такое действие человека на путях работы, к которому мы относим к Творцу. Вторую часть статьи.
4: От
0: 61 страницы Самахаров. Это, в общем, статья из 3-го тома Шлавея Сулам. 54-я страница. Глава Дворим Экев. Что есть нечто все-таки между Творцом и Творением, какое-то действие, какой-то поступок, который можно отнести к человеку, и называется трепет. Что если человек обретает этот трепет, все остальное кроме этого, он получает свыше, кроме этого, свыше, все готово, и просто должно излиться на человека. А только в той мере, в которой у него есть трепет, это изливается на него. Высшее благо, совершенство, вечность, все благо и наслаждение, все, что запланировано и готово, и ждет его, и только кли не достает, который называется трепетом. Это кли Рэбе называет благословением. И благодаря благословению благо приходит свыше. Отраженный свет, экран. А против этого он говорит, стоит ситра ахра. На самом деле, работа с ситра ахра – это работа очень интересная. Ситра ахра не заинтересована просто получать. Это не ее корень. Просто получать – это желание, которое создал Творец. Природа ситрахра, против этого также и в святости, потому что одно против другого есть всегда такие свойства, только природа — это воровать. Наслаждаются от кражи. Я много раз видел, работал в разных местах. Человек специально берет из дома какую-то работу, чтобы делать ее во время, в рабочее время. Наслаждается вдвойне. Не работает. Я вижу, меня понимают. А в это время делает что-то, добавляет вкус. Да? Украденная вода сладка. Почему? Это же вода. Ты берешь это из одного владения в другое владение, переводишь, в этом есть дополнительное наслаждение. Есть такой анекдот, как французская, итальянская принцесса сидит на балконе, ест мороженое, говорит, жалко, что это не грех. Если бы это был еще грех, наслаждение было бы во много раз больше. Так мы видим, что момент кражи — это очень особый момент. Это перевод из одного владения в другое. Это вытекает из высшего корня, что было разбиение келим, и одни келим вошли в другие келим. И тогда работа двойная. Выйти из одной власти, одного владения, перенести в другое владение. В этом есть как раз добавка блага, и то благо, которое творение должно раскрыть. То есть, если я просто получаю в мое кли обычное, то, что входит в него, это свет нефеш. Если я перевожу из одного владения в другое, силой работаю против этого, от этого есть умножение светов, я прихожу к Нарон-Хай. И это разница между грабителем, вором, тем, кто просто берет. Есть тут много нюансов. Как есть наслаждение в ситре ахре, именно чтобы забирать это, называется, от святости. Так есть также заповедь, написано в Торе, заповедь украсть у других народов. Очень странно, что написано, если скажешь кому-то, как это можно понять? Заповедь украсть у другого народа, то есть что ты переводишь из одного владения в другое. То есть это работает в двух направлениях. В двух направлениях, потому что было разбиение келим, и одни смешаны с другими, и тогда так это. А можно сказать так, что из этого рождается, как это сказать, я думаю, намерение. Рождается намерение. Что не то, что я хочу получить что-то внутри этого клея, а важно, как я это получаю, в каком виде я перевожу, получаю, вывожу и привлекаю то, что я хочу, чтобы было в моем клее, если это приходит. Действительно, на расчет, что я это забираю у другой стороны, то есть за счет другого, за счет ситра ахра они привлекают. В этом есть святость. Если я просто так хотел бы наполнить это даже не ситра ахра, это в рамках этого мира. Это пока еще не называются святостью. То есть две эти системы обязаны существовать, святость и клипа, чтобы именно в противоречии одной другой, одна другой, каждая из них зарабатывает свою духовность.
1: То
0: есть если мы постигали бы света, не забирая их от ситры ахры, света были бы маленькими, наранхай де нефеш, а из-за того, что мы забираем их из-под власти скверны, мы переводим силы в святость, в них есть уже наранхай де наранхай. Это называется кража, это очень большая вещь в духовном. Против греха. Грех дал возможность войти в наранхай скверны, есть возможность забрать оттуда и удостоиться наранхай святости. Из этого можно понять, что это за действие, которое вы говорите, что такое действие человека во время работы, которое относится к Творцу, и что относится к человеку. Так намерение человека отдавать Творцу, несмотря на борьбу с ситрой ахры, это, по сути дела, и есть это действие. То есть для того, чтобы познать меру отдачи, нужно как следует познать против этого силы, которые мешают. Тогда с их помощью, насколько человек забирает у них способность отдавать, благодаря этому он строит свою отдачу. То есть это двойной выигрыш. Если вы спросите, может быть, у меня будут еще слова, но здесь вот этот момент, как они зарабатывают друг от друга. Благодаря клипе мы зарабатываем способность самостоятельной работы, своей работы. Как следствие этого высшего наранхая просто. Да?
1: Понятно, получается, он объясняет нам, может быть, как направить.
0: Можно сказать так, как Творец создал желание получать, которое против его желания давать, так потом он создал в нас систему клипы против своего образа. Если мы, этим он дал нам возможность быть в желании получать в клипе. Просто желание получать — это просто желание получать, как желание отдавать его якобы. Допустим, у меня есть желание получать, простое, которое было создано, неплохое, нехорошее, и против него свет нефеш. То, что он дал желание получать, благодаря тому, что поместил в него свои свойства, благодаря избиению свойств Творца, вошли в желание получать в предположенном виде и дали желание получать уже быть не просто желанием получать, а клипой, то есть который хочет быть вместо Творца, хочет эти свойства использовать, чтобы наслаждаться ими, он дал нам свой образ в обратном виде, негативный. Как бы. И когда мы исправляем его образ, мы приходим к слиянию с ним. То есть ситра ахра дает мне все свойства, все воображение, все понимание, что против этого должно быть в святости. Я учусь этому от нее и над ней. На ее фоне я строю свой святой образ. Благодаря тому, что я ворую у нее, забираю у нее. Благодаря этому я строю мое благословение, получение блага. Нужно понять эту взаимную конкуренцию между этими двумя системами, насколько эта вещь необходима.
1: Я
0: помню, у нас к Рэбе приходили такие ученики из хасидов, которые всегда во время урока, когда учили разные эти вещи, исправления, клипот, они всегда как бы сожалели, почему Адам решил, согрешил. Смотри, какая у нас жизнь, какая была бы хорошая жизнь, если бы он не согрешил. Я помню это. молчали. Нельзя говорить. Рыба не разрешал говорить им. Иногда так я взорвался, но нельзя говорить. Но так принято так, что все беды от греха Адама решены. Вот. Да. Ну.
4: Вопрос. Вы сказали, что все так устроено, что есть клипа против святости. И поэтому есть постоянная работа, что все время приходится входить в клипу и быть под властью клипы. И как святость, если человек должен все время находиться в таком напряжении, так если он находится в напряжении, как он может наслаждаться? Вопрос. Как может быть человек все время в напряжении, под давлением, где, как он может наслаждаться?
0: Я не понимаю, какая связь, ты спрашиваешь, между напряжением и наслаждением? Может быть, человек в напряжении и в наслаждении вместе, но есть люди, которые прыгают с горы, с парашютом. Есть люди, которые делают много действий, чтобы поднять себе адреналин и платить за это большие деньги, чтобы войти в напряжение, только не чувствовать себя как что-то неживое, так просто получают наслаждение от того, что находится в напряжении, ощущении боя, ощущении, знаешь, экшена, как говорят. Какая связь между... Ты говоришь так, что из-за того, что Творец находится, я переведу тебя, они не понимают. Видимо, так это. Из-за того, что Творец находится в... В абсолютном покое, по-видимому, это самое большое наслаждение. Так я тоже хочу удостоиться этого. Да? Может быть, это ты имел в виду? Покой Творца имеется в виду, что все килим исправлены, все желания исправлены. Во всех желаниях, во всех килим, во всех мыслях, во всем можно делать 100% работы, 100% выходом с самой большой скоростью, ничего не мешает. То, что ничего не мешает, это называется покой. Покой от помехи в мысли, в неисправленных келим. Но не то, что это покой, потому что ничего не делают. Ничего не делают, это называется смерть. Это не покой. Да.
4: Если из состояния осознания клипы познается святость, мне непонятно, откуда появляется желание к переходу. Если я сейчас отождествляю себя с клипой, значит, клипа — это я, все эти желания. Если я хочу постичь Творца, наверное, жизнь, которую я получу от этих желаний, очень сильное наслаждение, ощущение этих желаний. Откуда вообще появляется здесь желание поменять одно на другое?
0: Как я получаю ощущение клипы, и если да, то если я получаю, то откуда у меня будет желание выйти из него и перейти к святости против нее? В нашем мире мы не видим этого. Да. Парень, как ты, входит в клипу. Что называется клипа в этом мире? В разные вещи. И пропадает там. В духовном это не происходит. Так в духовном только согласно тому, насколько ты постигаешь правую линию свойства Творца, тогда согласно этому тебя вводят в клипу. До этого тебя не раскрывают. Как написано, жил-был хасид без пищи и еды, ему не было ничего, было нечего надеть, потому что Тору учил. Короче, нужно учить эту песню. Насколько ты учишь, сколько ты вкладываешь в Тору, в распространение, то есть во все свое продвижение к духовному, согласно этому, тебя вводят в клипу. А иначе зачем тебя вводить? просто так подставить тебе ножку? Препятствия, нет никакой такой цели. Тебе дают неудачи, чтобы ты из клипы, как мы учили до этого, какой образ святости должен быть против этого? Но если ты не можешь научиться, если у тебя нет подготовки, после большой учебы и многих вещей, то нет. Поэтому каждый, кто больше своего товарища, его злое начало еще больше. Каждый, кто больше, кто учил много, понимал много, помещал в себе много, стал больше своего товарища, его злое начало. То есть тебя приводит разные желания, препятствия и больше. То есть только в той мере, в которой ты можешь выдержать клипу и действительно реализовать ее, воспользоваться ее правильно, только в этой мере тебя помещают. Теперь ты можешь сказать, да, но я видел также людей, которые на нашем пути учили много, а потом упал у них какой-то дух, который вывел их наружу. Напал на них такой дух. Как я говорю, им дали в точности с небес то, что должны были дать. Но они не воспользовались потом тем, что было в их руках. В их руках была возможность самым эффективным, лучшим способом подниматься. А они этого не сделали. И тогда свыше расчет простой. Да, нет. Нет жалости. То, что мы говорим, Творец милосерден, это не милосерден только к тем, кто работает. Тем, кто нет, ты видишь, что он дает, какие удары, чем он продвигает человечество.
4: А в клипе есть наслаждение?
0: Наслаждение в клипе, конечно. Если бы не наслаждение, то что... Откуда была бы вся польза, которая в ней есть? Наслаждение в клипе в том, что тебе кажется, что ты можешь напрямую наслаждаться. И она дает тебе наслаждаться. Только как тонкая свечка. Больше этого нет. На тонкую свечку, то, что можешь наслаждаться от клипы, нет сокращения. Не делай с этим ничего, это глупости. Тонкая свеча, это еда, секс, разные такие вещи, это глупости. Но больше этого, если ты можешь наслаждаться от клипы, там начинается клипа. Клипа начинается от максимума и выше. Там нет. Больше этого нет наслаждения в клипе. Только тем, что она дает тебе тонкую свечку, и благодаря этому подсвечивает тебе, что у меня есть еще больше этого. Еще больше? Ну нет. Но как будто есть. Все светит издали, что есть. Этим она привлекает и вводит тебя в заблуждение.
4: Если я сейчас нахожусь в состоянии клипы, я держу мысль о том, что там ничего нет, или полностью отождествляюсь с этим состоянием.
0: Быть в клипе называется быть в мысли, что ты можешь благодаря получению прийти к наслаждениям больше, чем тонкая свечка, к духовному. Это называется быть во власти клипы. То есть ты не наслаждаешься от того, что клипа дает тебе, потому что у нее нет наслаждения. Но то, что это наслаждение светит тебе издали, потому что его нет и в святости, клипа может светить тебе наслаждениями против Левэвена, наслаждениями очень большими. Но получить только наслаждение, которое находится ниже Махсома, ты способен. Так она удерживает тебя тем, что светит тебе издали. Когда ты приходишь, нет ничего.
4: Так я спрашиваю, ты должен прийти к этому или как?
0: Ты все время стремишься прийти к этому, но ты никогда не приходишь. И ты сжигаешь свою жизнь круговорот за круговоротом, и как будто без пользы, пока эти вещи наполнятся, пока клей не наполнится разными плохими попытками. И от этих ударов человек начинает, по капельке ему начинают выясняться вещи против этого и святости. Это называется путь страдания, что
4: путем, только путем страданий.
0: Я еще раз спрошу, переход от клипы к святости обратно, то есть удар?
4: Чтобы перейти от клипы в святость, есть две возможности, через удар. Это очень медленный путь. Ты сможешь находиться внутри клипы, ну, в какой-то мере, условно, ну, как будто под клипой, страдать, несколько кругооборотов, пока не наполнится мира, то, что написано, сказано. Тогда ты начинаешь задавать вопрос, в чем смысл нашей жизни все-таки искать? Как сказано, то, чего не делает разум, делает время. Но можно, чтобы сделал разум, а не время. Что значит разум? С помощью силы притяжения с другой стороны. Не то, чтобы беды толкали тебя от клипы к святости, а ты, как бы то ни было, все-таки начнешь

0: искать, может быть, святости, что-то хорошее. Пусть приведут тебя в какую-то группу, там будет несколько товарищей, которые показывают тебе как будто наслаждение. Есть и в других вещах, есть другая методика, другой подход. Этим ты нейтрализуешь отрицательное развитие.
1: Скажи так, допустим, разум, я знаю, но если ты находишься в клипе, может, разум это понимаешь, но все-таки есть эта страсть, страсть это существует в себе.
0: Ну, скажем, твое желание находится в клипе, а разум уже в святости. Ты должен увеличивать разум, увеличить свою связь со святостью до такой степени, чтобы образ, который рисуешь себе разумом, мог противостоять тем наслаждениям, которые как будто бы показывают тебе клипа, чтобы ты увидел, что действительно это стоит. Ты должен построить в разуме такие образы, которые смогут справляться с притяжением клипы. Это зависит от личности человека, от его развития. Это не для примитивных людей.
1: Ну, если мой разум рисует мне, скажем, святость в самом истинном виде, это противоположно мне, я не могу хотеть этого.
0: Ты можешь хотеть, ты можешь захотеть святость, потому что ты рисуешь себе, что там тоже существует наслаждение, что найдешь их там. Ну, не те же самые наслаждения, но наслаждение, которое соответствует святости. И ты постепенно видишь, что все проходит там. Все приходящее. В нашем мире так это приходящее. В духовном, с одной стороны, клипе светит огромное наслаждение, с другой стороны, к ним невозможно даже прикоснуться. Только наш мир находится ниже сокращения. Здесь, которое человек может получать в них наслаждение напрямую. Я прихожу, ем, наслаждаюсь, прихожу к зелугу, наслаждаюсь, прихожу к детям, наслаждаюсь разными такими маленькими вещами. Дам дали такой маленький набор, чтобы жить и существовать. И все. А более этого набора нет больше наслаждений, которые можно было получить таким образом. Дальше только через экран. То есть по левой линии ситры ахры нет никаких дополнительных наслаждений, которые действительно можно получить напрямую, кроме этих. Но что? Эти наслаждения, еда, питье, зевок и далее. Животное наслаждение. Ты сласти по счет несколько меньшей степени же. По мере продвижения человека продвигается человек, он начинает получать в этих килим больше объем, больше получения, потому что его нужно чем-то поставить перед помехой, вести в левую линию, иначе из чего он построит образ святости. Поэтому сказано, у каждого, кто больше товарища, его начало злое больше. После разрушения храма, то есть после разбиения, ведь храм символизирует нам разбиение. Написано, что вкус эти остался у работников Творца. Другие такие признаки.
1: Допустим, мы не хотим продвигаться страданиями, мы действительно хотим желать следующую ступень. С одной стороны, мы говорим, что если человек делает правильные вещи или воспринимает правильно, он получает большую картину отдачи. Что противоположно ему, он не может хотеть этого. С другой стороны, вы говорите, что он должен рисовать себе картину, будто он там получает большие наслаждения. Как это вообще вместе может быть?
0: Ну, как человек, ты спрашиваешь, может при помощи той картины, которую он рисует себе в правой линии, противостоять левой линии? Поэтому мы не стоим, как один человек напротив Творца. У нас есть окружение, и это окружение может притянуть нас либо вправо, либо влево. Поэтому написано, что тот, кто все время выбирает лучшее окружение, то есть с правой стороны, благодаря этому входит свободным выбором в сокращение пути. Посмотри, всего 2 недели назад, можно сказать, я вернулся из Северной Америки.
2: אם תשאל אותי
0: Если ты спросишь меня, ты вообще там был? Что там делал? С тех пор прошло столько всего. Каждый день, понимаешь, до праздников, после праздников, одно за другим. Посмотри, какое сокращение времени происходит у нас. Поговори с человеком снаружи. У него несколько лет проходит туда и обратно почти одинаково. Это сокращение времени, не просто механическое сжатие. Это сокращение духовного времени, времени развития. И так происходит со всеми. Люди не понимают, думают, 5 лет я сижу здесь, и что у меня есть от этого? Они не знают, за это время уже прошли, возможно, 7 или 8 кругооборотов, я говорю, без преувеличения. А ты, можно сказать, ты же даже еще не... начал этот кругооборот. Ты еще молодой, а посмотри, сколько уже страдаешь. То есть мы не умеем ценить то, что проходит через нас. Но правильное выяснение на самом деле такое, что поможет мне построить что-то, что будет притягивать меня слева или не направо. Ведь фактически я постоянно нахожусь слева, все время нахожусь в страстях, желаниях, мыслях. Все относятся к левой линии. Как построить этот магнит справа, чтобы он постоянно был сильнее тянул меня? Потом, когда он меня притянет, мне надо что больше в левой линии. Ну и так все время. И снова справа должно быть что-то еще сильнее, чтобы все время совершать такие переходы. Именно частота этих переходов определяет продвижение. Есть такой какой-то рассказ о каком-то раве, не помню о ком, который говорил, что перед молитвой у него было 400 подъемов в падении. Не помню точно, это такие хасидские рассказы, но это верно. Человек приходит к раву и говорит, я сейчас перед молитвой упал, на уроке был в хорошем состоянии, а потом рав отвечает ему, у меня было таких 400 состояний. За 10 минут, за четверть часа может такое быть. Так ты понимаешь, какой, каком темпе человек работает, сколько состояний он проходит, сколько разных вещей выясняет. А у некоторых людей это происходит раз в несколько поколений или раз в несколько лет, неважно. Есть такое медленное такое качание туда-сюда. И у нас тоже бывают такие иногда периоды, когда вдруг ты чувствуешь 2 или 3 месяца прошло, ну, как будто все мертво, ничего не меняется. Ты как будто едешь куда-то, но на дороге ничего не происходит. И кроме этого, я тебе еще хочу сказать, что когда я пришел к Рабашу, я был очень нервным. По сравнению с тем, какой я сейчас, я был очень нервным. Я ему задавал эти вопросы, как ты, но только не в таком мягком виде, как ты. Он мне сказал, знаешь что, на нашем пути нужно много терпения. Надеюсь, что ты сможешь удержаться. Я посмотрел на себя. Тогда, если здесь нужно еще больше терпения, как я вообще выдержу? Я уже взрываюсь, не знаю, как сказать, у меня выходит пена из ушей, что называется, как у быка. И все-таки, ну, как-то, не знаю. Действительно не знаю, как. Это невозможно описать. Рационально невозможно это понять, как человек вообще способен выдержать. Но да, необходимое терпение. Это тоже дает свыше, да?
1: Ну, спросите вопрос по тексту. 61 страница, 3 абзац. Как сказали мудрецы.
0: 61 страница, пункт 1, 3 абзац. Как сказали мудрецы по поводу Авраама, который спросил, может ли быть столица без правителя, а тут же раскрылся ему властелин столицы и сказал, я правитель столицы, иными словами, когда увидел одну... одно горячее, то есть подождите.

0: Ключевая фраза? Нет. Это как бы его подход, его сущность. Может ли быть столица без правителя? То есть через исследование природы он пришел к этому вопросу. То есть должна быть причина всего, что происходит вокруг нас. Так вот, исходя из рационального подхода, наверняка природа не заставляет страдать мир без правителя природы. Все зависит от того, как мы относимся к природе. Либо это природа как слепая природа, либо природа, у которой есть разум, наверное. И действительно, сегодня крупные ученые начинают как бы чувствовать, что за всеми действиями вокруг нас состоит какая-то мысль такая великая, которая, как сказать, вселенский разум, то есть разум Вселенной, не знаю, как сказать. И начал искать правителя. Так та сразу же раскрылся ему правитель и сказал ему: «Я этот правитель мира». Что ты спрашиваешь об этом? Ты доктор, ученый, химик, физик. Что именно тебя здесь интересует? Как он к этому пришел? Он был примитивным бедуином, не так, как ты после всех твоих.
1: Я задаю простой вопрос. Как получилось, что сразу ему раскрылся правитель столицы? Как технически ему раскрылся управляющий? Ведь мы тоже задаем
0: После того, как он спросил, означает, что у него уже была законченная клика, как говорится, просит о дождях. То есть человек уже поднимает ман, молитву, на которую обязательно приходит дождь в ответ. Что такое дождь? Из бины и малхут уже спускаются исправления, благодаря которым малхут расцветает, земля расцветает. То есть спросить, может ли быть столица без правителя, можно только лишь после всех исследований, которые ты провел над собой. Ты спрашиваешь у всех моих мыслей, желаний моих, побуждений, страданий, которые я переживаю. У всего этого есть какая-то высшая сила, которая это делает со мной, управляет этим и ведет меня к какой-то цели. То есть ты на самом деле спрашиваешь о себе. Если спросишь в конечном итоге именно так, тогда наверняка будешь называться Авраамом. До того момента, как он стал Авраамом.
1: Что значит, нужно ее не понять этот момент?
0: Вопрос означает, что к людям действительно готовы. Каждый что-то спрашивает. Это еще не называется вопросом. Знаешь, ребенку дали удар, он спросил, не дали, не спрашивали.
1: Разница между нами и тем состоянием, о котором говорится.
0: Там уже есть завершенная клика. Вопрос, который горит внутри человека так, что кроме него ничего нет. Это называется вопросом. Есть разница между маленьким ребенком, который плачет, и взрослым человеком, который плачет. Ребенок через мгновение уже забыл и побежал радостно. А если взрослый человек плачет, видимо, если ко мне приходит плачущий мужчина или плачущая женщина. Женщина плачет, ну ладно, но если мужчина плачет, то уже серьезнее. Я говорю, ну да, как это известно. Так это. Так вот, спрашивать, по-настоящему, может ли быть столица без правителя? Именно такой вопрос приходит ответ. Я правитель столицы. То есть он спрашивал именно об управляющем, а правителя после страданий и всяких выяснений. Да.
1: Шестьдесят пятая страница в конце.
0: Давай посмотрим, что там.
1: Спросить по этой фразе. Из сказанного вытекает.
0: Последний абзац. И это, как мы разъясняли выше, что сказали мудрецы, что означает, ибо в этом весь человек.
1: 65-я страница, предпоследний абзац, что намерение человека только доставить наслаждение Творцу.
0: И в связи сказанного получается, что для намерения человека только доставить наслаждение Творцу, а не для собственной выгоды, то он не обращает внимания на величину наслаждения, а только на величину страстного желания, к тому, что он хочет дать наслаждение Творцу. Но
1: так что происходит, если он не свободен от величины этого наслаждения? К

0: какой у него кли энергии для этой страсти.
1: Ну хорошо, ладно.
2: Эйн ле милим, умер бихлаль машу ахер.
1: Нет уже слов, он говорит о, вообще о чем-то ином. То, о чем мы сейчас говорили, как сказано, там есть песня, которую мы поем на исходе субботы, желательно благочестивый человек, хасид, и он, у него не было пищи для пропитания, на дому шил одежду, ему нечего было надеть. Он уже дошел до состояния, когда у него есть жена и пятеро детей, то есть он уже пришел к полному кли. И сказал ему, жена, больше нельзя отчаиваться, невозможно, нет хлеба поесть, наготай полная нужда. Тору нашел, потому что трудился. Так что ж теперь будем есть? Какая связь есть между словами? Тору нашел, потому что трудился, и что же теперь мы будем есть? Посмотри, насколько каждая строка говорит о состояниях крайних. И именно это на исходе субботы поют.
2: Миша.
0: То есть тот, кто действительно удостаивается сил Торы, сразу же после этого он получает, дают ему более сильную левую линию. Ну хорошо, так давайте получим немного сил от учебы.
3: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
1: Ну хорошо, из всех этих вещей, если выбрать что-то одно, то, конечно же, то, что связано с клипой. Насколько есть у нас благодарность за то, что Творец дал нам такую вещь, которая называется клипа, что и несмотря на то, что она противоположна, ему и дает нам такую путаницу, да дает нам возможность изучать и прийти к пониманию того, кто такой Творец, и что он хочет, чтобы мы исправляли. Это все через клипу.
0: Да, клипа — это как какой-то накопитель блага, наслаждения. Если мы возьмем от нее, переведем из клипы в святость, это как пример, как бы дважды ты получаешь, как он сказал в начале урока, это в усилии, в нашем усилии поместить в святость и быть в намерении ради отдачи как можно больше Творца с нами в разговорах, здесь, со столом, повсюду как можно больше, то я буду прилагать усилия, чтобы брать от скверны в святость.
1: Да, Рав сказал, что есть что-то все-таки между творением и Творцом, какое-то действие, которое можно отнести к человеку, это называется трепет. Если человек приобретает трепет, все остальное получается выше. То есть трепет — это там единственная наша работа, исходя из того, что сказано здесь. То, что мы изучали много раз, но здесь мы учим, что этот трепет, как он дает нам возможность бороться с ситрахрой и выстроить намерение ради отдачи. Кроме того, он сказал, что поэтому написано, что каждый раз, когда выбирает лучшее окружение с правой стороны, он своим свободным выбором сокращает путь. И в десятке предложение мне, чтобы мы постоянно стремились брать правую линию и не думать, что это произойдет само.
3: Да, это, как всегда, работа над величием Творца, важностью, устремлением, прийти к цели, доставить ему наслаждение. И в этом мы всегда можем добавить, и это всегда дает еще больше сил. Восполнить клипу, как вы говорили до этого, он так объяснил, что может наслаждаться напрямую. Все эти наслаждения, которые находятся там, это как тонкая свеча в конечном счете. относительно отдачи.
1: Если мы говорим о клипе, то прежде всего должно быть четкое понимание, что мы должны наслаждаться тем, что от статуса Творца, то есть что мы хотим быть на этом уровне, и даже есть много всяких форм, в которых мы это представляем себе, но, как говорит Рав, ты видишь потом, что в клипе нет ничего, есть только малюсенький свет, может, тоненькая свечка, что называется, может, есть там. И мы должны прийти к тому, что мы вместе создаем общее ощущение, общее такое состояние, в котором мы можем действительно получить там то, что называется подобие по свойствам с Творцом.
3: Да, удивительный урок. Какую песочницу он нам дал. Может быть, песок требующий, но если мы слушаем каббалиста, зачем он нам дал эту песочницу, мы можем наполняться его силой.
1: Да, что мы возьмем из этого для реализации десятки. Рав дал совет украсть из ситрахры, то есть мы должны искать, как нам просто грабить ее и приходить к святости. Он говорит, что, как Рав объясняет, что это клей, это то, как ты строишь клей, ты берешь ситрахры ради отдачи и вводишь к святости, так ты поднимаешься к Наранхаю, Нархаем.
4: Боаз в Нью-Йорке катав лану.
3: Боаз Нью-Йорк написал нам, что я понял, что нужно воровать из клипы в святость, то есть перевести из одной власти в другую. Это можно только с получением силы от группы, потому что клипа сверкает тебе издали, что в ней есть много наслаждений, хотя в ней нет.
1: Давайте будем последние секунды благодарности, чтобы мы могли достичь сокращения времени, как он сказал Иран, потому что мы иногда забываем, что наша жизнь проходит, и это происходит только в интенсивной форме, когда наша методика каббала дает человеку большое количество ощущений в короткое время.
3: Прием к следующей урок, и до этого вспомним вместе песню.

0: Введение в науку Каббала. Здравствуйте, друзья! Сегодня мы начинаем изучать серию Птиха, введение в науку Каббала, и продолжим это делать по пятницам. Это серия 2006 года. Там Рав углубленно так раскрывает нам эту Птиху. И это уроки продолжительные, не короткие какие-то отрывки, и рамки будут более-менее такие. Вначале мы читаем текст, который будем изучать. В этом случае это будет первый пункт введения в науку Каббала. Затем мы вместе посмотрим урок, запишем вопросы, выяснения, а потом будет семинар и время на вопросы и ответы. Урок очень, конечно, волшебный. Немножко об этом произведении, введение в науку Каббала. Баль Сулам всю свою жизнь писал, и главное его произведение — это учение «Десяти сферот». Оно сосредотачивает тексты Арии, все, что Арии обучал, и описывает нисхождение миров сверху вниз, от начала и до Сиюма, там 2000 страниц, 6 томов. Это было первое произведение Баля Сулама, а потом он написал 5 предисловий, чтобы подготовить нас и к изучению учения 10 сферот, и также к изучению его главного детища. Это комментарий Сулам на книгу Зоар. Это он уже писал на закате дней. Последний том уже был опубликован когда, после его смерти. Но предисловие к учению 10 сферот, предисловие к книге Зоар, введение в книгу Зоар, Пируша Сулам и введение в науку Каббала, Птиха. Введение в науку Каббала было написано после учения 10 сферот, и это было написано кратко, как происходило нисхождение миров с самой верхней точки до нашего мира, через миры Адам Кадмон, как были созданы миры Ацелут, Брия, Яцера, Асия, как был создан Адам Ришон в них. Все это нисхождение сверху вниз описано в введении в науку Каббала. Это мы начнем изучать сегодня. И мы это начнем с клипа. Клип номер один. Пожалуйста.
1: Пиха лехохмата Каббала от Алеф. Махшевет Абрия.
0: Первый пункт. Введение в науку Каббала, первый пункт.
2: Раби Хананья бен Акашия говорит, захотел Творец Лизакот удостоить Израиль, поэтому умножил для них Тору и заповеди, как сказано, Творец, желая праведности его, возвеличит Тору и прославит. И известно, что на иврите слово «лизакот» — «удостоить» означает также «очистить» от слова «из духа худ» — «очищение». И это соответствует сказанному мудрецами, что заповеди были даны для того, чтобы очистить им Израиль. И необходимо понять, что это за чистота, которую мы обретаем с помощью Торы и заповедей, и что же это за виют? Нечистота, грубость, дословно толща, которую мы должны очистить с помощью Торы и заповедей.
3: Что там, нам нужно понять, что там, где мы изучаем науку Каббала, то говорится не об этом мире, говорится о душах. Не то, что нам представляется в наших 5 органах чувств, что является материальным. Поэтому все определения нам нужно передавать, как объясняет нам Баль Сулам в первой части внутреннего созерцания учения 10 сферот, что то, о чем говорится в науке Каббала, говорится, нам рассказывается на языке ветвей, не на обычном разговорном нашем языке. где то, что мы слышим, или то, что мы читаем, как, читаем какое-то слово, мы сразу знаем, о чем мы говорим. За словом есть тот самый объект, или действие, или сила. То, к чему мы привыкли в этом мире. Нет, поскольку говорится о духовном мире, и используются только названия, только имена этого мира, то имена берут из этого мира, и каждое имя указывает на что-то, что находится в духовном мире, и это отношение называется языком ветвей, и нам нужно каждое слово толковать в его духовном смысле. На что это указывает в духовном мире? Что стоит, на что указывает каждое слово? И чем лучше мы будем знать, чем лучше мы будем уметь объяснять, что находится за каждым словом, мы как бы себя прилепим больше, ближе к духовному, будем стремиться находиться глубже в восприятии, в духовном состоянии, и не оставаться в воображаемом материальном состоянии. Когда каббалисты как будто бы говорят нам о нашем мире. В нашем мире они не говорят ни слова. И поэтому нам стоит во время учебы, мы обязаны во время учебы все время объяснять себе как можно более точным образом каждое слово, которое написали каббалисты, потому что они имели в виду только объекты или действия духовные исключительно. Так он говорит так, Раби Хананья бен Акашия говорит, он был великим каббалистом, он говорит, захотел Творец, высшая сила, общая, добрая, творящая добро, находящаяся в отдаче, удостоить Израиль, лезакот на иврите. А что значит лезакот? Очистить в чем-то Израиль. Как мы знаем, Яшар Кель, тот, кто стремится быть как Творец, он по своей цели называется Яшар Кель, прямо к Творцу Израиль, стремится стать как Творец, быть как Творец. Поэтому Творец для такого человека делает очищение. Он желает, чтобы такой человек был чистым. И что он делает? Он, видимо, делает их именно, он, именно вот этих вот нечистых, чтобы очистить. Он умножает для них Тору и заповеди. Мы уже знаем по объяснению, что такое Тора и заповеди. Тора — это высшая сила, которая воздействует на человека для того, чтобы исправить его, чтобы он стал как Творец, отдающий как Творец. Эта сила, когда приходит к человеку, она называется светом Торы. Я сотворил злое начало. Если у человека есть злое начало, есть эго, и есть у него или нет. Видимо, человек, который раскрывает, что у него есть эго, нечистота, и он желает очистить, исправить его, то он просит, он желает быть чистым, и в соответствии с этим приходит к нему высшая сила. Я сотворил злое начало, сотворил Тору приправу. Он тогда требует Тору, высшую силу, чтобы она исправила его. А если у него нет, если ему нечего исправлять, то тогда нет прихода высшей силы, к нему нет Торы. То есть Тора всегда светит относительно нечистоты, относительно зла, которое человек раскрывает в нем, в себе. Где зло — это противоположность Творцу. Творец полностью дающий, человек раскрывает, что он эгоист, определяет, что это зло, и не желает находиться в этом, и стремится не быть в этом, и получает свыше силу исправления, которая называется Торой. Только в таком случае он занимается, у него есть занятие Торой. Когда приходит эта сила свыше, чтобы исправить его, очистить его, то тогда действие, которое проходит по нему в исправлении, называется заповедью. И поскольку в нас есть 613 желаний с намерением ради получения изначально, исправить их на ради отдачи, те самые желания, которые оставались, только пусть остаются, только чтобы изменилось намерение, для этого нам нужно произвести 613 исправлений, которые называются 613 заповедями.
2: Очистить Израиль — это уже процесс. Есть Тора, и заповеди, и этапы, 125 ступеней, и душа первого человека, Адама Ришона. Почему это так? Почему сразу же Творец не делает это в тот момент, когда создает творение?
4: Буре бара.
3: Творец сотворил зло. Поэтому это называется брия, творение, бар, вне его. Кроме зла он не сотворил ничего. Желание получения. Несправленное, испорченное, которое разбилось по дороге, отдалилось от Творца в изменении по форме. После многих скрытий, не сразу был сотворен человек в этом мире, после очень многих определений, подготовок со стороны зла и со стороны добра, чтобы все было в человеке, готовым, чтобы он сам проделал путь обратно. И с помощью того, что он ищет путь, находит силы, составляет себя в духовном. Из этого он учится быть как Творец. И эти действия, разумеется, действия, которые представляются нам связанными с временем, местом и движением, что они медленные. Но если ты говоришь о времени как о последовательности одного за другим, причины и следствия, то и свыше так было. Духовное время — это причины и следствия. У нас, в нашем состоянии, время — это не причина и следствие, потому что мы не используем причину и следствие таким образом. Если бы мы реагировали на причину сразу, сразу была бы наша реакция, то мы бы вышли из рамок материального времени, которое как бы протекает без нашего участия, к состоянию, когда мы производим время. Время — это внутреннее ощущение внутри человека. Если я нахожусь под воздействием клипот, под властью клипот, то они мне растягивают время. Они из точки делают месяцы и годы, потому что управляют мной и не дают мне возможность правильно отреагировать. Но если бы я поднялся над ними в вере выше знания, над клипот, то время собралось бы в точку и зависело бы только от причины и следствия. Мы не знаем, что это за восприятие такой причины и следствия, что нет материального понятия времени, которое протекает надо мной. Вне меня течет и все, и я нахожусь в нем. Как это почувствовать? Или умертвить материальное тело, или умертвить тело клипы. Да.
2: Что это за виют, который нужно исправить и очистить?
3: Что нам нужно исправить в духовном? В духовном нам нужно исправить намерение ради получения, направленное на Творца. Если мы находимся в этом мире, то у нас нет никакой проблемы. В этом мире мы не грешники, не злодеи, никто. Мы в этом мире как животные, так сказано. У меня есть сердце. Пробуждается в нем точка в сердце. С помощью того, что рекомендуют каббалисты, я выхожу в духовное пространство. Когда я выхожу в духовное пространство, выше Махсома, есть здесь брия и цира асия, клипы, и брия и цира асия святости. А я, когда я получаю авиют с одной стороны, получаю силу с другой стороны, с правой, и воссоздаю себя как кли с авиютом и экраном. Из авиюта приходит кли, а из силы приходит экран. И тогда я получаю радиоотдачу. Работаю в виде трех линий. Что нужно исправить? Клипу нужно исправить с помощью святости. У нас в этом мире есть что исправлять? Нечего исправлять. Это желания, которые не направлены на Творца. Что желает клипа? Использовать Творца. Использовать его, чтобы наполнить себя. Наполнить себя. Святость. Это намерение. Намерение ради получения от Творца. А тут намерение ради отдачи Творцу. В этом разница. Нет другой. Это я должен изменить. У нас в этом, в нашем мире, ниже Махсома, вообще нет отношения к Творцу. Он скрыт. Если он скрыт, то нет у меня к нему ничего, никакого желания, никакой необходимости, ничего. Я хочу... Что у меня есть в этом мире? У меня есть группа. Как бы это назвать? Не знаю, есть группа, и есть я. И я хочу использовать группу ради получения. Это называется клипой. Или ради отдачи. Это называется святостью. Если я меняю себя в той мере, в которой я могу изменить себя, в этой мере я выхожу из материального выше Махсома в духовное. Это, собственно, действие, с помощью которого я поднимаюсь. Поэтому сказано, что возлюби ближнего своего, как самого себя, это великое правило Торы. Но это не действие, которое напрямую направлено на Творца. Я не вижу его, он как бы скрыт за группой. Внутри народа моего я нахожусь. Продолжай, пожалуйста.
2: Продолжаем. Первый пункт, и мы уже говорили об этом в моих книгах «Пани Мазберот» и «Учение десяти сферот». И повторим здесь вкратце, что замысел творения заключался в том, чтобы насладить творение щедрой рукой Творца. И поэтому было отпечатано в душах огромное желание и стремление получить от Творца его шефа.
3: То есть, как мы учим в четырех стадиях прямого света, и мы это вскоре будем учить в продолжении птихи, введения, но мы должны немножко объяснить эти слова, иначе все будет непонятно. Если у нас свет, высший свет, который строит творение, строит кли. И в той мере, в которой есть в свете желание отдавать, тогда в кли у нас есть, в конечном счете, желание получать. Это желание получать развивается, доходит до различных размеров, но в конечном счете, различных масштабов, но в конечном счете свет должен быть равен кли, потому что если Творец совершенный, он желает, чтобы творение наслаждалось совершенным образом, им не больше и не меньше. Творение не может сразу прийти к такому совершенству и наслаждаться всем тем, чем Творец хочет, чтобы оно насладилось. Творение должно развить свое желание к тому самому наслаждению. И поэтому в этом есть здесь развитие. Но изначально Творец сделал максимум то, что он мог сделать по отношению к творению. Он сотворил желание получения в максимальном размере.
2: Ведь желание получать — это кли, определяющая меру наслаждения заключенного в шефа, ибо величиной настойчивости желания получить шефа — это высшее благо, определяется величина удовольствия и сила наслаждения заключенного в шефа не менее, не более.
4: лимдот это шефа.
3: То есть мы не можем измерить это высшее наслаждение, шефа на иврите, не можем измерить само по себе. Мы можем измерить только, насколько оно наполняет кли. В соответствии с этим мы можем сказать, только у нас есть кли, сколько есть внутри, мы можем сказать, насколько нет, мы не можем сказать. Или мы можем сказать, что это высшее наслаждение приходит в мере хисронов, которые есть в кли. Но почувствовать все-таки мы можем только внутри кли. То есть ощущение шефа, ощущение высшего наслаждения, оно может быть или положительным, если есть наполнение, или отрицательным, если нет наполнения. То есть мы не проверяем наслаждение, мы проверяем кли. Оно полно или пусто. В соответствии с этим мы можем о чем-то говорить. Как в нашем мире. Я не знаю, что у меня есть за ухом. Приходит какая-то волна, я не знаю, что это. Давит мне на барабанную перепонку. Барабанная перепонка делает какое-то движение, какую-то реакцию, хочет вернуть себя к равновесию. Так выстроены все мои келим. Они хотят вернуть себя к равновесию. И в соответствии с этим я проверяю, что давит на меня. И насколько мне удается уравновесить. Это моя реакция. Сила — это когда я уравновесил свою барабанную перепонку в какой-то момент по отношению ко второму моменту, к третьему. Я проверяю, и так создается такая волна. Эта волна давит на мой нерв, и нерв передает это в мозг. Мозг сравнивает это с памятью. И тогда начинает передавать мне ощущение, которое называется звуком. Ты сейчас слышишь музыку, которую, с которой ты знаком или не знаком, но в конечном счете я даже не вношу в себя то, что находится снаружи, а я измеряю свою реакцию на то, что находится снаружи. Снаружи могут быть разные вещи, но как я это трактую, это зависит только от моего кли. То есть я всегда чувствую кли, а не внешнюю волну, она в меня не входит. Я могу здесь даже воздействовать на нерв и почувствовать внутри явления, как будто бы я слышу. Вы знаете, есть люди, которые чувствуют шум в ушах. Все это мозговые явления. Этого нет снаружи. И иногда мы слышим, как будто кто-то что-то мне говорит, я смотрю, никого нет. Я не сошел с ума. Это приходит ко мне из памяти. Без того, чтобы я вызывал из памяти что-то, для того, чтобы определить, что я слышу, ко мне приходит из памяти что-то. Как будто бы я слышу какой-то звук, какой-то голос я слышу снаружи. Настолько мы замкнуты в нашем кли. Все полностью внутри. Есть как бы какое-то подобие, какое-то представление, воображение, что это что есть что-то вне нас. Вне нас нет ничего. Все явления, которые нам представляются находящимися снаружи, всякие волны и так далее, это все внутренние явления. А почему мы говорили об этом? Поскольку все находится внутри кли. И если мы исправляем кли, мы чувствуем себя иначе. И явления, и следствия, все это, все, что находится в кли, называются мирами, подъемы, падения, материальное, духовное, все, о чем мы говорим, для чего у нас есть слова и нет слов, а только ощущения, что было и что будет, все происходит только в нашем кли. И поэтому человек должен посмотреть внутрь и постараться позаботиться о том, чтобы найти это кли и его улучшить. Только это. И об этом говорит наука Каббала. Больше не о чем заботиться. Отсюда, прежде всего, всякая философия, восприятие мира, о чем заботиться, о чем нужно заботиться, что нужно исправлять. Не исправляй мир. Не представляй, что ты чем-то там управляешь и что ты можешь исправить. Это неверно. Он не меняется таким образом. Он только портится. Почему портится? Портится твое восприятие. Ты отдаляешься от истины. Начни исправлять себя, и тогда ты увидишь мир иным. Поскольку мир — это некое воображение, представление, отображение твоих внутренних свойств. Да.
2: Может быть, это не связано, но если все находится внутри, зачем мы делаем распространение? Почему нам это надо?
3: Мы живем в соответствии с той действительностью, которая проявляется мне в моем текущем состоянии. То, в чем я сейчас нахожусь. И в соответствии с этим я работаю. По моему ощущению, по моему восприятию, сейчас я существую в мире. Я и другие, человечество. Вместо меня и душ. Есть люди, которые видят себя и человечество, и вместе с тем видят, что есть я и души, и систему между мной и душами, не политика, не какие-то там торговые отношения, а я и остальные души в системе дам решен. И одно другому не мешает. Человек находится в материальных чувствах и духовных. Исчезают материальные чувства, тело умирает. Неважно, он остается с духовными. Если я отношусь к двум этим восприятиям как к единому, то я могу... Не для меня разницы. Я прихожу к остальным душам и воздействую на них, насколько я могу. Я каким-то образом привожу их к исправлению. Я могу отнестись к ним, к этим остальным душам, как будто существующим вне меня. А я могу относиться к ним, как будто это мои части, только представляющиеся мне находящимися снаружи, потому что я не исправлен. Поэтому мое распространение — это не распространение. Когда я что-то распространяю другим, я этим исправляю себя, свое отношение. К кому? К Творцу. А кто такие остальные люди? А это не остальные люди, они мне представляются находящимися снаружи, потому что я не исправлен, но это мои части. Поэтому это не распространение по отношению к внешнему, это становится внутренним исправлением моего клиента.

0: Друзья, так мы не продвинемся. Не распространение, о том, что написано здесь.
1: Что касается рисунка, вроде как выглядит, что память — это первая вещь, которая действует, и потом из этого мы уже начинаем искать. И тогда мы уже сравниваем с ним. То есть меня интересует очень, что такое эта память. Можете объяснить?
0: Это не относится к делу.
1: Отношение к реальности.
0: Я сказал о том, что написано здесь. У тебя есть вопрос? Нет. Сиди, сядь, продолжай.
1: Мы продолжаем. И они связаны друг с другом, так что невозможно разделить их.
0: Желание и свет, свет и желание связаны вместе, пока не вплоть до того, что невозможно их разделить.
1: Кроме их принадлежности, что наслаждение относится к шефу, а большое желание получить эту шефу, это высшее наслаждение, относится к получающему творению.
0: То есть связаны вместе, творец сотворил творение, когда все еще есть связь между ними, которую невозможно разделить. Но если можно о чем-то говорить, то есть свет, и этот свет сотворил кли. Но они связаны так, что невозможно их разделить. То есть разница есть только в источнике, кто является первичным, а кто вторичным. Дальше.
1: И непременно оба они исходят от Творца, однако и они вышли, заложены в замысле творения, однако необходимо разделять их так, как сказано выше, что шефа исходит из Ацмуто, непостижимой сути Творца, то есть является его продолжением как сущее и сущее. И сущего творения, желание получать, которое содержится там, является корнем творения, то есть корнем чего-то нового, вышедшего как сущее из ничего. Ведь в Ацмуто, конечно же, нет там свойства желания получать.
0: Так есть Ацмуто, и мы не знаем, что это за Ацмуто, потому что там все еще нет желания получать, и поэтому мы не можем никогда раскрыть его, Ацмуто, потому что мы постигаем только из кли, которая приходит как созданная из ничего, которая за Ацмуто. Ацмуто является корнем света, а свет, который выходит из Ацмуто, он приходит облаченным в кли. Если бы не кли, если бы не хиссарон, который сотворен из ничего, то свет не выходил бы из Ацмуто. То есть никогда нет такого, что есть свет без кли. Свет без кли, мы не знаем, что это такое. Нет такой реальности. Так, а какова реальность без кли, без творения? Ацмуто. Это очень важно, потому что мы затем говорим об окружающих светах, отраженном свете, прямом, как будто бы мы говорим о светах, которые вне клим. Но нет такого. Если мы можем что-то сказать о чем-то, то это из ощущения, которое находится в нас. Не о внешней этой волне, которая как бы находится вне нас. Как я вообще могу сказать, что это? Нет, это оторвано от меня. Я так себе представляю здесь то, что я чувствую, что я что-то слышу снаружи.
2: Если казат демьон.
0: У меня есть такое представление, такая иллюзия. Это даже наука раскрывает, что это так. И наука Каббала это говорит. Что вне нас Ацмуто, кто это, неизвестно. Мы знаем только, что это источник. Но это Ацмуто, когда оно воспринимается в нас, воспринимается уже внутри кли. И только в нас мы можем сказать, что оно существует. То есть вне меня не существует ничего. И это очень важно, потому что всю концентрацию человек должен направить на себя, на свое исправление, и тогда улучшится его.

0: восприятие, его статус и вообще все.
1: Да.
2: И поэтому считается, что вышеупомянутое желание получать — это весь материал творения от начала и до конца.
0: То есть желание получения, если мы говорим, что только внутри него мы чувствуем, только явление в нем мы называем кли, и явление в нем мы называем светом, явление в нем мы называем творцом, явление в нем мы называем творением, мирами. Это тоже различные явления в нем: души, животные. Неважно. То, что мы чувствуем, весь наш космос, неживое, растительное, животное, человеческое в нашем мире и в духовных мирах, ангелы, там, серафимы, ангелы, демоны, все это явление внутри желания получения исключительно. И Творец. Это явление внутри желания получения. Постарайтесь задавать вопросы только относительно самого текста.
2: Желание получать, которое содержится в шефа, само по себе это что-то новое, и что является причиной этого обновления?
0: Он пишет, что это желание получения является новым. А это новое происходит из желания Творца насладить его. Об этом можно задать тысячу и один вопрос, но это то, о чем они пишут, как самое первое. Мы потом будем больше знать об этом, будем знать, как это понятие, как его раскрыть для себя. Это действительно тяжело. Почему он, кто он хотел насладить, почему у него есть такое желание насладить творение тогда? Есть у него хиссарон, нет у него хиссарона? Он нуждается в творениях или не нуждается? Или он, и творение несчастное должно страдать, пока придет к какому наслаждению? Есть тысяча и один вопрос. Часть из них объясняется в предисловии к книге Зоар. Но к части из них мы можем прийти только тогда, когда придем к реализации цели творения. Пожалуйста.
2: Продолжаем читать. «До такой степени, что все множество разнообразных творений, их разновидностей, которые мне числа, и пути их поведения, которые уже раскрылись и которые еще раскроются в будущем, представляет собой не что иное, как меры изменения значения желания получать. А все, что есть в них, в этих творениях, то есть все получаемое желание получать, отпечатанное в них, все это исходит из Ицмуто, как сущее, из сущего, и нет в нем ничего вновь созданного, возникшего, как сущее, из ничего, ведь оно никоим образом не является чем-то новым, а исходит из вечности Творца, как сущее, из сущего».
0: Очень просто. Все, что есть, о чем мы можем сказать, что оно существует, раскрывается, не раскрывается, нам в будущем раскроется. И все проявления, которые, все события, которые происходят с каждым, все это понятие материи, которое проходит различные процессы, изменения. И внутри этой материи есть наполнение, которое называется светом. Эта материя называется неживым, растительным, животным и человеческим в духовных мирах на различных уровнях. И в нашем мире неживое, растительное, животное, человеческое с силой оживляющей, поддерживающей. Это то, что является светом. И кроме света и кли, материи и наполнения, желания и наполнения, нет ничего. Поэтому очень просто. Нам не надо путаться, души, духи, какие-то там вещи различные существуют, не существуют. Все это только материя, которую свет оживляет и поддерживает. То, что раскроется и не раскроется, разумеется, есть разница, но эти раскрытия зависят только от нас, внутри наших келим. Мы можем в изменении наших келим проделать как бы такое путешествие во времени, потому что времени и нет. Время — это состояние, которое проходит по нас. На этом мы пока что завершим урок и...
3: В первую очередь мы хотим сказать спасибо Творцу, который дал нам этот урок, Рава. Давайте начнем обрабатывать эти вещи. Первый семинар, 4 минуты. Что мы слышали? Что мы слышали и что нас тронуло?
4: Кен, това, я не мацму только хам, а маше...
0: Да, то, что говорилось про Ацмуто, это оставило впечатление, что нет света, который бы не был облачен в келим. То, что мы говорим, свет маки, окружающий, прямой свет, все это облачено в кли. И восприятие, реальность, все это в келим происходит и вызывает много вопросов. Света, которые мы не воспринимаем, они влияют на нас подсознательно. То есть это все еще внутри кли происходит.
3: Меня тронуло начало объяснения Рава, когда он говорил, насколько важно слова, как бы все переводить в духовный лексикон, в этот аспект. И кто говорит на иврите, у него вообще он как бы слова как бы понятны, известны, но это не те слова. Это одно. Второе. Как Рав рассказывает такие вещи о нашем пути, и кажется, что рассказывает, как будто бы шутит над всем этим. Но свет должен быть эквивалентен кли. И очень глубокое там объяснение. То, что мы ощущаем в кли, невозможно вообще говорить о наполнении.
0: Он объяснил очень подробно, как наши органы чувств, допустим, ухо, да, вот весь этот механизм. Туда ничего не входит. Это процесс, где есть, где происходит сравнение, реакция, и это создает такой механизм. Это сравнивается с памятью. Но в итоге ничего не входит. А потом он говорил, что нет определения Ацмуто, но все-таки он сказал так в двух словах, что это корень света. А клипот, он говорил, что клипа хочет использовать Творца ради самонаслаждения.
3: Я главным образом услышал, что все находится в этом понятии кли, там восприятие реальности. И кроме желания получать, ничего не было создано. И все кли, о чем мы говорим, и восприятие реальности, это желание получать. И тут требуется, когда я слышу, как Рав говорит, что человек должен понять, что он является творением, и кли, который он представляет себя, это все те части, которые как бы оторваны от его тела, и необходимо сделать то, что называется возлюбить ближнего как самого себя, заниматься Творцом, да, все вот эти частоты, волны. Мы сейчас на очень низком уровне восприятия реальности пока.
0: Мембрана, вот эта механика реакции. Этот свет добра — это некая граница, как сказал Эммануэль, что ничего не входит. И мы вызывается некое сопротивление. Да, сейчас мы постараемся углубиться в то, что мы слышали. Кроме общего впечатления, мы хотим углубиться в две центральные темы. Первая

0: сущий из ничего, Ешмиаин. После Ацмуто. Ацмуто — это корень для света. Так как свет, который выходит из Ацмуто, выходит благодаря тому, что он уже облечен внутрь кли. И если бы не кли, если бы не потребность, не хиссарон, который как Ешмиаин, свет бы не вышел из Ацмуто. То есть никогда не бывает такого явления, чтобы был свет без кли. Свет без кли — мы не знаем, что это такое. Нет такой реальности. Что же такое свет без кли, без творения? Ацмуто? Сейчас вместе мы ответим на вопрос, в чем разница между Ацмуто и между светом, который исходит из Ацмуто? В чем разница между Ацмуто и светом, который исходит из Ацмуто? 5 минут.
1: כן, אנחנו יכולים ללמוד יחד ולמשוך את המאור שיחבר בינינו ואנחנו צריכים...
2: Да, свет, который объединяет нас, мы должны строить кли, из которого мы сможем постичь. Ацмуто, то, как он сейчас зачитал нам, который сейчас входит, то есть от него исходит свет, который проходит через него, приходит в наш кли и наполняет нас.
1: Да?
2: А это поэтому мы, когда ты чувствуешь кли, тогда ты его ощущаешь.
3: Майм бен Ацмуто.
0: Что такое, а какая связь между Ацмуто и светом, который исходит из него? Я вообще не понимаю этого. Но я чувствую, как чем больше мы себя готовим, с большей силой, в большем объединении, стремлении,
3: אנחנו מפנים את את הדברים הלא טובים שבנו.
0: Мы изживаем в себе какие-то негативные вещи и освобождаем место для нового.
3: מרגישים אותו. קשה לדבר על מה שמרגישים.
0: Что мы ощущаем? Трудно говорить о том, что ты чувствуешь.
3: נצליח ככה יותר ב.
0: Ну, чтобы у нас получилось. С большей преданностью идти к цели.
2: В принципе, слово «свет» уже раскрывает в себе творение, которое распознает что-то и говорит, произносит это слово «свет». По-видимому, каббалисты, если я правильно понял, они как бы распознают во всей реальности то, что есть за постижением творений. Что-то, что предваряет это. Но прежде чем это предваряет, то есть нет сначала келим, чтобы это постичь, поэтому это называют Ацмуто. То есть это что-то совершенно полностью отделено от келим нашего восприятия. В момент, когда это входит в наше восприятие, это уже действительно свет. То, чего нет в нашем восприятии, это Ацмуто.
0: Да, можно произносить эти определения: Ешмиеш, источник света, Ешмиаин, Келим. В конце концов, когда я смотрю на вопрос, я чувствую, что все это подчинено одной цели, и все это один замысел, творение, который так не зашел и создал миры, свет, который создал это, где он начался. И все это олицетворяет замысел творения.
2: Бой за Нью-Йорка пишет, что Ацмуто — это корень света. У нас нет никакого постижения в Ацмуто, а свет ощущаем в наших келим. Я добавлю пример того, что я слышал от Рава. Такой материальный пример, что Ацмуто — это как электричество.

0: Я не могу почувствовать само по себе электричество. Я могу почувствовать, что он делает со мной. Могу увидеть, что он делает, скажем, вот, скажем, лампы, да, или какой-то нагревательный элемент, тепло появляется. То есть там электричество проходит. Не само электричество, а об электричестве сказать вообще ничего невозможно.
1: Хороший пример, я тоже об этом думал. Можно, проще говоря, сказать, что это источник, а свет, то есть ацмуто — это источник, а свет — это его реакция на желание.
2: Это реакция зот мемакор, что
1: это вызывает эту реакцию.
2: Лев рак махакела, махакела цорах азе. Ваза ору юцели милуй.
1: И ожидает обратной реакции. И свет — это наполнение.
0: Разница между ацмуто и свет, который исходит из ацмуто. Ацмуто — это бесконечное наполнение. Это вообще выражение всего бесконечного света, наполнение. Свет же, который исходит оттуда, — это то, что находит свое облачение в желании получать. Так, мы продолжаем, хаверим. Сейчас еще то, что возьмем то, что Рав сказал, постараемся друг другу помочь понять, что говорит Рав. Третий отрывок. Мы услышали то, что Рав сказал так. То, что мы ощущаем, весь наш космос, неживое, растительное, животное, говорящее нашего мира. И в духовных мирах ангелы, серафимы, бесы, духи, неважно. Все это явление только лишь внутри желания получать. Да и Творец — это явление внутри желания получать. Если мы хотим раскрыть это явление, поможем друг другу как бы соединиться с тем, что Рав сказал. Семинар 5 минут. Поможем друг другу понять сказанное, что все это явление внутри желания получать. Да и Творец тоже. Это явление внутри желания получать. Поможем друг другу понять это. 5 минут.
3: Мекубалим, рушвим лану.
1: Каббалисты пишут на языке, который состоит из реакции на свет.
3: Фисата мециут шелану и корет бемцаут итнагдут шелану.
1: Наше восприятие реальности состоит из нашего сопротивления.
3: Тамших санвет.
0: Да, Рав объясняет нам, что все, что мы ощущаем, звуки, музыка, шумы, все это, да, это все снаружи, но внутри нас, внутри, мы должны как бы исправить себя, подготовить кли, откуда мы поднимаемся в ахаб. А где там есть слух, запах. И тогда мы начинаем воспринимать то, что есть снаружи. Да, процесс внутри нас. Как бы снаружи раскрываем это внутри нас. Дыхаем.
1: Чем больше мы направлены на цель, цель еще больше раскрывается нам и желает раскрыться нам. Все раскрывается. Давайте стараться стремиться к этому, и чтобы Творец нам в этом помог.
4: Это
0: как желание, мы принимаем как бы само собой разумеющийся, он включает в себя все. Ты как-то плывешь, да, как рыбы плавают в воде, и спрашивают их, а что такое вода-то? То есть у нас есть только желание. И в том, что называется желанием, у нас вот эти вот распознания того, что там происходит. Есть вот эта вот точка, которая пробуждается постепенно и получает внутрь себя желание выяснить, а где есть источник, и что это вода, в которой мы плаваем, и что является нашим источником. Тоже это часть желания. И мы работаем над этим желанием, мы делаем это все вместе.
1: Это интересное предложение, что Творец — это тоже явление в желании получать. Свет создал инверсию себя через кли. И создал возможность для реализации и для выражения своей противоположной точки. Которая смогла бы прийти к подобию с ним. Но это изнутри кли, изнутри желание получать. Это инверсия.
0: Боэз нам пишет, если мы вообще можем сказать что-то о чем-то, то только из нашего ощущения, которое находится в нас, то есть в нашем кли, в нашем желании получать. И Творец, как явление в желании получать, каббалисты как бы это постигли, да, на каком-то уровне той самой высшей силы, о чем мы не можем сказать, но они это постигли это на определенном уровне. И говорят, вот Творец, Боуре, приди увидь то, что мы можем, то, что великие каббалисты смогли это довести до нас, спустить нам в наш мир. Да, тогда мы можем рассказывать об этом. Но это и есть тот уровень. Боуре, приди, увидь, почувствуй, увидь.
1: Да, на самом деле это просто. Все, что происходит, это реакция на то, что есть желание, стремление, что-то, что запускает эту реальность. Это только из того, что вдруг у нас возникает какой-то порыв, какой-то хиссарон, и Творец, Ацмуто, Свет — это не очень понятное вообще определение, но это связано с восприятием реальности. Ну, а сейчас мы хотим перейти к вопросам по поводу прекрасного урока, который мы получили от Рава. Мы действительно все время впечатляемся, сколько всего есть в уроке Рава, сколько можно взять вообще и понести через всю жизнь, и как можно открывать все больше и больше каких-то открытий, учиться у Рава, как читать текст. Как вообще относиться к жизни? Как относиться к тому, что говорит Бали Сулам Арабаш? Бесконечное богатство. Мы слышали сейчас от фокус-групп много разных мнений по поводу двух вопросов, которые мы задали. И сейчас мы ждем от вас вопросы. Пожалуйста. Эммануэль.
0: Действительно интересно как бы получить от вас вот это определение, правильную связь между Ацмуто, Боре и Свет, как бы правильно это все расставить, если это можно.
1: Мы слышали от Рава, что Ацмуто, мы не знаем, что это. Верно? Потому что там нет пока желания получать. И поэтому мы никогда не можем это раскрыть. Это Ацмуто, даже когда мы говорим о явлении, любое явление, это наша реакция на какую-то реальность. Рав там чертил, если можно, покажите чертеж номер 4, вот мы его видим. Есть некая реальность, существует вне нас, видите? Это задевает что-то, вот нашу барабанную перепонку. Да, тут говорится о слухе, но, в общем-то, это актуально для всего. Мы не знаем, что это, что происходит снаружи. Вы слышите, что я сейчас говорю, но это не то, что я говорю, это каждый проверяет свою реакцию на то, что происходит снаружи.
4: Это
1: такое физиологическое явление. У нас есть барабанная перепонка, там есть нервное окончание, и мы проверяем нашу реакцию на то, что на внешнее воздействие. Потом в мозге это происходит какая-то трансформация, какая-то реакция, какая-то расшифровка того, что происходит. Это чисто физиологически, это не связано с духовным. Мы живем в какой-то коробочке, и эта коробочка совершенно темная. Как она может понять что-то, что называется светом? Там абсолютная тьма. Это только лишь реакция на то, что воздействует на нас, и воздействует на нас что-то извне. Но что это? И Баля Сулам объясняет нам, насколько наука Каббала точная наука. Это истинный ученый. Он ни о чем не говорит, кроме того, что можно постичь и измерить. Все остальное это можно называть философией, фантазией, иллюзией, чем угодно. Но не говорит ни о чем другом, что четко не существует. Я слышал такой пример от Рава. Допустим, в комнату входит что-то извне. Мы не можем описать, что это. Но что есть вне комнаты, было это тем же самым или нет. То есть мы не можем об этом сказать. То есть мы можем сказать, что это пришло оттуда. Но когда ты можешь описывать отношение к нему, когда ты чувствуешь свою реакцию на него. И говорит здесь Рав, что свет и кли приходят вместе. В чем разница между ними? Только причина следствия. Свет — это причина, он исходит от Творца, а кли мы соотносим с творением, то есть с нашей реакцией на него. Другими словами, ацмуто — это то, что ты не можешь ничего о нем сказать, только ты знаешь, что от него исходит какое-то явление, которое называется кли и свет. Кли с твоей стороны, свет со стороны Творца. Свет неизменен, постоянен, но кли через свои изменения дает различные определения. Так это воздействует и в наших физических органах чувств, так это и в духовном. Что нам не хватает, чтобы наша действительность стала духовной? Чтобы что-то изменилось в нашем отношении к реальности. Если мы изменим отношение с ради получения на ради отдачи, да, это как такая коррекция, которая настраивает инструмент, тогда мы раскроем ту реальность, о которой говорит Бали Сулам, и все еще это будут такие явления, которые человек будет раскрывать и внутри себя. Он не будет ничего раскрывать, потому что находится снаружи. Он будет лишь выяснять свое новое отношение к реальности. Это называется духовное отношение. То есть он обосновывает, то есть Бали Сулам убирает нас от всяких иллюзий, философий, все, что мы учили в жизни. Он говорит, вы сейчас занимаетесь точной наукой. Это Рав сказал, что это самая близкая наука к душе человека, самая близкая. Любая другая наука смотрит на реальность, измеряет, оценивает. Ты здесь смотришь на свою реальность, оцениваешь ее, измеряешь. Нам не хватает только правильного инструмента измерения. И это называется экран и отраженный свет. Об этом он будет говорить дальше в птихе. Любое явление, которое ты не можешь измерить, ты говоришь, оттуда приходит что-то, но я не могу это измерить. В любом состоянии. Это называется ацмуто на любой ступени. А не где-то там, только в начале реальности. Ученый-каббалист измеряет, у него есть желание получать относительно света, который приходит. Откуда, почему, это я не знаю. Может быть, я разовьюсь, и на следующей ступени я узнаю. Сейчас я не знаю, как я это называю. Ацмуто.
0: от Бога, как соединение это от смуто, света, а где Бога во всем этом?
1: Боре — это Бо-Уре, приди и увидь. Это ступень, которая приглашает нас прийти и раскрыть его, расширить свои органы чувств, расширить реакцию на реальность. Это тоже очень четко. Боре, творец, что-то где-то существует. Нет. То, что раскрывается как явление внутри желания, как следующая ступень. Будем изучать, есть Ришему Дейт Лапшут, Ришему Давию, как всегда приходит следующая ступень, свет, который пробуждает следующий кли, который уже существует, мы его только не раскрыли. Нам нужно снова расширить свои килим, и тогда Творец становится реальным. И снова есть новый Творец, следующая ступень, которая приглашает, и снова это становится реальным. И Творец всегда это следующий этап, который нас приближает. Это не связано с Ацмуто. Ацмуто — это то, о чем ты вообще ничего не можешь сказать. Ты знаешь, что оттуда приходит свет, и кли тоже.
0: Я хотел спросить, если можно сказать, что вот эта барабанная перепонка — это приближение, отделение... Мое от десятки, где весь мир — это от смуто, а моя работа — это, собственно, это десятка, где я там ближе, дальше. Можно так сказать? Как бы есть такое выражение, весь мир — это от смуто. А зачем нам такие определения? Нет, нет, не стоит. Что значит весь мир? Что ты имеешь в виду, весь мир — это ацмуто?
1: То, что я не могу изменить или объяснить?
0: То, что ты не можешь изменить, и то, что ты не можешь объяснить. Нет, это не определение ацмуто. Ацмуто определяется нами как источник, корень света, из которого исходит свет. В основе творения. Я не думаю, что это надо искать и искать определение в нашей жизни. Пойдем лучше к другой стороне, да? Десятка. В десятке ты выстроишь для себя тот самый прибор для восприятия света, который распространяется от Творца к тебе. Есть большой свет, который нисходит от Творца к тебе и ко мне, ко всем творениям, не прекращаясь. Это его желание наслаждать свои творения. Как мы выстроим такое устройство, чтобы воспринимать этот свет? Нас учат тут, и Рав говорит, хотел Творец, так с этого начинается. Бальсалам начинает, захотел Творец очистить Израиль, захотел Творец очистить. Это высшая сила, общая, добрая, несущая добро, которая находится в отдаче, хочет нас очистить и удостоить Израиль. Да, и во Владе есть такое устремление, которое называется прямо к Творцу, Израиль. То, что привел к Раву, Небарух, учиться, приблизиться. Что значит очищение? Чтобы человек стал чище, тоньше. Тоньше — это значит в своих свойствах относительно света. Свет, отдающий Творец, чтобы дать нам свое благо, потому что благо, благо может быть только совершенным, приходит к тому, что мы должны развить такое свойство, как и у него. Где? В этой лаборатории, да, исследовательской. Как называют это каббалисты? Десятка. Почему десятка? Это лаборатория разработки, да, свойства Творца света, потому что нам нужна интеракция. У меня есть желание получать, наслаждать. Это весь материал. Вся эта материя творения от начала и до конца, как мы это изучаем. Если я не произведу там внутренних изменений, я никогда не удостоюсь сущностных изменений. Да, как мы говорим в мире, я ничего не могу поменять, правильно? Я могу изменить только внутри себя, в своем кле. А десятка — это есть средство и место, где я измеряю, кто я сейчас такой. Потому что если я не знаю себя сейчас, я не знаю, что такое природа творения, и как я раскрою природу Творца, и вот эту всю дистанцию, как это все высоко и возвышенное, я бы стремился к этому, к любви. Да вообще, я вообще ничего не знаю. жизнь проходит как во сне. И в этой, вот этом сне дают мне точку, привели сюда, дали мне десятку Рава, дали Рабаша Бальсулама. И тут место работы, чтобы уподобиться и стать подобным свету, стать отдающим, как он, творя товарищем. Тебе спасибо.
1: И понятия «сущее из сущего» и «сущее из ничего». Как их связать с ощущением, с пониманием? Потому что это очень абстрактно, очень мы не можем это почувствовать. Как это приблизить? Это тоже в определениях, которые Бали Сулам дает, что такое свет, что такое кли. Он говорит, когда... И ученые исследуют реальность. Знаете, что есть только одно, что изменяется, только желание. Желание получать изменяется. Свет не изменяется. В соответствии с желанием ты в свете будешь раскрывать разные явления. Поэтому свет, который источник, это причина. Он называется «Еш-ми-еш», «сущее из сущего», есть присутствие света, и это мы каждый раз раскрываем. А «Еш-ми-айн», создан из ничего, это желание получать. Есть желание получать откуда? От того, что нет желания получать. В самом корне, в четырех стадиях прямого света, нет желания получать. Это желание насладить творение. И вот это явление существует как свет. Оно не существует, как кли. Кли, первое, которое раскрывается, это первая стадия, когда есть желание получить свет. Это называется «еш», желание, из «эн», из «ничего». И в нашей жизни тоже все время реальность изменяется. Есть единственное... Существующий Рав давал пример на первой части урока о каббалисте, когда его помощник говорит, я прошел пару состояний, а его Рав говорит, я уже 400 состояний прошел. Разница между маленьким и большим, что и количество, и качество состояний, и те изменения, которые он проходит, они все время происходят. И ученые, которые исследуют себя, говорят, свет не изменяется, это еш-ми-еш. Что изменяется? Изменяется только желание получать. Каждый раз раскрывается нам новое желание. Это изменение. Оно называется «Ешмиаин». Каждый раз новое желание, которое обновляется. И при нисхождении сверху вниз, то можно понимать. И в нашем отношении к реальности это объясняется просто. Никогда не следует говорить «он сделал», «они тут меня обделили», «обокрали». Состояние изменилось, теперь я так воспринимаю реальность. Почему состояние изменяется? Потому что свет воздействует на желание, и каждый раз изменяет желание, и раскрывается новое желание согласно решимот. Решимот эти, они уже существуют. Бенни плюс один уже существует, но только Бенни об этом не знает. И когда придет новое желание, подействует на Бенни, Бенни вдруг посмотрит на реальность по-другому, что вызывает эти изменения, свет, но в самом свете нет изменений. Свет — это еш-ми-еш. Свет — это явление, которое раскрывается в кли. Само кли каждый раз меняется, а духовное кли — это когда изменяются его экраны,
4: вьют,
1: в желании получать, с которым можно работать. Это называется уже духовное кли. Это называется... Ешмиаин, каждый раз что-то изменяется. А о свете нельзя сказать, что он меняется. Поэтому это нас настраивает, корректирует, дает отношение к реальности. Нельзя сказать, что Бенни мне сделал вот это и вот это. Нет, я изменился, и вдруг я вижу, Бенни уже другой. Ешмиаин, желание изменилось.
4: Киев один.
1: Киев один.
5: Так, дякую, друзі. Раф сказав, що сприйняття часу — це тільки тому, що ми знаходимося в кліпі. А якщо ми можемо піднятися...
0: Раф сказав, що восприятие времени — это то, що ми знаходимося в кліпі. Але якщо ми піднімемося над цим, можна восприймати время як причину і слідство. Що значить відноситися до времени вот именно таким образом? Рав сказал, что вот отношение ко времени, оно такое. Вот, вот что он сказал. Раскрытие зависит только от нас, в наших келим. Мы можем в изменении наших келим, если захотим, производить такое путешествие как бы во времени, потому что времени нет. Время — это те состояния, которые проходят. Что такое состояние? В учении десяти сферот есть определение времени и определение движения, что такое духовное время и движение. Изменения в келим — это то, что создают в нас вот это более высокие явления, которые мы чувствуем, не чувствуем. Я как бы своим желанием получать, да, и явление — то, что меня задействует. Если я хочу подняться над понятиями времени, движениями, материальными, связаться с чем-то вечным, я должен связаться с вот этим свойством вечности, а это свойство отдачи. Нет, никого, кроме него. Это свойство света, и все, что он вызывает в нас, и в этот момент тоже это возможности подняться. Рав сказал, что подняться над временем — это когда мы убиваем тело, поднимаемся над желанием получать над для себя. И вся эта наука Рабаш, и все уроки, которые дают нам направлять нас на это, выйти из вот этой раковины эгоистической во что-то, что подобно свету, и тогда сможем воспринимать его, который есть, который наполняет, и нет никого, кроме него, а мы в нем. Также будем помнить, что нам даются возможность изучать эти высшие вещи, чтобы вызвать окружающие света. Даже если мы ничего не поняли, то это отсмуто, что такое распространяющий свет. Возвращаемся к уроку, повторяем урок снова и снова с внутренней молитвой, чтобы эти усилия возбудили окружающие света, которые бы выстроили в нас эти высшие свойства. Спасибо.
1: Закончим песней.

0: Шалом лахулам.
1: Здравствуйте, друзья. На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 2 октября 2002 года. Это второй урок по статье Рабаша «Какое действие человека в духовной работе относится к Творцу». Статья находится в книге «Труды Рабаша», первый том. Будем читать продолжение статьи, начиная на 755-й странице. В течение 25 минут, начиная со слов и в плане духовной работы нужно разъяснить.
2: И в плане духовной работы нужно разъяснить, что когда человек наслаждается от какой-то вещи, человек благодарит за это, здесь есть обновление веры. Иными словами, человек во время благословения должен верить, что Творец дал ему это наслаждение, которое входит свойство его желания насладить свои создания. Поэтому также материальное наслаждение облачено наслаждение, которое Творец хочет дать творением, потому что только Творец оживляет все, сказанное «ты оживляешь всех». Но все то время, пока человек не удостоился почувствовать, кто питает его, Творец облачается материальное облачение, поскольку только в низких облачениях, которые также животные способны ощутить наслаждение, и также и уровни говорящие дано почувствовать в них наслаждение. И в этих материальных наслаждениях, которые человек ощущает так же, как животные, есть место для выбора. Иными словами, здесь есть место сказать, что все наслаждения, которые есть в этих облачениях, это природа. Другими словами, они говорят, что страшно подумать, нет никакого правителя у природы. Следствием этого является то, что все светские не хотят верить, что у природы есть правитель, потому что у них есть ясные доказательства внутри разума, что это так, как они говорят. А есть верующие, которые говорят, что они идут выше знания. То есть хотя со стороны разума следует сказать, что все это только природа, в любом случае они верят, и у них есть вера в мудрецов, которые говорят, что есть Творец, который управляет свойством добра. Получается, что то, что Творец облачается в материальные наслаждения, и они получают удовольствие и наслаждение, этого им достаточно, чтобы жить счастливой жизнью, и у них нет никакой потребности знать, есть ли у природы правитель, потому что что нам добавит это в наслаждениях? А они хотят умножать наслаждение посредством множества облачений.
1: Например, получить больше денег, больше почести, больше наполнить тело едом и питьем и тому подобное. И причина в том, что нет у них потребности искать, может быть, есть здесь правитель природы. Это следует из того, что, как сказано, рабу удобнее без ответственности. Это является следствием того, как сказали мудрецы, что человек не хочет принимать на себя порабощение от кого бы то ни было, а человек хочет жить свободным и не быть подчиненным никакому человеку. Получается, что в то время, когда человек ищет разные ухищрения, чтобы узнать, что есть правителю природы, то оказывается, что если он примет на себя это мнение, что есть правитель, то ведь тогда он будет вынужден исполнять указания правителя, и тогда он будет вынужден сказать, что есть вознаграждение и наказание. А в таком случае лучше сказать, что природа, страшно подумать, не имеет правителя, и тогда он может жить распущенной жизнью. Из вышесказанного получается, что то, что от нас скрыты благо и наслаждение в Торе и заповедях, это сделано с изначальным замыслом, чтобы оставить место для выбора. Ибо в Торе и заповедях невозможно сказать, что нет, страшно подумать правителя, поскольку кто же тогда дает Тору и заповеди? Однако, кто же он, побуждающий сделать выбор и поверить, что есть правитель природы. Но в то время, когда человек отдает себе отчет, что не может быть, чтобы человек, находящийся на уровне говорящий, имел тот же уровень жизни, как животные. То есть они не могут смириться с тем, что у них нет более важной роли в их жизни, чем у животных. И тогда они начинают искать для себя цель жизни. Как сказали мудрецы по поводу Авраама, который спросил, может ли быть столица без правителя? Тут же раскрылся ему властелин столицы и сказал, «Я правитель столицы». Иными словами, когда увидел одну горящую столицу, то есть увидел, что весь мир, который называется столица, все терпят страдания, и об этом он спросил, может ли быть столица без правителя? Наверняка природа не заставляет страдать мир без правителя природы. И он начал искать правителя, сразу же раскрылся ему правитель и сказал ему, «Я этот правитель, я это правитель мира».
2: Мы видим, что должно быть пробуждение со стороны нижнего, чтобы он захотел узнать и почувствовать, что у природы есть правитель, и устремился бы слиться с Творцом, и он делает все, что в его возможностях сделать, несмотря на то, что видит, что ему тяжело, видит это внутри знания, что правитель природы действует в свойстве добрый, творящий добро. То есть он видит, как ему самому не хватает блага и наслаждения, а также, когда смотрит на мир, он видит, что весь мир находится в страдании и бедности, как в материальном, так и в духовном. И тем не менее он должен верить верой в высшее знание, что Творец является правителем мира, и он дает всему миру только добро.
0: Как
2: говорит мой отец и учитель, человек должен верить в высшее знание, что Творец управляет миром, частным управлением, в свойстве добрый, творящий добро. Несмотря на то, что внутри знания он видит обратное, он должен сказать истинные глаза, но не видят они. То есть до тех пор, пока человек еще не удостоился войти в владение Творца и отменить свое собственное владение, человек не в состоянии увидеть истину. Из сказанного мы видим, что когда человек наслаждается в этом мире, что означает желание получать для себя, хотя это желание приходит со стороны Творца, то есть только таково было желание Творца, чтобы творение наслаждались всем благом, получается, что человек наслаждается, он исполняет желание Творца.
1: Если так, почему он должен благословлять Творца? Разве намерение насладить свое создание было по причине, что не хватает Творцу, чтобы благословляли его? И смысл благословления заключается в том, что благодаря дающего, чтобы пришло благословение на все дела рук его. И нужно спросить, разве Творец нуждается, чтобы пожелали ему благословения и успех, что имеет место только у творений, которые сами по себе слабые, поэтому они нуждаются в благословении и успехе в том, что они могут достичь делами рук своих, потому что им не хватает силы. А как такое можно сказать о Творце? Однако, согласно тому, что мы изучали, что для исправления творения произошло сокращение и скрытие, чтобы было место у нижних получать, и чтобы не было состояния стыда во время получения наслаждений. И по этому поводу нам дано различать две вещи. Первое — действие, то есть то, что человек получает наслаждение. Второе — намерение, то есть причина, то есть, что, то есть кто обязывает его получить это наслаждение, называемое действием.
2: И тогда человек начинает производить саморасчет. То есть человек хочет увидеть, что и кто дает ему наслаждение, когда он наслаждается. И он видит, что все наслаждение зависит от стремления к данной вещи. И это мы относим к нашей природе. Иными словами, Творец дал нам желание и стремление получать наслаждение от чего-либо, от чего мы способны извлечь наслаждение. Когда человек производит самоотсчет, он видит, что благодаря этому он приходит к отделению от Творца. То есть он видит, что из-за этого получения он получит отдаление от работы Творца из-за различия по форме. И он обязан получить из-за этого приближение к материальному. А главный смысл материального — получать для себя работу ради собственной выгоды. Человек называется материальным, а не ради Творца. То есть Творец определяется как свойство духовного, поэтому человек обязан строить намерение на действие по получению наслаждения. Первое, чтобы он верил, что то наслаждение, которое он получил, приходит от Творца, а не от какой-нибудь другой силы. Второе, чтобы он построил намерение ради отдачи и сказал, что поскольку Творец хочет, чтобы творение получили наслаждение, он исполняет волю Творца. Иначе, если бы он не мог построить намерение ради Творца, он был бы готов отказаться от этого наслаждения. Но это работа, которая приходит не за один раз. И это называется, что он благословляет Творца. То есть благодаря работе по отдаче считается, что человек дает Творцу килим, чтобы у него была способность передавать человеку наслаждение. Потому что сокращение, которое произошло, чтобы не получать в получающие килим. Сейчас будет реальность, когда Творец сможет отдавать, поскольку сокращение ушло от них. Поскольку сейчас он будет получать не ради собственной выгоды, а ради Творца.
1: Поэтому сейчас можно сказать, что человек, который совершает благословение, то есть создает намерение во время получения наслаждения, то есть что его наслаждение состоит в том, что он наполняет желание Творца, то, что он, Творец, хочет дать добро своим творениям. Это называется, что он дает благословение на деяние рук Творца. То есть поскольку деяние рук Творца — это дать наполнение творениям, и он и от того, что он дает намерение ради отдачи, есть сила наверху дать свет нижним, так как сейчас нижние не отдаляются в результате получения. Даже наоборот, сейчас очевидно, что они слиты с Творцом, и доказательство этому в том, что наполнение может распространиться в килим, способных получать, потому что эти килим останутся в святости. И получается, что он вызывает с помощью благословения распространение света к нижним. И из этого мы поймем то, что спросили, почему существует такая строгость в вопросе благословения. По-видимому, потому что он наносит больше ущерба в сравнении с другими прегрешениями. И, как сказано выше, вопрос благословения — это вопрос подготовки килим, чтобы у Творца была возможность дать нижним благо и наслаждение. И это изобилие не будет им во вред. То есть они не отдалятся вследствие получения блага и наслаждения от благословенного Творца из-за различия по форме. Ведь известно, что отличие по форме вызывает отдаление от Творца. Получается, что тот, кто не делает благословение на наслаждение, то есть не строит намерение, что было ради отдачи, он не позволяет высшему благу распространиться свыше. Получается, что он как бы становится причиной того, что у Творца не будет возможности осуществить цель творения, которая заключается в том, чтобы насладить свои создания. И это как было сказано, что в человеке присутствуют два действия. То, что приходит со стороны Творца, это желание и стремление к наслаждениям. А второе — это действие, которое мы относим к творениям, намерение ради отдачи. Его мы относим к нижним, то есть человек должен быть в намерении ради отдачи.
2: Получается, согласно этому, что кли будет способно получать высшее благо и останется в слиянии в момент получения блага. Есть два условия, то есть действие и намерение. И следует различать здесь партнерство в создании целостности кли. Первое — Творец. Второе — творение. И это как сказано в книге Зор. Сказать Сиону, народ мой, читай не народ мой, а ми, а со мной, ими, ты, что означает быть в партнерстве со мной. Как я создал небо и землю причинами своими, как сказано словом Творца, небеса были созданы, чтобы твоими речениями мудрости ты создал новое небо и землю, счастливы трудящиеся в Торе. Это значит, что благодаря Торе, свет, который возвращает к источнику, можно прийти к уровню отмены собственного владения. Все, что человек делает, будет направлено на доставление наслаждения своему Создателю. Из сказанного получается, что если человек не выполняет свою, дает свою долю в кли, то есть это вторая часть, которая называется желание отдавать, он приводит к тому, что благо, которое должно прийти к нижним благодаря действию нижних, тем, что он не ставит намерения, из-за этого благо задерживается. То есть тем, что он не дал благословения, он убрал связь высшего с нижним, так как высший является дающим, а нижний — получающим. В таком случае между ними есть различие по форме, нет слияния. И в таком случае, как высшее благо может прийти к нижнему? Поэтому, когда есть связующая стадия, то есть и нижний тоже хочет быть дающим, как и высший, высшее благо уже может прийти к нижнему благодаря этой связи, которая есть между ними. Тогда как, если этой связи нет, это подобно тому, как будто он отнял пищу, которую его отец и мать должны дать детям. И этот человек отнял это, и детям нечего жить.
1: То есть то, что он наслаждался и не сделал благословения, то есть не сделал намерения ради Творца, следовательно, он взял это наслаждение, которое является свойством получения, и передал его нечистым силам. которые используют все свойства получения ради получения. Этим они питаются. Это означает, что вместо того, чтобы с помощью благословения, если бы его намерение было ради отдачи, святость питалась бы от этого, то есть благодаря этому прибавилось бы высшее благо в мирах святости, а он своими действиями без намерения дал силу клипот. И нет вопроса в том, что означает сказанное, что он погубил мир, если он не испортил. Ведь он не испортил само его свойство. Какое отношение у него есть ко всему миру? И это нужно объяснить так, как сказали наши мудрецы. Раби Элазар, сын Раби Шимона, говорит: из-за того, что мир судят по большинству, и человека судят по большинству, исполнивший одну заповедь, счастлив, поскольку склонил себя весь мир на чашу заслуг, совершивший одно прегрешение, горе ему, ибо он склонил себя и весь мир на чашу долга. Видим, что один человек своим долгом грабит пищу, которая должна прийти ко всему миру. Поэтому тот, кто не делает благословения, грабит своих отца и мать. То есть то наполнение, что они должны были дать ему, и то, что должны его отец и мать дать всему миру, он задерживает это. Получается, что он губит мир их Отца Небесного.
2: Иными словами, то, что Отец их Небесный должен был дать наполнение и пищу всему миру, он забрал эту силу, которую мир должен был получить, чтобы святость прибавилась во всем мире. Он передал эту силу Ситриахре, поскольку благодаря каждому получению ради получения, которое совершают нижние, возникли добавки силы у Ситриахры. Благодаря каждому намерению на действие, которое он направляет ради отдачи, возникают добавки блага в святости. Из сказанного нам понятно, почему так сурово то, что тот, кто получил наслаждение в этом мире и не дал на это наслаждение благословения? То есть, как сказано выше, это намерение. И только благодаря благословению добавляется свет во всех мирах и приходит наполнение во весь мир. Из сказанного выходит, что если намерение человека только лишь доставлять наслаждение Творцу, а не ради собственной выгоды, тогда он не смотрит на величину наслаждения, а смотрит только на величину страстного желания того, что он хочет насладить Творца. Поскольку благодаря доставлению наслаждения Творца он приводит к подобию по форме в корне его души. И это приводит к тому, что высшее благо будет привлекаться в большей степени, так как высший хочет дать больше, чем нижний хочет получить. Ему не достает только дающий килим. Получается, что тем, что он усиливается в свойстве отдачи, автоматически привлекается большее благо. Поэтому не нужно просить, чтобы у него были большие света, нужно только стараться, чтобы у него были большие килим, то есть отдающие килим.
1: И это, как мы разъяснили выше, что сказали мудрецы, что означает «ибо в этом весь человек». И отвечает, сказал Раби, весь мир целиком создан только для этого, то есть для трепета перед небесами. Как написано, «чего Творец Всесильный Твой просит у тебя, кроме трепета?» И смысл трепета — это, как сказано в комментарии Сулам, что он боится, вдруг он не сможет отдавать Творцу. И в этом весь человек. И в этом заключается все, что должен сделать человек. То есть создать отдающие килим, остальное, то есть света, дает Творец. И это, как сказано, все в руках небес, кроме трепета перед небесами.
2: Он приводит подобие по форме, это приводит к тому, что
0: Кричу,
2: нечего просить большие света, нужно стараться, чтобы у нас были отдающие килим. И тогда автоматически есть также и света, и вообще больше концентрироваться на том, чтобы доставлять наслаждение Творцу.
3: Кен, есть по мишпат шело зевоти.
1: Да, есть такое, то, что сказано, что он не оставляет меня, что, может быть, он не сможет отдавать Творцу. Перейдем к уроку от 2 октября 2002 года.
2: Мы прослушали статью, что такое действие человека на путях работы, к которому мы относим к Творцу. Вторую часть статьи. От 61 страницы Самахаров. Это, в общем, статья из 3-го тома Шлаве Сулам. 54-я страница. Глава Дворим Экев. Что есть нечто все-таки между Творцом и Творением, какое-то действие, какой-то поступок, который можно отнести к человеку, и называется трепет. Что если человек обретает этот трепет, все остальное, кроме этого, он получает свыше, кроме этого, свыше, все готово. И просто должно излиться на человека. А только в той мере, в которой у него есть трепет, это изливается на него. Высшее благо, совершенство, вечность, все благо и наслаждение, все, что запланировано и готово, и ждет его.

0: Слушайте, потому что одно против другого есть всегда такие свойства, только природа — это воровать. Наслаждаются от кражи. Я много раз видел, работал в разных местах. Человек специально берет из дома какую-то работу, чтобы делать ее во время, в рабочее время. Наслаждается вдвойне. Не работает. Ты, я вижу, меня понимает. А в это время делает что-то, добавляет вкус. Да? Украденная вода сладка. Почему? Это же вода. Ты берешь это из одного владения в другое владение, переводишь, что там есть дополнительное наслаждение. Есть такой анекдот, как французская, итальянская принцесса сидит на балконе и ест мороженое, и говорит, жалко, что это не грех. Если бы это был еще грех, наслаждение было бы во много раз больше. Так мы видим, что момент кражи — это очень особый момент. Это перевод из одного владения в другое. Это вытекает из высшего корня, что было разбиение килим, и одни килим вошли в другие килим. И тогда работа двойная. Выйти из одной власти, одного владения, перенести в другое владение. В этом есть как раз добавка блага, и то благо, которое творение должно раскрыть. То есть, если я просто получаю в мое кли обычное, то, что входит в него, это свет нефеш. Если я перевожу из одного владения в другое, силой работаю против этого, от этого есть умножение светов, я прихожу к Нарон-Хай. И это разница между грабителем, вором, тем, кто просто берет. Есть тут много нюансов. Как есть наслаждение у ситры ахры, именно чтобы забирать, это называется, от святости. Так есть также заповедь, написано в Торе, заповедь украсть у других народов. Очень странно, что написано, ты скажешь кому-то, как это можно понять? Заповедь украсть у другого народа, то есть что ты переводишь из одного владения в другое. То есть это работает в двух направлениях. В двух направлениях, потому что было разбиение килим, и одни смешаны с другими, и тогда так это. А можно сказать так, что из этого рождается, как это сказать, я думаю, намерение. Рождается намерение. Что не то, что я хочу получить что-то внутри этого клея, а важно, как я это получаю, в каком виде я перевожу, получаю, вывожу и привлекаю то, что я хочу, чтобы было в моем клее, если это приходит. Действительно, на расчет, что я это забираю у другой стороны, то есть за счет другого, за счет ситра охраны привлекает. В этом есть святость. Если я просто так хотел бы наполнить это даже не ситра охра, это в рамках этого мира. Это пока еще не называется святостью. То есть две эти системы обязаны существовать, святость и клипа, чтобы именно в противоречии одной другой, одна другой, каждая из них зарабатывает свою духовность. То есть если мы постигали бы свята, не забирая их от ситра ахра, света были бы маленькими, Нарон-Хай де Нефеш. А из-за того, что мы забираем их из-под власти скверны, мы переводим силы в святость, в них есть уже Нарон-Хай де Нарон-Хай. Это называется кража, это очень большая вещь в духовном.
1: Кенегед ха-хет.
0: Против греха. грех дал

0: возможность войти в Наранхай скверны, есть возможность забрать оттуда и удостоиться Наранхай святости. Из этого можно понять, что это за действие, которое вы говорите, что такое действие человека во время работы, которое относится к Творцу, и что относится к человеку. Так намерение человека отдавать Творцу, несмотря на борьбу с ситрой ахрой, это, по сути дела, и есть это действие. То есть для того, чтобы познать меру отдачи, нужно как следует познать против этого силы, которые мешают. Тогда с их помощью, насколько человек забирает у них способность отдавать, благодаря этому он строит свою отдачу. То есть это двойной выигрыш. Если вы спросите, может быть, у меня будут еще слова, но здесь вот этот момент, как они зарабатывают друг от друга. Благодаря клипе мы зарабатываем способность самостоятельной работы, своей работы. Как следствие этого высшего Наранхая просто. Да?
1: Понятно, получается, он объясняет нам, может быть, как направить.
0: Можно сказать так, как Творец создал желание получать, которое против его желания давать. Так потом он создал в нас систему клипы против своего образа. Если мы, этим он дал нам возможность быть в желании получать в клипе. Просто желание получать — это просто желание получать, как желание отдавать его якобы. Допустим, у меня есть желание получать, простое, которое было создано, неплохое, нехорошее, и против него свет нефеш. То, что он дал желание получать, благодаря тому, что поместил в него свои свойства, благодаря избиению свойств Творца, вошли в желание получать в предположенном виде и дали желание получать уже быть не просто желанием получать, а клипой, то есть который хочет быть вместо Творца, хочет эти свойства использовать, чтобы наслаждаться ими, он дал нам свой образ в обратном виде, негативный. И когда мы исправляем его образ, мы приходим к слиянию с ним. То есть ситра ахра дает мне все свойства, все воображение, все понимание, что против этого должно быть в святости. Я учусь этому от нее и над ней. На ее фоне я строю свой святой образ. Благодаря тому, что я ворую у нее, забираю у нее. Благодаря этому я строю мое благословение, получение блага. Нужно понять эту взаимную конкуренцию между этими двумя системами, насколько эта вещь необходима.
2: Я
0: помню, у нас к Рэбе приходили такие ученики из хасидов, которые всегда во время урока, когда учили разные эти вещи, исправления, клипот, они всегда как бы сожалели, почему Адам решен согрешил. Смотри, какая у нас жизнь, какая была бы хорошая жизнь, если бы он не согрешил. Я помню это. Мы молчали. Нельзя говорить. Я бы не разрешал говорить им. Иногда так я взрывался, но нельзя говорить. Но так принято такое. Это все беды от греха Адама решена. Вот. Да. Ну.
1: Вопрос. Вы сказали, что все так устроено, что есть клипа против святости. И поэтому есть постоянная работа, что все время приходится входить в клипу и быть под властью клипы. И как святость, если человек должен все время находиться в таком напряжении, так если он находится в напряжении, как он может наслаждаться?

0: Вопрос. Как может быть человек все время в напряжении, под давлением, где, как он может наслаждаться?
1: Я не понимаю, какая связь, ты спрашиваешь, между напряжением и наслаждением? Может быть, человек в напряжении и в наслаждении вместе, но есть люди, которые прыгают с горы с парашютом. Парашютом. Есть люди, которые делают много действий, чтобы поднять себе адреналин и платить за это большие деньги, чтобы войти в напряжение, только не чувствовать себя как что-то неживое, так просто получают наслаждение от того, что находится в напряжении, ощущении боя, ощущении, знаешь, экшена, как говорят. Какая связь между... Ты говоришь так, что из-за того, что Творец находится, я переведу тебя, они не понимают. Видимо, так это. Из-за того, что Творец находится в... В абсолютном покое, видимо, это самое большое наслаждение. Так я тоже хочу удостоиться этого. Да? Может быть, это ты имел в виду? Покой Творца имеется в виду, что все килимы исправлены, все желания исправлены. Во всех желаниях, во всех килим, во всех мыслях, во всем можно делать 100% работы, 100% выходом с самой большой скоростью, ничего не мешает. То, что ничего не мешает, это называется покой. Покой от помехи в мысли, в неисправленных келим. Но не то, что это покой, потому что ничего не делают. Ничего не делают, это называется смерть. Это не покой. Да.
0: Если из состояния осознания клипы познается святость, мне непонятно, откуда появляется желание к переходу. Если я сейчас отождествляю себя с клипой, значит, клипа — это я, все эти желания. Если я хочу постичь Творца, наверное, жизнь, которую я получу от этих желаний, очень сильное наслаждение, ощущение этих желаний. Откуда вообще появляется здесь желание поменять одно на другое?
1: Как я получаю ощущение клипы, и если да, то если я получаю, то откуда у меня будет желание выйти из него и перейти к святости против нее? В нашем мире мы не видим этого. Да. Парень, как ты, входит в клипу. Что называется клипа в этом мире? В разные вещи. И пропадает там. В духовном это не происходит. Так в духовном только согласно тому, насколько ты постигаешь правую линию свойства Творца, тогда согласно этому тебя вводят в клипу. До этого тебя не раскрывают. Как написано, жил-был хасид без пищи и еды, ему не было ничего, было нечего надеть, потому что Тору учил, короче, нужно учить эту песню. Насколько ты учишь, сколько ты вкладываешь в Тору, в распространение, то есть во все свое продвижение к духовному, согласно этому, тебя вводят в клипу. А иначе зачем тебя вводить? Просто так подставить тебе ножку? Препятствия, нет никакой такой цели. Тебе дают неудачи, чтобы ты из клипы, как мы учили до этого, какой образ святости должен быть против этого? Но если ты не можешь научиться, если у тебя нет подготовки, после большой учебы и многих вещей, то нет. Поэтому каждый, кто больше своего товарища, его злое начало еще больше. Каждый, кто больше, кто учил много, понимал много, помещал себе много, стал больше своего товарища, его злое начало. То есть тебя приводит разные желания, препятствия больше. То есть только в той мере, в которой ты можешь выдержать клипу И действительно, реализовать ее, воспользоваться ее правильно, только в этой мире тебя помещают. Вот. Теперь ты можешь сказать, да, но я видел также людей, которые на нашем пути учили много, а потом упал у них какой-то дух, который вывел их наружу. Напал на них такой дух. Так я говорю, им дали в точности с небес то, что должны были дать. Но они не воспользовались потом тем, что было в их руках. В их руках была возможность самым эффективным, лучшим способом подниматься. А они этого не сделали. И тогда свыше расчет простой. Да, нет. Нет жалости. То, что мы говорим, Творец милосерден, это не милосерден только к тем, кто работает, тем, кто нет. Ты видишь, что он дает, какие удары, чем он продвигает человечество.
0: А в клипе есть наслаждение?
1: Наслаждение в клипе, конечно. Если бы не наслаждение, то что, откуда была бы вся польза, которая в ней есть? Наслаждение в клипе в том, что тебе кажется, что ты можешь напрямую наслаждаться. И она дает тебе наслаждаться. Только как тонкая свечка. Больше этого нет. На тонкую свечку, то, что можешь наслаждаться от клипы, нет сокращения. Не делай с этим ничего, это глупости. Тонкая свеча, это еда, секс, разные такие вещи, это глупости. Но больше этого, если ты можешь наслаждаться от клипы, там начинается клипа. Клипа начинается от максимума и выше. Там нет. Больше этого нет наслаждения в клипе. Только тем, что она дает тебе тонкую свечку, и благодаря этому подсвечивает тебе, что у меня есть еще больше этого. Еще больше? Но нет. Но как будто есть. Все светит издали, что есть. Этим она привлекает и вводит тебя в заблуждение.
0: Если я сейчас нахожусь в состоянии клипы, я держу мысль о том, что там ничего нет, или полностью отождествляюсь с этим состоянием.
1: Быть в клипе называется быть в мысли, что ты можешь благодаря получению прийти к наслаждениям больше, чем тонкая свечка, к духовному. Это называется быть во власти клипы. То есть ты не наслаждаешься от того, что клипа дает тебе, потому что у нее нет наслаждения. Но то, что это наслаждение светит тебе издали, потому что его нет и в святости, клипа может светить тебе наслаждениями против Левэвена, наслаждениями очень большими. Но получить только наслаждение, которое находится ниже Махсома, ты способен. Так она удерживает тебя тем, что светит тебе издали. Когда ты приходишь, нет ничего.
0: Так я спрашиваю, ты должен прийти к этому или как?
1: Ты все время стремишься прийти к этому, но ты никогда не приходишь. И ты сжигаешь свою жизнь круговорот за круговоротом, и как будто без пользы, пока эти вещи наполнятся, пока клей не наполнится разными плохими попытками. И от этих ударов человек начинает, по капельке ему начинают выясняться вещи против этого из святости.
0: Это называется чистый путь страданий, что называется. Путем, только путем страданий.
1: Я еще раз спрашиваю, переход от клипы к святости обратно, это все удары?
0: Чтобы перейти от клипы в святость, есть две возможности, через удары. Это очень медленный путь. Ты сможешь находиться внутри клипы, ну, в какой-то мере, условно, ну, как будто под клипой, страдать, несколько кругооборотов, пока не наполнится мира, то, что написано, сказано. Тогда ты начинаешь задавать вопрос, в чем смысл нашей жизни все-таки искать? как сказано, то, чего не делает разум, делает время. Но можно, чтобы сделал разум, а не время. Что значит разум? С помощью силы притяжения с другой стороны. Не то, чтобы беды толкали тебя от клипы к святости, а ты, как бы то ни было, все-таки начнешь искать, может быть, святость есть что-то хорошее. Пусть приведут тебя в какую-то группу, там будут несколько товарищей, которые показывают тебе как будто наслаждение. Есть и в других вещах, есть другая методика, другой подход. Этим ты нейтрализуешь отрицательное развитие.
1: Скажу так, допустим, разум, я знаю, но если ты находишься в клипе, может, разум это понимаешь, но все-таки есть это страсть, страсть это существует в себе.
0: Ну, скажем, твое желание находится в клипе, а разум уже в святости. Ты должен увеличивать разум, увеличить свою связь со святостью до такой степени, чтобы образ, который рисуешь себе разумом, мог противостоять тем наслаждениям, которые как будто бы показывают тебе клипа, чтобы ты увидел, что действительно это стоит. Ты должен построить в разуме такие образы, которые смогут справляться с притяжением клипы. Это зависит от личности человека, от его развития. Это не для примитивных людей.
1: Ну, если мой разум рисует мне, скажем, святость в самом истинном виде, это противоположно мне, я не могу хотеть этого.
0: Ты можешь хотеть, ты можешь захотеть святость, потому что ты рисуешь себе, что там тоже существует наслаждение, что найдешь их там. Ну, не те же самые наслаждения, но наслаждение, которое соответствует святости. И ты постепенно видишь, что все проходит там. Все приходящее. В нашем мире так это приходящее. В духовном, с одной стороны, клипе светит огромное наслаждение, с другой стороны, к ним невозможно даже прикоснуться. Только наш мир находится ниже сокращения. Здесь, которое человек может получать в них наслаждение напрямую. Я прихожу, ем, наслаждаюсь, прихожу к зелугу, наслаждаюсь, прихожу к детям, наслаждаюсь разными такими маленькими вещами. Дам дали такой маленький набор, чтобы жить и существовать. И все. А более этого набора нет больше наслаждений, которые можно было получить таким образом. Дальше только через экран. То есть по левой линии ситры ахры нет никаких дополнительных наслаждений, которые действительно можно получить напрямую, кроме этих. Но что? Эти наслаждения, еда, питье, зевок и далее. Животное наслаждение. Ты сласти почет несколько меньшей степени же. По мере продвижения человека продвигается человек, он начинает получать в этих килим больше объем, больше получения, потому что его нужно чем-то поставить перед помехой, вести в левую линию, иначе из чего он построит образ святости. Поэтому сказано, у каждого, кто больше товарища, его начало злое больше. После разрушения храма, то есть после разбиения, ведь храм символизирует нам разбиение. Написано, что вкус эти остался у работников Творца. Другие такие признаки.
1: Допустим, мы не хотим продвигаться в страдания, мы действительно хотим желать следующую ступень. С одной стороны, мы говорим, что если человек делает правильные вещи или воспринимает правильно, он получает большую картину отдачи. Что противоположно ему, он не может хотеть этого. С другой стороны, вы говорите, что он должен рисовать себе картину, будто он там получает большие наслаждения. Как это вообще вместе может быть?
0: Ну, как человек, ты спрашиваешь, может при помощи той картины, которую он рисует себе в правой линии, противостоять левой линии? Поэтому мы не стоим, как один человек напротив Творца. У нас есть окружение, и это окружение может притянуть нас либо вправо, либо влево. Поэтому написано, что тот, кто все время выбирает лучшее окружение, то есть с правой стороны, благодаря этому входит свободным выбором в сокращение пути. Посмотри, всего 2 недели назад, можно сказать, я вернулся из Северной Америки. Если ты спросишь меня, ты вообще там был? Что там делал? С тех пор прошло столько всего. Каждый день, понимаешь, до праздников, после праздников, одно за другим. Посмотри, какое сокращение времени происходит у нас. Поговори с человеком снаружи. У него несколько лет проходят туда и обратно почти одинаково. Это сокращение времени, не просто механическое сжатие. Это сокращение духовного времени, времени развития. И так происходит со всеми. Люди не понимают, думают, 5 лет я сижу здесь, и что у меня есть от этого? Они не знают, за это время уже прошли, возможно, 7 или 8 кругооборотов. Я говорю без преувеличения. А ты, можно сказать, ты же даже еще не... начал этот кругооборот. Ты еще молодой, а посмотри, сколько уже страдаешь. То есть мы не умеем ценить то, что проходит через нас. Но правильное выяснение на самом деле такое, что поможет мне построить что-то, что будет притягивать меня с левой линии на правую. Ведь фактически я постоянно нахожусь слева, все время нахожусь в страстях, желаниях, мыслях. Все относится к левой линии. Как построить этот магнит справа, чтобы он постоянно был сильнее тянул меня? Потом, когда он меня притянет, мне надо что больше в левой линии. Ну и так все время. И снова справа должно быть что-то еще сильнее, чтобы все время совершать такие переходы. Именно частота этих переходов определяет продвижение. Есть такой какой-то рассказ о каком-то раве, не помню о ком, который говорил, что перед молитвой у него было 400 подъемов в падении. Не помню точно, это такие хасидские рассказы, но это верно. Человек приходит к раву и говорит, я сейчас перед молитвой упал, на уроке был в хорошем состоянии, а потом рав отвечает ему, у меня было таких 400 состояний. За 10 минут, за четверть часа может такое быть. Так ты понимаешь, в каком темпе человек работает, сколько состояний он проходит, сколько разных вещей выясняет. А у некоторых людей это происходит раз в несколько поколений или раз в несколько лет, неважно. Есть такое медленное такое качание туда-сюда. И у нас тоже бывают такие иногда периоды, когда вдруг ты чувствуешь 2 или 3 месяца прошло, как будто все мертвое, ничего не меняется. Ты как будто едешь куда-то, но на дороге ничего не происходит. И кроме этого, я тебе еще хочу сказать, что когда я пришел к Рабашу, я был очень нервным. По сравнению с тем, какой я сейчас, я был очень нервным. Я ему задавал эти вопросы, как ты, но только не в таком мягком виде, как ты. Он мне сказал, знаешь что, на нашем пути нужно много терпения. Надеюсь, что ты сможешь удержаться. Я посмотрел на себя. Тогда, если здесь нужно еще больше терпения, как я вообще выдержу? Я уже взрываюсь, не знаю, как сказать, у меня выходит пена из ушей, что называется, как у быка. И все-таки, как-то, не знаю. Действительно не знаю, как. Это невозможно описать. Рационально невозможно это понять, как человек вообще способен выдержать. Но
2: да,
0: необходимо терпение. Это тоже дает свыше, да?
1: Ну, спросите вопрос по тексту. 61 страница, 3 абзац. Как сказали мудрецы.
0: 61 страница, пункт 1, 3 абзац. Как сказали мудрецы по поводу Авраама, который спросил, может ли быть столица без правителя, а тут же раскрылся ему властелин столицы и сказал, я правитель столицы, иными словами, когда увидел одну горящую, то есть подождите, то есть он увидел, что весь мир, который называется столица, все терпят страдания. Об этом он спросил, может ли быть вообще столица без правителя? То есть есть кто-то, кто дает эти страдания, наверное. Значит, есть какая-то причина и какая-то цель в этом. Не может быть, чтобы это было просто так. Ведь Авраам был человеком, который через исследования пришел к этому, как каббалист, который пришел к этому через исследование, он был первым, кто как будто получает это снизу, через собственное исследование природы. И эта фраза была как бы его кредо. Как сказать кредо?
1: Ключевая фраза.
0: Ключевая фраза? Нет. Это как бы его подход, его сущность. Может ли быть столица без правителя? То есть через исследование природы он пришел к этому вопросу. То есть должна быть причина всего, что происходит вокруг нас. Так вот, исходя из рационального подхода, наверняка природа не заставляет страдать мир без правителя природы. Все зависит от того, как мы относимся к природе. Либо это природа как слепая природа, либо природа, у которой есть разум, наверное. И действительно, сегодня крупные ученые начинают как бы чувствовать, что за всеми действиями вокруг нас состоит какая-то мысль такая великая, которая, как сказать, вселенский разум, то есть разум Вселенной, не знаю, как сказать. И он начал искать правителя. Тогда сразу же раскрылся ему правитель и сказал ему, я этот правитель мира. Что ты спрашиваешь об этом? Ты доктор, ученый, химик, физик. Что именно тебя здесь интересует? Как он к этому пришел? Он был примитивным бедуином, не так, как ты после всех твоих.
1: Я задаю простой вопрос. Как получилось, что сразу ему раскрылся правитель столицы? Как технически ему раскрылся управляющий? Ведь мы тоже задаем
0: тоже вопрос. Ну, после того, как он спросил, означает, у него уже была законченная клика, как говорится, просит о дождях. То есть человек уже поднимает ман, молитву, которая обязательно на которую обязательно приходит дождь в ответ. Что такое дождь? Из бины и малхут уже спускаются исправления, благодаря которым малхут расцветает, земля расцветает. То есть спросить, может ли быть столица без правителя, можно только лишь после всех исследований, которые ты провел над собой. Ты спрашиваешь у всех моих мыслей, желаний моих, побуждений, страданий, которые я переживаю. У всего этого есть какая-то высшая сила, которая это делает со мной, управляет этим и ведет меня к какой-то цели. То есть ты на самом деле спрашиваешь о себе. Если спросишь в конечном итоге именно так, тогда наверняка будешь называться Авраамом. До того момента, как он стал Авраамом.
1: Что значит, нужно ее не понять этот момент?
0: Что-то, ну... Вопрос означает, что люди действительно готовы. Каждый что-то спрашивает. Это еще не называется вопросом. Знаешь, ребенку дали удар, он спросил, не дали, не спрашивали.
1: Разница между нами и тем состоянием, о котором говорится.
0: Там уже есть завершенная клика. Вопрос, который горит внутри человека так, что кроме него ничего нет. Это называется вопросом. Есть разница между маленьким ребенком, который плачет, и взрослым человеком, который плачет. Ребенок через мгновение уже забыл и побежал радостно. А если взрослый человек плачет, видимо, если ко мне приходит плачущий мужчина или плачущая женщина. Женщина плачет, ну ладно, но если мужчина плачет, то уже серьезнее. Я говорю, ну да, как это известно. Так это.
2: Так вот, спрашивать, по-настоящему может ли быть столица без правителя? Именно на такой вопрос приходит ответ. Я правитель столицы. То есть он спрашивал именно об управляющем, а правителя после страданий и всяких выяснений. Да.
1: Бамбу пошел. 65-я страница в конце.
2: Давай посмотрим, что там.
1: Спросить по этой фразе. Из сказанного вытекает.
2: Последний абзац. И это, как мы разъясняли выше, что сказали мудрецы, что означает, ибо в этом весь человек.
1: 65-я страница, предпоследний абзац, что намерение человека только доставить наслаждение Творцу.
2: И в связи сказанного получается, что для намерения человека только доставить наслаждение Творцу, а не для собственной выгоды, то он не обращает внимания на величину наслаждения, а только на величину страстного желания, к тому, что он хочет дать наслаждение Творцу. Но...
1: Так что происходит, если он не свободен от величины этого наслаждения? Какой у него кли, энергия для этой страсти?
2: Ну хорошо, ладно. У меня нет уже слов. Он говорит вообще о чем-то ином. То, о чем мы сейчас говорили, как сказано, там есть песня, которую мы поем на исходе субботы. Желательно благочестивый человек, хасид. И он, у него не было пищи для пропитания на дому, шил одежду, ему нечего было надеть. Он уже дошел до состояния, когда у него есть жена и пятеро детей, то есть он уже пришел к полному кли. И сказала ему жена: больше нельзя отчаиваться, невозможно, нет хлеба поесть, нагота и полная нужда. Тору нашел, потому что трудился. Так что ж теперь будем есть? Какая связь есть между словами? Тору нашел, потому что трудился, и что же теперь мы будем есть? Посмотри, насколько каждая строка говорит о состояниях крайних. И именно это на исходе субботы поют.
0: Миша.
2: То есть тот, кто действительно удостаивается сил Торы, сразу же после этого он получает, дают ему более сильную левую линию. Ну хорошо, так давайте получим немного сил от учебы.
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
2: Ну хорошо, из всех этих вещей, если выбрать что-то одно, то, конечно же, то, что связано с клипой. Насколько есть у нас благодарность за то, что Творец дал нам такую вещь, которая называется клипа, что и несмотря на то, что она противоположна ему и дает нам такую путаницу, да дает нам возможность изучать и прийти к пониманию того, кто такой Творец, и что он хочет, чтобы мы исправляли. Это все через клипу.
1: Да, клипа — это как какой-то накопитель блага, наслаждения. Если мы возьмем от нее, переведем из клипы в святость, это как пример, как бы дважды ты получаешь, как он сказал в начале урока, это в усилии, в нашем усилии поместить в святость и быть в намерении ради отдачи как можно больше Творца с нами в разговорах, здесь, со столом, повсюду как можно больше, то я буду прилагать усилия, чтобы брать от скверны святость.
0: Да, Рав сказал, что есть что-то все-таки между творением и Творцом, какое-то действие, которое можно отнести к человеку. Это называется трепет. Если человек приобретает трепет, все остальное получается выше. То есть трепет — это там единственная наша работа, исходя из того, что сказано здесь. То, что мы изучали много раз, но здесь мы учим, что этот трепет, как он дает нам возможность бороться с ситрахрой и выстроить намерение ради отдачи. Кроме того, он сказал, что поэтому написано, что каждый раз, когда выбирает лучшее окружение с правой стороны, он своим свободным выбором сокращает путь, и в десятке предложения мне, чтобы мы постоянно стремились выбрать правую линию и не думать, что это произойдет само.
1: Да, это, как всегда, работа над величием Творца, важностью, устремлением прийти к цели, доставить ему наслаждение. И в этом мы всегда можем добавить, и это всегда дает еще больше сил. Восполнить клипу, как говорили до этого, он так объяснил, что может наслаждаться напрямую. Все эти наслаждения, которые находятся там, это как тонкая свеча в конечном счете относительно отдачи.
0: Да, если мы говорим о клипе, то прежде всего должно быть четкое понимание, что мы должны наслаждаться тем, что от статуса Творца, то есть что мы хотим быть на этом уровне, и даже есть много всяких форм, в которых мы это представляем себе, но, как говорит Рав, ты видишь потом, что в клипе нет ничего, есть только малюсенький свет, может, тоненькая свечка, что называется, может, есть там. И мы должны прийти к тому, что мы вместе создаем общее ощущение, общее такое состояние, в котором мы можем действительно получить там то, что называется подобие по свойствам с Творцом.
1: Да, удивительный урок. Какую песочницу он нам дал. Может быть, песок требующий, но если мы слушаем каббалиста, зачем он нам дал эту песочницу, мы можем наполняться его силой.
0: Да, что мы возьмем из этого для реализации десятки, нам дал совет украсть из ситрахры, то есть мы должны искать, как нам просто грабить ее и приходить к святости. Он говорит, что, как Раф объясняет, что это клей, это то, как ты строишь клей, ты берешь ситрахры ради отдачи и вводишь к святости, так ты поднимаешься к Наранхаю, Нархаем.
3: Боаз бен Нью-Йорк катав лану.
1: Боаз Нью-Йорк написал нам, что я понял, что нужно воровать из клипы в святость, то есть переводить из одной власти в другую. Это можно только с получением силы от группы, потому что клипа сверкает тебе издали, что в ней есть много наслаждений, хотя в ней нет.
0: Давайте будем последние секунды благодарности, чтобы мы могли достичь сокращения времени, как он сказал Иран, потому что мы иногда забываем, что наша жизнь проходит, и это происходит только в интенсивной форме, когда наша методика каббала дает человеку большое количество ощущений в короткое время.
1: Прием к следующей части урока, и до этого споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала. Здравствуйте, друзья! Сегодня мы начинаем изучать серию Птиха, введение в науку Каббала, и продолжим это делать по пятницам. Это серия 2006 года. Там Рав углубленно так раскрывает нам эту Птиху. И это уроки продолжительные, не короткие какие-то отрывки, и рамки будут более-менее такие. Вначале мы читаем текст, который будем изучать. В этом случае это будет первый пункт введения в науку Каббала. Затем мы вместе посмотрим урок, запишем вопросы, выяснения, а потом будет семинар и время на вопросы-ответы. Урок очень, конечно, волшебный. Немножко об этом произведении, введении в науку Каббала. Баль Сулам всю свою жизнь писал, и главное его произведение — это учение «Десяти сферот». Оно сосредотачивает тексты Арии, все, что Арии обучал, и описывает нисхождение миров сверху вниз, от начала и до Сиюма, там 2000 страниц, 6 томов. Это было первое произведение Баля Сулама, а потом он написал 5 предисловий, чтобы подготовить нас и к изучению учения 10 сферот, и также к изучению его главного детища. Это комментарий Сулам на книгу Зоар. Это он уже писал на закате дней. Последний том уже был опубликован после его смерти. Но предисловие к учению 10 сферот, предисловие к книге Зоар, введение в книгу Зоар, Пируша Сулам и введение в науку Каббала, Птиха. Введение в науку Каббала было написано после учения 10 сферот, и это было написано кратко, как происходило нисхождение миров с самой верхней точки до нашего мира, через миры Адам Кадмон, как были созданы миры Ацелут, Брия, Яцира, Асия, как был создан Адам Ришон в них. Все это нисхождение сверху вниз описано в введении в науку Каббала. Это мы начнем изучать сегодня. И мы это начнем с клипа. Клип номер один.
1: Пожалуйста.
2: Пиха лехохмата Каббала от Алеф. Махшевет Абрия.
1: Первый пункт.
0: Введение в науку Каббала, первый пункт.
1: Раби Хананья бен Акашия говорит: захотел Творец Лизакот удостоить Израиль, поэтому умножил для них Тору и заповеди, как сказано: Творец, желая праведности его, возвеличит Тору и прославит. И известно, что на иврите слово «лизакот» — «удостоить» означает также «очистить» от слова «из духа хут» — «очищение». И это соответствует сказанному мудрецами, что заповеди были даны для того, чтобы очистить им Израиль. И необходимо понять, что это за чистота, которую мы обретаем с помощью Торы и заповедей, и что же это за виют? Нечистота, грубость, дословно толща, которую мы должны очистить с помощью Торы и заповедей.
3: Что там, нам нужно понять, что там, где мы изучаем науку Каббала, то говорится не об этом мире, говорится о душах. Не то, что нам представляется в наших 5 органах чувств, что является материальным. Поэтому все определения нам нужно передавать, как объясняет нам Баль Сулам в первой части внутреннего созерцания учения 10 сферот, что то, о чем говорится в науке Каббала, говорится, нам рассказывается на языке ветвей, не на обычном разговорном нашем языке. где то, что мы слышим, или то, что мы читаем, как, читаем какое-то слово, мы сразу знаем, о чем мы говорим. За словом есть тот самый объект, или действие, или сила, то, к чему мы привыкли в этом мире. Нет, поскольку говорится о духовном мире, и используются только названия, только имена этого мира, то имена берут из этого мира, и каждое имя указывает на что-то, что находится в духовном мире, и это отношение называется языком ветвей, и нам нужно каждое слово толковать в его духовном смысле. На что это указывает в духовном мире? Что стоит, на что указывает каждое слово? И чем лучше мы будем знать, чем лучше мы будем уметь объяснять, что находится за каждым словом, мы как бы себя прилепим больше, ближе к духовному, будем стремиться находиться глубже в восприятии, в духовном состоянии, и не оставаться в воображаемом материальном состоянии. Когда каббалисты как будто бы говорят нам о нашем мире. В нашем мире они не говорят ни слова. И поэтому нам стоит во время учебы, мы обязаны во время учебы все время объяснять себе как можно более точным образом каждое слово, которое написали каббалисты, потому что они имели в виду только объекты или действия духовные, исключительно. Так он говорит так, Раби Хананья бен Акашия говорит, он был великим каббалистом, он говорит, захотел Творец, высшая сила, общая, доброе, творящее добро, находящееся в отдаче, удостоить Израиль, лезакот на иврите. А что значит лезакот? Очистить в чем-то Израиль. Как мы знаем, Яшар Кель, тот, кто стремится быть как Творец, он по своей цели называется Яшар Кель, прямо к Творцу Израиль, стремится стать как Творец, быть как Творец. Поэтому Творец для такого человека делает очищение. Он желает, чтобы такой человек был чистым. И что он делает? Он, видимо, делает их именно, он, именно вот этих вот нечистых, чтобы очистить, он умножает для них Тору и заповеди. Мы уже знаем по объяснению, что такое Тора и заповеди. Тора — это высшая сила, которая воздействует на человека для того, чтобы исправить его, чтобы он стал как Творец, отдающий как Творец. Эта сила, когда приходит к человеку, она называется светом Торы. «Я сотворил злое начало». Если у человека есть злое начало, есть эго, и есть у него или нет. Видимо, человек, который раскрывает, что у него есть эго, нечистота, и он желает очистить, исправить его, то он просит, он желает быть чистым, и в соответствии с этим приходит к нему высшая сила. «Я сотворил злое начало, сотворил Тору приправу». Он тогда требует Тору, высшую силу, чтобы она исправила его. А если у него нет, если ему нечего исправлять, то тогда нет прихода высшей силы к нему, нет Торы. То есть Тора всегда светит относительно нечистоты, относительно зла, которое человек раскрывает в нем, в себе. Где зло — это противоположность Творцу. Творец полностью дающий, человек раскрывает, что он эгоист, определяет, что это зло, и не желает находиться в этом, и стремится не быть в этом, и получает свыше силу исправления, которая называется Торой. Только в таком случае он занимается, у него есть занятие Торой. Когда приходит эта сила свыше, чтобы исправить его, очистить его, то тогда действие, которое проходит по нему в исправлении, называется заповедью. И поскольку в нас есть 613 желаний с намерением ради получения изначально, исправить их на ради отдачи, те самые желания, которые оставались, только пусть остаются, только чтобы изменилось намерение, для этого нам нужно произвести 613 исправлений, которые называются 613 заповедями.
1: Очистить Израиль — это уже процесс. Есть Тора, и заповеди, и этапы, 125 ступеней, и душа первого человека, Адама Ришона. Почему это так? Почему сразу же Творец не делает это в тот момент, когда создает творение?
4: Буре бара.
3: Творец сотворил зло. Поэтому это называется брия, творение, бар, вне его. Кроме зла он не сотворил ничего. Желание получения. Неисправленное, испорченное, которое разбилось по дороге, отдалилось от Творца в изменении по форме. После многих скрытий не сразу был сотворен человек в этом мире, после очень многих определений, подготовок со стороны зла и со стороны добра, чтобы все было в человеке, готовым, чтобы он сам проделал путь обратно. И с помощью того, что он ищет путь, находит силы, составляет себя в духовном. Из этого он учится быть как Творец. И эти действия, разумеется, действия, которые представляются нам связанными с временем, местами движениями, что они медленные. Но если ты говоришь о времени как о последовательности одного за другим, причины и следствия, то и свыше так было. Духовное время — это причины и следствия. У нас, в нашем состоянии, время — это не причина и следствие, потому что мы не используем причину и следствие таким образом. Если бы мы реагировали на причину сразу, сразу была бы наша реакция, то мы бы вышли из рамок материального времени, которое как бы протекает без нашего участия, к состоянию, когда мы производим время. Время — это внутреннее ощущение внутри человека. Если я нахожусь под воздействием клипот, под властью клипот, то они мне растягивают время. Они из точки делают месяцы и годы, потому что управляют мной и не дают мне возможность правильно отреагировать. Но если бы я поднялся над ними в вере выше знания, над клипот, то время собралось бы в точку и зависело бы

0: Когда я выхожу в духовное пространство, выше Махсома, есть здесь Брия и Цира Асия, клипы, и Брия и Цира Асия
1: Дегдуша,
0: святости.
1: А я,
0: когда я получаю авиют с одной стороны, получаю силу с другой стороны, с правой, и воссоздаю себя как кли с авиютом и экраном. Из авиюта приходит кли, а из силы приходит экран. И тогда я получаю радиоотдачу. Работаю в виде трех линий. Что нужно исправить? Клипу нужно исправить с помощью святости. У нас в этом мире есть что исправлять, нечего исправлять. Это желания, которые не направлены на Творца. Что желает клипа? Использовать Творца. Использовать его, чтобы наполнить себя. Наполнить себя. Святость. Это намерение. Намерение ради получения от Творца. А тут намерение ради отдачи Творцу. В этом разница. Нет другой. Это я должен изменить. У нас в этом, в нашем мире, ниже Махсома, вообще нет отношения к Творцу. Он скрыт. Если он скрыт, то нет у меня к нему ничего, никакого желания, никакой необходимости, ничего. Я хочу... Что у меня есть в этом мире? У меня есть группа, как бы это назвать? Не знаю, есть группа, и есть я. И я хочу использовать группу ради получения. Это называется клипой. Или ради отдачи. Это называется святостью. Если я меняю себя в той мере, в которой я могу изменить себя, в этой мере я выхожу из материального выше Махсома в духовное. Это, собственно, действие, с помощью которого я поднимаюсь. Поэтому сказано, что возлюби ближнего своего, как самого себя, это великое правило
1: Торы.
0: Но это не действие, которое напрямую направлено на Творца. Я не вижу его, он как бы скрыт за группой. Внутри народа моего я нахожусь. Продолжай, пожалуйста.
2: Продолжаем. Первый пункт, и мы уже говорили об этом в моих книгах «Пани Мазберот» и «Учение десяти сферот». И повторим здесь вкратце, что замысел творения заключался в том, чтобы насладить творение щедрой рукой Творца. И поэтому было отпечатано в душах огромное желание и стремление получить от Творца его шефа.
0: То есть, как мы учим в четырех стадиях прямого света, и мы это вскоре будем учить в продолжении птихи, введения, но мы должны немножко объяснить эти слова, иначе все будет непонятно. Если у нас свет, высший свет, который строит творение, строит кли. И в той мере, в которой есть в свете желание отдавать, тогда в кли у нас есть в конечном счете желание получать. Это желание получать развивается, доходит до различных размеров, но в конечном счете, различных масштабов, но в конечном счете свет должен быть равен кли, потому что если Творец совершенный, он желает, чтобы творение наслаждалось совершенным образом, и не больше, и не меньше. Творение не может сразу прийти к такому совершенству и наслаждаться всем тем, чем Творец хочет, чтобы оно насладилось. Творение должно развить свое желание к тому самому наслаждению. И поэтому в этом есть здесь развитие.

0: Но изначально Творец сделал максимум то, что Он мог сделать по отношению к творению. Он сотворил желание получения в максимальном размере.
1: Ведь желание получать — это кли, определяющее меру наслаждения, заключенного в шефе. Ибо величиной настойчивости желания получить шефа — это высшее благо, определяется величина удовольствия и сила наслаждения, заключенного в шефе, не менее, не более.
0: То есть мы не можем измерить это высшее наслаждение шефа на иврите, не можем измерить само по себе. Мы можем измерить только, насколько оно наполняет кли. В соответствии с этим мы можем сказать только. У нас есть кли. Сколько есть внутри, мы можем сказать, насколько нет, мы не можем сказать. Или мы можем сказать, что это высшее наслаждение приходит в соответствии в мере хисронов, которые есть в кли. Но почувствовать все-таки мы можем только внутри кли. То есть ощущение шефа, ощущение высшего наслаждения, оно может быть или положительным, если есть наполнение, или отрицательным, если нет наполнения. То есть мы не проверяем наслаждение, мы проверяем кли. Оно полно или пусто. В соответствии с этим мы можем о чем-то говорить. Как в нашем мире. Я не знаю, что у меня есть за ухом. Приходит какая-то волна, я не знаю, что это. Давит мне на барабанную перепонку. Барабанная перепонка делает какое-то движение, какую-то реакцию, хочет вернуть себя к равновесию. Так выстроены все мои келим. Они хотят вернуть себя к равновесию. И в соответствии с этим я проверяю, что давит на меня и насколько мне удается уравновесить. Это моя реакция. Сила — это когда я уравновесил свою барабанную перепонку в какой-то момент по отношению ко второму моменту, к третьему. Я проверяю, и так создается такая волна. Эта волна давит на мой нерв, и нерв передает это в мозг. Мозг сравнивает это с памятью, и тогда начинает передавать мне ощущение, которое называется звуком. Ты сейчас слышишь музыку, которую, с которой ты знаком или не знаком, но в конечном счете я даже не вношу в себя то, что находится снаружи, а я измеряю свою реакцию на то, что находится снаружи. Снаружи могут быть разные вещи, но как я это трактую, это зависит только от моего кли. То есть я всегда чувствую кли, а не внешнюю волну. Она в меня не входит. Я могу здесь даже воздействовать на нерв и почувствовать внутри явления, как будто бы я слышу. Вы знаете, есть люди, которые чувствуют шум в ушах. Все это мозговые явления. Этого нет снаружи. И иногда мы слышим, как будто кто-то что-то мне говорит. Я смотрю, никого нет. Я не сошел с ума. Это приходит ко мне из памяти. Без того, чтобы я вызывал из памяти что-то, для того, чтобы определить, что я слышу, ко мне приходит из памяти что-то. Как будто бы я слышу какой-то звук, какой-то голос я слышу снаружи. Настолько мы замкнуты в нашем кли. Все полностью внутри. Есть как бы какое-то подобие, какое-то представление, воображение, что это происходит, что есть что-то вне нас. Вне нас нет ничего. Все явления, которые нам представляются находящимися снаружи, всякие волны и так далее, это все внутренние явления. А почему мы говорили об этом? Поскольку все находится внутри кли, и если мы исправляем кли, мы чувствуем себя иначе. И явление, и следствие, все это, все, что находится в кли, называются мирами, подъемы, падения, материальное, духовное, все, о чем мы говорим, для чего у нас есть слова и нет слов, а только ощущения, что было и что будет, все происходит только в нашем кли. И поэтому человек должен посмотреть внутрь и постараться позаботиться о том, чтобы найти это кли и его улучшить. Только это. И об этом говорит наука Каббала. Больше не о чем заботиться. Отсюда, прежде всего, всякая философия, восприятие мира, о чем заботиться, о чем нужно заботиться, что нужно исправлять. Не исправляй мир. Не представляй, что ты чем-то там управляешь и что-то можешь исправить. Это неверно. Он не меняется таким образом. Он только портится. Почему портится? Портится твое восприятие. Ты отдаляешься от истины. Начни исправлять себя, и тогда ты увидишь мир иным. Поскольку мир — это некое воображение, представление, отображение твоих внутренних свойств. Да.
1: Может быть, это не связано, но если все находится внутри, зачем мы делаем распространение? Почему нам это надо?
0: Мы живем в соответствии с той действительностью, которая проявляется мне в моем текущем состоянии. То, в чем я сейчас нахожусь. И в соответствии с этим я работаю. По моему ощущению, по моему восприятию, сейчас я существую в мире. Я и другие, и человечество. Вместо меня и душ. Есть люди, которые видят себя и человечество, и вместе с тем видят, что есть я и души, и систему между мной и душами, не политика, не какие-то там торговые отношения, а я и остальные души в системе дам решен. И одно другому не мешает. Человек находится в материальных чувствах и духовных. Исчезают материальные чувства, тело умирает. Неважно, он остается с духовными. Если я отношусь к двум этим восприятиям как к единому, то я могу... Не для меня разницы. Я прихожу к остальным душам и воздействую на них, насколько я могу. Я каким-то образом привожу их к исправлению. Я могу отнестись к ним, к этим остальным душам, как будто существующим вне меня. А я могу относиться к ним, как будто это мои части, только представляющиеся мне находящимися наружу, снаружи, потому что я не исправлен. Поэтому мое распространение — это не распространение. Когда я что-то распространяю другим, я этим исправляю себя, свое отношение. К кому? К Творцу. А кто такие остальные люди? А это не остальные люди, они мне представляются находящимися снаружи, потому что я не исправлен, но это мои части. Поэтому это не распространение по отношению к внешнему, это становится внутренним исправлением моего кли. Друзья, так мы не продвинемся. Не распространение, о том, что написано здесь.
1: Что касается рисунка, вроде как выглядит, что память — это первая вещь, которая действует, и потом из этого мы уже начинаем искать. И тогда мы уже сравниваем с ним. То есть меня интересует очень, что такое эта память. Можете объяснить?
0: Это не относится к делу.
1: Отношение к реальности.
0: Я сказал, о том, что написано здесь, у тебя есть вопрос? Нет. Сиди, сядь, продолжай.
1: Мы продолжаем. и они связаны друг с другом, так что невозможно разделить их.
2: Желание и свет, свет и желание связаны вместе, пока не вплоть до того, что невозможно их разделить.
1: Кроме их принадлежности, что наслаждение относится к шефу, а большое желание получить эту шефу, это высшее наслаждение, относится к получающему творению.
2: То есть связаны вместе, творец сотворил творение, когда все, все еще есть связь между ними, которую невозможно разделить. Но если можно о чем-то говорить, то есть свет, и этот свет сотворил кли. Но они связаны так, что невозможно их разделить. То есть разница есть только в источнике, кто, кто является первичным, а кто вторичным. Дальше.
1: И непременно оба они исходят от Творца, однако и они, они вышли, заложены в замысле творения, однако необходимо разделять их так, как сказано выше, что шефа исходит из Ацмуто, непостижимая суть Творца, то есть является его продолжением как сущее и сущее. И сущего творения, а желание получать, которое содержится там, является корнем творения, то есть корнем чего-то нового, вышедшего как сущее из ничего. Ведь в Ацмуто, конечно же, нет там свойства желания получать.
2: Так есть Ацмуто, и мы не знаем, что это за Ацмуто, потому что там все еще нет желания получать, и поэтому мы не можем никогда раскрыть его, Ацмуто, потому что мы постигаем только из кли, которая приходит как создана из ничего, которая за Ацмуто. Ацмуто является корнем света, а свет, который выходит из Ацмуто, он приходит облаченным в кли. Если бы не кли, если бы не хиссарон, который сотворен из ничего, то свет не выходил бы из Ацмуто. То есть никогда нет такого, что есть свет без кли. Свет без кли, мы не знаем, что это такое. Нет такой реальности. Так, а какова реальность без кли, без творения Ацмуто? Это очень важно, потому что мы затем говорим об окружающих светах, отраженном свете, прямом, как будто бы мы говорим о светах, которые вне клим. Но нет такого. Если мы можем что-то сказать о чем-то, то это из ощущения, которое находится в нас. Не о внешней этой волне, которая как бы находится вне нас. Как я вообще могу сказать, что это? Нет, это оторвано от меня. Я так себе представляю здесь то, что я чувствую, что я что-то слышу снаружи.
0: Если казать демьон.
2: У меня есть такое представление, такая иллюзия. Это даже наука раскрывает, что это так.
0: И
2: наука Каббала это говорит. Что вне нас Ацмуто. Кто это, неизвестно. Мы знаем только, что это источник. Но это Ацмуто. Когда оно воспринимается в нас, воспринимается уже внутри кли. И только в нас мы можем сказать, что оно существует. То есть вне меня не существует ничего. И это очень важно, потому что всю концентрацию человек должен направить на себя, на свое исправление, и тогда улучшится его восприятие, его статус и вообще все. Да.
1: И поэтому считается, что вышеупомянутое желание получать — это весь материал творения от начала и до конца.
2: То есть желание получения, если мы говорим, что только внутри него мы чувствуем, только явление в нем мы называем кли, и явление в нем мы называем светом, явление в нем мы называем творцом, явление в нем мы называем творением, мирами. Это тоже различные явления в нем, души, животные. Неважно. То, что мы чувствуем, весь наш космос, неживое, растительное, животное, человеческое в нашем мире и в духовных мирах, ангелы, там, серафимы, ангелы, демоны, все это явление внутри желания получения, исключительно. И Творец. Это явление внутри желания получения. Постарайтесь задавать вопросы только относительно самого текста.
1: Желание получать, которое содержится в шефа, само по себе это что-то новое, и что является причиной этого обновления?
2: Он пишет, что это желание получения является новым. А это новое происходит из желания Творца насладить его. Об этом можно задать тысячу и один вопрос, но это то, что то, о чем они пишут, как самое первое. Мы потом будем больше знать об этом, будем знать, как это понятие, как его раскрыть для себя. Это действительно тяжело. Почему он, кто он хотел насладить, почему у него есть такое желание насладить творение тогда? Есть у него хиссарон, нет у него хиссарона? Он нуждается в творениях или не нуждается? Или он, и творение несчастное должно страдать, пока придет к какому наслаждению? Есть тысяча и один вопрос. Часть из них объясняется в предисловии к книге Зоар. Но к части из них мы можем прийти только тогда, когда придем к реализации цели творения. Пожалуйста.
1: Продолжаем читать. До такой степени, что все множество разнообразных творений, их разновидностей, которые мне числа, и пути их поведения, которые уже раскрылись, и которые еще раскроются в будущем, представляет собой не что иное, как меры изменения значения желания получать. А все, что есть у них в этих творениях, то есть все получаемое желание получать, отпечатанное в них, все это исходит из Ицмуто, как сущее, из сущего, и нет в нем ничего вновь созданного, возникшего, как сущее, из ничего, ведь оно никоим образом не является чем-то новым, а исходит из вечности Творца, как сущее, из сущего.
2: Очень просто. Все, что есть, о чем мы можем сказать, что оно существует, раскрывается, не раскрывается, нам в будущем раскроется. И все проявления, которые, все события, которые происходят с каждым, все это понятие материи, которое проходит различные процессы, изменения. И внутри этой материи есть наполнение, которое называется светом. Эта материя называется неживым, растительным, животным и человеческим в духовных мирах на различных уровнях. И в нашем мире неживое, растительное, животное, человеческое с силой оживляющей, поддерживающей. Это то, что является светом, и кроме света и кли, материи и наполнения желания и наполнения нет ничего. Поэтому очень просто. Нам не надо путаться, души, духи, какие-то там вещи различные существуют, не существуют. Все это только материя, которую свет оживляет и поддерживает. То, что раскроется и не раскроется, разумеется, есть разница, но эти раскрытия зависят только от нас, внутри наших килим. Мы можем в изменении наших килим проделать как бы такое путешествие во времени, потому что времени и нет. Время — это состояние, которое проходит по нас. На этом мы пока что завершим урок и...
3: В первую очередь мы хотим сказать спасибо Творцу, который дал нам этот урок. Рава, давайте начнем обрабатывать эти вещи. Первый семинар, 4 минуты. Что мы слышали? Что мы слышали и что нас тронуло?
4: כן. טוב, העניין עם עצמותו ככה, ממש...
5: Да, то, что говорилось про Ацмуто, это оставило впечатление, что нет света, который бы не был облачен в келим. То, что мы говорим, свет Макки, окружающий, прямой свет, все это облачено в кли. И восприятие, реальность, все это в келим происходит и вызывает много вопросов. Света, которые мы не воспринимаем, они влияют на нас подсознательно. То есть это все еще внутри кли происходит.
3: Меня тронуло начало объяснения Рава, когда он говорил, насколько важно слова, как бы все переводить в духовный лексикон, в этот аспект. И кто говорит на иврите, у него вообще как бы слова как бы понятны, известны, но это не те слова. Это одно, второе. Как Рав рассказывает такие вещи о нашем пути, и кажется, что рассказывает, как будто бы шутит над всем этим. Но свет должен быть эквивалентен кли. И очень глубокое там объяснение. То, что мы ощущаем в кли, невозможно вообще говорить о наполнении.
5: Он объяснил очень подробно, как наши органы чувств, допустим, ухо, да, вот весь этот механизм. Туда ничего не входит. Это процесс, где есть, где происходит сравнение, реакция, и это создает такой механизм. Это сравнивается с памятью. Но в итоге ничего не входит. А потом он говорил, что нет определения Ацмуто, но все-таки он сказал так в двух словах, что это корень света. А клипот, он говорил, что клипа хочет использовать Творца ради самонаслаждения.
3: Я главным образом услышал, что все находится в этом понятии кли, там восприятие реальности. И кроме желания получать, ничего не было создано. И все кли, о чем мы говорим, и восприятие реальности, это желание получать. И тут требуется, когда я слышу, как Рав говорит, что человек должен понять, что он является творением, и кли, который он представляет себя, это все те части, которые как бы оторваны от его тела, и необходимо сделать то, что называется «возлюби ближнего как самого себя», заниматься Творцом, да, все вот эти частоты, волны. Мы сейчас на очень низком уровне восприятия реальности пока.
5: Мембрана, вот эта механика реакции. Этот свет добра, это некая граница, как сказал Эммануэль, что ничего не входит. И мы, вызывается некое сопротивление. Да, сейчас мы постараемся углубиться в то, что мы слышали, кроме общего впечатления. Мы хотим углубиться в две центральные темы. Первая тема — это относится ко второму отрывку, то, что связано с Ацмуто. Что такое Ацмуто? Есть его непостижимая сущность, Ацмуто. А что это такое, Ацмуто? Мы не знаем.
6: Да. Есть Ацмуто,
5: есть Ацмуто, и что это такое Ацмуто, мы не знаем. Потому что там еще нет желания получать, и поэтому мы не можем никогда раскрыть его, Ацмуто, так как мы постигаем только из кли, который приходит как сущее из ничего, Ешмиаин. После Ацмуто. Ацмуто — это корень для света. Так как свет, который выходит из Ацмуто, выходит благодаря тому, что он уже облечен внутрь кли. И если бы не кли, если бы не потребность, не хиссарон, который как Ешмиаин, свет бы не вышел из Ацмуто. То есть никогда не бывает такого явления, чтобы был свет без кли. Свет без кли — мы не знаем, что это такое. Нет такой реальности. Что же такое свет без кли, без творения? Ацмуто? Сейчас вместе мы ответим на вопрос, в чем разница между Ацмуто и между светом, который исходит из Ацмуто? В чем разница между Ацмуто и светом, который исходит из Ацмуто? 5 минут.
3: Да, свет, который объединяет нас, мы должны строить кли, из которого мы сможем постичь Ацмуто, то, как он сейчас зачитал нам, который сейчас входит, то есть от него исходит свет, который приходит через него, приходит в наш кли и наполняет нас. Да? Это, поэтому мы, когда ты чувствуешь кли, тогда ты его ощущаешь.
7: Майм бен Ацмуто.
5: Что такое, а какая связь между Ацмуто и светом, который исходит из него? Я вообще не понимаю этого. Но я чувствую, как чем больше мы себя готовим, с большей силой, в большем объединении, стремлении, мы изживаем в себе какие-то негативные вещи и освобождаем место для нового. Что мы ощущаем? Трудно говорить о том, что ты чувствуешь. Ну, чтобы у нас получилось с большей преданностью идти к цели.
3: В принципе, слово «свет» уже раскрывает в себе творение, которое распознает что-то и говорит, произносит это слово «свет». По-видимому, каббалисты, если я правильно понял, они как бы распознают во всей реальности то, что есть за постижением творений. Что-то, что предваряет это, но прежде чем это предваряет, то есть нет сначала келим, чтобы это постичь, поэтому это называют Ацмуто. То есть это что-то совершенно полностью отделено от келим нашего восприятия. В момент, когда это входит в наше восприятие, это уже действительно свет. То, чего нет в нашем восприятии, это Ацмуто.
5: Да, можно произносить эти определения: Ешмиеш, источник света, Ешмиаин, Келим. В конце концов, когда я смотрю на вопрос, я чувствую, что все это подчинено одной цели, и все это один замысел, творение, который так не зашел и создал миры, свет, который создал это, где он начался. И все это олицетворяет замысел творения.
3: Бойз Нью-Йорка пишет, что Ацмуто — это корень света. У нас нет никакого постижения в Ацмуто, а свет ощущаем в наших келим. Я добавлю пример того, что я слышал от Рава. Такой материальный пример, что ацмуто — это как электричество. Я не могу почувствовать само по себе электричество. Я могу почувствовать, что он делает со мной. Могу увидеть, что он делает, скажем, вот, скажем, лампы, да, или какой-то нагревательный элемент, тепло появляется. То есть там электричество проходит. Не само электричество, а об электричестве сказать-то вообще ничего невозможно.
5: Хороший пример, я тоже об этом думал. Можно, проще говоря, сказать, что это источник, а свет, то есть ацмуто — это источник, а свет — это его реакция на желание.
4: Это реакция зот мемакор, что
5: это вызывает эту реакцию.
4: Лев рак махакела, махакела цорах азе. Ваз аору йоцеле милуй.
5: И ожидает обратной реакции. И свет — это наполнение.
3: Разница между ацмуто и свет, который исходит из ацмуто. Ацмуто — это бесконечное наполнение. Это вообще выражение всего бесконечного света, наполнение. Свет же, который исходит оттуда, это то, что находит свое облачение в желании получать. Так, мы продолжаем, хаверим. Сейчас еще то, что возьмем то, что Рав сказал, постараемся друг другу помочь понять, что говорит Рав. Третий отрывок. Мы услышали то, что Рав сказал так. То, что мы ощущаем, весь наш космос, неживое, растительное, животное, говорящее нашего мира. И в духовных мирах ангелы, серафимы, бесы, духи, неважно. Все это явление только лишь внутри желания получать. Да и Творец — это явление внутри желания получать. Если мы хотим раскрыть это явление, поможем друг другу как бы соединиться с тем, что Рав сказал. Семинар 5 минут. Поможем друг другу понять сказанное, что все это явление внутри желания получать. Да и Творец тоже. Это явление внутри желания получать. Поможем друг другу понять это. 5 минут.
8: Мекубалим, рушмим лану.
5: Каббалисты пишут на языке, который состоит из реакции на свет.
8: Тфисата мециут шелану и корет беэмцаут итнагдут шелану.
5: Наше восприятие реальности состоит из нашего сопротивления.
8: Тамших, Санфет.
3: Да, Рав объясняет нам, что все, что мы ощущаем, звуки, музыка, шумы, все это, да, это все снаружи, но внутри нас, внутри, мы должны как бы исправить себя, подготовить кли, откуда мы поднимаемся в ахап. А где там есть слух, запах. И тогда мы начинаем воспринимать то, что есть снаружи. Да, процесс внутри нас. Как бы снаружи раскрываем это внутри нас. Слыхаем.
5: Чем больше мы направлены на цель, цель еще больше раскрывается нам и желает раскрыться нам. Все раскрывается. Давайте стараться стремиться к этому, и чтобы Творец нам в этом помог.
9: Это как
3: желание. Мы принимаем как бы само собой разумеющееся, он включает в себя все. Ты как-то плывешь, да, как рыбы плавают в воде и спрашивают их, а что такое вода-то? То есть у нас есть только желание. И в том, что называется желанием, у нас вот эти вот распознания того, что там происходит. Есть вот эта вот точка, которая пробуждается постепенно и получает внутрь себя желание выяснить, а где есть источник, и что это вода, в которой мы плаваем, и что является нашим источником. Тоже это часть желания. И мы работаем над этим желанием, мы делаем это все вместе.
5: Это интересное предложение, что Творец — это тоже явление в желании получать. Свет создал инверсию себя через кли. И создал возможность для реализации и для выражения своей противоположной точки, которая смогла бы прийти к подобию с ним. Но это изнутри кли, изнутри желание получать. Это инверсия.
3: Боэз нам пишет, если мы вообще можем сказать что-то о чем-то, то только из нашего ощущения, которое находится в нас, то есть в нашем кли, в нашем желании получать. И Творец, как явление в желании получать, каббалисты как бы это постигли, да, на каком-то уровне той самой высшей силы, о чем мы не можем сказать, но они это постигли это на определенном уровне. И говорят, вот Творец, Бог, приди увидь то, что мы можем, то, что великие каббалисты смогли это довести до нас, спустить нам в наш мир. Да, тогда мы можем рассказывать об этом. Это и есть тот уровень. Бог, приди, увидь, почувствуй, увидь.
5: Да, на самом деле это просто. Все, что происходит, это реакция на то, что есть желание, стремление, что-то, что запускает эту реальность. Это только из того, что вдруг у нас возникает какой-то порыв, какой-то хиссарон, и Творец, Ацмуто, Свет — это не очень понятное вообще определение, но это связано с восприятием реальности. Ну, сейчас мы хотим перейти к вопросам по поводу прекрасного урока, который мы получили от Рава. Мы действительно все время впечатляемся, сколько всего есть в уроке Рава, сколько можно взять вообще и понести через всю жизнь, и как можно открывать все больше и больше каких-то открытий, учиться у Рава, как читать текст. Как вообще относиться к жизни? Как относиться к тому, что говорит Бали Сулам Арабаш? Бесконечное богатство. Мы слышали сейчас от фокус-групп много разных мнений по поводу двух вопросов, которые мы задали. И сейчас мы ждем от вас вопросы. Пожалуйста. Эммануэль.
3: Действительно, интересно как бы получить от вас вот это определение, правильную связь между Ацмуто, Боре и Свет, как бы правильно это все расставить, если это можно.
5: Мы слышали от Рава, что Ацмуто, мы не знаем, что это. Верно? Потому что там нет пока желания получать. И поэтому мы никогда не можем это раскрыть. Это Ацмуто, даже когда мы говорим о явлении, любое явление, это наша реакция на какую-то реальность. Рав там чертил, если можно, покажите чертеж номер 4, вот мы его видим. Есть некая реальность, существует вне нас, видите? Это задевает что-то, вот нашу барабанную перепонку. Да, тут говорится о слухе, но, в общем-то, это актуально для всего. Мы не знаем, что это, что происходит снаружи. Вы слышите, что я сейчас говорю, но это не то, что я говорю, это каждый проверяет свою реакцию на то, что происходит снаружи. Это такое физиологическое явление. У нас есть барабанная перепонка, там есть нервное окончание, и мы проверяем нашу реакцию на то, что на внешнее воздействие. Потом в мозге это происходит какая-то трансформация, какая-то реакция, какой-то расшифровка того, что происходит. Это чисто физиологически, это не связано с духовным. Мы живем в какой-то коробочке, и эта коробочка совершенно темная. Как она может понять что-то, что называется светом? Там абсолютная тьма. Это только лишь реакция на то, что воздействует на нас, и воздействует на нас что-то извне. Но что это? И Баля Сулам объясняет нам, насколько наука Каббала точная наука. Это истинный ученый. Он ни о чем не говорит, кроме того, что можно постичь и измерить. И все остальное это можно называть философией, фантазией, иллюзией, чем угодно. Но не говорит ни о чем другом, что четко не существует. Я слышал такой пример от Рава. Допустим, в комнату входит что-то извне. Мы не можем описать, что это. Но что есть вне комнаты, было это тем же самым или нет. То есть мы не можем об этом сказать. То есть мы можем сказать, что это пришло оттуда. Но когда ты можешь описывать отношение к нему, когда ты чувствуешь свою реакцию на него. И говорит здесь Рав, что свет и кли приходят вместе. В чем разница между ними? Только причина следствия. Свет — это причина, он исходит от Творца, а кли мы соотносим с творением, то есть с нашей реакцией на него. Другими словами, ацмуто — это то, что ты не можешь ничего о нем сказать, только ты знаешь, что от него исходит какое-то явление, которое называется кли и свет. Кли с твоей стороны, свет со стороны Творца. Свет не изменен, постоянен, но кли через свои изменения дает различные определения. Так это воздействует и в наших физических органах чувств, так это и в духовном. Что нам не хватает, чтобы наша действительность стала духовной? Чтобы что-то изменилось в нашем отношении к реальности. Если мы изменим отношение с ради получения на ради отдачи, да, это как такая коррекция, которая настраивает инструмент. Тогда мы раскроем ту реальность, о которой говорит Баля Сулам, и все еще это будут такие явления, которые человек будет раскрывать и внутри себя. Он не будет ничего раскрывать, то, что находится снаружи. Он будет лишь выяснять свое новое отношение к реальности. Это называется духовное отношение. То есть он обосновывает, то есть Баля Сулам убирает нас от всяких иллюзий, философий, все, что мы учили в жизни. Он говорит, вы сейчас занимаетесь точной наукой. Это Рав сказал, что это самая близкая наука к душе человека, самая близкая. Любая другая наука смотрит на реальность, измеряет, оценивает. Ты здесь смотришь на свою реальность, оцениваешь ее, измеряешь. Нам не хватает только правильного инструмента измерения. И это называется экран и отраженный свет. Об этом он будет говорить дальше в стихе. Любое явление, которое ты не можешь измерить, ты говоришь, оттуда приходит что-то, но я не могу это измерить. В любом состоянии. Это называется ацмуто. На любой ступени. А не где-то там, только в начале реальности. Ученый-каббалист измеряет, у него есть желание получать относительно света, который приходит. Откуда, почему, это я не знаю. Может быть, я разовьюсь, и на следующей ступени я узнаю. Сейчас я не знаю, как я это называю. Ацмуто.
9: Атва Боре, как соединить это Ацмуто, света, а где Боре во всем этом?
5: Боре — это Бо-Уре, приди и увидь. Это ступень, которая приглашает нас прийти и раскрыть его, расширить свою рану чувств, расширить реакцию на реальность. Это тоже очень четко. Боре, творец, что-то где-то существует. Нет. То, что раскрывается как явление внутри желания, как следующая ступень. Будем изучать, есть Ришимудейт Лапшут, Ришимудавиют, как всегда приходит следующая ступень, свет, который пробуждает следующий кли, который уже существует, мы его только не раскрыли. Нам нужно снова расширить свои кли, и тогда Творец становится реальным. И снова есть новый Творец, следующая ступень, которая приглашает, и снова это становится реальным. И Творец всегда — это следующий этап, который нас приближает. Это не связано с Ацмуто. Ацмуто — это то, о чем ты вообще ничего не можешь сказать. Ты знаешь, что оттуда приходит свет, и кли тоже.
10: Я хотел спросить, если можно сказать, что вот эта барабанная перепонка — это приближение, отделение... Мое от десятки, где весь мир — это Ацмуто, а моя работа — это, собственно, это десятка, где я там ближе, дальше. Можно так сказать? Как бы есть такое выражение: весь мир — это Ацмуто. А зачем нам такие определения? Нет, нет, не стоит. Что значит весь мир? Что ты имеешь в виду, весь мир — это Ацмуто?
5: То, что я не могу изменить или объяснить.
10: То, что ты не можешь заменить, и то, что ты не можешь объяснить. Нет, это не определение Ацмуто. Ацмуто определяется нами как источник, корень света, из которого исходит свет в основе творения. Я не думаю, что это надо искать и искать определение в нашей жизни. Пойдем лучше к другой стороне, да? Десятка. В десятке ты выстроишь для себя тот самый прибор для восприятия света, который распространяется от Творца к тебе. Есть большой свет, который нисходит от Творца к тебе и ко мне, ко всем творениям, не прекращаясь. Это его желание наслаждать свои творения. Как мы выстроим такое устройство, чтобы воспринимать этот свет? Нас учат тут, и Рав говорит: «Хотел Творец». Так с этого начинается. Бальсавиам начинает. «Захотел Творец очистить Израиль, захотел Творец очистить». Это высшая сила, общая, добрая, несущая добро, которая находится в отдаче, хочет нас очистить и удостоить Израиль. Да, и во Владе есть такое устремление, которое называется «прямо к Творцу, Израиль». То, что привел к Раву, Небарух, учиться, приблизиться. Что значит очищение? Чтобы человек стал чище, тоньше. Тоньше — это значит в своих свойствах относительно света. Свет отдающий Творец, чтобы дать нам свое благо, потому что благо может быть только совершенным, приходит к тому, что мы должны развить такое свойство, как и у него. Где? В этой лаборатории, да, исследовательской. Как называют это каббалисты? Десятка. Почему десятка — это лаборатория разработки, да, свойства Творца света, потому что нам нужна интеракция. У меня есть желание получать, наслаждать — это весь материал. Вся эта материя творения от начала и до конца, как мы это изучаем. Если я не произведу там внутренних изменений, я никогда не удостоюсь сущностных изменений. Да, как мы говорим, в мире я ничего не могу поменять, правильно? Я могу изменить только внутри себя, в своем кле. А десятка — это есть средство и место, где я измеряю, кто я сейчас такой. Потому что если я не знаю себя сейчас, я не знаю, что такое природа творения, и как я раскрою природу Творца, и вот эту всю дистанцию, как это все высоко и возвышенное, я бы стремился к этому, к любви. Да вообще, я вообще ничего не знаю. жизнь проходит как во сне. И в этой, вот этом сне дают мне точку, привели сюда, дали мне десятку Рава, дали Рабаша Бальсулама. И тут место работы, чтобы уподобиться и стать подобным свету, стать отдающим, как он, творец, товарищем. Тебе спасибо.
11: Амусагим еш ми еш, еш ми ай.
5: И понятия сущее из сущего и сущее из ничего. Как их связать с ощущением, с пониманием? Потому что это очень абстрактно, очень мы не можем это почувствовать. Как это приблизить? Это тоже в определениях, которые Бали Сулам дает, что такое свет, что такое кли. Он говорит, когда и ученые исследуют реальность, знайте, что есть только одно, что изменяется, только желание. Желание получать изменяется. Свет не изменяется. В соответствии с желанием ты в свете будешь раскрывать разные явления. Поэтому свет, который источник, это причина. Он называется «Еш-ми-еш», сущее из сущего, есть присутствие света, и это мы каждый раз раскрываем. А «Еш-ми-айн», созданное из ничего, это желание получать. Есть желание получать откуда? От того, что нет желания получать. В самом корне, в четырех стадиях прямого света, нет желания получать. Это желание насладить творение. И вот это явление существует как свет. Оно не существует, как кли. Кли, первое, которое раскрывается, это первая стадия, когда есть желание получить свет. Это называется «еш», желание, из «эн», из ничего. И в нашей жизни тоже все время реальность изменяется. Есть единственное, существующий Рав давал пример на первой части урока о каббалисте, когда его помощник говорит, я прошел пару состояний, а его Рав говорит, я уже 400 состояний прошел. Разница между маленьким и большим, что и количество, и качество состояний, и те изменения, которые он проходит, они все время происходят. И ученые, которые исследуют себя, говорят, свет не изменяется, это еш-ми-еш. Что изменяется? Изменяется только желание получать. Каждый раз раскрывается нам новое желание. Это изменение. Оно называется «Еш-ми-айн». Каждый раз новое желание, которое обновляется. И при нисхождении сверху вниз, то можно понимать. И в нашем отношении к реальности это объясняется просто. Никогда не следует говорить «он сделал», «они тут меня обделили», «обокрали». Состояние изменилось, теперь я так воспринимаю реальность. Почему состояние изменяется? Потому что свет воздействует на желание, и каждый раз изменяет желание, и раскрывается новое желание согласно решимот. Решимот эти, они уже существуют. Бенни плюс один уже существует, но только Бенни об этом не знает. И когда придет новое желание, подействует на Бенни, Бенни вдруг посмотрит на реальность по-другому, что вызывает эти изменения, свет, но в самом свете нет изменений. Свет — это еш-ми-еш, свет — это явление, которое раскрывается в кли. Само кли каждый раз меняется, а духовное кли — это когда изменяются его экраны, абьют, в желании получать, с которым можно работать. Это называется уже духовное кли. Это называется «Еш-ми-айн», каждый раз что-то изменяется. А о свете нельзя сказать, что он меняется. Поэтому это нас настраивает, корректирует, дает отношение к реальности. Нельзя сказать, что Бенни мне сделал вот это и вот это. Нет, я изменился. И вдруг я вижу, Бенни уже другой. «Еш-ми-айн», желание изменилось.
12: «Киев эхад».
5: «Киев один».
13: Так, дякую, друзі. От Раф казав, що сприйняття часу — це тільки тому, що ми знаходимося в кліпі. А якщо ми можемо піднятися на
10: це, Раф сказав, що восприйняття времени — це те, що ми знаходимося в кліпі. Але якщо ми піднімемося над цим, можна восприймати время як причину і слідство. Що значить відноситися до времени от іменно таким образом? Рав сказал, что вот отношение ко времени, оно такое. Вот что он сказал.
9: Раскрытие зависит только от нас, в наших келим. Мы можем в изменении наших келим, если захотим, производить такое путешествие как бы во времени, потому что времени нет. Время — это те состояния, которые проходят. Что такое состояние? В учении десяти сферот есть определение времени и определение движения, что такое духовное время и движение. Изменения в келим — это то, что создает.

0: И уроки, которые дают нам направлять нас на это, выйти из вот этой раковины эгоистической во что-то, что подобно свету, и тогда сможем воспринимать его, который есть, который наполняет, и нет никого кроме него, а мы в нем. Также будем помнить, что нам даются возможность изучать эти высшие вещи, чтобы вызвать окружающие света. Даже если мы ничего не поняли, то это отсмуто, что откуда распространяющий свет. Возвращаемся к уроку, повторяем урок снова и снова с внутренней молитвой, чтобы эти усилия возбудили окружающие света, которые бы выстроили в нас эти высшие свойства. Спасибо.
1: Закончим песней.

0: Шалом лехулам.
1: Здравствуйте, друзья. На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 2 октября 2002 года. Это второй урок по статье Рабаша «Какое действие человека в духовной работе относится к Творцу». Статья находится в книге «Труды Рабаша», первый том. Будем читать продолжение статьи, начиная на 755-й странице. В течение 25 минут, начиная со слов. И в плане духовной работы нужно разъяснить.
2: И в плане духовной работы нужно разъяснить, что когда человек наслаждается от какой-то вещи, человек благодарит за это, здесь есть обновление веры. Иными словами, человек во время благословения должен верить, что Творец дал ему это наслаждение, которое входит свойство его желания насладить свои создания. Поэтому также материальное наслаждение облачено наслаждение, которое Творец хочет дать творением, потому что только Творец оживляет все, сказанное «ты оживляешь всех». Но все то время, пока человек не удостоился почувствовать, кто питает его, Творец облачается материальное облачение, поскольку только в низких облачениях, в которых также животные способны ощутить наслаждение, и также и уровню говорящие дано почувствовать в них наслаждение. В этих материальных наслаждениях, которые человек ощущает так же, как животные, есть место для выбора. Иными словами, здесь есть место сказать, что все наслаждения, которые есть в этих облачениях, это природа. Другими словами, они говорят, что страшно подумать, нет никакого правителя у природы. Следствием этого является то, что все светские не хотят верить, что у природы есть правитель, потому что у них есть ясные доказательства внутри разума, что это так, как они говорят. А есть верующие, которые говорят, что они идут выше знания. То есть, хотя со стороны разума следует сказать, что все это только природа, в любом случае они верят, и у них есть вера в мудрецов, которые говорят, что есть Творец,

0: который управляет свойством добра. Получается, что то, что творец облачается в материальные наслаждения, и они получают удовольствие и наслаждение, то им достаточно, чтобы жить счастливой жизнью, и у них нет никакой потребности знать, есть ли у природы правитель, потому что что нам добавит это в наслаждениях? А они хотят умножать наслаждение посредством множества облачений.
1: Например, получить больше денег, больше почести, больше наполнить тело едой, питьем и тому подобное. И причина в том, что нет у них потребности искать, может быть, есть здесь правитель природы. Это следует из того, что, как сказано, рабу удобнее без ответственности. Это является следствием того, как сказали мудрецы, что человек не хочет принимать на себя порабощение от кого бы то ни было, а человек хочет жить свободным и не быть подчиненным никакому человеку. Получается, что в то время, когда человек ищет разные ухищрения, чтобы узнать, что есть правителю природы, то оказывается, что если он примет на себя это мнение, что есть правитель, то ведь тогда он будет вынужден исполнять указания правителя, и тогда он будет вынужден сказать, что есть вознаграждение и наказание. А в таком случае лучше сказать, что природа, страшно подумать, не имеет правителя, и тогда он может жить распущенной жизнью. Из вышесказанного получается, что то, что от нас скрыты блага и наслаждения в Торе и заповедях, это сделано с изначальным замыслом, чтобы оставить место для выбора, ибо в Торе и заповедях невозможно сказать, что нет, страшно подумать правителя, поскольку кто же тогда дает Тору и заповеди? Однако, кто же он, побуждающий сделать выбор и поверить, что есть правитель природы? Но в то время, когда человек отдает себе отчет, что не может быть, чтобы человек, находящийся на уровне говорящий, имел тот же уровень жизни, как животные. То есть они не могут смириться с тем, что у них нет более важной роли в их жизни, чем у животных. И тогда они начинают искать для себя цель жизни. Как сказали мудрецы по поводу Авраама, который спросил, может ли быть столица без правителя? Тут же раскрылся ему властелин столицы и сказал, «Я правитель столицы». Иными словами, когда увидел одну горящую столицу, то есть увидел, что весь мир, который называется столица, все терпят страдания, и об этом он спросил, может ли быть столица без правителя? Наверняка природа не заставляет страдать мир без правителя природы. И он начал искать правителя, сразу же раскрылся ему правитель и сказал ему, «Я этот правитель, я это правитель мира».
0: Мы видим, что должно быть пробуждение со стороны нижнего, чтобы он захотел узнать и почувствовать, что у природы есть правитель, и устремился бы слиться с Творцом, и он делает все, что в его возможностях делать, несмотря на то, что видит, что ему тяжело увидеть это внутри знания, что правитель природы действует в свойстве добрый, творящий добро. То есть он видит, как ему самому не хватает блага и наслаждения, а также, когда смотрит на мир, он видит, что весь мир находится в страдании и бедности, как в материальном, так и в духовном. И тем не менее он должен верить верой в высшее знание, что Творец является правителем мира, и он дает всему миру только добро. Как говорит мой отец и учитель, человек должен верить в высшее знание, что Творец управляет миром частным управлением в свойстве доброе, творящее добро. Несмотря на то, что внутри знания он видит обратное, он должен сказать истинные глаза, но не видят они. То есть до тех пор, пока человек еще не удостоился войти в владение Творца и отменить свое собственное владение, человек не в состоянии увидеть истину. Из сказанного мы видим, что когда человек наслаждается в этом мире, что означает желание получать для себя, хотя это желание приходит со стороны Творца, то есть только таково было желание Творца, чтобы творение наслаждались всем благом. Получается, что человек наслаждается, он исполняет желание Творца.
1: Если так, почему он должен благословлять Творца? Разве намерение насладить свои создания было по причине, что не хватает Творцу, чтобы благословляли его? И смысл благословления заключается в том, что благодаря дающего, чтобы пришло благословение на все дела рук его. И нужно спросить, разве Творец нуждается, чтобы пожелали ему благословения и успех, что имеет место только у творений, которые сами по себе слабые, поэтому они нуждаются в благословении и успехе в том, что они не могут достичь делами рук своих, потому что им не хватает силы. А как такое можно сказать о Творце?
2: Улам.
1: Однако, согласно тому, что мы изучали, что для исправления творения произошло сокращение и скрытие, чтобы было место у нижних получать, и чтобы не было состояния стыда во время получения наслаждений. И по этому поводу нам дано различает две вещи. Первое — действие, то есть то, что человек получает наслаждение. Второе — намерение, то есть причина, то есть, что, то есть кто обязывает его получить это наслаждение, называемое действием.
0: И тогда человек начинает производить саморасчет. То есть человек хочет увидеть, что и кто дает ему наслаждение, когда он наслаждается. И он видит, что все наслаждение зависит от стремления к данной вещи. И это мы относим к нашей природе. Иными словами, Творец дал нам желание и стремление получать наслаждение от чего-либо, от чего мы способны извлечь наслаждение. Когда человек производит самоотчет, он видит, что благодаря этому он приходит к отделению от Творца. То есть он видит, что из-за этого получения он получит отдаление от работы Творца из-за различия по форме. И он обязан получить из-за этого приближение к материальному. А главный смысл материального — получать для себя работу ради собственной выгоды. Человек называется материальным, а не ради Творца. То есть Творец определяется как свойство духовного, поэтому человек обязан строить намерение на действие по получению наслаждения. Первое, чтобы он верил, что то наслаждение, которое он получил, приходит от Творца, а не от какой-нибудь другой силы. Второе, чтобы он построил намерение ради отдачи и сказал, что поскольку Творец хочет, чтобы творение получили наслаждение, он исполняет волю Творца. Иначе, если бы он не мог построить намерение ради Творца, он был бы готов отказаться от этого наслаждения. Но это работа, который приходит не за один раз. И это называется, что он благословляет Творца. То есть благодаря работе по отдаче считается, что человек дает Творцу килим, чтобы у него была способность передавать человеку наслаждение, потому что сокращение, которое произошло, чтобы не получать в получающие килим, сейчас будет реальность, когда Творец сможет отдавать, поскольку сокращение ушло от них. Поскольку сейчас он будет получать не ради собственной выгоды, а ради Творца.
1: Поэтому сейчас можно сказать, что человек, который совершает благословение, то есть создает намерение во время получения наслаждения, то есть что его наслаждение состоит в том, что он наполняет желание Творца, то, что он, Творец, хочет дать добро своим творениям. Это называется, что он дает благословение на деяние рук Творца. То есть поскольку деяние рук Творца — это дать наполнение творением, и от того, что он дает намерение ради отдачи, есть сила наверху дать свет нижним, так как сейчас нижний не отдаляются в результате получения. Даже наоборот, сейчас очевидно, что они слиты с Творцом, и доказательство этому в том, что наполнение может распространиться в килим, способных получать, потому что эти килим останутся в святости. И получается, что он вызывает с помощью благословения распространение света к нижним. И из этого мы поймем то, что спросили, почему существует такая строгость в вопросе благословения. По-видимому, потому что он наносит больше ущерба в сравнении с другими прегрешениями. И, как сказано выше, вопрос благословения — это вопрос подготовки килим, чтобы у Творца была возможность дать нижним благо и наслаждение. И это изобилие не будет им во вред, то есть они не отдалятся вследствие получения блага и наслаждения от благословенного Творца из-за различия по форме. Ведь известно, что отличие по форме вызывает отдаление от Творца. Получается, что тот, кто не делает благословение на наслаждение, то есть не строит намерение, что было ради отдачи, он не позволяет высшему благу распространиться свыше. Получается, что он как бы становится причиной того, что у Творца не будет возможности осуществить цель творения, которая заключается в том, чтобы насладить свои создания. И это как было сказано, что в человеке присутствуют два действия. То, что приходит со стороны Творца, это желание и стремление к наслаждениям. А второе — это действие, которое мы относим к творениям, намерение ради отдачи. Его мы относим к нижним, то есть человек должен быть в намерении ради отдачи.
0: Получается, согласно этому, что кли будет способно получать высшее благо и останется в слиянии в момент получения блага. Есть два условия, то есть действие и намерение. И следует различать здесь партнерство в создании целостности кли. Первое — Творец. Второе — творение. И это как сказано в книге Зоар, сказать Сиону: народ мой, читай не народ мой, а ми, а со мной, ими, ты, что означает быть в партнерстве со мной. Как я создал небо и землю речениями своими, как сказано словом Творца, небеса были созданы, так же ты, чтобы твоими речениями мудрости ты создал новое небо и землю, счастливы трудящиеся в Торе. Это значит, что благодаря Торе, свет, который возвращает к источнику, можно прийти к уровню отмены собственного владения. Все, что человек делает, будет направлено на доставление наслаждения своему Создателю.
2: Из
0: сказанного получается, что если человек не выполняет свою, не дает свою долю в кли, то есть это вторая часть, которая называется желание отдавать, он приводит к тому, что благо, которое должно прийти к нижним благодействию нижних, тем, что он не ставит намерения, из-за этого благо задерживается. То есть тем, что он не дал благословения, он убрал связь высшего с нижним, так как высший является дающим, а нижний — получающим. В таком случае между ними есть различие по форме, нет слияния. И в таком случае, как высшее благо может прийти к нижнему? Поэтому, когда есть связующая стадия, то есть и нижний тоже хочет быть дающим, как и высший, высшее благо уже может прийти к нижнему благодаря этой связи, которая есть между ними. Тогда как, если этой связи нет, это подобно тому, как будто он отнял пищу, которую его отец и мать должны дать детям. И этот человек отнял это и детям нечего жить.
1: То есть то, что он наслаждался и не сделал благословения, то есть не сделал намерения ради Творца, следовательно, он сделал это наслаждение, которое является свойством получения, и передал его нечистым силам, которые используют все свойства получения ради получения. Этим они питаются. Это означает, что вместо того, чтобы с помощью благословения, если бы его намерение было ради отдачи, святость питалась бы от этого, то есть благодаря этому прибавилось бы высшее благо в мирах святости, а он своими действиями без намерения дал силу клипот. И нет вопроса в том, что означает сказанное, что он погубил мир, если он не испортил. Ведь он не испортил само его свойство. Какое отношение у него есть ко всему миру? Это нужно объяснить так, как сказали наши мудрецы. Раби Элазар, сын Раби Шимона, говорит: из-за того, что мир судят по большинству, и человек судит по большинству, исполнивший одну заповедь, счастлив, поскольку склонил себя весь мир на чашу заслуг, совершивший одно прегрешение, горе ему, ибо он склонил себя и весь мир на чашу долга. Видим, что один человек своим долгом грабит пищу, которая должна прийти ко всему миру. Поэтому тот, кто не делает благословения, грабит своих отца и мать. То есть то наполнение, что они должны были дать ему, и то, что должны его отец и мать дать всему миру, он задерживает это. Получается, что он губит мир их Отца Небесного.
0: Иными словами, то, что Отец их Небесный должен был дать наполнение и пищу всему миру, он забрал эту силу, которую мир должен был получить, чтобы святость прибавилась во всем мире. Он передал эту силу Ситре Ахре, поскольку благодаря каждому получению ради получения, которое совершают нижние, возникли добавки силы у Ситре Ахре. Благодаря каждому намерению на действие, которое он направляет ради отдачи, возникают добавки блага в святости.
2: И
0: сказанного нам понятно Почему так сурово то, что тот, кто получил наслаждение в этом мире и не дал на это наслаждение благословения? То есть, как сказано выше, это намерение. Ибо только благодаря благословению добавляется свет во всех мирах и приходит наполнение во весь мир. Из сказанного выходит, что если намерение человека только лишь доставлять наслаждение Творцу не ради собственной выгоды, тогда он не смотрит на величину наслаждения, а смотрит только на величину страстного желания того, что он хочет насладить Творца, поскольку благодаря доставлению наслаждения Творца он приводит к подобию по форме в корне его души, и это приводит к тому, что высшее благо будет привлекаться в большей степени, так как высший хочет дать больше, чем нижний хочет получить. Ему не достает только дающий килим. Получается, что тем, что он фиксируется в свойстве отдачи, автоматически привлекается большее благо. Поэтому не нужно просить, чтобы у него были большие света, нужно только стараться, чтобы у него были большие килим, то есть отдающие килим.
1: И это, как мы разъяснили выше, что сказали мудрецы, что означает «ибо в этом весь человек». И отвечает, сказал Раби, весь мир целиком создан только для этого, то есть для трепета перед небесами. Как написано, «чего Творец Всесильно Твой просит у тебя, кроме трепета». И смысл трепета — это, как сказано в комментарии Сулам, что он боится, вдруг он не сможет отдавать Творцу. И в этом весь человек. И в этом заключается все, что должен сделать человек, то есть создать отдающий килим, остальное, то есть света, дает Творец. И это, как сказано, все в руках небес, кроме трепета перед небесами.
2: Он
0: приводит к подобию по форме, это приводит к тому, что
2: говорит,
0: что нечего просить большие света, нужно стараться, чтобы у нас были отдающие килим. И тогда автоматически есть также и света, и вообще больше концентрироваться на том, чтобы доставлять наслаждение Творцу.
1: Да, есть такое, то, что сказано, что он не оставляет меня, что, может быть, он не сможет отдавать Творцу. Перейдем к уроку от 2 октября 2002 года.
0: Мы прослушали статью, что такое действие человека на путях работы, к которым мы относим к Творцу. Вторую часть статьи. От 61 страницы Самахаров. Это, в общем, статья из 3-го тома Шлаве Сулам. 54-я страница. Глава Дворим Экев. Что есть нечто все-таки между Творцом и Творением, какое-то действие, какой-то поступок, который можно отнести к человеку, и называется трепет. Что если человек обретает этот трепет, все остальное кроме этого, он получает свыше, кроме этого, свыше, все готово. И просто должно излиться на человека. А только в той мере, в которой у него есть трепет, это изливается на него. Высшее благо, совершенство, вечность, все благо и наслаждение, все, что запланировано и готово, и ждет его, и только кли не достает, который называется трепетом. Это кли Рэбе называет благословением. И благодаря благословению благо приходит свыше. Отраженный свет, экран. А против этого он говорит, стоит ситра ахра. На самом деле, работа с ситра ахра – это работа очень интересная. Ситра ахра не заинтересована просто получать. Это не ее корень. Просто получать – это желание, которое создал Творец. Природа ситра ахра, против этого также и в святости, потому что одно против другого есть всегда такие свойства, только природа — это воровать. Наслаждаются от кражи. Я много раз...

0: Проверка звука.
1: Проверка звука.
0: Нормально.

0: שלום חברים וחברות, אנחנו במבנה העולמות העליונים. אנחנו בשלב מאוד מאוד יפה של המעבר מפרצוף.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы изучаем
0: דרך המעבר הזה בין גלגל
1: духовные миры. Мы говорим про переход парцуфов от Гальгальты к Аб и говорим, как происходит переход от одного парцуфа к следующему. Мы входим в
0: פתיחה לחוכמת הקבלה בהסבר של המעבר מחלק אחד לחלק הבא אחריו.
1: תיכה, ведение в новую קבלה. В переходе от одной к другой части. Где мы вообще находимся? Мы изучали, что есть замысел творения, насладить создание. Для того, чтобы были создание, было создано пхина алиф, первая стадия, она развивается, проходит четыре шага, пока не приходит к тому, чтобы быть творением в четвертой стадии и принимает решение, что я не готова напрямую принимать свет, а хочу определить условия. И теперь, когда получу свет, то лишь при условии, что у меня будет новая кли, которая называется экран и отраженный свет. И это условие, которое определяет Малхут, или Пхинадалит, называется сокращение. Весь свет из него исходит, и чтобы получить его, она не соглашается, и тогда получает свет частями, по мере того, что есть сила работать со светом, и видеть, не потерять величие дающего, величие Творца. Это называется работа с экраном и отраженным светом. А и первый парцов структуры новой схемы называется Гальгальта. Есть экран, есть отраженный свет. В результате этого есть рожь парцова. Можно разделить между светом, приходящим, который называется прямой свет, и по отношению к отраженному свету, от которого образуется свет Малхут. И в подобии есть возможность Малхут принять порцию света, чтобы было намерение отдавать дающему. Это называется распространение света в Гальгальту. По мере того, что она перестает получать, проверяет, что еще можно делать, экран истончается, очищается, возвращается назад в П. Есть новый расчет. И сегодня мы говорим о том, что происходит в П Гальгальты. Весь расчет заново, как получить. И тогда Бальсулам говорит, что есть два воспоминания, две решимот от распространения и выхода света. Один называется решимот дейт лапшут. То есть, что у меня было в Гальгальте? Что получила в Гальгальте? Второе решимот называется решимот давиют, имеется в виду, сколько сил есть сейчас для получения. Мы говорим, что в Гальгальте она сделала максимум, называется далит. Теперь, проверяя, сколько у нее сил для получения, какой есть экран, то он поменьше и по своей величине, и по своей силе. Поэтому это называется уже гимл, третий. Теперь мы говорим, что решимот далит дейт лапшут. Далит дейт лапшут — это значит возможность того, что

0: было в Гальгальте, и что было до сих пор, и Гимел Давиют, то есть с чем, как она сейчас может работать с экраном. Или, короче говоря, мы называем это Далет Гимел. Поэтому, когда вы будете видеть парцов Аб, следующий парцов, над ним подписано Далет Гимел. Далет Гимел — это те силы, с которыми он может работать. Но для того, чтобы создался этот Далет Гимел, есть два этапа, или два рож. Один из рож называется Рош Дейт Лапшут, или Захар, мужская часть. Он состоит из того, что берет силу Авиют Гимл, которая включается в Ришимо Дейт Лапшут. Гимл, включенный в Дали, делает расчет, сколько я могла получить раньше по отношению к тому, что могу получить сейчас. Рав дает пример. Так же, как раньше была порция мяса, допустим, на 200 шекелей, теперь есть только 100 шекелей. Происходит проверка на эти 100 шекелей, сколько я могу получить от этого. Главное — это прошлая порция, и по отношению к ней, сколько я могу получить, это называется Рош Дейт Лапшут, облачение. После того, как выходит Рош Дейт Лапшут и делает расчет, теперь происходит проверка, сколько я на самом деле могу получить. И это называется Рош Дейт Авиют. Вот на нем мы сегодня будем фокусироваться. Об этом сегодняшний урок. Рош Дейт Лапшут, но главным образом Рош Дейт Авиют. Что происходит сейчас? Как происходит решение, сколько я могу получить в следующем парцуфе, который называется парцуф Аб? Или, как в примере, который дает нам Рав, как делала сейчас расчет, сколько мяса могла съесть, сколько я могу сейчас, и расчет сейчас на новое. Допустим, нынешняя порция, она рыба. Сколько я могу получить рыбы ради отдачи? Это уже новый расчет, новый рож. Поэтому еще раз. Два данных. Решимо Дейт Лапшут и Решимо Дейт Авиют. И два роша. Один — это Рош Дейт Лапшут, Рош Захар, который... материал его, сколько Гимел Авиюта может включиться в Далет Дейт Лапшут. Второй рош — это Рош Дейт Никева, то, что называется женское начало. Сколько силы есть для того, чтобы работать с Авиютом Гимел. Все это мы изучали и будем сегодня продолжать. С фокусом на это, из-за того, что тема сложная, мы посвятили этому два урока. У Бааль Сулама тоже два пункта. Мы проходили Мем Гимел, и теперь переходим к Мем Далет, 34-й пункт. Прежде всего, давайте послушаем Рава, который даст вступление. Потом перейдем к 34-му пункту. Пожалуйста, клип.
1: Есть два зивуга. Зивуг на Далет Дейт Лапшут, облачение Гимел Авиюта. Понятно, что на Далет Дейт Лапшута нет зивуга, нет там такого зивуг. Но Гимел Дейт Лапшут с Далет Авиют, они делают... А зивуг на Далет Дейт Лапшут. Потом Гимел Авиют делает зивуг на себя саму.
0: Еще раз мы изучали, что Рош делает расчеты, а Гуф получает цвета по мере расчета в Рош.
1: Да.
0: Как расчет здесь происходит на более высокой ступени, так что Гуф получает на более нижней ступени.
1: С какой стати? У тебя есть хорошее облачение, Дейт Лапшут, которое выходит на Далет облачение. Это то, что осталось от Гальгальты, и выходит только Рош, Дейт Лапшут, без Гуф. Потом у тебя выходит Рош Авиюта, Гимел. Гимел Авиюта. И из Рош Авиюта у тебя выходит уже и Гуф Авиюта. Это Аб.
0: То есть два роша.
1: Да, два рош. Это Лапшут и Авиют. Да, только у Гагальта один рош.
0: И какое соотношение между этими рошами?
1: Рош Дейт Лапшут. Это относится только к Лапшу и Лапшуту. Облачение того, что было раньше. А Авиют — то, что сейчас.
0: Что я должен делать?
1: У тебя есть решимо, это дает тебе дополнение, добавку.
0: Понятно. Я пытаюсь понять, что делать.
1: свечение света Ехида в свете Хохма.
0: Для чего это нужно?
1: Это не то, что нужно. Это согласно природе так вот происходит. В первую очередь, это вот так.
0: Эта система, это понимаю.
1: А почему это происходит? Потому что Решимо остается, Решимо, облачение остается. Чем это может помочь и чему поспособствовать, да, или повредить, это мы будем еще изучать. Есть тут добавка к свету Аав, знать, что перед ним есть ощущение, что было до него, что это Гальгальта, у него есть связь с Гальгальтой. А то, что он рождается от Гальгальты, это что-то другое. Ну, хорошо, рождается. Рождается, его бросили. Нет, у него есть свечение от этого. Он получает оттуда. Но у него есть возможность вернуться назад.
0: Это как бы помощь снизу вверх?
1: Гораздо больше того, потому что Рош Итлапшута Аб облачается на Рош Гальгальте. Рош Авиюта Аб облачается от Педу Хазе Гальгальте. Понимаешь? Он тут кое-что постигает из Рош Гальгальте. Он знает, что есть перед ним кто-то высокий, большой, получает оттуда... Но... Потому что у него нет авиюта достаточно. Но свечение, да, принадлежность, да. Ну, такими словами вот будем пользоваться. Да, есть перед ним кто-то высокий, кто-то большой, и он получает оттуда свечение. И также перед нами есть кто-то большой, высокий, наш Рав, который учит нас, как строится высшая система, что там находится наш корень, и как приблизиться к нему, и как его постичь. С помощью того, что будем приобретать свойства отдачи и любви, как это есть в высшем свете у хозяина. И поэтому мы просим, об этом мы молимся, и в этом учёба. Мы изучаем систему, потому что изучение ее принесет нам свет, возвращаясь к источнику, из корня нашей души. И вот эта сила должна выстроить наши свойства, которые приведут нас к раскрытию. В духовное раскрытие, в контакт с высшей силой, где наше сердце и мозг, на этом будет строиться духовный парцуф, Рош, Тох, где мы будем действовать ради отдачи, как и свет. Так что Рав сказал, коротко подведем итоги. Рав сказал так. У нас есть Рош, облачение, Итлапшут, это первый Рош, который выходит на Далит Итлапшута, то, что остается от предыдущего парцуфа, предыдущего действия, что называется Гальгатка. Отсюда есть у нас Рош Итлапшут, и Рав подчеркивает, что у Рош Итлапшута нет гуф. Первый Рош... Он выходит только как Рош без гуф. Почему без гуф? Потому что первый Рош, доминантный в нем, это решимо облачение. Однако Виют Гимел, что называется Некева, включается в Захар, в Далит Итлапшута. Но Захар там доминантный, поскольку он доминантный, но у него нет Авиюта, Захар мужская часть, это слово «чистота». Поэтому на этот Рош не выходит гуф. А куда выходит гуф? Только на второй Рош. Рош Авиюта. Из Рош Авиюта выходит у нас и гуф Авиюта. И это будет парцуф Аб, второй парцуф. И вот то, что мы хотели подчеркнуть, то, что это первое, что мы учим. То, что Рош Итлапшут относимся к тому, что это облачение на то, что было до этого, а Рош Авиют относится к самому парцуфу, который сейчас рождается, который сейчас будет действовать, который сейчас выходит и строится, парцуф Абба. Дальше. Рав сказал, что Решимо из Рош Итлапшута, Рош Итлапшута, Решимо Итлапшута дает нам добавку. Добавку свечения света Ехида, которое было в парцуфе Гальгальта, внутрь света Хохма, который есть у нас сейчас в парцуфе Аб. Еще Рав подчеркнул, что вот эта добавка, свечение от парцуфа Гальгальта парцуфу Аб, дает парцуфу Аб возможность знать, что было до него. Есть ощущение того, что было до него, и у него есть связь. Связь с предыдущим парцуфом, с Гальгальтой. Поэтому кто обеспечивает эту связь, это ощущение, любовь, Рош, облачение. Оттуда у него есть свечение, он получает отсюда возможность вернуться назад. И Рав подчеркивает связь между парцуфами. И мы тоже ищем связь с нашим Высшим, с нашим Равом в процессе учебы, того, что он объясняет нам. Последняя точка, что мы взяли из того, что сказал Рав. Рош облачение Аба облачается на Рош Гальгальте, а Рош Авиюта Аба облачается под ним, от П до Хазе Гальгальте. Это значит, что кто постигает что-то из Рош Гальгальте во втором действии, которое будет называться Аба, Рош Итлапшут Аба ничего не постигает. Кто не постигает ничего из предыдущего Роша, Роша Авиюта, потому что он выходит на тот Авиют, который есть сейчас, Гимел. Потом мы увидим это на схемах, но прежде чем подойдем к чертежам, давай прочитаем новый пункт. Итак, 44-й пункт, введение в Нок Каббала, в учебном материале, это первый отрывок, пожалуйста, Гилад.
0: Итак, 44-й пункт из Птихи. После того, есть также включение Захара в Никива. Что такое Захар? Захар — это выход Роши Итлапшут. Роши Итлапшут — это включение Никива в Захар. Он с этого начинает. После этого также есть включение Захара в Никива. Это значит, что Решимо де Итлапшут включается в
2: Решимо.
0: Выходит Зивук Дака только на уровне Накива, то есть на уровне Пхины Гимл. Это уровень Хохма, называемый Авая де Аб, как было сказано выше. Так вот, верхний Зивук, когда Накива включена в Захар, считается уровнем Захар, близким к уровню Кетер. А нижний зивук, когда Захар включается в Накива, считается уровнем Накива, являющийся уровнем только Хохма. Однако уровень Захар, поскольку его авиют не является его собственным, а имеется в нем благодаря включению в него Накива, хотя он и достаточен для выхода десяти сферот сверху вниз, называемых Рош, вместе с тем, этот уровень десяти сферот не может распространиться сверху вниз в Гуф, что означает облачение светов в Келим. Потому что Зивук Дака на Авиют, приходящий от включения, недостаточен для распространения в Келим. И потому на уровне Захар есть только Рош, без Гуф. А Гуф Парцуфа исходит только от уровня Накивы, у которой есть собственный Авиют. И поэтому мы называем Парцуф только согласно уровню Накива. В данном случае именем Парцуфа Ам. Так как главной частью Парцуфа является его Гуф, где происходит облачение светов в Келим. А он выходит только с уровня Накива. И поэтому Парцуф называется по его имени. Давайте пройдем еще раз, пытаясь понять, что он говорит, а потом посмотрим подробное объяснение Рава. Итак, Мемдалит, 44-й пункт. После того, а мы сказали, что это значит после Роши Дейт Лапшут, говорили на прошлом уроке, происходит включение Захара в Накива. То есть Решимо Дейт Лапшут включается в Решимо Да Авиют. Далит Дейт Лапшут в Гимл Да Авиют. И тогда выходит Зивук Да Ака только на уровне Накива. На Гимл, только на Гимл. То есть на Пхину Гимл — это уровень Хохма. Почему он называет Хохмой? Потому что Гальгальта называется Кетер. Далит. Аб называется Хохма, Гимл. Называемый Авая де Аб. Авая — это структура Парцуфа. Аб. Будем изучать это чуть позже. Юд, или даже начало точки буквы Юд — это Кетер, сама Юд — это Хохма. Хей, Бина. Затем еще раз. Вав — это Зеранпин. И последнее «э» — это Малхут. Такая структура называется «авая» — «кого?» — «парцуфа аб». Поэтому говорится «авая де аб». Так вот, верхний зевук — это первый зевук облачения. Захар, когда Некива включена в Захар, считается уровнем Захар, близким к уровню Кетер. То есть это не совсем как Гальгальта, а приблизительно близок к ним. Не может сделать точный зевок, как Гальгальта, потому что у него нет авиюта Гальгальты. У него только Итлапшут. Поэтому называется кетер приблизительно. А нижний зевок, когда Захар включается в Некеву, то есть Далит в Гимл, считается уровнем Некева, являющимся только уровнем Хохма. Затем будем проходить, называется Гимл. Однако уровень Захар, поскольку его авиют не является его собственным, рождает лапшут. Он берет авиют у Гимл, не для себя, а имеется в виду благодаря включению в него Некива, хотя он и достаточен для выхода десяти сферот сверху вниз в отраженном свете, называемых рож. Вместе с тем, этот уровень десяти сферот не может распространиться сверху вниз в гуф, что означает облачение светов в кели, потому что кли в духовном кли называется, в духовном парцуфе, отраженный свет. Мы говорим отраженный экран, отраженный свет. Масах отражает, порождает отраженный свет. И отраженный свет — это кли, в котором может раскрыться внутренний свет. Итак, Орпними именно тут проявляется. Когда мы говорим про Рош Итлапшут, не может быть, чтобы в нем был Орпними, поскольку... Столько дали Дейтлапшут. То есть облачение светов в келе, потому что зивук даака на авиют, приходящий от включения, вот как здесь гимл включается в далит, дейтлапшут недостаточен для распространения в келе. И поэтому на уровне захар есть только рож без гуф. То есть рож дейтлапшут не порождает гуф, нужно это запомнить. А гуф парцуфа исходит только с уровня Некивы, у которой есть собственный авиют, у нее есть гимл да авиют. Это авиют, с которым сейчас можно работать. И поэтому мы называем парцуф только согласно уровню Некива. В данном случае именем парцуфа Аб, так как главной частью парцуфа является его гуф, то есть то, что может распространяться сверху вниз, как внутренний свет. Это суть парцуфа, главная его часть. Облачение светов в келим. Мы говорили, света в келим. Келим — это отраженный свет. И выходит только на уровень Некива, на гимл да авиют. И потому называется парцуф его имени. Сейчас, после того, как мы изучили 44-й пункт, давайте посмотрим, что Рав говорит на эту тему. Может быть, вопросы? Или сначала клип. Итак, клип, затем будет возможность для выяснений. Я слышал, что у Аб есть второй рож. Это гимл, гимл. Так что он делает расчет сам собой? Что такое гимл, гимл?
1: После того, как появляется рож дейтлапшут, он теперь делает собственный парцов. У него уже есть относительно чего делать расчет. Он берет Аришимо, гимел облачения, гимел авиюта.
0: Он делает расчет сам собой?
1: Да, да. Но может сказать, гимел и тлапшут. Откуда? Он что, уже, он уже кушал это? Нет. Откуда он тогда знает? Но то, что он сейчас создал рош и тлапшута, в том самом рош и тлапшута, он также сделал из третьей стадии своей, не только четвертой стадии, только третья стадия. Он сделал это включение гимел в далет. И тогда он сделал это уже в соответствии авиютом гимел своим. И тогда он может взять оттуда впечатление, информацию из гимел. И на это он уже на этот гимел, да, та, скажем, вот эта порция, да, рыбы вместо мяса, вот сейчас он делает расчет.
0: Кто его высший, тот, кто делает расчет?
1: Рош Итлапшут, он высший по отношению к авиюту.
0: Он выше, самостоятельный? Да. Не должно быть над ним еще парцуфа?
1: У него есть над ним, есть рош над ним, есть рош и тлапшут.
0: Не всегда расчеты должны быть по отношению к предыдущему парцуфу.
1: У него есть расчет по отношению к предыдущему парцуфу. Его вопрос, да, он обращается к предыдущему парцуфу, решимо, Гальгальта соединилась с бесконечностью, возник внутренний аба в Гальгу.

0: איזושהי פרצוף, סאג.
1: Для чего есть расчет? Если он делает расчет внутри себя, гимел-гимел. Почему недостаточно только сделать расчет относительно Гальгальты?
0: Потому что этим он себя не реализует, этим он не в отдаче хозяину. Он должен съесть и эту порцию, и вот ту порцию, и ту, пока не съест все эти блюда.
1: Но расчет к хозяину разве не то, что делается расчет в рожь по отношению к хозяину?
0: Конечно, иначе по отношению к кому? Только к Творцу, отдача Творцу.
1: Гимл-гимл — это по отношению к хозяину?
0: Да, даже самый нижний порцов. И там он это делает. Только в разбиении, где написано «я съел, и еще буду есть». И еще буду есть, когда второй раз, это он уже делает для себя. Один раз во всем этом процессе. Но кроме этого, все только по отношению к Творцу. А как это может быть, да, даже интересно. Как можно? Относительно кого будет делать?
1: Ну, не знаю, я был всегда уверен, что Творцом называется выше тебе. А тот в Гиммел-Гиммел, он делает расчеты для себя, на себя.
0: Да чего на себя-то, ну? Как это по отношению к самому себе он может делать какой-то расчет? Что наслаждать себя? Что я так буду делать? В духовном?
1: Что такое хешбон гимел-гимел?
0: Гимел — это лапшута, гимел — авиюта. Он сейчас знает, решает, что он будет совершать эти действия ради отдачи, доставлять наслаждение Творцу. Но в гимел — это лапшуте, скажем, и в гимел — авиюте. И на это выходит у нас аб. На далет гимел выходит только рожь, рожь и тлапшут. Это то, что облачается на рожь Гальгальта, кстати. На рожь Гальгальты. Рожь авиюта аба облачается от хазе Гальгальты до пе, снизу вверх так.
1: Кто выходит в гимел-гимел?
0: Выходит парцуф аб. Принимает в расчет только гимел и тлапшут, и гимел авиют. Да. Мы видели сейчас, да, даже на уроке Рава, как он потрясен. Да, как это, наслаждаться самому, себя наслаждать, что я так делаю в духовном? Вот и мы сейчас учим и просим силу, чтобы мы также вот, да, отстранились от получения для себя, потому что это делает нас противоположными высшему свету, да, отрывает нас от связи с ним. Так, что мы изучали сейчас, да, на уроке Рава, и как пройдем по нескольким моментам, мы будем рады получить ваши вопросы. Пока итог того, что мы слышали, да, мы тут отметили для себя, как мы сказали, после того, как появляется рожь тлапшут, он создает парцуф для себя. Рожь тлапшут. У нас было включение, в котором Захар был доминантным, а в рожь авиюта, после того, как получили в рожь тлапшута впечатление от предыдущего действия, сейчас будем выполнять с той силой, которая сегодня, действие, следующее действие по отдаче. И Рав дает пример, да, который сопровождает нас с предыдущего урока. Да, следующая трапеза, вторая трапеза, что называется парцов Гальгальта, да, это как мы будем кушать рыбу относительно мяса, которое было в первом парцуфе Гальгальта. Дальше. Рав определяет нам соотношение рожь тлапшута, рожь авиюта. Рожь тлапшута, он высший. Рожь авиюта это создает для себя и гуф авиюта. Он определяет это как высший и нижний, то есть две рожь. Высший — это рожь тлапшут, нижний — это рожь авиюта. Это то, что потом построит для себя и гуф. В отличие от рожь тлапшута, у которого нет гуфа, потому что у него нет достаточного авиюта, силы совершить следующее действие по отдаче. Еще одно определение, что дал Рав, соотношение между парцуфами. Рав описал это как

0: Парцуф Аам дает предыдущему парцуфу Гальгальта, ну, как бы задает ему вопрос. И мы тоже, да, ставим внутренний такой вопрос, наше требование внутреннее к нашему Высшему. Пусть развивает нас, пусть дает нам свойства отдачи любви, как у него. От нас не требуется там каких-то сил, понимания, ощущений, способностей, того, чего у нас нет. Но нам нужна потребность. И вот наша потребность поднимается к Высшему Парцуфу. И он приносит нам все, что нам нужно. Дальше. Рав описал здесь построение внутреннего Аба. Это этап построения внешнего Аба. На прошлой неделе мы говорили, сейчас не будем на этом задерживаться. Внешние Абы, там есть Рош Атлапшут и Рош Авиюта. И еще подчеркивалось, что во второй части выяснения, да, различные выражения, действия всегда по отношению к Творцу, хозяину. Каждый парцуф, который рождается от предыдущего, и третий парцуф, который родится, все они — это действие, где творение ставит себя перед Творцом и думает, как я могу сейчас давать тебе, в чем? Может быть так, может быть вот так, может быть по-другому. Сколько сил у меня есть, сколько виюта у меня есть, сколько денег есть заплатить сейчас. И от всех этих впечатлений, которые были в предыдущих действиях, я все это собрал в себе и...
1: Всё.
0: Вот это те вещи, которые мы подчеркнули. Давайте теперь ваши вопросы. Любой вопрос.
2: Мак 39, слыха.
3: Мак 39, пожалуйста.
4: Добрый день. Вот когда мы поднимаемся снизу вверх, парцуф, рош, тох, сов, получается, что гуф — это экран, который нам, прежде всего, необходимо понять, разобраться и преодолевать его. Спасибо.
2: Да,
3: нам не нужно преодолевать экран. Это рабочий инструмент, с которым мы работаем. Мы не говорим сейчас о подъеме сверху, снизу вверх. Мы сосредоточимся на том, что изучали. И так это достаточно сложно, чтобы говорить о распространении сверху вниз. Как Бальсулам нам это описывает? Это очень точная наука. Он очень точно, детально описывает, как рождается что-то новое из предыдущего. Так вот, первый парцуф, который вышел, называется Гальгальта. Последующий за ним Аб. Как это происходит? Относительно каких килим, инструментов, как Аб работает, как принимает решение, насколько он принимает решение, на каком уровне, какое отношение Аб с Гальгальтой. Все эти вопросы он поднимает здесь. Он говорит, есть два вида расчетов. Один из расчетов называется Рош Дейт Лапшут, другой расчет это Рош Давиют. Дальше сверху вниз — это вообще другая история. Это тоже часть учебы, кстати, очень стоит следовать вот за тем, что изучаем. Сверху вниз — это вообще другая история. Это окружающий свет, который раскрывается, высвечивает следующую ступень, и через скрытие мы должны выставить к этому желание, потому что мы без духовного желания. Это другой процесс, который мы изучаем больше уже в статье Рабаш. Woman's Pen 5.
5: Días, amigos. Buenos días, Clí Mundial. A ver cómo desenredo esto. Si el Or Hoser es el Clí mediante el cual percibe, puede recibirse en la Or Panim, porque en este caso el Or Hoser que nace de...
0: Если отраженный свет, через который мы получаем внутренний свет, почему в данном случае отраженный свет, который рождается от взаимного включения Захар и Нуквы, не могут стать кли, которые способны облачить света в гуф? В принципе, каково условие? Чего не хватает кли? Да, спасибо. Прочитаем еще раз 44-й пункт Бальсулама. Ну, часть этого пункта. Рав говорит так. Однако уровень Захар, поскольку это далит эт лапшут, а поскольку его авиют, не является его собственным, а благодаря включению в него никевы, женской части, то есть авиют, третьей стадии, гимел, хотя он и достаточен для выхода 10 сферот снизу вверх, что называется рош. При всем при этом этот уровень не может распространиться сверху вниз, в гуф, что означает облачение светов в килим. Потому что зивук дака на виют, что происходит в первый рош, рош итлапшут, рош захар, приходящее от включения гимела виюта, то, что называется никева, зивук такой недостаточен для распространения в килим. И поэтому на уровне захар есть только рош без гуф. Это значит, мы в действии зивуга дакаа должны, нуждаемся в том, чтобы у нас был авиют, для того, чтобы построить расчет, да, который происходит в рош. Вот это действие, что там должен быть и гуф, место исполнения. Давайте вспомним то, что мы учили несколько уроков тому назад. Как строится, как духовный парцуф строит себя? Духовный парцуф строится после решения. Да, есть простое желание, да, украсить себя. Мы хотим совпасть по свойствам с Создателем. Малхут бесконечности, четвертая стадия, хочет как бы стать такой же, похожий как Творец. Замечательно. Оттуда принимается решение. В первую очередь, я сокращаю свое желание получать для себя напрямую. Да, заглатывать. Больше я этим пользоваться не буду. Сокращение, мир сокращения. Потом она говорит, ну хорошо, сокращение — это хорошо, но где я в отдаче, как ты, я пока что только не получаю. Будет искать возможности отдачи. И когда ищет эти возможности отдачи и будет делать расчет, сколько она может получать от хозяина ради отдачи ему, где первое действие будет называться «Гальгальта», после того, как она просчитала это и спланировала, она должна это исполнить в действии. В экране есть два свойства. Одно свойство — это кашиют, жесткость. Второе — это виют. Кашиют, жесткость — это сила отталкивать все, возвращать весь свет назад, все, наружу. А виют же, согласно расчету, который она проводит, сколько я могу получать от тебя ради отдачи тебе, теперь я должна она обновить, она должна задействовать желание, желание получать с намерением, которое она ведет к тому, чтобы быть в отдаче. Какова сила выстроить гуф парцуф? Откуда он приходит? Он приходит из авиюта. Поэтому Баль Сулам и Рав объясняют нам, что для того, чтобы на практике произошло действие по отдаче, следующее необходимо никева. Кто порождает? Никева. Женщина рожает. Тут есть корни всего того, что у нас есть, на всех уровнях. Без женской силы, силы авиют, и нечего родить. Не родится следующее действие. Так вот, захар, облачение дает точки соотношения. Как я был в отдаче до этого, как я буду искать возможности отдачи сейчас, но без никевы ничего не происходит. Не выстроится следующее действие, потому что захар в 43-м предыдущем пункте Баль Сулям пишет нам, на предыдущем уроке это было, что захар, что это за слово захар? От слова «тонкий». У него нет сил. Он может желать, думать, планировать отдачу, но сил-то у него нет. Как бы у него в кошельке нет денег. Пусто. Сила откуда? От женщины. Она рожает. Поэтому гуф парцуфа или основа парцуфа, как он говорит здесь, прочитаем, что гуф парцуфа, да, вот где я остановился, 44-й пункт. Гуф парцуфа, а аб или любого другого следующего парцуфа, когда родится, происходит только с уровня накивы. Почему? У нее есть собственная виют, сила. Получать ради отдачи. Сколько? В этом парцуфе, геймел, в следующем парцуфе, бет. Но всегда, когда будет строиться парцуф, он сможет родиться только от силы отдачи, которая есть у нее, и определяется это как никева. Она авиют. Захар — это тонкость, чистота. А у никевы есть авиют. Можно выполнить действие и выстроить гуф для рож.
1: Дякуємо, дорогі викладачі. Ми весь урок говоримо про розрахунки із товаришами. У нас є таке запитання. А що це за...
3: Здравствуйте. Ми весь урок говоримо о расчеті, який потрібно зробити. Наш расчет, наш вопрос такий. Яку порцію я можу їсти в десятке? Как мы можем в десятке реализовать? То, что мы изучаем, не имеет все еще отношения к реализации в десятке. Мы говорим о расчете между краном и отраженным светом. Это все выше Малхут, над ней. Тот, кому удастся в десятке достичь места, которое... То есть через включение в центр десятки. И он сам уже будет в отмене, будет находиться над своим желанием. И раскроет желание десятки. И сможет работать только ради отдачи. То есть, что его намерение будет ради отдачи, будет делать сокращение всем своим желаниям. Ему уже не нужно наших объяснений, он раскроет все сам. Но тот, кто... Мы не говорим сейчас в десятке, в нашей работе, а говорим только о том, что сейчас... Мы, как десятка, изучаем Баля Сулама и Рава, слышим объяснения и Рава, и Баля Сулама. И исходя из того, что мы слышим те же имена, Захар, Накива, Рождет Лапшут, Рождет Авиют, мы понимаем, что не понимаем их, но очень-очень хотим к этому прийти, и это вызывает привлечение окружающих светов, и тогда мы, как десятка, товарищи в десятке, сможем привлечь свет, чтобы прийти в центр десятки и найти и почувствовать то, где мы находимся. До тех пор не нужно это материализовывать, даже нельзя. Нельзя это связывать, будто бы мы уже выполняем какую-то работу у нас в десятке. К чему нельзя? Запрещено, потому что это и называется материализовывать. Это не что-то внести реально в материю. Материализовывать — это значит, что можно понять что-то духовное в желании ради получения. И до того, как есть экран, сокращение экрана, мы только ради получения. Поэтому мы так не делаем. Хорошо? Поэтому если хотим поместить десятку в учебу, то да. А сейчас мы учимся и привлекаем окружающие света для того, чтобы этого достичь. Это все единственное. Спасибо за вопрос, это важно прояснять.
2: Шалом, хаверим, туда раба ле шиур азе.
0: Как раз вопрос, как задавать хорошие вопросы на уроке, потому что то, что у нас есть, да, какое-то движение, да, материализовывать все то, что мы читаем. И вместе с этим мы задаем вопросы только об первоисточнике. И кажется, это как бы умозрительно, а цель ведь не умозрительно ведь учиться, а как задавать хорошие вопросы, то, что касается строения миров. Да, спасибо, Элель. Действительно важный вопрос ты задаешь. То, что мне больше всего помогает на каждом уроке, не только строение миров. Я прихожу на урок... Это прийти через объединение с десяткой, как маленький ребенок, который хочет протянуть руку своему отцу и пойти с ним погулять там, где отец думает, что там нужно погулять, там будет хорошо. Рав говорит о высшем мире, о процессах там. Мы тоже хотим быть там. Самое лучшее — это создать в центре нашей десятки такое стремление, чтобы мы тоже пришли к постижению этих свойств, как и Рав постиг, и превратить себя как бы вот в глину, с которой работает скульптор. Пусть принесет нам мысли, чувства, внутреннюю какую-то структуру придаст, духовные процессы, то, о чем он думает, что об этом стоит рассказать нам. Дальше. После того, как это установилось, мы открываем, да, свой слух, мозг, сердце, следовать за его словами. Да, что он говорит мне сегодня на этом уроке? Он мне говорит первое, которое ведет ко второму, потом приводит к третьему, четвертому. Я пытаюсь вслушиваться в процессе того, что под всем есть вот этот вот внутренний слой. Молитва, чтобы мы удостоились быть в таких вот свойствах, в таких процессах. О чем Рав говорит? Задать вопрос, да, урок строения миров, стоит спрашивать первое, да, что первое порождает второе, второе, третье, третье, четвертое, потому что об этом сейчас Рав решил рассказать мне. Я пытаюсь понять, что он мне сказал, что такое первое, как это порождает второе, как это порождает третье, как порождает четвертое. И из всего этого все время внутренняя молитва, чтобы пришел свет, возвращающий к источнику, к нам, и поднял бы нас, выстроил в нас такие свойства, которые позволили быть в первом, во втором, в третьем, в четвертом. То есть такая двойная игра. То есть вся внутреннюю работу ты делаешь внутри, но хорошие вопросы, касающиеся строения миров. А что вы сказали? Первое, второе, третье, четвертое. Тогда я как бы отрываюсь от своего мира и стараюсь соединиться с ним, с высшим, в высших мирах.
6: Woman Carmel.
3: Здравствуйте. Спасибо за урок. Хотела прояснить относительно Тлапшута и Авиюта. Я понимаю, что работа происходит в Авиюте, в Никиве. А облачение — это Захар, он как бы не может сделать зивук и меняться. Но в конечном итоге это тоже превращается в Далит Гимел, то есть становится даже Гимел Гимел. То есть и потом Итлапшут тоже меняется. И отсюда вопрос. Получается, что и в Итлапшуте, и в Авиюте есть и Захар, и Накива. Да, хороший вопрос. Давайте посмотрим, как Рав отвечает на этот вопрос. Мне кажется, что как раз там ответ. Потом продолжим этот ответ. Давайте послушаем Рава. Еще раз. С тем самым отношением, о котором говорил Рова Орен. Два слоя, так как Орен объяснял. Мы в молитве весь урок, и теперь мы следуем плотно за словами Рава. Пожалуйста, так кажется, что Некива включается в Захар, и есть зивук, как он сказал, что приблизительно кетер, но когда Захар включается в Некиву, то зивук остается все еще гимл. Так что как бы выходит из системы от того, что есть включение Захара в Некиву?
0: Что от того, что есть включение Некивы в Захар?
3: Включение Некивы в Захар, мы говорили, что когда я буду подниматься снизу вверх, есть как бы направление, куда подниматься, память о том, куда подниматься.
0: Добавка.
3: Да, добавка.
0: А включение Захара в Никеву?
3: Ну, как тут написано, выходит тот же зевук. Как, даже если бы не было включения, как я понял?
0: Нет, он сейчас будет действовать согласно Кли, согласно Авиюту.
3: Чем помогает Далит? Да, так написано. Для чего тогда нужно этот Итлапшут? Именно в этом конкретном звуке.
0: В какой-то момент ты идешь согласно Захару, в другой раз ты идешь согласно Никеве. У тебя есть различия между одним и другим, и в этих различиях ты... В этих различиях ты... измеряешь, насколько каждый взвешивает это все относительно другого, насколько важна тебе Никева относительно Захара и насколько Захар важен относительно Никевы. И тогда ты, когда ты заканчиваешь, да, весь этот расчет, то тебе понятно, что у тебя в руках, что во включении Никивы в Захар у тебя есть кли, а включение Захар в Никиву у тебя есть свет. Итак, ты продолжаешь. И это у тебя есть на всех ступенях.
3: Можно ли сказать, что зивук на гимел Никивы получает смысл за счет того, что включается в далит, и он знает, кто он по сути, дает ему как бы ощущение, так же, как наши органы чувств работают, когда нам нужно всегда два элемента, чтобы отличить.
0: Без этого не может быть зивук взаимного включения Никивы в Захар, без того, чтобы Захар не включился в Никиву.
6: То есть
3: без взаимовключения Захара в Никеву, Никеву в Захара, не может быть, чтобы родилось взаимовключение Захара в Никеву. И получается, что то, что порождает следующий парцов, это включение Захара в Никеву. Хорошо? Литвания 1.
7: Спасибо, дорогие товарищи. Я понял, в одной голове и в другой голове есть взаимовключение Никивы и Захара. А зачем нужна голова без тела? Есть ли взаимные какие-то действия между двумя головами? Спасибо.
3: Мы видели, как Рав объяснял в двух последних клипах то, что есть парцов Гальгальта. Можно вот видеть это на чертеже. Гальгальта распространяется от П и вниз до табура. И дальше в Гальгальте... Нет. До этого есть то, что называется хазе. Хазе Гальгальты. Затем, когда Гальгальта очищается... Парцов поднимается, экран поднимается на несколько уровней, пока не доходит до того самого места П де Гальгальта. Здесь вот наверху П Гальгальта. Там рождается Рош де Итлапшут, и за ним Рош де Авиют, который уже от Хазе и до П. То есть если здесь наверху П Гальгальта, а здесь Хазе Гальгальта, внизу табор, то относительно, где облачаются эти два роша? На Гальгальту, относительно Гальгальта. Вот здесь это рош де Авиют, это Захар. Он облачается от П Гальгальта и вниз. Где облачается рош де Авиют или Некива? Некива облачается уже между П Гальгальта и Хазе Гальгальта. Поэтому нет необходимости сейчас еще в Гальгальте. Нет достаточно авиюта для того, чтобы породить Гальгальты. Он называется Рош Кетера приблизительно. Это Рош Захар, он не рождает. Рош Даникева уже на новый авиют, на авиют Гимл. И на Вьют Гимл он порождает, и поэтому у него есть и распространение сверху вниз. Это уже его внутренний свет. Все это в облачении Галгальта. Затем, когда рождается, кстати, это называется внутренний аб, апними. Рав пользует, использует это понятие. Затем появляется модель, как породить аб, и он рождается сам парцуф аб. Именно таким же образом, как и внутреннего аб. Но он уже будет называться внешний аб. Так вот, вот это все оранжево. Это облачение в Галгальту, аб внутренний, и по его подобию рождается внешний аб. Понятно?
8: Интересует отношение высшего и нижнего парцуфа. Вот обычно считается, что высший планирует нижний, думает о нем и рождает его. Но из слов Рава я услышала, что Галгальта пока не очистилась, она и не планирует аб, она не знает ничего о нем. И более того, Решимот Далит Гимель пробуждает Малхута Эйнсоф, а не сама Галгальта. Вот можно прояснить отношения высшего и нижнего парцуфа? Существует ли разрыв между ними вообще?
0: Нет, от Рава мы сейчас на уроке это не слышали. Я не хочу просто так фантазировать. Я хотел бы углубиться все-таки в отношения. Как вы говорите, отношения между парцуфами, да? Тут мы слышали это на уроке сейчас. Несколько как бы определений. То, что мы слышали в первом клипе, с чего мы начали. Может быть, это немножечко вам тоже даст какие-то мысли, прояснения. То, что вы спрашиваете сейчас. В чем вопрос Рош и Тлапшут? То есть Рош и Тлапшут — это первое звено, которое связывает парцуф Галгальта со вторым парцуфом, который родится сейчас. Аба. И был там вопрос, что добавляет Рош и Тлапшут? Ведь Рош и Тлапшут не строит для себя гуф, только Рош Авиюта, да? Так как товарищ спросил. Зачем тогда нужно первое Рош, Рош и Тлапшута? А Рав говорит, добавка. Есть тут дополнение, свечение света Ехида в свете Хохма. Есть добавка света Аб, знать, что было до него. Есть ощущение, что было до него. У него есть связь с Галгальтой. Не то, что он рождается от Галгальты, его бросили, и все на этом. Нет, есть связь, есть свечение от этого. Он получает способность вернуться уже. Пойти назад, обратно. Связь, добавка, подсветка, вернуться, они производятся за счет, главным образом, Рош и Тлапшут. Без нее невозможно. То, что касается состояния, да, различия Захар, Нетива, Нетива, Захар, невозможно, чтобы кто-то из них один только действовал. Нам надо и первый Рош, Рош Захар, где там включена и в Нетива, в Юд Гимел, в облачение Далит Захар. Нам нужно и второе Рош, и там включение, противоположное включение в Гуф, но оба эти Рош и сочетание, где сначала доминантен Захар, потом доминантно Никива, иначе не родится следующее действие. Но это итог ответа. На уроке, что мы сегодня изучали, мы не учили, как предыдущий парцуф, а планирует порождение следующего парцуфа. Рав говорил о том, как в каждый данный момент парцуф делает расчет по отношению к хозяину, творцу. Где я могу сейчас быть в отдаче? Может быть, есть высшая система, которая все это планирует, но это не тот момент, который был на этом уроке. Мы идем сейчас за Равом, и мы учим, да, как изучать каждый данный момент, как я могу быть в отдаче творцу. У меня есть впечатление от предыдущего отдачи. Если только сегодня силы на Виюте, и тогда сочетание этих я стремлюсь к максимальному действию подачи, которое сейчас произойдет. Спасибо.
3: Спасибо, дорогие друзья. Вопросы очень сильно помогают для выяснений и уточнить материал. Мы видим только, насколько велики наши учителя Бааль Сулам, наш Рав, насколько они находятся там, куда мы все вместе наверняка с помощью нашей общей учебы придем. Закончим песней.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом лехулам.
0: Здравствуйте, друзья! На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 2 октября 2002 года. Это второй урок по статье Рабаша «Какое действие человека в духовной работе относится к Творцу». Статья находится в книге «Труды Рабаша», первый том. Будем читать продолжение статьи, начиная на 755-й странице. В течение 25 минут, начиная со слов. И в плане духовной работы нужно разъяснить.
2: И в плане духовной работы нужно разъяснить, что когда человек наслаждается от какой-то вещи, человек благодарит за это, здесь есть обновление веры. Иными словами, человек во время благословения должен верить, что Творец дал ему это наслаждение, которое входит свойство его желания насладить свои создания. Поэтому также материальное наслаждение обучено наслаждение, которое Творец хочет дать творением, потому что только Творец оживляет все, сказано, и ты оживляешь всех. Но все то время, пока человек не удостоился почувствовать, кто питает его, Творец облачается в материальное облачение, поскольку только в низких облачениях, в которых также животные способны ощутить наслаждение, и также и уровень говорящий дано почувствовать в них наслаждение. И в этих материальных наслаждениях, которые человек ощущает так же, как животные, есть место для выбора. Иными словами, здесь есть место сказать, что все наслаждения, которые есть в этих облачениях, это природа. Другими словами, они говорят, что страшно подумать, нет никакого правителя у природы. Следствием этого является то, что все светские не хотят верить, что у природы есть правитель, потому что у них есть ясные доказательства внутри разума, что это так, как они говорят. А есть верующие, которые говорят, что они идут выше знания. То есть хотя со стороны разума следует сказать, что все это только природа, в любом случае они верят, и у них есть вера в мудрецов, которые говорят, что есть Творец, который управляет свойством добра. Получается, что то, что Творец облачается в материальные наслаждения, и они получают удовольствие и наслаждение, то им достаточно, чтобы жить счастливой жизнью, и у них нет никакой потребности знать, есть ли у природы правитель, потому что что нам добавит это в наслаждениях? А они хотят умножать наслаждение посредством множества облачений.
0: Например, получить больше денег, больше почести, больше наполнить тело едом и питьем и тому подобное. И причина в том, что нет у них потребности искать, может быть, есть здесь правитель природы. Это следует из того, что, как сказано, рабу удобнее без ответственности. Это является следствием того, как сказали мудрецы, что человек не хочет принимать на себя порабощение от кого бы то ни было, а человек хочет жить свободным, не быть подчиненным никакому человеку. Получается, что в то время, когда человек ищет разные ухищрения, чтобы узнать, что есть правителю природы, то оказывается, что если он примет на себя это мнение, что есть правитель, то ведь тогда он будет вынужден исполнять указания правителя, и тогда он будет вынужден сказать, что есть вознаграждение и наказание. А в таком случае лучше сказать, что природа, страшно подумать, не имеет правителя, и тогда он может жить распущенной жизнью. Из вышесказанного получается, что то, что от нас скрыты блага и наслаждения в Торе и заповедях, это сделано с изначальным замыслом, чтобы оставить место для выбора, ибо в Торе и заповедях невозможно сказать, что нет, страшно подумать про визига, поскольку кто же тогда дает Тору и заповеди? Однако, кто же он, побуждающий сделать выбор и поверить, что есть правитель природы? Но в то время, когда человек отдает себе отчет, что не может быть, чтобы человек, находящийся на уровне говорящий, имел тот же уровень жизни, как животные. То есть они не могут смириться с тем, что у них нет более важной роли в их жизни, чем у животных. И тогда они начинают искать для себя цель жизни. Как сказали мудрецы по поводу Авраама, который спросил, может ли быть столица без правителя? Тут же раскрылся ему властелин столицы и сказал, «Я правитель столицы». Иными словами, когда увидел одну горящую столицу, то есть увидел, что весь мир, который называется столица, все терпят страдания, и об этом он спросил, может ли быть столица без правителя? Наверняка природа не заставляет страдать мир без правителя природы. И он начал искать правителя, сразу же раскрылся ему правитель и сказал ему, «Я этот правитель, я это правитель мира».
2: Мы видим, что должно быть пробуждение со стороны нижнего, чтобы он захотел узнать и почувствовать, что у природы есть правитель, и устремился бы слиться с Творцом, и он делает все, что в его возможности сделать, несмотря на то, что видит, что ему тяжело увидеть это внутри знания, что правитель природы действует в свойстве добрый, творящий добро. То есть он видит, как ему самому не хватает блага и наслаждения, а также, когда смотрит на мир, он видит, что весь мир находится в страдании и бедности, как в материальном, так и в духовном. И тем не менее он должен верить верой в высшее знание, что Творец является правителем мира, и он дает всему миру только добро. Как говорит мой отец и учитель, человек должен верить в высшее знание, что Творец управляет миром, частным управлением, в свойстве добрый, творящий добро. Несмотря на то, что внутри знания он видит обратное, он должен сказать истинные глаза, но не видят они. То есть до тех пор, пока человек еще не удостоился войти во владение Творца и отменить свое собственное владение, человек не в состоянии увидеть истину. Из сказанного мы видим, что когда человек наслаждается в этом мире, что означает желание получать для себя, хотя это желание приходит со стороны Творца, то есть только таково было желание Творца, чтобы творение наслаждались всем благом, получается, что человек наслаждается, он исполняет желание Творца.
0: Если так, почему он должен благословлять Творца? Разве намерение насладить свое создание было по причине, что не хватает Творцу, чтобы благословляли его? И смысл благословления заключается в том, что благодаря дающего, чтобы пришло благословение на все дела рук его. И нужно спросить, разве Творец нуждается, чтобы пожелали ему благословения и успех, что имеет место только у творений, которые сами по себе слабые, поэтому они нуждаются в благословении и успехе в том, что они не могут достичь делами рук своих, потому что им не хватает силы. А как такое можно сказать о Творце?
1: Улам.
0: Однако, согласно тому, что мы изучали, что для исправления творения произошло сокращение и скрытие, чтобы было место у нижних получать, и чтобы не было состояния стыда во время получения наслаждений. И по этому поводу нам дано различать две вещи. Первое — действие, то есть то, что человек получает наслаждение. Второе — намерение, то есть причина, то есть, что, то есть кто обязывает его получить это наслаждение, называемое действием.
2: И тогда человек начинает производить саморасчет. То есть человек хочет увидеть, что и кто дает ему наслаждение, когда он наслаждается. И он видит, что все наслаждение зависит от стремления к данной вещи. И это мы относим к нашей природе. Иными словами, Творец дал нам желание и стремление получать наслаждение от чего-либо, от чего мы способны извлечь наслаждение. Когда человек производит самоотчет, он видит, что благодаря этому он приходит к отделению от Творца. То есть он видит, что из-за этого получения он получит отдаление от работы Творца из-за различия по форме. И он обязан получить из-за этого приближение к материальному. А главный смысл материального — получать для себя работу ради собственной выгоды. Человек называется материальным, а не ради Творца. То есть Творец определяется как свойство духовного, поэтому человек обязан строить намерение на действие по получению наслаждения. Первое, чтобы он верил, что то наслаждение, которое он получил, приходит от Творца, а не от какой-нибудь другой силы. Второе, чтобы он построил намерение ради отдачи и сказал, что поскольку Творец хочет, чтобы творения получили наслаждение, он исполняет волю Творца. Иначе, если бы он не мог построить намерение ради Творца, он был бы готов отказаться от этого наслаждения. Но это работа, которая приходит не за один раз. И это называется, что он благословляет Творца. То есть благодаря работе по отдаче считается, что человек дает Творцу килим, чтобы у него была способность передавать человеку наслаждение, потому что сокращение, которое произошло, чтобы не получать в получающие килим, сейчас будет реальность, когда Творец сможет отдавать, поскольку сокращение ушло от них, поскольку сейчас он будет получать не ради собственной выгоды, а ради Творца.
0: Поэтому сейчас можно сказать, что человек, который совершает благословение, то есть создает намерение во время получения наслаждения, то есть что его наслаждение состоит в том, что он наполняет желание Творца, то, что он, Творец, хочет дать добро своим творениям. Это называется, что он дает благословение на деяние рук Творца. То есть поскольку деяние рук Творца — это дать наполнение творения, и он И от того, что он дает намерение ради отдачи, есть сила наверху дать свет нижним, так как сейчас нижние не отдаляются в результате получения. Даже наоборот, сейчас очевидно, что они слиты с Творцом, и доказательство этому в том, что наполнение может распространиться в килим, способных получать, потому что эти килим останутся в святости. Получается, что он вызывает с помощью благословения распространение света к нижним. И из этого мы поймем то, что спросили, почему существует такая строгость в вопросе благословения. По-видимому, потому что он наносит больше ущерба в сравнении с другими прегрешениями. И, как сказано выше, вопрос благословения — это вопрос подготовки келим, чтобы у Творца была возможность дать нижним благо и наслаждение. И это изобилие не будет им во вред. То есть они не отдалятся вследствие получения блага и наслаждения от благословенного Творца из-за различия по форме. Ведь известно, что отличие по форме вызывает отдаление от Творца. Получается, что тот, кто не делает благословение на наслаждение, то есть не строит намерение, чтобы ради отдачи, он не позволяет высшему благу распространиться свыше. Получается, что он как бы становится причиной того, что у Творца не будет возможности осуществить цель творения, которая заключается в том, чтобы насладить свои создания. И это как было сказано, что в человеке присутствуют два действия. То, что приходит со стороны Творца, это желание и стремление к наслаждениям. А второе — это действие, которое мы относим к творениям, намерение ради отдачи. Его мы относим к нижним, то есть человек должен быть в намерении ради отдачи.
2: Получается, согласно этому, что кли будет способно получать высшее благо и останется в слиянии в момент получения блага. Есть два условия, то есть действие и намерение. И следует различать здесь партнерство в создании целостности кли. Первое — Творец. Второе — творение. И это как сказано в книге Зоар, сказать Сиону, народ мой, читай не народ мой, а ми, а со мной, ими, ты, что означает быть в партнерстве со мной. Как я создал небо и землю лечениями своими, как сказано словом Творца, небеса были созданы, ты, чтобы твоими лечениями мудрости ты создал новое небо и землю, счастливы трудящиеся в Торе. Это значит, что благодаря Торе, свет, который возвращает к источнику, можно прийти к уровню отмены собственного владения. Все, что человек делает, будет направлено на доставление наслаждения своему Создателю. Из сказанного получается, что если человек не выполняет свою, не дает свою долю в кли, то есть это вторая часть, которая называется желание отдавать, он приводит к тому, что благо, которое должно прийти к нижним благодаря действию нижних, тем, что он не ставит намерения, из-за этого благо задерживается. То есть тем, что он не дал благословения, он убрал связь высшего с нижним, так как высший является дающим, а нижний — получающим. В таком случае между ними есть различие по форме, нет слияния. И в таком случае, как высшее благо может прийти к нижнему? Поэтому, когда есть связующая стадия, то есть и нижний тоже хочет быть дающим, как и высший, высшее благо уже может прийти к нижнему благодаря этой связи, которая есть между ними. Тогда как, если этой связи нет, это подобно тому, как будто он отнял пищу, которую его отец и мать должны дать детям. И этот человек отнял это, и детям нечего жить.
0: То есть то, что он наслаждался и не сделал благословения, то есть не сделал намерения ради Творца, следовательно, он взял это наслаждение, которое является свойством получения, и передал его нечистым силам. которые используют все свойства получения ради получения. Этим они питаются. Это означает, что вместо того, чтобы с помощью благословения, если бы его намерение было ради отдачи, святость питалась бы от этого, то есть благодаря этому прибавилось бы высшее благо в мирах святости, а он своими действиями без намерения дал силу клипот. И нет вопроса в том, что означает сказанное, что он погубил мир, если он не испортил. Ведь он не испортил само его свойство. Какое отношение у него есть ко всему миру? И это нужно объяснить так, как сказали наши мудрецы. Раби Элазар, сын Раби Шимона, говорит, из-за того, что мир судят по большинству, человека судят по большинству, исполнивший одну заповедь, счастлив.

0: Получается, что он губит мир их Отца Небесного.
1: Иными словами, то, что Отец их Небесный должен был дать наполнение и пищу всему миру, он забрал эту силу, которую мир должен был получить, чтобы святость прибавилась во всем мире. Он передал эту силу Ситриахре, поскольку благодаря каждому получению, ради получения, которое совершают нижние, возникли добавки силы у Ситриахре. Благодаря каждому намерению на действие, которое он направляет ради отдачи, возникают добавки блага в святости. Из сказанного нам понятно, почему так сурово то, что тот, кто получил наслаждение в этом мире и не дал на это наслаждение благословения. То есть, как сказано выше, это намерение, ибо только благодаря благословению добавляется свет во всех мирах и приходит наполнение во весь мир. Из сказанного выходит, что если намерение человека только лишь доставлять наслаждение Творцу, а не ради собственной выгоды, тогда он не смотрит на величину наслаждения, а смотрит только на величину страстного желания того, что он хочет насладить Творца, поскольку благодаря доставлению наслаждения Творца он приводит к подобию по форме в корне его души, и это приводит к тому, что высшее благо будет привлекаться в большей степени, так как высший хочет дать больше, чем нижний хочет получить. Ему не достает только дающий килим. Получается, что тем, что он усиливается в свойстве отдачи, автоматически привлекается больше блага. Поэтому не нужно просить, чтобы у него были большие света, нужно только стараться, чтобы у него были большие килим, то есть отдающие килим.
0: И это, как мы разъяснили выше, что сказали мудрецы, что означает «ибо в этом весь человек». И отвечает, сказал Раби, весь мир целиком создан только для этого, то есть для трепета перед небесами. Как написано, «чего Творец Всесильный Твой просит у тебя, кроме трепета?» И смысл трепета — это, как сказано в комментарии Сулам, что он боится, вдруг он не сможет отдавать Творцу. И в этом весь человек. И в этом заключается все, что должен сделать человек, то есть создать отдающий килим, остальное, то есть света, дает Творец. И это, как сказано, все в руках небес, кроме трепета перед небесами.
2: Он
1: приводит подобие по форме, это приводит к тому, что
2: кричу,
1: нечего просить большие света, нужно стараться, чтобы у нас были отдающие килим. И тогда автоматически есть также и света, и вообще больше концентрироваться на том, чтобы доставлять наслаждение Творцу.
0: Да, есть такое, то, что сказано, что он не оставляет меня, что, может быть, он не сможет отдавать Творцу. Перейдем к уроку от 2 октября 2002 года.
1: Мы прослушали статью, что такое действие человека на путях работы, к которому мы относим Творцу. Вторую часть статьи. От 61 страницы Самахаров. Это, в общем, статья из 3-го тома Шлаве Сулам. 54-я страница.

0: глава Дворим Экев. Что есть нечто все-таки между Творцом и Творением, какое-то действие, какой-то поступок, который можно отнести к человеку, и называется трепет. Что если человек обретает этот трепет, все остальное, кроме этого, он получает свыше, кроме этого, свыше, все готово. И просто должно излиться на человека. А только в той мере, в которой у него есть трепет, это изливается на него. Высшее благо, совершенство, вечность, все благо и наслаждение, все, что запланировано и готово, и ждет его. И только кли не достает, который называется трепетом. Это кли Рэбе называет благословением. И благодаря благословению благо приходит свыше. Отраженный свет, экран. А против этого он говорит, стоит ситра ахра. На самом деле работа с ситра ахра – это работа очень интересная. Ситра ахра не заинтересована просто получать. Это не ее корень. Просто получать – это желание, которое создал Творец. Природа ситрахра, а против этого также и в святости, потому что одно против другого есть всегда такие свойства, только природа — это воровать. Наслаждаются от кражи. Я много раз видел, работал в разных местах. Человек специально берет из дома какую-то работу, чтобы делать ее во время, в рабочее время. Наслаждается вдвойне. Не работает. Я вижу, меня понимают. А в это время делает что-то, добавляет вкус. Да? Украденная вода сладка. Почему? Это же вода. Ты берешь это из одного владения в другое владение, переводишь, в этом есть дополнительное наслаждение. Есть такой анекдот, как французская, итальянская принцесса сидит на балконе и ест мороженое, и говорит, жалко, что это не грех. Если бы это был бы еще грех, наслаждение было бы во много раз больше. Так мы видим, что момент кражи — это очень особый момент. Это перевод из одного владения в другое. Это вытекает из высшего корня, что было разбиение келим, и одни келим вошли в другие келим. И тогда работа двойная. Выйти из одной власти, одного владения, перенести в другое владение. В этом есть как раз добавка блага, и то благо, которое творение должно раскрыть. То есть, если я просто получаю в мое кли обычное, то, что входит в него, это свет нефеш. Если я перевожу из одного владения в другое, силой работаю против этого, от этого есть умножение светов, я прихожу к Нарунхай. И это разница между грабителем, вором, тем, кто просто берет. Есть тут много нюансов. Как есть наслаждение у ситры ахры, именно забирать это называется от святости. Так есть также заповедь, написано в Торе, заповедь украсть у других народов. Очень странно, что написано, ты скажешь кому-то, говорит, как это можно понять. Заповедь украсть у другого народа, то есть что ты переводишь из одного владения в другое. То есть это работает в двух направлениях. В двух направлениях, потому что было разбиение келим, и одни смешаны с другими, и тогда так это. А можно сказать так, что из этого рождается, как это сказать, я думаю, намерение. Рождается намерение. что не то, что я хочу получить что-то внутри этого клея, а важно, как я это получаю, в каком виде я перевожу, получаю, вывожу и привлекаю то, что я хочу, чтобы было в моем клее, если это приходит. Действительно, на расчет, что я это забираю у другой стороны, то есть за счет другого, за счет ситра охраны привлекает. В этом есть святость. Если я просто так хотел бы наполнить это даже не ситраха, это в рамках этого мира. Это пока еще не называется святостью. То есть две эти системы обязаны существовать, святость и клипа, чтобы именно в противоречии одной другой, одна другой, каждая из них зарабатывает свою духовность.
1: То есть
0: если мы постигали бы света, не забирая их от ситра ахра, света были бы маленькими, наранхай де нефеш. А из-за того, что мы забираем их из-под власти скверны, мы переводим силы в святость, в них есть уже наранхай де наранхай. Это называется кража, это очень большая вещь в духовном. Против греха. Грех дал возможность войти в наранхай скверны, есть возможность забрать оттуда и удостоиться наранхай святости. Из этого можно понять, что это за действие, которое вы говорите, что такое действие человека во время работы, которое относится к Творцу, и что относится к человеку. Так намерение человека отдавать Творцу, несмотря на борьбу с ситрой ахрой, это, по сути дела, есть это действие. То есть для того, чтобы познать меру отдачи, нужно как следует познать против этого силы, которые мешают. Тогда с их помощью, насколько человек забирает у них способность отдавать, благодаря этому он строит свою отдачу. То есть это двойной выигрыш. Если вы спросите, может быть, у меня будут еще слова, но здесь вот этот момент, как они зарабатывают друг от друга. Благодаря клипе мы зарабатываем способность самостоятельной работы, своей работы. Как следствие этого высшего наранхая просто. Да?
2: Понятно, получается, он объясняет нам, может быть, как направить.
0: Можно сказать так, как Творец создал желание получать, которое против его желания давать, так потом он создал в нас систему клипы против своего образа. Если мы, этим он дал нам возможность быть в желании получать в клипе. Просто желание получать — это просто желание получать, как желание отдавать его якобы. Допустим, у меня есть желание получать простое, которое было создано, неплохое, нехорошее, и против него свет нефеш. То, что он дал желание получать, благодаря тому, что поместил в него свои свойства, благодаря избиению свойств Творца, вошли в желание получать в предположенном виде и дали желание получать уже быть не просто желанием, желанием получать, а клипой, то есть который хочет быть вместо Творца, хочет эти свойства использовать, чтобы наслаждаться ими, он дал нам свой образ в обратном виде, негативный. И когда мы исправляем его образ, мы приходим к слиянию с ним. То есть ситра ахра дает мне все свойства, все воображение, все понимание, что против этого должно быть в святости. Я учусь этому от нее и над ней. На ее фоне я строю свой святой образ. Благодаря тому, что я ворую у нее. забирай у меня. Благодаря этому я строю мое благословение, получение блага. Нужно понять эту взаимную конкуренцию между этими двумя системами, насколько эта вещь необходима. Помню, у нас к Рэбе приходили такие ученики из хасидов, которые всегда во время урока, когда учили разные эти вещи, исправления, клипот, они всегда как бы сожалели, почему Адам Ришон согрешил. Смотри, какая у нас жизнь, какая была бы хорошая жизнь, если бы он не согрешил. Я помню это. Молчали. Нельзя говорить. Я бы не разрешал говорить им. Иногда так я взорвался, но нельзя говорить. Но так принято. Так, это все беды от греха Адама Ришона. Вот. Да. Ну.
2: Вопрос. Вы сказали, что все так устроено, что есть клипа против святости. И поэтому есть постоянная работа, что все время приходится входить в клипу и быть под властью клипы. И как святость, если человек должен все время находиться в таком напряжении, так если он находится в напряжении, как он может наслаждаться? Вопрос. Как может быть человек все время в напряжении, под давлением, где, как он может наслаждаться?
0: Я не понимаю, какая связь, ты спрашиваешь, между напряжением и наслаждением? Может быть, человек в напряжении и в наслаждении вместе, но есть люди, которые прыгают с горы, с парашютом. Парашютом. Есть люди, которые делают много действия, чтобы поднять себе адреналин и платить за это большие деньги, чтобы войти в напряжение, только не чувствовать себя как что-то неживое, так просто получают наслаждение от того, что находится в напряжении, ощущении боя, ощущении, знаешь, экшена, как говорят. Такая связь между... Ты говоришь так, что из-за того, что Творец находится, я переведу тебя, они не понимают. Видимо, так это. Из-за того, что Творец находится в абсолютном покое, видимо, это самое большое наслаждение. Так я тоже хочу удостоиться этого, да? Может быть, это ты имел в виду? Покой Творца имеется в виду, что все килимы исправлены, все желания исправлены. Во всех желаниях, во всех килим, во всех мыслях, во всем можно делать 100% работы, 100% выходом с самой большой скоростью, ничего не мешает. То, что ничего не мешает, это называется покой. Покой от помехи в мысли, в неисправленных келим. Но не то, что это покой, потому что ничего не делают. Ничего не делают, это называется смерть. Это не покой. Да.
2: Если из состояния осознания клипы познается святость, мне непонятно, откуда появляется желание к переходу. Если я сейчас отождествляю себя с клипой, значит, клипа — это я, все эти желания. Если я хочу постичь Творца, наверное, жизнь, которую я получу от этих желаний, очень сильное наслаждение, ощущение этих желаний. Откуда вообще появляется здесь желание поменять одно на другое?
0: Как я получаю ощущение клипы, и если да, то если я получаю, то откуда у меня будет желание выйти из него и перейти к святости против нее? В нашем мире мы не видим этого. Да. парень, как ты, входит в клипу, что называется клипа в этом мире, в разные вещи, и пропадает там. В духовном это не происходит. Так в духовном только согласно тому, насколько ты постигаешь правую линию свойства Творца, тогда согласно этому тебя вводят в клипу, до этого тебя не раскрывают. Как написано, жил-был хасид без пищи и еды, ему не было ничего, было нечего надеть, потому что Тора учил, нужно учить эту песню, сколько ты учишь, сколько ты вкладываешь в Тору, в распространение, то есть во все свое продвижение к духовному, согласно этому, тебя вводят в клипу. А иначе зачем тебя вводить? Просто так подставить тебе ножку? Препятствия, нет никакой такой цели. Тебе дают неудачи, чтобы ты из клипы, как мы учили до этого, какой образ святости должен быть против этого? Но если ты не можешь научиться, если у тебя нет подготовки, после большой учебы и многих вещей, то нет. Поэтому каждый, кто больше своего товарища, его злое начало еще больше. Каждый, кто больше, кто учил много, понимал много, помещал себе много, стал больше своего товарища, его злое начало. То есть тебя приводит разные желания, препятствия и больше. То есть только в той мере, в которой ты можешь выдержать клипу и действительно реализовать ее, воспользоваться ее правильно, только в этой мере тебя помещают. В это. Теперь ты можешь сказать, да, но я видел также людей, которые на нашем пути учили много, а потом упал у них какой-то дух, который вывел их наружу, напал на них такой дух. Как я говорю, им дали в точности с небес то, что должны были дать, но они не воспользовались потом тем, что было в их руках. В их руках была возможность самым эффективным, лучшим способом подниматься, а они этого не сделали. И тогда... Свыше расчет простой. Да, нет. Нет жалости. То, что мы говорим, Творец милосерден, это не милосерден только к тем, кто работает, тем, кто нет. Ты видишь, что он дает, какие удары, чем он продвигает человечество.
2: А в клипе есть наслаждение?
0: Наслаждение в клипе, конечно. Если бы не наслаждение, то что... Откуда была бы вся польза, которая в ней есть? Наслаждение в клипе в том, что тебе кажется, что ты можешь напрямую наслаждаться. И она дает тебе наслаждаться. Только как тонкая свечка. Больше этого нет. На тонкую свечку, то, что можешь наслаждаться от клипы, нет сокращения. Не делай с этим ничего, это глупости. Тонкая свеча, это еда, секс, разные такие вещи, это глупости. Но больше этого, если ты можешь наслаждаться от клипы, там начинается клипа. Клипа начинается от максимума и выше. Там... Нет. Больше этого нет наслаждения в клипе. Только тем, что она дает тебе тонкую свечку, и благодаря этому подсвечивает тебе, что у меня есть еще больше этого. Еще больше? Ну нет. Но как будто есть. Все светит издали, что есть. Этим она привлекает и вводит тебя в заблуждение.
2: Если я сейчас нахожусь в состоянии клипы, я держу мысль о том, что там ничего нет, или полностью отождествляюсь с этим состоянием.
0: Быть в клипе называется быть в мысли, что ты можешь благодаря получению прийти к наслаждениям больше, чем тонкая свечка, к духовному. Это называется быть во власти клипы. То есть ты не наслаждаешься от того, что клипа дает тебе, потому что у нее нет наслаждения. Но то, что это наслаждение светит тебе издали, потому что его нет и в святости, клипа может светить тебе наслаждениями против Лева Эвена, наслаждениями очень большими. но получить только наслаждение, которое находится ниже махсома, ты способен. Так она удерживает тебя тем, что светит тебе издали. Когда ты приходишь, нет ничего.
2: Так я спрашиваю, ты должен прийти к этому или как?
0: Ты все время стремишься прийти к этому, но ты никогда не приходишь. И да, ты сжигаешь свою жизнь круговорот за круговоротом, и как будто без пользы, пока эти вещи наполнятся, пока клей не наполнится разными плохими попытками. И от этих ударов человек начинает, по капельке ему начинают выясняться вещи против этого из святости.
2: Это называется путь страданий, что называется. Путем, только путем страданий.
0: Я еще раз спрашиваю, переход от клипы к святости обратно, это все удары?
2: Чтобы перейти от клипы в святость, есть две возможности, через удары. Это очень медленный путь. Ты сможешь находиться внутри клипы, ну, в какой-то мере, условно, ну, как будто под клипой, страдать, несколько кругооборотов, пока не наполнится мира, то, что написано, сказано. Тогда ты начинаешь задавать вопрос, в чем смысл нашей жизни все-таки искать? Как сказано, то, чего не делает разум, делает время. Но можно, чтобы сделал разум, а не время. Что значит разум? С помощью силы притяжения с другой стороны. Не то, чтобы беды толкали тебя от клипы к святости, а ты, как бы то ни было, все-таки начнешь искать, может быть, святости, что-то хорошее. Пусть приведут тебя в какую-то группу, там будут несколько товарищей, которые показывают тебе, как будто наслаждение есть и в других вещах. Есть другая методика, другой подход. Этим ты нейтрализуешь отрицательное развитие.
0: Я спрашиваю так. Допустим, разум, я знаю, но если ты находишься в клипе, может, разум ты понимаешь, но все-таки есть это страсть. Страсть это существует в себе?
2: Ну, скажем, твое желание находится в клипе, а разум уже в святости. Ты должен увеличивать разум, увеличить свою связь со святостью до такой степени, чтобы образ, который рисуешь себе разумом, мог противостоять тем наслаждениям, которые как будто бы показывают тебе клипа, чтобы ты увидел, что действительно это стоит. Ты должен построить в разуме такие образы, которые смогут справляться с притяжением клипы. Это зависит от личности человека, от его развития. Это не для примитивных людей.
0: Если мой разум рисует мне, скажем, святость в самом истинном виде, это противоположно мне, я не могу хотеть этого.
2: Ты можешь хотеть, ты можешь захотеть святость, потому что ты рисуешь себе, что там тоже существует наслаждение, что найдешь их там. Ну, не те же самые наслаждения, но наслаждение, которое соответствует святости. И ты постепенно видишь, что все проходит там. Все приходящее. В нашем мире так это приходящее. В духовном, с одной стороны, клипе светит огромное наслаждение, с другой стороны, к ним невозможно даже прикоснуться. Только наш мир находится ниже сокращения. Здесь, которое человек может получать в них наслаждение напрямую. Я прихожу, ем, наслаждаюсь, прихожу к зевугу, наслаждаюсь, прихожу к детям, наслаждаюсь разными такими маленькими вещами. Дам дали такой маленький набор, чтобы жить и существовать. И все. А более этого набора нет больше наслаждений, которые можно было получить таким образом. Дальше только через экран. То есть по левой линии ситры ахры нет никаких дополнительных наслаждений, которые действительно можно получить напрямую, кроме этих. Но что? Эти наслаждения, еда, питье, зевок и далее. А животное наслаждение. Ты сласти по счету несколько меньшей степени же. По мере продвижения человека продвигается человек, он начинает получать в этих килим больше объем, больше получения, потому что его нужно чем-то поставить перед помехой, вести в левую линию, иначе из чего он построит образ святости. Поэтому сказано, у каждого, кто больше товарища, его начало злое больше. После разрушения храма, то есть после разбиения, ведь храм символизирует нам разбиение, написано, что вкус эти остался у работников Творца. Другие такие признаки.
0: Допустим, мы не хотим продвигаться страданиями, мы действительно хотим желать следующую ступень. С одной стороны, мы говорим, что если человек делает правильные вещи или воспринимает правильно, он получает большую картину отдачи. Что противоположно ему, он не может хотеть этого. С другой стороны, вы говорите, что он должен рисовать себе картину, будто он там получает большие наслаждения. Как это вообще вместе может быть?
2: Ну, как человек, ты спрашиваешь, может при помощи той картины, которую он рисует себе в правой линии, противостоять левой линии? Поэтому мы не стоим, как один человек напротив Творца. У нас есть окружение, и это окружение может притянуть нас либо вправо, либо влево. Поэтому написано, что тот, кто все время выбирает лучшее окружение, то есть с правой стороны, благодаря этому входит свободным выбором в сокращение пути. Посмотри, всего 2 недели назад, можно сказать, я вернулся из Северной Америки. Если ты спросишь меня, ты вообще там был? Что там делал? С тех пор прошло столько всего. Каждый день, понимаешь, до праздников, после праздников, одно за другим. Посмотри, какое сокращение времени происходит у нас. Поговори с человеком снаружи. У него несколько лет проходят туда и обратно почти одинаково. Это сокращение времени, не просто механическое сжатие. Это сокращение духовного времени, времени развития. И так происходит со всеми. Люди не понимают, думают, 5 лет я сижу здесь, и что у меня есть от этого? Они не знают, за это время уже прошли, возможно, 7 или 8 кругооборотов, я говорю без преувеличения. А ты, можно сказать, ты даже еще не начал этот кругооборот. Ты еще молодой, а посмотри, сколько уже страдаешь. То есть мы не умеем ценить то, что проходит через нас. Но правильное выяснение на самом деле такое, что поможет мне построить что-то, что будет притягивать меня с левой линии на правую. Ведь фактически я постоянно нахожусь слева, все время нахожусь в страстях, в желаниях, в мыслях. Все относятся к левой линии. Как построить этот магнит справа, чтобы он постоянно был сильнее тянул меня? Потом, когда он меня притянет, мне надо что больше в левой линии. Ну и так все время. И снова справа должно быть что-то еще сильнее, чтобы все время совершать такие переходы. Именно частота этих переходов определяет продвижение. Есть такой какой-то рассказ о каком-то раве, не помню о ком, который говорил, что перед молитвой у него было 400 подъемов в падении. Не помню точно, это такие хасидские рассказы, но это верно. Человек приходит к раву и говорит, я сейчас перед молитвой упал, на уроке был в хорошем состоянии, а потом рав отвечает ему, у меня было таких 400 состояний. За 10 минут, за четверть часа может такое быть. Так ты понимаешь, каком темпе человек работает, сколько состояний он проходит, сколько разных вещей выясняет. А у некоторых людей это происходит раз в несколько поколений или раз в несколько лет, неважно. Есть такое медленное такое качание туда-сюда. И у нас тоже бывают такие иногда периоды, когда вдруг ты чувствуешь 2 или 3 месяца прошло, как будто все мертво, ничего не меняется. Ты как будто едешь куда-то, но на дороге ничего не происходит. И кроме этого, я тебе еще хочу сказать, что когда я пришел к Рабашу, Я был очень нервным. По сравнению с тем, какой я сейчас, я был очень нервным. Я ему задавал эти вопросы, как ты, но только не в таком мягком виде, как ты. Он мне сказал, знаешь что, на нашем пути нужно много терпения. Надеюсь, что ты сможешь удержаться. Я посмотрел на себя. Тогда, если здесь нужно еще больше терпения, как я вообще выдержу? Я уже взрываюсь, не зная, как сказать. У меня выходит пена из ушей, что называется, как у быка. И все-таки, как-то, не знаю. Действительно не знаю, как. Это невозможно описать. Рационально невозможно это понять, как человек вообще способен выдержать. Да, необходимо терпение. Это тоже дает свыше, да?
0: Спросите вопрос по тексту. 61 страница, 3 абзац. Как сказали мудрецы.
2: 61 страница, 3 абзац. Как сказали мудрецы по поводу Авраама, который спросил, может ли быть столица без правителя, а тут же раскрылся ему властелин столицы и сказал, я правитель столицы, иными словами, когда увидел одну... Одно горящее столицу, то есть, подождите. То есть он увидел, что весь мир, который называется столица, все терпят страдания. Об этом он спросил, может ли быть вообще столица без правителя? То есть есть кто-то, кто дает эти страдания, наверное. Значит, есть какая-то причина и какая-то цель в этом. Не может быть, чтобы это было просто так. Ведь Авраам был человеком, который через исследование пришел к этому, как каббалист, который пришел к этому через исследование, он был первым, кто как будто получает это снизу, через собственное исследование природы. И эта фраза была как бы его кредо. Как сказать кредо?
0: Ключевая фраза.
2: Ключевая фраза? Нет. Это как бы его подход, его сущность. Может ли быть столица без правителя? То есть через исследование природы он пришел к этому вопросу. То есть должна быть причина всего, что происходит вокруг нас. Так вот, исходя из рационального подхода, наверняка природа не заставляет страдать мир без правителя природы. Все зависит от того, как мы относимся к природе. Либо это природа как слепая природа, либо природа, у которой есть разум, наверное. И действительно, сегодня крупные ученые начинают как бы чувствовать, что за всеми действиями вокруг нас состоит какая-то мысль такая великая, которая, как сказать, вселенский разум, то есть разум Вселенной, не знаю, как сказать. И начал искать правителя. Тогда сразу же раскрылся ему правитель и сказал ему, я этот правитель мира. Что ты спрашиваешь об этом? Ты доктор, ученый, химик, физик. Что именно тебя здесь интересует? Как он к этому пришел? Он был примитивным бедуином, не так, как ты после всех твоих.
0: Я задаю простой вопрос. Как получилось, что сразу ему раскрылся правитель столицы? Как технически ему раскрылся управляющий? Ведь мы тоже задаем
2: После того, как он спросил, означает, что у него уже была законченная клика, как говорится, просит о дождях. То есть человек уже поднимает ман, молитву, на которую обязательно приходит дождь в ответ. Что такое дождь? Из бины и малхут уже спускаются исправления, благодаря которым малхут расцветает, земля расцветает. То есть спросить, может ли быть столица без правителя, можно только лишь после всех исследований, которые ты провел над собой, ты спрашиваешь у всех моих мыслей, желаний моих, побуждений, страданий, которые я переживаю, у всего этого есть какая-то высшая сила, которая это делает со мной, управляет этим и ведет меня к какой-то цели. То есть ты на самом деле спрашиваешь о себе. Если спросишь в конечном итоге именно так, тогда наверняка будешь называться Авраамом до того момента, как он стал Авраамом.
0: Что значит, нужно ее не понять этот момент?
2: Что-то, ну... Вопрос означает, что к люди действительно готовы. Каждый что-то спрашивает. Это еще не называется вопросом. Знаешь, ребенку дали удар, он спросил, не дали, не спрашивали.
0: Разница между нами и тем состоянием, о котором говорится.
2: Там уже есть завершенная клетка. Вопрос, который горит внутри человека так, что кроме него ничего нет. Это называется вопросом. Есть разница между маленьким ребенком, который плачет, и взрослым человеком, который плачет. Ребенок через мгновение уже забыл и побежал радостно. А если взрослый человек плачет, видимо, если ко мне приходит плачущий мужчина или плачущая женщина. Женщина плачет, ну ладно, но если мужчина плачет, то уже серьезнее. Я говорю, ну да, как это известно. Так это. Так вот, спрашивать, по-настоящему, может ли быть столица без правителя? Именно на такой вопрос приходит ответ. Я правитель столицы. То есть он спрашивал именно об управляющем, а правителя после страданий и всяких выяснений. Да.
0: Сейчас 5-я страница в конце.
2: Давай посмотрим, что там.
0: Спросить по этой фразе. Из сказанного вытекает.
2: Последний абзац. И это, как мы разъясняли выше, что сказали мудрецы, что означает, ибо в этом весь человек.
0: 65-я страница, предпоследний абзац, что намерение человека только доставит наслаждение Творцу.
2: И в связи сказанного получается, что для намерения человека только доставит наслаждение Творцу, а не для собственной выгоды, то он не обращает внимания на величину наслаждения, а только на величину страстного желания, к тому, что он хочет дать наслаждение Творцу. Но...
0: Так что происходит, если он не свободен от величины этого наслаждения? Какой у него кли, энергии для этой страсти?
2: Ну хорошо, ладно. У меня нет уже слов. Он говорит вообще о чем-то ином. То, о чем мы сейчас говорили, как сказано, там есть песня, которую мы поем на исходе субботы, желательно благочестивый человек хасид, и он, у него не было пищи для пропитания на дому, шил одежду, ему нечего было надеть. Он уже дошел до состояния, когда у него есть жена и пятеро детей, то есть он уже пришел к полному кли. И сказал ему жена, больше нельзя отчаиваться, невозможно, нет хлеба поесть, нагота и полная нужда. Тору нашел, потому что трудился. Так что ж теперь будем есть? Какая связь есть между словами? Тору нашел, потому что трудился, и что же теперь мы будем есть? Посмотри, насколько каждая строка говорит о состояниях крайних. И именно это на исходе субботы поют.
1: Миша.
2: То есть тот, кто действительно удостаивается сил Торы, сразу же после этого он получает, дают ему более сильную левую линию. Ну хорошо, так давайте получим немного сил от учебы.
0: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
2: Ну хорошо, из всех этих вещей, если выбрать что-то одно, то, конечно же, то, что связано с клипой. Насколько есть у нас благодарность за то, что Творец дал нам такую вещь, которая называется клипа, что несмотря на то, что она противоположна ему и дает нам такую путаницу, да дает нам возможность изучать и прийти к пониманию того, кто такой Творец, и что он хочет, чтобы мы исправляли. Это все через клипу.
0: Да, клипа — это как какой-то накопитель блага, наслаждения. Если мы возьмем от нее, переведем из клипы в святость, это как пример. Как бы дважды ты получаешь, как он сказал в начале урока. Это в усилии, в нашем усилии поместить в святость и быть в намерении ради отдачи как можно больше Творца с нами в разговорах, здесь, за столом, повсюду как можно больше, то я буду прилагать усилия, чтобы брать от скверны в святость.
2: Да, Рав сказал, что есть что-то все-таки между творением и Творцом, какое-то действие, которое можно отнести к человеку, это называется трепет. Если человек приобретает трепет, все остальное получается выше. То есть трепет — это там единственная наша работа, исходя из того, что сказано здесь. То, что мы изучали много раз, но здесь мы учим, что этот трепет, как он дает нам возможность бороться с ситрахрой и выстроить намерение ради отдачи. Кроме того, он сказал, что поэтому написано, что каждый раз, когда выбирает лучшее окружение с правой стороны, он своим свободным выбором сокращает путь. И в десятке предложения мне, чтобы мы постоянно стремились брать правую линию и не думать, что это произойдет само.
0: Да, это, как всегда, работа над величием Творца, важностью, устремлением прийти к цели, доставить ему наслаждение. И в этом мы всегда можем добавить, и это всегда дает еще больше сил. Восполнить клипу, как вы говорили до этого. Он так объяснил, что может наслаждаться напрямую. Все эти наслаждения, которые находятся там, это как тонкая свеча в конечном счете относительно отдачи.
2: Если мы говорим о клипе, то прежде всего должно быть четкое понимание, что мы должны наслаждаться тем, что от статуса Творца, то есть что мы хотим быть на этом уровне, и даже есть много всяких форм, в которых мы это представляем себе, но, как говорит Рав, ты видишь потом, что в клипе нет ничего, есть только малюсенький свет, может, тоненькая свечка, что называется, может, есть там. И мы должны прийти к тому, что мы вместе создаем общее ощущение, общее такое состояние, в котором мы можем действительно получить там то, что называется подобие по свойствам с Творцом.
0: Да, удивительный урок. Какую песочницу он нам дал. Может быть, песок требующий, но если мы слушаем каббалиста, зачем он нам дал эту песочницу, мы можем наполняться его силой.
2: Да, что мы возьмем из этого для реализации десятки. Рав дал совет украсть ситрахры, то есть мы должны искать, как нам просто грабить ее и приходить к святости. Он говорит, что как раз объясняет, что это клей, это то, как ты строишь клей, ты берешь всех трахры ради отдачи и вводишь к святости, так ты поднимаешься к Наранхаю. Лихаем.
3: Боаз в Нью-Йорке катав лану.
0: Боаз Нью-Йорк написал нам, что я понял, что нужно воровать из клипы в святость, то есть перевести из одной власти в другую. Это можно только с получением силы от группы, потому что клипа сверкает тебе издали, что в ней есть много наслаждений, хотя в ней нет.
2: Давайте будем последние секунды благодарности, чтобы мы могли достичь сокращения времени, как он сказал Иран, потому что мы иногда забываем, что наша жизнь проходит, и это происходит только в интенсивной форме, когда наша методика

0: Шамбала, и дает человеку большое количество ощущений в короткое время.
1: Будем включать урок и вспомним вместе песню.

0: השישי, יחול שמיים וארץ וכל צבעם, ולכה אלוהים גם השביעי מלאכתו שעשה, לשבות בהם השביעי מכל מלאכתו שעשה, ולברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו, כי ראש שבת מכל מלאכתו שברא אלוהים לעשות, צהרים הענן. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, שנתנו מצוותיו ונצחנו. לא, ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, ברוך רגע. ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם, שנתנו מצוותיו ונצחנו, שבת קודשו ואהבה ורצינו חילתנו, וכבר מעשה בראשית, כאלה נקראי קודש, תכל יציאת מצרים, שבת קודשך ואהבה ורצינו חילתנו, ברוך אתה ה' מקדש השבת.
1: שבת שלום.
2: Приятного аппетита, друзья, и хорошей трапезы.
3: תחילת הכניסה לעבודת השם הוא בחינת עיבור. Айну.
2: Начало входа в работу Творца в качестве зарождения. То есть отменяя свою сущность, зарождается в утробе матери. То есть он отменяет любовь к себе, называемую Малхут, которая в своем подлинном свойстве называется желанием получать и ради получения. И входит в килим отдачи, называемые свойством бина. Рабаш по поводу вскармливания и зарождения. Ты сказал зарождение или соединение? Ибур, хибур. Так может быть, еще раз послушаем. Исходя из объединения о зарождении. Еще раз, начало вхождения в духовное подобно зарождению. То есть, отменяя свою сущность, зарождается в утробе матери. То есть, он отменяет любовь к себе, называемую Малхут, которая в своем подлинном свойстве называется желанием получать ради получения, и входит в килим отдачи, называемое свойством бина. Рабаш, статья по поводу вскармливания и зарождения. Как прекрасно! Какой период, какие статьи! Не мешая товарищам есть и пить, мы начнем действия, как мы привыкли в святости, действия по объединению, действия трапезы, трапезы Бнебаруха. Мы предлагаем только объединяться во время трапезы, есть, пить, только привнося небольшой нюанс намерения, когда Творец всегда с нами, и все каббалисты с нами, и Рав с нами, и все товарищи, солдаты, женщины, мужчины, дети, везде, по всему миру мы сейчас реализовываем рекомендацию каббалистов. Это наша трапеза, это трапеза Бнебаруха. Когда мы сказали, как мы привыкли уже в святости, что такое для нас святость? Что нам рекомендуют обычно Рав и каббалисты? Объединение. Так мы хотим немного выяснить на этой трапезе, что это за соединения такие, что нас ждет, какие будущие состояния нам светят. Нам осталось 2 недели до начала года. 4 недели до Суккота, всего лишь 8 недель до Конгресса. И вы помните, конгрессы, праздники, с чего начинал что-то новое. И когда мы будем пить, есть вместе с товарищами, мы постараемся сохранять между нами Творца. Шай, что ты думаешь? Что ты думаешь, когда мы говорим «святость Бнебарух»? Что является нашей основой входа в зарождение, самоотмены, построение? Что для тебя святость, объединение, отмена Бнебарухи? Шай, на самом деле, когда мы приходим в это место и находимся вместе с товарищами, есть очень много примеров. Но на этой неделе был на самом деле пример, который взволновал меня, я не переставал о нем думать, и внутри мне дало огромные силы. Я был на дежурстве у Коли по охране. Я сижу на дежурстве, ходит товарищ, проходит, и все говорят «здрасте». И товарища зовут Юра Марговский, ну, вошел. И Коля говорит, что нужно смотреть на камеры, и вдруг я вижу, что... И Юра берет тряпку и начинает убирать. И я вижу, что он все время в другом месте, то на втором этаже, то на третьем, то в одной комнате, то в другой. И я... Единственное движение, которое видел, это движение великого товарища. И он каждый раз в другой камере. И человек, который был 5 часов там. Может быть, он не видел, что он вышел. Может быть, он остался на утренний урок. После этого я думал, что у нас есть просто великолепные, огромные товарищи, которые дают пример всем товарищам. И Юра просто пример. А есть очень много товарищей, которые отдают себя полностью. Лихаим Небарух. Продолжение этого примера Юры Морговского. Мы давайте за столами поднимем величие Творца, поговорим о нас, об Небарухе, в каком периоде мы находимся, какие подарки мы получили, какая методика есть у нас в руках, какое величие Творца светит нам, что находится между нами. И это приглашение на свободное обсуждение за столами. Скажем лихаем величию Творца, говорим свободно, беседуем, сохраняем намерения и приглашаем Творца к нам, восхваляем Его. Поговорите между собой, восхваляя состояние, в котором мы находимся, которое называется трапезой Небаруха. И о величии подарков, которые мы получили от Творца, Рава, группы и методики. Еще раз. Поговорите о состоянии, в котором мы находимся, трапезе Небаруха и величии подарков, которые мы получили от Творца, Рава, группу и методику. Приятного аппетита, Небарух.
4: 3.
2: Мы продолжаем, друзья, и перейдем к трапезе с нашими намерениями и обнением. Давайте немного потише, и вскоре мы услышим, послушаем Рава, и перед этим давайте подготовим себя к величию нашего Рава. И мы сегодня находимся в состоянии, что по мере того, насколько мы самостоятельны, мы понимаем, насколько великий Рав есть у нас, насколько он нас подготовил к нашей роли, к нашей цели. Давайте послушаем с открытым сердцем и дадим словам его войти глубоко в наше сердце. Мы буквально находимся в преддверии к зарождению, отмене себя. Каждый отменяет себя по отношению к нашей всей мировой большой группе и через эту группу к Творцу. И мы уже начинаем чувствовать, что в этом есть что-то очень существенное, что не просто так мы находимся в воздухе или в непонятном состоянии, а мы уже начинаем чувствовать действительно эти состояния, что дает мне отмена, когда я меняю свою природу на природу Творца, природу получения на природу отдачи, мою власть на власть Творца, чтобы властвовал во мне. И поскольку он наполняет все, то я по отношению ко всему этому должен отменить себя. И так мы будем продвигаться. Я думаю, что есть у нас достаточно материала уже готового, и мы еще будем продолжать изучать его и поймем. Главное, как пишет Бааль Сулам, что главная трудность — это вход в духовное. И мы, можно сказать, начали этот вход. И только нам нужно постоянство, все время постоянство, постоянство, и также думать о товарищах, что я не ответственен лишь за себя, но как раз отменой называется, что я отменяю себя по отношению к товарищам, и я думаю обо всей группе. Если я думаю о своей работе, о своих усилиях, о группе, и от группы к Творцу, я на самом деле нахожусь в направлении и усилиях войти в объединение. Мы продолжаем постоянство в отмене, в зарождении, на трапезе, в которой мы находимся с нашими намерениями. И давайте прочитаем отрывок Рабаша. Его цель, что он хочет отменить свою сущность перед Творцом, то есть отменить свое желание получать. Это реальность творения. Это он хочет отменить перед Творцом. Но получается, что это его цель. То есть его целью является отдать свою душу Творцу. Рабаш, статья, и поселился Яков в земле, где жил отец его. Итак, в чем цель? Его цель, что он хочет отменить свое «я» перед Творцом. То есть отменить свое желание получать, что является сутью творения. Это он хочет отменить перед Творцом. Выходит, что это является его целью, то есть цель его — отдать свою душу Творцу. Рабаш, статья, и поселился Яков в земле, где жил отец его. Итак, мы постараемся отдать свою душу Творцу и продолжим обсуждение в течение трапезы, еды, питья. Мы продолжим выяснять, мы говорили, согласно Рабашу, о величии подъеме к Творцу, а сейчас поговорим о втором этапе. Это этап проверки и молитвы. Где мы находимся? Этот этап пройдет внутри, когда мы будем слушать товарищей. Товарищи говорят о следующей ситуации, о следующем состоянии, которое нам светит, и мы ощущаем его. Конгрессы, праздники, все, что нам нужно, отмена, зарождение. И я просто вхожу в товарища. Это очень активное действие. Я слушаю, что говорят товарищи за столом. И как мы как-то спрашивали Рава, товарищи со сцены спросили, Рав, что является нашим следующим этапом? Что нас ждет? Так мы слушаем голос Рава, каббалиста, через столы, продолжаем трапезу, слушаем Рава, который говорит о нашем мнении, что является следующим этапом, который светит нам. Мы говорили сначала о высоком состоянии, а теперь говорим о следующем состоянии. Это наше действие по мнению, это упражнение. Шай, как мы это сделаем? Ну, давайте уточним. Сейчас за столами поговорите между собой о нашей, в нашем следующем состоянии. И представьте его себе, что он уже светит нам, что является нашей молитвой, что является нашим следующим состоянием и что светит нам.

0: אנחנו נכנסים לתוך חיבור.
1: Мы входим в зарождение при условии, когда мы не думаем о себе. То, что мы получаем от Высшего, это все благо. И поэтому мы не делаем никакой критики этого, а находимся только в отмене. Насколько мы отменяем себя на основе всех желаний, которые раскрываются в нас, мы направляем себя по ступеням зарождения в течение всех 9 месяцев созревания. То есть главное — это отмена перед десяткой и отмена по отношению к Творцу на фоне желания получать, который приносит нам всевозможные трудности, противоречия и проблемы. Мы хотим быть как зародыш, который находится в отмене перед всем. Зародыш только хочет существовать, а что будет, то будет. Зародыш думает только об отмене, а мы, как он, должны думать только о том, как внутри всего мы существуем в слиянии с десяткой и с Творцом. На фоне всех мыслей, желаний, намерений и даже ужасов, которые происходят вокруг нас, только так мы сможем отдавать Творцу.
2: Мы
1: продолжаем нашу трапезу в намерениях и входим все больше и больше в объединение, зарождение, отменяя себя перед товарищами. Наше следующее состояние светит нам, состояние большего объединения, отмены. Мы каждую секунду обновляемся. Конгресс, как будто сейчас мы сидим в десятках, не в десятках, может быть, признак какого-то нового обновляющегося объединения, когда вдруг мы выходим в нашу десятку, в окружающий свет, более широкое клей, для того, чтобы немного отведать конгресс, который будет у нас через 8 недель. Давайте посмотрим товарищей из Украины, которые готовятся к конгрессу, как они поют песни, как они готовятся, какова их, на что их надежда. Это подарок, часть подарков, которые дает нам Творец. Давайте попробуем участвовать вместе с ними, петь вместе, если будут титры. Это новая песня, которую мы послушаем вместе, без страха. Баяхат, блипахат. Давайте послушаем, как товарищи готовятся к конгрессу Украины, пожалуйста.
3: Шаббат шалом, клеолами. Неймовірно високий момент ви нам надали для того, щоб представити нашу пісню. І замість того, щоб зробити презентацію пісні, я вам розкажу про диво, яке відбулося на наших очах, яке символізує всю нашу роботу, все наше коло.
1: На самом деле, ви дали нам представили нашу пісню. Ми хочемо розказати, що відбувається з нами, коли ми робимо нашу роботу по об'єднанню, коли почалась програма стажерів в Петах-Тикві, було представництво з України.
3: Поділився зі своєю дружиною
1: Петах-Тикві. Так, товариш Роман з Петах-Тикві. 37, он вместе с женой были в связи с нами. И они сказали, было бы хорошо, если бы мы получили какую-то новую песню от стажеров, и чтобы они рассказали все, что они переживали, все каббалистические переживания.
3: И так она пришла в музыкальный мир, которому тут же...
1: Его жена передала моей жене, женщинам МАК-24, и наши товарищи Тане из женщин МАК-113. Все это свела в одну историю, написала песню со многими усилиями, которые мы пережили в работе в десятке и между нами здесь. А до этого Володя добавит. Да, друзья, товарищи попросили рассказать о региональном конгрессе. На самом деле нас ждет очень большой подъем, и мы на самом деле стремимся и ждем нашей следующей ступени. Всех нас Бней Баруха, и мы придем к этому на региональном конгрессе. На самом деле это духовная задача, как и название его «Пробуждение снизу». Это дает нам огромную ответственность, чтобы все мы участвовали в этом, и Творец нам поможет. Мы все собираемся в Киеве, приглашаем вместе присоединиться к этому пробуждению, вообще пробуждение всего украинского кли, которое повлияет на все мировое кли, соединит все точки в сердце физически, виртуально. Команды уже работают и строят очень особую программу, и вы на самом деле почувствуете, на самом деле пробуждение настоящее. И мы ждем. И ждем в Киеве где-то 250 товарищей, которые соберутся физически. И вы помните, на всех региональных конгрессах, которые состоятся с 29 октября до 31, мы собираемся, чтобы соединиться с товарищами, с другими десятками, получить от них пример, хисарон, эти возобновленные силы, и вместе с этим вернуться, с тем, что мы впитали на протяжении конгресса, вернуться в свою десятку. И в десятке со всей этой дополнительной силой мы хотим раскрыть Творца. Итак, ждем всех с 29 по 31 октября в Киеве. Лехай.

0: אני לפני... אני גדלתי בבני ברוך. מה זה בני ברוך?
1: Рос в Бнебарухе. Что такое Бнебарух? Это всевозможные дополнительные уровни, которые есть у нас в группе. Я рос здесь, родился здесь, в 17-летнем возрасте репатриировался в Израиль и раскрыл Рава и группу. Так с 17 лет я дышу группой и сообществом. Это не только группа каббалистов, это сообщество, это мужчины, женщины и дети, это мы. Мы буквально, не знаю, как, может быть, еще с первого храма, когда мы все жили объединением. Мы вчера праздновали семьей 23 дня свадьбы. Так Бнебарух — это вся наша жизнь. Асав, ты готовишь наших детей. Бенемин мой уже в армии. Уже мы две жизни прошли. Асав, что такое сообщество? Что такое Бнебарух? Асав, да. Прежде всего, поздравляем. Сообщество — это семья, это наши дети, это наше будущее поколение, которым мы хотим дать свет и все хорошее, чтобы они это могли передать дальше. Так, был у нас летний лагерь наших детей в течение 3 недель. 3 недели летнего лагеря, где наши дети получили буквально все тепло, объединение, радость, включая и бассейны, и очень много мероприятий, которые они провели. И одно из того, что мы сделали, мы написали вместе песню. Мы написали песню вместе с детьми, дали нашим любимым детям провести семинары и вместе написать тексты. Мы написали это вместе. Вы знаете что? Давайте послушаем их. Давайте послушаем наших детей.

0: החיבור זה הדיבור.
1: Хибур за дебур. Обвинение, о нем речь. Так все прекрасное, что мы увидели, это прекрасный путь обвинения через песню. Есть у нас песни каббалистов, и я прошу вас, обратите внимание, давайте послушаем. Отцы и дети, это новое место. Здесь, на втором этаже, я слышал от части товарищей, что из-за тесноты чувствуют себя больше дома, вместе сплоченной группой, вместе, но из-за тесноты это опаснее. Поэтому вскоре мы пригласим детей на сцену, это будет справа от меня, и мы просим у отцов взять своего ребенка и обратить внимание, что все поют и все слушают и включаются в песню детей. Только все осторожно, пожалуйста, дети на сцену вместе с отцами.
2: בידידות מנוחתך, עד שבת המלכה, וכן ארוץ לקראתך, אוי קלה נסוכה, לבוש בגדיך חמודות, לילה לילה לילה, להדליק נר בברכה, לילה לילה לילה, ותחל

כל יום רוחנים תרנגולים מפותמים ולא

מרחב למשיח, לילה לילה לילה, יוצלו לרווחה, לילה לילה לילה.

מתי מיה ששפק עד מחלך ויה שבחי נסע דר צפה ורמשה צף

0: שמיה, אנטו מלכה, מלך מלכיה. עובד גבורתך ותימיה, ששפר קדמך לאחוויה. איי איי איי, עובד גבורתך ותימיה, ששפר קדמך לאחוויה.
1: חייבים כל הזמן לחזור לביטול, כל אחד כלפי הסירייה, ואז לאט לאט תצליחו. אם אתם יחד עם זה פונים לבורא ומבקשים,
2: если вы вместе с этим обращаетесь к Творцу и просите его помощи об этом, так в чем же его помощь? Еще раз прочитаем. Должны все время возвращаться к отмене каждого по отношению к десятке. И тогда постепенно вы добьетесь успеха, если вы вместе с этим обращаетесь к Творцу и просите его о помощи в этом. Дорогие друзья, наша следующая встреча — подготовка к утреннему уроку в 2:40 в учебном зале. Прощаемся со всеми нашими товарищами из мирового клея. Всего доброго, друзья!

0: Шалом лехулам.
1: Здравствуйте, друзья. На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 2 октября 2002 года. Это второй урок по статье Рабаша «Какое действие человека в духовной работе относится к Творцу». Статья находится в книге «Труды Рабаша», первый том. Будем читать продолжение статьи.

0: И начиная на 755-й странице, в течение 25 минут, начиная со слов и в плане духовной работы нужно разъяснить.
1: И в плане духовной работы нужно разъяснить, что когда человек наслаждается от какой-то вещи, человек благодарит за это, здесь есть обновление веры. Иными словами, человек во время благословения должен верить, что Творец дал ему это наслаждение, которое входит в свойство его желания насладить свои создания. Поэтому также материальное наслаждение облачено наслаждение, которое Творец хочет дать творением, потому что только Творец оживляет все, сказанное «ты оживляешь всех». Но все то время, пока человек не удостоился почувствовать, кто питает его, Творец облачается материальное облачение, поскольку только в низких облачениях, которые также животные способны ощутить наслаждение, и также и уровни говорящие дано почувствовать в них наслаждение. И в этих материальных наслаждениях, которые человек ощущает так же, как животные, есть место для выбора. Иными словами, здесь есть место сказать, что все наслаждения, которые есть в этих облачениях, это природа. Другими словами, они говорят, что страшно подумать, нет никакого правителя у природы. Следствием этого является то, что все светские не хотят верить, что у природы есть правитель, потому что у них есть ясные доказательства внутри разума, что это так, как они говорят. А есть верующие, которые говорят, что они идут выше знания. То есть хотя со стороны разума следует сказать, что все это только природа, в любом случае они верят, и у них есть вера в мудрецов, которые говорят, что есть Творец, который управляет свойством добра. Получается, что то, что Творец облачается в материальные наслаждения, и они получают удовольствие и наслаждение, этого им достаточно, чтобы жить счастливой жизнью, и у них нет никакой потребности знать, есть ли у природы правитель, потому что что нам добавит это в наслаждениях? А они хотят умножать наслаждение посредством множества облачений.
0: Например, получить больше денег, больше почести, больше наполнить тело едом и питьем и тому подобное. И причина в том, что нет у них потребности искать, может быть, есть здесь правитель природы. Это следует из того, что, как сказано, рабу удобнее без ответственности. Это является следствием того, как сказали мудрецы, что человек не хочет принимать на себя порабощение от кого бы то ни было, а человек хочет жить свободным, не быть подчиненным никакому человеку. Получается, что в то время, когда человек ищет разные ухищрения, чтобы узнать, что есть правитель природы, то оказывается, что если он примет на себя это мнение, что есть правитель, то ведь тогда он будет вынужден исполнять указания правителя, и тогда он будет вынужден сказать, что есть вознаграждение и наказание. А в таком случае лучше сказать, что природа, страшно подумать, не имеет правителя, и тогда он может жить распущенной жизнью. Из вышесказанного получается, что то, что от нас скрыты благо и наслаждение в Торе и заповедях, это сделано с изначальным замыслом, чтобы оставить место для выбора. Ибо в Торе и заповедях невозможно сказать, что нет, страшно подумать правителя, поскольку кто же тогда дает Тору и заповеди? Однако, кто же он, побуждающий сделать выбор и поверить, что есть правитель природы? Но в то время, когда человек отдает себе отчет, что не может быть, чтобы человек, находящийся на уровне говорящий, имел тот же уровень жизни, как животные. То есть они не могут смириться с тем, что у них нет более важной роли в их жизни, чем у животных. И тогда они начинают искать для себя цель жизни. Как сказали мудрецы по поводу Авраама, который спросил, может ли быть столица без правителя? Тут же раскрылся ему властелин столицы и сказал, «Я правитель столицы». Иными словами, когда увидел одну горящую столицу, то есть увидел, что весь мир, который называется столица, все терпят страдания, и об этом он спросил, может ли быть столица без правителя? Наверняка природа не заставляет страдать мир без правителя природы. И он начал искать правителя, сразу же раскрылся ему правитель и сказал ему, «Я этот правитель, я это правитель мира».
1: Мы видим, что должно быть пробуждение со стороны нижнего, чтобы он захотел узнать и почувствовать, что у природы есть правитель, и устремился бы слиться с Творцом, и он делает все, что в его возможностях сделать, несмотря на то, что видит, что ему тяжело увидеть внутри знания, что правитель природы действует в свойстве добрый, творящий добро. То есть он видит, как ему самому не хватает блага и наслаждения, а также, когда смотрит на мир, он видит, что весь мир находится в страдании и бедности, как в материальном, так и в духовном. И тем не менее он должен верить верой в высшее знание, что Творец является правителем мира, и он дает всему миру только добро.
0: Как
1: говорит мой отец и учитель, человек должен верить в высшее знание, что Творец управляет миром, частным управлением, в свойстве добрый, творящий добро. Несмотря на то, что внутри знания он видит обратное, он должен сказать истинные глаза, но не видят они. То есть до тех пор, пока человек еще не удостоился войти в владение Творца и отменить свое собственное владение, человек не в состоянии увидеть истину. Из сказанного мы видим, что когда человек наслаждается в этом мире, что означает желание получать для себя, хотя это желание приходит со стороны Творца, то есть только таково было желание Творца, чтобы творение наслаждались всем благом, получается, что человек наслаждается, он исполняет желание Творца.
0: Если так, почему он должен благословлять Творца? Разве намерение насладить свое создание было по причине, что не хватает Творцу, чтобы благословляли его? И смысл благословления заключается в том, что благодаря дающего, чтобы пришло благословение на все дела рук его. И нужно спросить, разве Творец нуждается, чтобы пожелали ему благословения и успех, что имеет место только у творений, которые сами по себе слабые, поэтому они нуждаются в благословении и успехе в том, что они могут достичь делами рук своих, потому что им не хватает силы. А как такое можно сказать о Творце? Однако, согласно тому, что мы изучали, что для исправления творения произошло сокращение и скрытие, чтобы было место у нижних получать, и чтобы не было состояния стыда во время получения наслаждений. И по этому поводу нам дано различать две вещи. Первое — действие, то есть то, что человек получает наслаждение. Второе — намерение, то есть причина, то есть кто обязывает его получить это наслаждение. называемое действие.
1: И тогда человек начинает производить саморасчет. То есть человек хочет увидеть, что и кто дает ему наслаждение, когда он наслаждается. И он видит, что все наслаждение зависит от стремления к данной вещи. И это мы относим к нашей природе. Иными словами, Творец дал нам желание и стремление получать наслаждение от чего-либо, от чего мы способны извлечь наслаждение. Когда человек производит самоотсчет, он видит, что благодаря этому он приходит к отделению от Творца. То есть он видит, что из-за этого получения он получит отдаление от работы Творца из-за различия по форме. И он обязан получить из-за этого приближение к материальному. А главный смысл материального — получать для себя работу ради собственной выгоды. Человек называется материальным, а не ради Творца. То есть Творец определяется как свойство духовного, поэтому человек обязан строить намерение на действие по получению наслаждения. Первое, чтобы он верил, что то наслаждение, которое он получил, приходит от Творца, а не от какой-нибудь другой силы. Второе, чтобы он построил намерение ради отдачи и сказал, что поскольку Творец хочет, чтобы творение получили наслаждение, он исполняет волю Творца. Иначе, если бы он не мог построить намерение ради Творца, он был бы готов отказаться от этого наслаждения. Но это работа, которая приходит не за один раз. И это называется, что он благословляет Творца. То есть благодаря работе по отдаче считается, что человек дает Творцу килим, чтобы у него была способность передавать человеку наслаждение, потому что сокращение, которое произошло, чтобы не получать в получающий килим, сейчас будет реальность, когда Творец сможет отдавать, поскольку сокращение ушло от них, поскольку сейчас он будет получать не ради собственной выгоды, а ради Творца.
0: Поэтому сейчас можно сказать, что человек, который совершает благословение, то есть создает намерение во время получения наслаждения, то есть что его наслаждение состоит в том, что он наполняет желание Творца, то, что он, Творец, хочет дать добро своим творениям. Это называется, что он дает благословение на деяние рук Творца. То есть поскольку деяние рук Творца — это дать наполнение творениям, и он и от того, что он дает намерение ради отдачи, есть сила наверху дать свет нижним, так как сейчас нижние не отдаляются в результате получения. Даже наоборот, сейчас очевидно, что они слиты с Творцом, и доказательство этому в том, что наполнение может распространиться в килим, способных получать, потому что эти килим останутся в святости. И получается, что он вызывает с помощью благословения распространение света к нижним. И из этого мы поймем то, что спросили, почему существует такая строгость в вопросе благословения. По-видимому, потому что он наносит больше ущерба в сравнении с другими прегрешениями. И, как сказано выше, вопрос благословения — это вопрос подготовки к килим, чтобы у Творца была возможность дать нижним благо и наслаждение. И это изобилие не будет им во вред, то есть они не отдалятся вследствие получения блага и наслаждения от благословенного Творца из-за различия по форме. Ведь известно, что отличие по форме вызывает отдаление от Творца. Получается, что тот, кто не делает благословения на наслаждение, то есть не строит намерения, чтобы было ради отдачи, он не позволяет высшему благу распространиться свыше. Получается, что он как бы становится причиной того, что у Творца не будет возможности осуществить цель творения, которая заключается в том, чтобы насладить свои создания. И это как было сказано, что в человеке присутствуют два действия. То, что приходит со стороны Творца, это желание и стремление к наслаждениям. А второе — это действие, которое мы относим к творениям, намерение ради отдачи. Его мы относим к нижним, то есть человек должен быть в намерении ради отдачи.
1: Получается, согласно этому, что кли будет способен получать высшее благо и останется в слиянии в момент получения блага. Есть два условия, то есть действие и намерение. И следует различать здесь партнерство в создании целостности кли. Первое — Творец. Второе — творение. И это как сказано в книге Зор. Сказать Сиону, народ мой, читай не народ мой, а ми, а со мной, ими, ты, что означает быть в партнерстве со мной. Как я создал небо и землю речениями своими, как сказано словом Творца, небеса были созданы, чтобы твоими речениями мудрости ты создал новое небо и землю, счастливы трудящиеся в Торе. Это значит, что благодаря Торе, свет, который возвращает к источнику, можно прийти к уровню отмены собственного владения. Все, что человек делает, будет направлено на доставление наслаждения своему Создателю. И сказанного получается, что если человек не выполняет свою, не дает свою долю в кли, то есть это вторая часть, которая называется желание отдавать, он приводит к тому, что благо, которое должно прийти к нижним благодаря действию нижних, тем, что он не ставит намерения, из-за этого благо задерживается. То есть тем, что он не дал благословения, он убрал связь высшего с нижним, так как высший является дающим, а нижний — получающим. В таком случае между ними есть различие по форме, нет слияния. И в таком случае, как высшее благо может прийти к нижнему? Поэтому, когда есть связующая стадия, то есть и нижний тоже хочет быть дающим, как и высший, высшее благо уже может прийти к нижнему благодаря этой связи, которая есть между ними. Тогда как, если этой связи нет, это подобно тому, как будто он отнял пищу, которую его отец и мать должны дать детям. И этот человек отнял это, и детям нечего жить.
0: То есть то, что он наслаждался и не сделал благословения, то есть не сделал намерения ради Творца, следовательно, он сделал это наслаждение, которое является свойством получения, и передал его нечистым силам, которые используют все свойства получения ради получения. Этим они питаются. Это означает, что вместо того, чтобы с помощью благословения, если бы его намерение было ради отдачи, святость питалась бы от этого, то есть благодаря этому прибавилось бы высшее благо в мирах святости, а он своими действиями без намерения дал силу клипот. И нет вопроса в том, что означает сказанное, что он погубил мир, если он не испортил, ведь он не испортил само его свойство. какое отношение у него есть ко всему миру. И это нужно объяснить так, как сказали наши мудрецы. Раби Элазар, сын Раби Шимона, говорит, из-за того, что мир судят по большинству, и человек судит по большинству, исполнивший одну заповедь, счастлив, поскольку склонил себя весь мир на чашу заслуг, совершивший одно прегрешение, горе ему, ибо он склонил себя и весь мир на чашу долга. Видим, что один человек своим долгом грабит пищу, которая должна прийти ко всему миру. Поэтому тот, кто не делает благословения, грабит своих отца и мать. То есть то наполнение, что они должны были дать ему, и то, что должны его отец и мать дать всему миру, он задерживает это. Получается, что он губит мир их Отца Небесного.
1: Иными словами, то, что Отец их Небесный должен был дать наполнение и пищу всему миру, он забрал эту силу, которую мир должен был получить, чтобы святость прибавилась во всем мире. Он передал эту силу Ситриахре, поскольку благодаря каждому получению, ради получения, которое совершают нижние, возникли добавки силы у Ситриахра. Благодаря каждому намерению на действие, которое он направляет ради отдачи, возникают добавки блага в святости. Из сказанного нам понятно, почему так сурово то, что тот, кто получил наслаждение в этом мире и не дал на это наслаждение благословения? То есть, как сказано выше, это намерение, ибо только благодаря благословению добавляется свет во всех мирах и приходит наполнение во весь мир. Из сказанного выходит, что если намерение человека только лишь доставлять наслаждение Творцу, а не ради собственной выгоды, тогда он не смотрит на величину наслаждения, а смотрит только на величину страстного желания того, что он хочет насладить Творца, поскольку благодаря доставлению наслаждения Творца он приводит к подобию по форме в корне его души, и это приводит к тому, что высшее благо будет привлекаться в большей степени, так как высший хочет дать больше, чем нижний хочет получить. Ему не достает только дальше килим. Получается, что тем, что он фиксируется в свойстве отдачи, автоматически привлекается большее благо. Поэтому не нужно просить, чтобы у него были большие света, нужно только стараться, чтобы у него были большие килим, то есть отдающие килим.
0: И это, как мы разъяснили выше, что сказали мудрецы, что означает «ибо в этом весь человек». И отвечает, сказал Раби, весь мир целиком создан только для этого, то есть для трепета перед небесами. Как написано, «чего Творец Всесильный Твой просит у тебя, кроме трепета?» И смысл трепета — это, как сказано в комментарии Сулам, что он боится, вдруг он не сможет отдавать Творцу. И в этом весь человек. И в этом заключается все, что должен сделать человек, то есть создать отдающий килим, остальное, то есть света, дает Творец. И это, как сказано, все в руках небес, кроме трепета перед небесами.
2: ענות לאבורה, הוא גורם בחינת השתוות הצורה, וזה גורם...
1: הוא פריבוד פודובי פפורמי, это приводит к тому, что...
2: Говорит,
1: что нечего просить большие света, нужно стараться, чтобы у нас были отдающие келим. И тогда автоматически есть также и света, и вообще больше концентрироваться на том, чтобы доставлять наслаждение Творцу.
0: Да, есть такое, то, что сказано, что он не оставляет меня, что, может быть, он не сможет отдавать Творцу. Перейдем к уроку от 2 октября 2002 года.
1: Мы прослушали статью, что такое действие человека на путях работы, к которому мы относим к Творцу. Вторую часть статьи.
3: От
1: 61 страницы Самахаров. Это, в общем, статья из 3-го тома Шлавея Сулам. 54-я страница. Глава Дворим Экев. Что есть нечто все-таки между Творцом и Творением, какое-то действие, какой-то поступок, который можно отнести к человеку, и называется трепет. Что если человек обретает этот трепет, все остальное кроме этого, он получает свыше, кроме этого, свыше, все готово. И просто должно излиться на человека. А только в той мере, в которой у него есть трепет, это изливается на него. Высшее благо, совершенство, вечность, все благо и наслаждение, все, что запланировано и готово, и ждет его. И только кли не достает, который называется трепетом. Это кли Рэбе называет благословением. И благодаря благословению благо приходит свыше. Отраженный свет, экран. А против этого, он говорит, стоит ситра ахра. На самом деле работа с ситра ахра – это работа очень интересная. Ситра ахра не заинтересована просто получать. Это не ее корень. Просто получать – это желание, которое создал Творец. Природа ситра ахра, а против этого также и в святости, потому что одно против другого есть всегда такие свойства, только природа – это воровать. Наслаждаются от кражи. Я много раз видел, работал в разных местах. Человек специально берет из дома какую-то работу, чтобы делать ее во время, в рабочее время. Наслаждается вдвойне. Не работает. Я вижу, меня понимают. А в это время делает что-то, добавляет вкус. Да? Украденная вода сладка. Почему? Это же вода. Ты берешь это из одного владения в другое владение, переводишь, в этом есть дополнительное наслаждение. Есть такой анекдот, как французская, итальянская принцесса сидит на балконе и ест мороженое, и говорит, жалко, что это не грех. Если бы это был бы еще грех, наслаждение было бы во много раз больше. Так мы видим, что момент кражи – это очень особый момент. Это перевод из одного владения в другое. Это вытекает из высшего корня, что было разбиение келим, и одни келим вошли в другие келим. И тогда работа двойная – выйти из одной власти, одного владения, перенести в другое владение. В этом есть как раз добавка блага, и то благо, которое творение должно раскрыть. То есть, если я просто получаю в мою кли обычное, то, что входит в него, это свет нефеш. Если я перевожу из одного огня в другое, силой работаю против этого. От этого есть умножение цветов, я прихожу к Нарунхаре. И это разница между грабителем, вором, тем, кто просто берет. Есть тут много нюансов. Как есть наслаждение в ситре ахре, именно забирать это называется от святости. Так есть также заповедь, написано в Торе, заповедь украсть у других народов. Очень странно, что написано, ты скажешь кому-то, говорит, как это можно понять. Заповедь украсть у другого народа, то есть что ты переводишь из одного владения в другое. То есть это работает в двух направлениях. В двух направлениях, потому что было разбиение келим, и одни смешаны с другими, и тогда так это. А можно сказать так, что из этого рождается, как это сказать, я думаю, намерение. Рождается намерение, что не то, что я хочу получить что-то внутри этого клея, а важно, как я это получаю, в каком виде я перевожу, получаю, вывожу и привлекаю то, что я хочу, чтобы было в моем клее, если это приходит. Действительно, на расчет, что я это забираю у другой стороны, то есть за счет другого, за счет ситра ахра они привлекают. В этом есть святость. Если я просто так хотел бы наполнить это даже не ситра ахра, это в рамках этого мира. Это пока еще не называется святостью. То есть две эти системы обязаны существовать, святость и клипа, чтобы именно в противоречии одной другой, одна другой, каждая из них зарабатывает свою духовность.
3: То есть
1: если мы постигали бы свята, не забирая их от ситра ахра, света были бы маленькими, наранхай де нефеш. А из-за того, что мы забираем их из-под власти скверны, мы переводим силы в святость, в них есть уже наранхай де наранхай. Это называется кража, это очень большая вещь в духовном. Против греха. Грех дал возможность войти в Наранхай скверны, есть возможность забрать оттуда и удостоиться Наранхай святости. Из этого можно понять, что это за действие, которое вы говорите, что такое действие человека во время работы, которое относится к Творцу, и что относится к человеку. Так намерение человека отдавать Творцу, несмотря на борьбу с ситрой ахрой, это, по сути дела, и есть это действие. То есть для того, чтобы познать меру отдачи, нужно как следует познать против этого силы, которые мешают. Тогда с их помощью, насколько человек забирает у них способность отдавать, благодаря этому он строит свою отдачу. То есть это двойной выигрыш. Если вы спросите, может быть, у меня будут еще слова, но здесь вот этот момент, как они зарабатывают друг от друга. Благодаря клипе мы зарабатываем способность самостоятельной работы, своей работы. Как следствие этого высшего наранхая просто. Да?
4: Понятно, получается, он объясняет нам, может быть, как направить.
1: Можно сказать так, как Творец создал желание получать, которое против его желания давать. Так потом он создал в нас систему клипы, против своего образа. Если мы, этим он дал нам возможность быть в желании получать в клипе. Просто желание получать — это просто желание получать, как желание отдавать его якобы. Допустим, у меня есть желание получать, простое, которое было создано, неплохое, нехорошее, и против него свет нефиш. То, что он дал желание получать, благодаря тому, что поместил в него свои свойства, благодаря избиению свойств Творца, вошли в желание получать в предположенном виде и дали желание получать уже быть не просто желанием получать, а клипой. То есть, который хочет быть вместо Творца, хочет эти свойства использовать, чтобы наслаждаться ими, он дал нам свой образ в обратном виде, негативный. И когда мы исправляем его образ, мы приходим к слиянию с ним. То есть ситра-ахра дает мне все свойства, все воображение, все понимание, что против этого должно быть в святости. Я учусь этому от нее и над ней. На ее фоне я строю свой святой образ. Благодаря тому, что я ворую у нее, забираю у нее. Благодаря этому я строю мое благословение, получение блага. Нужно понять эту взаимную конкуренцию между этими двумя системами, насколько эта вещь необходима.
4: Я
1: помню, у нас к Рэбе приходили такие ученики из хасидов, которые всегда во время урока, когда учили разные эти вещи, исправления, клипот, они всегда как бы сожалели, почему Адам Ришон согрешил. Смотри, какая у нас жизнь, какая была бы хорошая жизнь, если бы он не согрешил. Я помню это. Мы молчали. Нельзя говорить. Рэбе не разрешал говорить им. Иногда так я взорвался, но нельзя говорить. Но так принято так. Это все беды от греха Адама Ришона. Вот. Да. Ну.
4: Вопрос. Вы сказали, что все так устроено, что есть клипа против святости. И поэтому есть постоянная работа, что все время приходится входить в клипу и быть под властью клипы. И как святость, если человек должен все время находиться в таком напряжении, так если он находится в напряжении, как он может наслаждаться? Вопрос. Как может быть человек все время в напряжении, под давлением, где, как он может наслаждаться?
1: Я не понимаю, какая связь, ты же спрашиваешь, между напряжением и наслаждением? Может быть, человек в напряжении и в наслаждении вместе, но есть люди, которые прыгают с горы с парашютом. Есть люди, которые делают много действий, чтобы поднять себе адреналин и платить за это большие деньги, чтобы войти в напряжение, только не чувствовать себя как что-то неживое, так просто получают наслаждение от того, что находится в напряжении, ощущении боя, ощущении, знаешь, экшена, как говорят. Какая связь между... Ты говоришь так, что из-за того, что Творец находится, я переведу тебя, они не понимают. Видимо, так это. Из-за того, что Творец находится в абсолютном покое, видимо, это самое большое наслаждение. Так я тоже хочу удостоиться этого. Да? Может быть, это ты имел в виду? Покой Творца имеется в виду, что все килим исправлены, все желания исправлены. Во всех желаниях, во всех килим, во всех мыслях, во всем можно делать 100% работы, 100% выходом с самой большой скоростью, ничего не мешает. То, что ничего не мешает, это называется покой. Покой от помехи, помехи в мысли, в неисправленных келим. Но не то, что это покой, потому что ничего не делают. Ничего не делают, это называется смерть. Это не покой. Да.
4: Если из состояния осознания клипы познается святость, мне непонятно, откуда появляется желание к переходу. Если я сейчас отождествляю себя с клипой, значит, клипа — это я, все эти желания. Если я хочу постичь Творца, наверное, жизнь, которую я получу от этих желаний, очень сильное наслаждение, ощущение этих желаний. Откуда вообще появляется здесь желание поменять одно на другое?
1: Как я получаю ощущение клипы, и если да, то если я получаю, то откуда у меня будет желание выйти из него и перейти к святости против нее? В нашем мире мы не видим этого. Да. Парень, как ты, входит в клипу. Что называется клипа в этом мире? В разные вещи. И пропадает там. В духовном это не происходит. Так в духовном только согласно тому, насколько ты постигаешь правую линию свойства Творца, тогда согласно этому тебя вводят в клипу. До этого тебя не раскрывают. Как написано, жил-был хасид без пищи и еды, ему не было ничего, было нечего надеть, потому что Тору учил, короче, нужно учить эту песню. Насколько ты учишь, сколько ты вкладываешь в Тору, в распространение, то есть во все свое продвижение к духовному, согласно этому, тебя вводят в клипу. А иначе зачем тебя вводить? Просто так подставить тебе ножку? Препятствия, нет никакой такой цели. Тебе дают неудачи, чтобы ты из клипы, как мы учили до этого, какой образ святости должен быть против этого? Но если ты не можешь научиться, если у тебя нет подготовки, после большой учебы и многих вещей, то нет. Поэтому каждый, кто больше своего товарища, его злое начало еще больше. Каждый, кто больше, кто учил много, понимал много, помещал себе много, стал больше своего товарища, его злое начало. То есть тебя приводит разные желания, препятствия и больше. То есть только в той мере, в которой ты можешь выдержать клипу и действительно реализовать ее, воспользоваться ее правильно, только в этой мере тебя помещают. В это. Теперь ты можешь сказать, да, но я видел также людей, которые на нашем пути учили много, а потом упал у них какой-то дух, который вывел их наружу, напал на них такой дух. Как я говорю, им дали в точности с небес то, что должны были дать, но они не воспользовались потом тем, что было в их руках. В их руках была возможность самым эффективным, лучшим способом подниматься, а они этого не сделали. И тогда... Свыше расчет простой. Да, нет. Нет жалости. То, что мы говорим, Творец милосерден, это не милосерден только к тем, кто работает, тем, кто нет. Ты видишь, что он дает, какие удары, чем он продвигает человечество.
4: А в клипе есть наслаждение?
1: Наслаждение в клипе, конечно. Если бы не наслаждение, то что... Откуда была бы вся польза, которая в ней есть? Наслаждение в клипе в том, что тебе кажется, что ты можешь напрямую наслаждаться. И она дает тебе наслаждаться. Только как тонкая свечка. Больше этого нет. На тонкую свечку, то, что можешь наслаждаться от клипы, нет сокращения. Не делай с этим ничего, это глупости. Тонкая свеча — это еда, секс, разные такие вещи — это глупости. Но больше этого, если ты можешь наслаждаться от клипы, там начинается клипа. Клипа начинается от максимума и выше. Там... Нет. Больше этого нет наслаждения в клипе. Только тем, что она дает тебе тонкую свечку, и благодаря этому подсвечивает тебе, что у меня есть еще больше этого. еще больше, но нет. Но как будто есть. Все светит издали, что есть. Этим она привлекает и вводит тебя в заблуждение.
4: Если я сейчас нахожусь в состоянии клипы, я держу мысль о том, что там ничего нет, или полностью отождествляюсь с этим состоянием.
1: Быть в клипе называется быть в мысли, что ты можешь благодаря получению прийти к наслаждению.

0: больше, чем тонкая свечка к духовному. Это называется быть во власти клипы. То есть ты не наслаждаешься от того, что клипа дает тебе, потому что у нее нет наслаждения. Но то, что это наслаждение светит тебе издали, потому что его нет и в святости, клипа может светить тебе наслаждениями против Лева Эвена, наслаждениями очень большими. Но получить только наслаждение, которое находится ниже Махсома, ты способен. Так она удерживает тебя тем, что светит тебе издали. Когда ты приходишь, нет ничего.
1: Так я спрашиваю, ты должен прийти к этому или как?
0: Ты все время стремишься прийти к этому, но ты никогда не приходишь. И да, ты сжигаешь свою жизнь круговорот за круговоротом, и как будто без пользы, пока эти вещи наполнятся, пока клей не наполнится разными плохими попытками. И от этих ударов человек начинает, по капельке ему начинают выясняться вещи против этого из святости.
1: Это называется путь страданий, что называется. Путем, только путем страданий.
0: Я еще раз спрашиваю, переход от клипы к святости обратно, это все удар?
1: Чтобы перейти от клипы в святость, есть две возможности, через удар. Это очень медленный путь. Ты сможешь находиться внутри клипы, ну, в какой-то мере, условно, ну, как будто под клипой страдать, несколько кругооборотов, пока не наполнится мира, то, что написано, сказано. Тогда ты начинаешь задавать вопрос, в чем смысл нашей жизни все-таки искать? Как сказано, то, чего не делает разум, делает время. Но можно, чтобы сделал разум, а не время. Что значит разум? С помощью силы притяжения с другой стороны. Не то, чтобы беды толкали тебя от клипы к святости, а ты, как бы то ни было, все-таки начнешь искать, может быть, святости, что-то хорошее. Пусть приведут тебя в какую-то группу, там будут несколько товарищей, которые показывают тебе, как будто наслаждение есть и в других вещах. Есть другая методика, другой подход. Этим ты нейтрализуешь отрицательное развитие.
0: Я спрашиваю так. Допустим, разум, я знаю, но если ты находишься в клипе, может, разум ты понимаешь, но все-таки есть это страсть. Страсть это существует в себе?
1: Ну, скажем, твое желание находится в клипе, а разум уже в святости. Ты должен увеличивать разум, увеличить свою связь со святостью до такой степени, чтобы образ, который рисуешь себе разумом, мог противостоять тем наслаждениям, которые как будто бы показывают тебе клипа, чтобы ты увидел, что действительно это стоит. Ты должен построить в разуме такие образы, которые смогут справляться с притяжением клипы. Это зависит от личности человека, от его развития. Это не для примитивных людей.
0: Если мой разум рисует мне, скажем, святость в самом истинном виде, это противоположно мне, я не могу хотеть этого.
1: Ты можешь хотеть, ты можешь захотеть святость, потому что ты рисуешь себе, что там тоже существует наслаждение, что найдешь их там. Ну, не те же самые наслаждения, но наслаждение, которое соответствует святости. И ты постепенно видишь, что все проходит там. Все приходящее. В нашем мире так это приходящее. В духовном, с одной стороны, клипе светит огромное наслаждение, с другой стороны, к ним невозможно даже прикоснуться. Только наш мир находится ниже сокращения. Здесь, которое человек может получать в них наслаждение напрямую. Я прихожу, ем, наслаждаюсь, прихожу к зелугу, наслаждаюсь, прихожу к детям, наслаждаюсь разными такими маленькими вещами. Дам дали такой маленький набор, что жить и существовать. И все. А более этого набора нет больше наслаждений, которые можно было получить таким образом. Дальше только через экран. То есть по мне левой линии ситры ахры, нет никаких дополнительных наслаждений, которые действительно можно получить напрямую, кроме этих. Но что? Эти наслаждения, еда, питье, зевок и далее. А животное наслаждение. Ты сласти по счету несколько меньшей степени же. По мере продвижения человека продвигается человек. Он начинает получать в этих килим больше объем, больше получения, потому что его нужно чем-то поставить перед помехой, вести в левую линию, иначе из чего он построит образ святости. Поэтому сказано, у каждого, кто больше товарища, его начало злое больше. После разрушения храма, то есть после разбиения, ведь храм символизирует нам разбиение. Написано, что вкус эти остался у работников Творца. Другие такие признаки.
0: Допустим, мы не хотим продвигаться страданиями, мы действительно хотим желать следующую ступень. С одной стороны, мы говорим, что если человек делает правильные вещи, или воспринимает правильно, он получает большую картину отдачи. Что противоположно ему, он не может хотеть этого. С другой стороны, вы говорите, что он должен рисовать себе картину, будто он там получает большие наслаждения. Как это вообще вместе может быть?
1: Ну, как человек, ты спрашиваешь, может при помощи той картины, которую он рисует себе в правой линии, противостоять левой линии? Поэтому мы не стоим, как один человек напротив Творца. У нас есть окружение, и это окружение может притянуть нас либо вправо, либо влево. Поэтому написано, что тот, кто все время выбирает лучшее окружение, то есть с правой стороны, благодаря этому входит свободным выбором в сокращение пути. Посмотри, всего 2 недели назад, можно сказать, я вернулся из Северной Америки. Если ты спросишь меня, ты вообще там был? Что там делал? С тех пор прошло столько всего. Каждый день, понимаешь, до праздников, после праздников, одно за другим. Посмотри, какое сокращение времени происходит у нас. Поговори с человеком снаружи. У него несколько лет проходят туда и обратно почти одинаково. Это сокращение времени, не просто механическое сжатие. Это сокращение духовного времени, времени развития. И так происходит со всеми. Люди не понимают, думают, 5 лет я сижу здесь, и что у меня есть от этого? Они не знают, за это время уже прошли, возможно, 7 или 8 кругооборотов, я говорю без преувеличения. А ты, можно сказать, ты даже еще не начал этот кругооборот. Ты еще молодой, а посмотри, сколько уже страдаешь. То есть мы не умеем ценить то, что проходит через нас. Но правильное выяснение на самом деле такое, что поможет мне построить что-то, что будет притягивать меня с левой линии на правую. Ведь фактически я постоянно нахожусь слева, все время нахожусь в страстях, в желаниях, в мыслях. Все относится к левой линии. Как построить этот магнит справа, чтобы он постоянно был сильнее тянул меня? Потом, когда он меня притянет, мне надо что больше в левой линии. Ну и так все время. И снова справа должно быть что-то еще сильнее, чтобы все время совершать такие переходы. Именно частота этих переходов определяет продвижение. Есть такой какой-то рассказ о каком-то раве, не помню о ком, который говорил, что перед молитвой у него было 400 подъемов в падении. Не помню точно, это такие хасидские рассказы, но это верно. Человек приходит к раву и говорит, я сейчас перед молитвой упал, на уроке был в хорошем состоянии, а потом рав отвечает ему, у меня было таких 400 состояний. За 10 минут, за четверть часа может такое быть. Так ты понимаешь, в каком темпе человек работает, сколько состояний он проходит, сколько разных вещей выясняет. А у некоторых людей это происходит раз в несколько поколений или раз в несколько лет, неважно. Есть такое медленное такое качание туда-сюда. И у нас тоже бывают такие иногда перерывы.

0: этом пути нужно много терпения. Надеюсь, что ты сможешь удержаться. Я посмотрю на себя. Тогда, если здесь нужно еще больше терпения, как я вообще выдержу? Я уже взрываюсь, не зная, как сказать. У меня выходит пена из ушей, что называется, как у быка. И все-таки... как-то, не знаю. Действительно не знаю, как. Это невозможно описать. Рационально невозможно это понять, как человек вообще способен выдержать. Но... Да, необходимо терпение. Это тоже дает свыше, да?
1: Ну, спросите вопрос по тексту. 61 страница, 3 абзац. Как сказали мудрецы.
0: 61 страница, пункт 1, 3 абзац. Как сказали мудрецы по поводу Авраама, который спросил, может ли быть столица без правителя, а тут же раскрылся ему властелин столицы и сказал, я правитель столицы, иными словами, когда увидел одну... одно горящее столицу, подождите. То есть он увидел, что весь мир, который называется столица, все терпят страдания. Об этом он спросил, может ли быть вообще столица без правителя? То есть есть кто-то, кто дает эти страдания, наверное. Значит, есть какая-то причина и какая-то цель в этом. Не может быть, чтобы это было просто так. Ведь Авраам был человеком, который через исследование пришел к этому, как каббалист, который пришел к этому через исследование, он был первым, кто как будто получает это снизу, через собственное исследование природы. И эта фраза была как бы его кредо. Как сказать кредо?
1: Ключевая фраза.
0: Ключевая фраза? Нет. Это как бы его подход, его сущность. Может ли быть столица без правителя? То есть через исследование природы он пришел к этому вопросу. То есть должна быть причина всего, что происходит вокруг нас. Так вот, исходя из рационального подхода, наверняка природа не заставляет страдать мир без правителя природы. Все зависит от того, как мы относимся к природе. Либо это природа как слепая природа, либо природа, у которой есть разум, наверное. И действительно, сегодня крупные ученые начинают как бы чувствовать, что за всеми действиями вокруг нас состоит какая-то мысль такая великая, которая, как сказать, вселенский разум, то есть разум Вселенной, не знаю, как сказать. И он начал искать правителя, тогда сразу же раскрылся ему правитель и сказал ему, я этот правитель мира. Что ты спрашиваешь об этом? Ты доктор, ученый, химик, физик, что именно тебя здесь интересует? Как он к этому пришел? Он был примитивным бедуином, не так, как ты после всех твоих.
1: Я задаю простой вопрос. Как получилось, что сразу ему раскрылся правитель столицы? Как технически ему раскрылся управляющий? Ведь мы тоже задаем
0: тоже
1: вопрос.
0: Ну, после того, как он спросил, означает, у него уже была законченная клика, как говорится, просит о дождях. То есть человек уже поднимает ман, молитву, на которую обязательно приходит дождь в ответ. Что такое дождь? Из бины и малхут уже спускаются исправления, благодаря которым малхут расцветает. Земля расцветает. То есть спросить, может ли быть столица без правителя, можно только лишь после всех исследований, которые ты провел над собой. Ты спрашиваешь у всех моих мыслей, желаний моих, побуждений, страданий, которые я переживаю. У всего этого есть какая-то высшая сила, которая это делает со мной, управляет этим и ведет меня к какой-то цели. То есть ты на самом деле спрашиваешь о себе. Если спросишь в конечном итоге именно так, тогда наверняка будешь называться Авраамом до того момента, как он стал Авраамом.
1: Что значит, нужно ее не понять этот момент?
0: Вопрос означает, что к людям.

0: всегда готова. Каждый что-то спрашивает. Это еще не называется вопросом. Знаешь, ребенку дали удар, он спросил, не дали, не спрашивали.
1: Разница между нами и тем состоянием, о котором говорится.
0: Там уже есть завершенная клейка. Вопрос, который горит внутри человека так, что кроме него ничего нет. Это называется вопросом. Есть разница между маленьким ребенком, который плачет, и взрослым человеком, который плачет. Ребенок через мгновение уже забыл и побежал радостно. А если взрослый человек плачет, видимо, если ко мне приходит плачущий мужчина или плачущая женщина. Женщина плачет, ну ладно, но если мужчина плачет, то уже серьезнее. Я говорю, ну да, как это известно. Так это. Так вот, спрашивать, по-настоящему, может ли быть столица без правителя? Именно такой вопрос приходит ответ. Я правитель столицы. То есть он спрашивал именно об управляющем, о правителе, после страданий и всяких выяснений. Да.
1: Сейчас пятая страница в конце.
0: Давай посмотрим, что там.
1: Спросить по этой фразе. Из сказанного вытекает.
0: Последний абзац. И это, как мы разъясняли выше, что сказали мудрецы, что означает, ибо в этом весь человек.
1: 65-я страница, предпоследний абзац, что намерение человека только доставить наслаждение Творцу.
0: И в связи сказано получается, что если намерение человека только доставить наслаждение Творцу, а не для собственной выгоды, то он не обращает внимания на величину наслаждения, а только на величину страстного желания, к тому, что он хочет дать наслаждение Творцу. Но...
1: Так что происходит, если он не свободен от величины этого наслаждения? Какой у него кли, энергия для этой страсти?
0: Ну хорошо, ладно. У меня нет уже слов. Он говорит вообще о чем-то ином. То, о чем мы сейчас говорили, как сказано, там есть песня, которую мы поем на исходе субботы. Желательно благочестивый человек, хасид. И он, у него не было пищи для пропитания на дому, шил одежду, ему нечего было надеть. Он уже дошел до состояния, когда у него есть жена и пятеро детей, то есть он уже пришел к полному кли. И сказала ему жена, больше нельзя отчаиваться, невозможно, нет хлеба поесть, нагота и полная нужда. Тору нашел, потому что трудился. Так что ж теперь будем есть? Какая связь есть между словами? Тору нашел, потому что трудился, и что же теперь мы будем есть? Посмотри, насколько каждая строка говорит о состояниях крайних. И именно это на исходе субботы поют.
2: Миша.
0: То есть тот, кто действительно удостаивается сил Торы, сразу же после этого он получает, дают ему более сильную левую линию. Ну хорошо, так давайте получим немного сил от учебы.
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
0: Ну хорошо, из всех этих вещей, если выбрать что-то одно, то, конечно же, то, что связано с клипой. Насколько есть у нас благодарность за то, что Творец дал нам такую вещь, которая называется клипа, что, и несмотря на то, что она противоположна, ему и дает нам такую путаницу, да дает нам возможность изучать и прийти к пониманию того, кто такой Творец. Творец, и что он хочет, чтобы мы исправляли. Это все через клипу.
1: Да, клипа — это как какой-то накопитель блага, наслаждения. Если мы возьмем от нее, переведем из скрипы в святость. Это как пример. Как бы дважды ты получаешь, как он сказал в начале урока. Это в усилии, в нашем усилии поместить в святость и быть в намерении ради отдачи как можно больше взять Творца с нами в разговорах, здесь со столом, повсюду как можно больше, то я буду прилагать усилия, чтобы брать от скверны в святость.
0: Да, Рав сказал, что есть что-то все-таки между творением и Творцом, какое-то действие, которое можно отнести к человеку. Это называется трепет. Если человек приобретает трепет, все остальное получается выше. То есть трепет — это там единственная наша работа, исходя из того, что сказано здесь. То, что мы изучали много раз, но здесь мы учим, что этот трепет, как он дает нам возможность бороться с ситрахрой и выстроить намерение ради отдачи. Кроме того, он сказал, что поэтому написано, что каждый раз, когда выбирает лучшее окружение с правой стороны, он своим свободным выбором сокращает путь и в десятке предложений, чтобы мы постоянно стремились выбрать правую линию и не думать, что это произойдет само.
1: Да, это, как всегда, работа над величием Творца, важностью, устремлением, прийти к цели, доставить ему наслаждение. И в этом мы всегда можем добавить, и это всегда дает еще больше сил. Восполнить клипу, которую говорили до этого. Он так объяснил, что может наслаждаться напрямую. Все эти наслаждения, которые находятся там, это как тонкая свеча в конечном счете относительно отдачи.
0: Если мы говорим о клипе, то прежде всего должно быть четкое понимание, что мы должны наслаждаться тем, что от статуса Творца, то есть что мы хотим быть на этом уровне, и даже есть много всяких форм, в которых мы это представляем себе, но, как говорит Рав, ты видишь потом, что в клипе нет ничего, есть только малюсенький свет, может, тоненькая свечка, что называется, может, есть там. И мы должны прийти к тому, что мы вместе создаем общее ощущение, общее такое состояние, в котором мы можем действительно получить там то, что называется подобие по свойствам с Творцом.
1: Да, удивительный урок. Какую песочницу он нам дал. Может быть, песок требующий, но если мы слушаем каббалиста, зачем он нам дал эту песочницу, мы можем наполняться его силой.
0: Да, что мы возьмем из этого для реализации десятки, нам дал совет украсть из ситрахры, то есть мы должны искать, как нам просто грабить ее и приходить к святости. Он говорит, что, как Раф объясняет, что это клей, это то, как ты строишь клей, ты берешь ситрахры ради отдачи и вводишь к святости, так ты поднимаешься к Наранхаю, Нархаем.
3: Боаз бен Нью-Йорк катав лану.
1: Боаз Нью-Йорк написал нам, что я понял, что нужно воровать из клипы в святость, то есть переводить из одной власти в другую. Это можно только с получением силы от группы, потому что клипа сверкает тебе издали, что в ней есть много наслаждений, хотя в ней нет.
3: כן, ונהיה בשניות האחרונות של הודעה על השיעור הזה של...
0: давайте выйдем последние секунды благодарности, чтобы мы могли достичь сокращения времени, как вам сказал Иран, потому что мы иногда забываем, что наша жизнь проходит, и это происходит только в интенсивной форме, когда наша методика Каббала дает человеку большое количество ощущений в короткое время.
1: Примем следующую часть урока, для этого споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала. Здравствуйте, друзья! Сегодня мы начинаем изучать серию Птиха, введение в науку Каббала, и продолжим это делать по пятницам. Это серия 2006 года. Там Рав углубленно так раскрывает нам эту Птиху. И это уроки продолжительные, не короткие какие-то отрывки, и рамки будут более-менее такие. Вначале мы читаем текст, который будем изучать. В этом случае это будет первый пункт введения в науку Каббала. Затем мы вместе посмотрим урок, запишем вопросы, выяснения, а потом будет семинар и время на вопросы-ответы. Урок очень, конечно, волшебный. Немножко об этом произведении, введении в науку Каббала. Баль Сулам всю свою жизнь писал, и главное его произведение — это учение «Десяти сферот». Оно сосредотачивает тексты Арии, все, что Арии обучал, и описывает нисхождение миров сверху вниз, от начала и до Сиюма, там 2000 страниц, 6 томов. Это было первое произведение Баля Сулама, а потом он написал 5 предисловий, чтобы подготовить нас и к изучению учения 10 сферот, и также к изучению его главного детища. Это комментарий Сулам на книгу Зоар. Это он уже писал на закате дней. Последний том уже был опубликован после его смерти. Но предисловие к учению 10 сферот, предисловие книги Зоар, введение в книгу Зоар, Пируша Сулам и введение в науку Каббала, Птиха. Введение в науку Каббала было написано после учения 10 сферот, и это было написано кратко, как происходило нисхождение миров с самой верхней точки до нашего мира, через миры Адам Кадмон, как были созданы миры Ацелут, Брия, Яцера, Асия, как был создан Адам Ришон в них. Все это нисхождение сверху вниз описано в введении в науку Каббала. Это мы начнем изучать сегодня. И мы это начнем с клипа. Клип номер один.
1: Пожалуйста.
2: Птиха лехохмата Каббала от Алеф. Махшевет Абрия.
1: Первый пункт.
0: Введение в науку Каббала, первый пункт.
1: Раби Хананья бен Акашия говорит: захотел Творец Лизакот удостоить Израиль, поэтому умножил для них Тору и заповеди, как сказано: Творец, желая праведности его, возвеличит Тору и прославит. И известно, что на иврите слово «лизакот» — «удостоить» означает также «очистить» от слова «из духа хут» — «очищение». И это соответствует сказанному мудрецами, что заповеди были даны для того, чтобы очистить им Израиль. И необходимо понять, что это за чистота, которую мы обретаем с помощью Торы и заповедей, и что же это за виют? Нечистота, грубость, дословно толща, которую мы должны очистить с помощью Торы и заповедей.
3: Что там, нам нужно понять, что там, где мы изучаем науку Каббала, то говорится не об этом мире, говорится о душах. Не то, что нам представляется в наших 5 органах чувств, что является материальным. Поэтому все определения нам нужно передавать, как объясняет нам Баль Сулам в первой части внутреннего созерцания учения 10 сферот, что то, о чем говорится в науке Каббала, говорится, нам рассказывается на языке ветвей, не на обычном разговорном нашем языке. где то, что мы слышим, или то, что мы читаем, как, читаем какое-то слово, мы сразу знаем, о чем мы говорим. За словом есть тот самый объект, или действие, или сила, то, к чему мы привыкли в этом мире. Нет, поскольку говорится о духовном мире, и используются только названия, только имена этого мира, то имена берут из этого мира, и каждое имя указывает на что-то, что находится в духовном мире, и это отношение называется языком ветвей, и нам нужно каждое слово толковать в его духовном смысле. На что это указывает в духовном мире? Что стоит, на что указывает каждое слово? И чем лучше мы будем знать, чем лучше мы будем уметь объяснять, что находится за каждым словом, мы как бы себя прилепим больше, ближе к духовному, будем стремиться находиться глубже в восприятии, в духовном состоянии, и не оставаться в воображаемом материальном состоянии. Когда каббалисты как будто бы говорят нам о нашем мире. В нашем мире они не говорят ни слова. И поэтому нам стоит во время учебы, мы обязаны во время учебы все время объяснять себе как можно более точным образом каждое слово, которое написали каббалисты, потому что они имели в виду только объекты или действия духовные, исключительно. Так он говорит так, Раби Хананья бен Акашия говорит, он был великим каббалистом, он говорит, захотел Творец, высшая сила, общая, доброе, творящее добро, находящееся в отдаче, удостоить Израиль, лезакот на иврите. А что значит лезакот? Очистить в чем-то Израиль. Как мы знаем, Яшар Кель, тот, кто стремится быть как Творец, он по своей цели называется Яшар Кель, прямо к Творцу Израиль, стремится стать как Творец, быть как Творец. Поэтому Творец для такого человека делает очищение. Он желает, чтобы такой человек был чистым. И что он делает? Он, видимо, делает их именно, он, именно вот этих вот нечистых, чтобы очистить, он умножает для них Тору и заповеди. Мы уже знаем по объяснению, что такое Тора и заповеди. Тора — это высшая сила, которая воздействует на человека для того, чтобы исправить его, чтобы он стал как Творец, отдающий как Творец. Эта сила, когда приходит к человеку, она называется светом Торы. «Я сотворил злое начало». Если у человека есть злое начало, есть эго, и есть у него или нет. Видимо, человек, который раскрывает, что у него есть эго, нечистота, и он желает очистить, исправить его, то он просит, он желает быть чистым, и в соответствии с этим приходит к нему высшая сила. «Я сотворил злое начало, сотворил Тору приправу». Он тогда требует Тору, высшую силу, чтобы она исправила его. А если у него нет, если ему нечего исправлять, то тогда нет прихода высшей силы, к нему нет Торы. То есть Тора всегда светит относительно нечистоты, относительно зла, которое человек раскрывает в нем, в себе. Где зло — это противоположность Творцу. Творец полностью дающий, человек раскрывает, что он эгоист, определяет, что это зло, и не желает находиться в этом, и стремится не быть в этом, и получает свыше силу исправления, которая называется Торой. Только в таком случае он занимается, у него есть занятие Торой. Когда приходит эта сила свыше, чтобы исправить его, очистить его, то тогда действие, которое проходит по нему в исправлении, называется заповедью. И поскольку в нас есть 613 желаний с намерением ради получения изначально, исправить их на ради отдачи, те самые желания, которые оставались, только пусть остаются, только чтобы изменилось намерение, для этого нам нужно произвести 613 исправлений, которые называются 613 заповедями.
1: Очистить Израиль — это уже процесс. Есть Тора, и заповеди, и этапы, 125 ступеней, и душа первого человека, Адама Ришона. Почему это так? Почему сразу же Творец не делает это в тот момент, когда создает творение?
4: Буре бара.
3: Творец сотворил зло. Поэтому это называется брия, творение, бар, вне его. Кроме зла он не сотворил ничего. Желание получения. Неисправленное, испорченное, которое испортилось, которое разбилось по дороге, отдалилось от Творца в изменении по форме. После многих скрытий, не сразу был сотворен человек в этом мире, после очень многих определений, подготовок со стороны зла и со стороны добра, чтобы все было в человеке, готовым, чтобы он сам проделал путь обратно. И с помощью того, что он ищет путь, находит силы, составляет себя в духовном. Из этого он учится быть как Творец.

0: И эти действия, разумеется, действия, которые представляются нам связанными с временем, местом и движением, что они медленные. Но если ты говоришь о времени как о последовательности одного за другим, причины и следствия, то и свыше так было. Духовное время — это причина и следствие. У нас, в нашем состоянии, время — это не причина и следствие, потому что мы не используем причину и следствие таким образом. Если бы мы реагировали на причину сразу, сразу была бы наша реакция, то мы бы выходили, мы бы вышли из рамок материального времени, которое как бы протекает без нашего участия, к состоянию, когда мы производим время. Время — это внутреннее ощущение внутри человека. Если я нахожусь под воздействием клипот, под властью клипот, то они мне растягивают время. Они из точки делают месяцы и годы, потому что управляют мной и не дают мне возможность правильно отреагировать. Но если бы я поднялся над ними в вере выше знания, над клипот, то время собралось бы в точку и зависело бы только от причины и следствия. Мы не знаем, что это за восприятие такое причины и следствия, что нет материального понятия времени, которое протекает надо мной. Вне меня течет, и все, и я нахожусь в нем. Как это почувствовать? Или умертвить материальное тело, или умертвить тело клипы. Да.
1: Что это за виют, который нужно исправить и очистить?
0: Что нам нужно исправить в духовном? В духовном нам нужно исправить намерение ради получения, направленное на Творца. Если мы находимся в этом мире, то у нас нет никакой проблемы. В этом мире мы не грешники, не злодеи, никто. Мы в этом мире как животные, так сказано. У меня есть сердце. Пробуждается в нем точка в сердце. С помощью того, что рекомендуют каббалисты, я выхожу в духовное пространство. Когда я выхожу в духовное пространство, выше Махсома, есть здесь Брия и Цира Асия, клипы, и Брия и Цира Асия, святости.
2: А я,
0: когда я получаю авиют с одной стороны, получаю силу с другой стороны, с правой, и воссоздаю себя как кли с авиютом и экраном. Из авиюта приходит кли, а из силы приходит экран. И тогда я получаю ради отдачи. Работаю в виде трех линий. Что нужно исправить? Клипу нужно исправить с помощью святости. У нас в этом мире есть что исправлять, нечего исправлять. Это желания, которые не направлены на Творца. Что желает клипа? Использовать Творца. Использовать его, чтобы наполнить себя. Наполнить себя. Святость. Это намерение. Намерение ради получения от Творца. А тут намерение ради отдачи Творцу. В этом разница. Нет другой. Это я должен изменить. У нас в этом, в нашем мире ниже Махсома. Вообще нет отношения к Творцу. Он скрыт. Если он скрыт, то нет у меня к нему ничего, никакого желания, никакой необходимости, ничего. Я хочу... Что у меня есть в этом мире? У меня есть группа. Как бы это назвать? Не знаю, есть группа, и есть я. И я хочу использовать группу ради получения. Это называется клипой. Или ради отдачи. Это называется святостью. Если я меняю себя в той мере, в которой я могу изменить себя, в этой мере я выхожу из материального выше Махсома в духовное. Это, собственно, действие, с помощью которого я поднимаюсь. Поэтому сказано, что возлюби ближнего своего, как самого себя, это великое правило Торы. Но это не действие, которое напрямую направлено на Творца. Я не вижу его. Он как бы скрыт за группой. Внутри народа моего я нахожусь. Продолжай, пожалуйста.
1: Продолжаем. Первый пункт. И мы уже говорили об этом в моих книгах «Пани Масберот» и «Учение десяти сферот». И повторим здесь вкратце, что замысел творения заключался в том, чтобы насладить творение щедрой рукой Творца. И поэтому было отпечатано в душах огромное желание и стремление получить от Творца его шефа.
0: То есть, как мы учим в четырех стадиях прямого света, и мы это вскоре будем учить в продолжении птихи, введения, но мы должны немножко объяснить эти слова, иначе все будет непонятно. Если у нас свет, высший свет, который строит творение, строит кли. И в той мере, в которой есть в свете желание отдавать, тогда в кли у нас есть в конечном счете желание получать. Это желание получать развивается, доходит до различных размеров, но в конечном счете, различных масштабов, но в конечном счете свет должен быть равен кли, потому что если Творец совершенный, он желает, чтобы творение наслаждалось совершенным образом, им не больше и не меньше. Творение не может сразу прийти к такому совершенству и наслаждаться всем тем, чем Творец хочет, чтобы оно насладилось. Творение должно развить свое желание к тому самому наслаждению. И поэтому в этом есть здесь развитие. Но изначально Творец сделал максимум то, что он мог сделать по отношению к творению. Он сотворил желание получения в максимальном размере.
1: Ведь желание получать — это кли, определяющая меру наслаждения заключенного в шефа, ибо величиной настойчивости желания получить шефа — это высшее благо, определяется величина удовольствия и сила наслаждения заключенного в шефа не менее, не более.
0: То есть мы не можем измерить это высшее наслаждение шефа на иврите, не можем измерить само по себе. Мы можем измерить только, насколько оно наполняет кли. В соответствии с этим мы можем сказать, только у нас есть кли, сколько есть внутри, мы можем сказать, насколько нет, мы не можем сказать. Или мы можем сказать, что это высшее наслаждение приходит в мере хисронов, которые есть в кли. Но почувствовать все-таки мы можем только внутри кли. То есть ощущение шефа, ощущение высшего наслаждения, оно может быть или положительным, если есть наполнение, или отрицательным, если нет наполнения. То есть мы не проверяем наслаждение, мы проверяем кли. Оно полно или пусто. В соответствии с этим мы можем о чем-то говорить. Как в нашем мире. Я не знаю, что у меня есть за ухом. Приходит какая-то волна, я не знаю, что это. Давит мне на барабанную перепонку. Барабанная перепонка делает какое-то движение, какую-то реакцию, хочет вернуть себя к равновесию. Так выстроены все мои келим. Они хотят вернуть себя к равновесию. И в соответствии с этим я проверяю, что давит на меня и насколько мне удается уравновесить. Это моя реакция. Сила — это когда я уравновесил свою барабанную перепонку в какой-то момент по отношению ко второму моменту, к третьему. Я проверяю, и так создается такая волна. Эта волна давит на мой нерв, и нерв передает это в мозг. Мозг сравнивает это с памятью, и тогда начинает передавать мне ощущение, которое называется звуком. Ты сейчас слышишь музыку, с которой ты знаком или не знаком, но в конечном счете я не вношу в себя то, что находится снаружи, а я измеряю свою реакцию на то, что находится снаружи. Снаружи могут быть разные вещи, но как я это трактую, это зависит только от моего кли. То есть я всегда чувствую кли, а не внешнюю волну, она в меня не входит. Я могу здесь даже воздействовать на нерв и почувствовать внутри явления, как будто бы я слышу. Вы знаете, есть люди, которые чувствуют шум в ушах. Все это мозговые явления. Этого нет снаружи. И иногда мы слышим, как будто кто-то что-то мне говорит. Я смотрю, никого нет. Я не сошел с ума. Это приходит ко мне из памяти. Без того, чтобы я вызывал из памяти что-то, для того, чтобы определить, что я слышу, ко мне приходит из памяти что-то. Как будто бы я слышу какой-то звук, какой-то голос и слышу снаружи. Настолько мы замкнуты в нашем кли. Все полностью внутри. Есть как бы какое-то подобие, какое-то представление, воображение, что это происходит, что есть что-то вне нас. Вне нас нет ничего. Все явления, которые нам представляются находящимися снаружи, всякие волны и так далее, это все внутренние явления. А почему мы говорили об этом? Поскольку все находится внутри кли. И если мы исправляем кли, мы чувствуем себя иначе. И явления, и следствия, все, что находится в кли, называются мирами, подъемы, падения, материальное, духовное, все, о чем мы говорим, для чего у нас есть слова и нет слов, а только ощущения, что было и что будет. Все происходит только в нашем кли. И поэтому человек должен посмотреть внутрь и постараться позаботиться о том, чтобы найти это кли и его улучшить. Только это. И об этом говорит наука Каббала. Больше не о чем заботиться. Отсюда, прежде всего, всякая философия, восприятие мира, о чем заботиться, о чем нужно заботиться, что нужно исправлять. Не исправляй мир. Не представляй, что ты чем-то там управляешь и что ты можешь исправить. Это неверно. Он не меняется таким образом. Он только портится. Почему портится? Портится твое восприятие. Ты отдаляешься от истины. Начни исправлять себя, и тогда ты увидишь мир иным. Поскольку мир — это некое воображение, представление, отображение твоих внутренних свойств. Да.
1: Может быть, это не связано, но если все находится внутри, зачем мы делаем распространение? Почему нам это надо?
0: Мы живем в соответствии с той действительностью, которая проявляется мне в моем текущем состоянии. То, в чем я сейчас нахожусь. И в соответствии с этим я работаю. По моему ощущению, по моему восприятию, сейчас я существую в мире. Я и другие, человечество. Вместо меня и душ. Есть люди, которые видят себя и человечество, и вместе с тем видят, что есть я и души. И систему между мной и душами, ни политика, ни какие-то там торговые отношения, а я и остальные души в системе там решен. И одно другому не мешает. Человек находится в материальных чувствах и духовных. Исчезают материальные чувства, тело умирает. Неважно, он остается с духовными. Если я отношусь к двум этим восприятиям как к единому, то я могу... Не для меня разницы. Я прихожу к остальным душам и воздействую на них, насколько я могу. Я каким-то образом привожу их к исправлению. Я могу отнестись к ним, к этим остальным душам, как будто существующим вне меня. А я могу относиться к ним, как будто это мои части, только представляющиеся мне находящимися снаружи, потому что я не исправлен. Поэтому мое распространение — это не распространение. Когда я что-то распространяю другим, я этим исправляю себя, свое отношение. К кому? К Творцу. А кто такие остальные люди? А это не остальные люди, они мне представляются находящимися снаружи, потому что я не исправлен, но это мои части. Поэтому это не распространение по отношению к внешнему, это становится внутренним исправлением моего кли. Друзья, так мы не продвинемся. Не распространение, о том, что написано здесь.
1: Что касается рисунка, вроде как выглядит, что память — это первая вещь, которая действует, и потом из этого мы уже начинаем искать. И тогда мы уже сравниваем с ним. То есть меня интересует очень, что такое эта память. Можете объяснить?
0: Это не относится к делу.
1: Отношение к реальности.
0: Я сказал о том, что написано здесь. У тебя есть вопрос? Нет. Сиди. Сядь. Продолжай.
1: Мы продолжаем. И они связаны друг с другом. Так что невозможно разделить их.
0: Желание и свет. Свет и желание. Связаны вместе. Пока не вплоть до того, что невозможно их разделить.
1: Кроме их принадлежности, что наслаждение относится к шефу, а большое желание получить эту шефу, это высшее наслаждение, относится к получающему творению.
0: То есть связаны вместе, Творец сотворил творение, когда все еще есть связь между ними, которую невозможно разделить. Но если можно о чем-то говорить, то есть свет, и этот свет сотворил кли. Но они связаны так, что невозможно их разделить. То есть разница есть только в источнике, кто является первичным, а кто вторичным. Дальше.
1: И непременно оба они исходят от Творца, однако и они вышли, заложены в замысле творения, однако необходимо разделять их так, как сказано выше, что шефа исходит из Ацмуто, непостижимой сути Творца, то есть является его продолжением как сущее и сущее. И сущего творения, а желание получать, которое содержится там, является корнем творения, то есть корнем чего-то нового, вышедшего как сущее из ничего. Ведь в Ацмуто, конечно же, нет там свойства желания получать.
0: Так есть Ацмуто, И мы не знаем, что это за Ацмуто, потому что там все еще нет желания получать, и поэтому мы не можем никогда раскрыть его, Ацмуто, потому что мы постигаем только из кли, которая приходит как созданная из ничего, которая за Ацмуто. Ацмуто является корнем света, а свет, который выходит из Ацмуто, он приходит облаченным в кли. Если бы не кли, если бы не хиссарон, который сотворен из ничего, то свет не выходил бы из Ацмуто. То есть никогда нет такого, что есть свет без кли. Свет без кли, мы не знаем, что это такое. Нет такой реальности. Так а какова реальность без кли, без творения Ацмуто? Это очень важно, потому что мы затем говорим об окружающих светах, отраженном свете, прямом, как будто бы мы говорим о светах, которые вне килим. Но нет такого. Если мы можем что-то сказать о чем-то, то это из ощущения, которое находится в нас. Не о внешней этой волне, которая как бы находится вне нас. Как я вообще могу сказать, что это? Нет, это оторвано от меня. Я так себе представляю здесь, то, что я чувствую, что я что-то слышу снаружи.
2: Есть ли какой-то демьон?
0: У меня есть такое представление, такая иллюзия. Это даже наука раскрывает, что это так.
2: И наука Каббала
0: это говорит. Что вне нас Ацмуто. Кто это, неизвестно. Мы знаем только, что это источник. Но это Ацмуто, когда оно воспринимается в нас, воспринимается уже внутри кли. И только в нас мы можем сказать, что оно существует. То есть вне меня не существует ничего. И это очень важно, потому что всю концентрацию человек должен направить на себя, на свое исправление, и тогда улучшится его восприятие, его статус и вообще все. Да.
1: И поэтому считается, что вышеупомянутое желание получать — это весь материал творения от начала и до конца.
0: То есть желание получения, если мы говорим, что только внутри него мы чувствуем, только явление в нем мы называем кли, и явление в нем мы называем светом, явление в нем мы называем творцом, явление в нем мы называем творением, мирами. Это тоже различные явления в нем: души, животные. Неважно. То, что мы чувствуем, весь наш космос, неживое, растительное, животное, человеческое в нашем мире и в духовных мирах, ангелы, там, серафимы, ангелы, демоны, все это явление внутри желания получения, исключительно. И Творец. Это явление внутри желания получения. Постарайтесь задавать вопросы только относительно самого текста.
1: Желание получать, которое содержится в шефа, само по себе это что-то новое, и что является причиной этого обновления?
0: Он пишет, что это желание получения является новым. А это новое происходит из желания Творца насладить его. Об этом можно задать 1001 вопрос, но это то, что то, о чем они пишут, как самое первое. Мы потом будем больше знать об этом, будем знать, как это понятие, как его раскрыть для себя. Это действительно тяжело. Почему он, кто он хотел насладить, почему у него есть такое желание насладить творение тогда? Есть у него хиссарон, нет у него хиссарона? Он нуждается в творениях или не нуждается? или он, и творение несчастное должно страдать, пока придет к какому наслаждению. Есть тысяча и один вопрос. Часть из них объясняется в предисловии к книге Зоар, но к части из них мы можем прийти только тогда, когда придем к реализации цели творения. Пожалуйста.
1: Продолжаем читать. До такой степени, что все множество разнообразных творений, их разновидностей, которые мне числа, и пути их поведения, которые уже раскрылись, и которые еще раскроются в будущем, представляют собой не что иное, как меры изменения значения, желания получать. А все, что есть в них, в этих творениях, то есть все получаемое желание получать, отпечатанное в них, все это исходит из Ицмуто, как сущее, из сущего, и нет в нем ничего вновь созданного, возникшего, как сущее, из ничего, ведь оно никоим образом не является чем-то новым, а исходит из вечности Творца, как сущее, из сущего.
0: Очень просто. Все, что есть, о чем мы можем сказать, что оно существует, раскрывается, не раскрывается, нам в будущем раскроется. И все проявления, которые, все события, которые происходят с каждым, все это понятие материи, которое проходит различные процессы, изменения. И внутри этой материи есть наполнение, которое называется светом. Эта материя называется неживым, растительным, животным и человеческим в духовных мирах на различных уровнях. И в нашем мире неживое, растительное, животное, человеческое с силой оживляющей, поддерживающей. Это то, что является светом, и кроме света и кли, материи и наполнения, желания и наполнения, нет ничего. Поэтому очень просто. Нам не надо путаться, души, духи, какие-то там вещи различные существуют, не существуют. Все это только материя, которую свет оживляет и поддерживает. То, что раскроется и не раскроется, разумеется, есть разница, но эти раскрытия зависят только от нас, внутри наших келим. Мы можем изменение наших келим проделать как бы такое путешествие во времени, потому что времени и нет. Время — это состояние, которое проходит по нас. На этом мы пока что завершим урок и...
3: כן, אז אנחנו קודם כל רוצים להגיד תודה לבורא.
4: В очередь мы хотим сказать спасибо Творцу, который дал нам этот урок, Рава. Давайте начнем обрабатывать эти вещи. Первый семинар, 4 минуты. Что мы слышали? Что мы слышали и что нас тронуло?
5: כן, טוב, העניין עם עצמותו ככה, ממש...
6: Да, то, что говорилось про Ацмуто, это оставило впечатление, что нет света, который бы не был облачен в келим. То, что мы говорим, свет маки, окружающий, прямой свет, все это облачено в кли. И восприятие, реальность, все это в келим происходит и вызывает много вопросов. Света, которые мы не воспринимаем, они влияют на нас подсознательно. То есть это все еще внутри кли происходит.
4: Меня тронуло начало объяснения Рава, когда он говорил, насколько важно слова, как бы все переводить в духовный лексикон, в этот аспект. И кто говорит на иврите, у него вообще как бы слова как бы известны, но это не те слова. Это одно. Второе. Как Рав рассказывает такие вещи о нашем пути, и кажется, что рассказывает, как будто бы он шутит над всем этим. Но свет должен быть эквивалентен кли. И очень глубокое там объяснение. То, что мы ощущаем в кли, невозможно вообще говорить о наполнении.
6: Он объяснил очень подробно,

0: Главным образом услышал, что все находится в этом понятии «кли», там восприятие реальности. И кроме желания получать, ничего не было создано. И все «кли», о чем мы говорим, и восприятие реальности — это желание получать. И тут требуется, когда я слышу, как Рав говорит, что человек должен понять, что он является творением, и «кли», который он представляет себя, это все те части, которые как бы оторваны от его тела. И необходимо сделать то, что называется возлюби ближнего, как самого себя, заниматься Творцом. Да, все вот эти частоты, волны. Мы сейчас на очень низком уровне восприятия реальности пока.
1: Мембрана, вот эта механика реакции. Этот свет добра — это некая граница, как сказал Эммануэль, что ничего не входит. И мы... вызывается некое сопротивление. Да, сейчас мы постараемся углубиться в то, что мы слышали, кроме общего впечатления. Мы хотим углубиться в две центральные темы. Первая тема — это относится ко второму отрывку, то, что связано с «Ацмуто». Что такое «Ацмуто»? Есть его непостижимая сущность, Ацмуто. А что это такое, Ацмуто, мы не знаем. Есть Ацмуто, и что это такое, Ацмуто, мы не знаем. Потому что там еще нет желания получать, и поэтому мы не можем никогда раскрыть его, Ацмуто, так как мы постигаем только из кли, который приходит как сущий из ничего, Ешмиаин. После Ацмуто. Ацмуто — это корень для света. Так как свет, который выходит из Ацмуто, выходит благодаря тому, что он уже облечен внутрь кли. И если бы не кли, если бы не потребность, не хиссарон, который как Ешмиаин, свет бы не вышел из Ацмуто. То есть никогда не бывает такого явления, чтобы был свет без кли. Свет без кли — мы не знаем, что это такое. Нет такой реальности. Что же такое свет без кли, без творения? Ацмуто? Сейчас вместе мы ответим на вопрос, в чем разница между Ацмуто и между светом, который исходит из Ацмуто? В чем разница между Ацмуто и светом, который исходит из Ацмуто? 5 минут.
0: Да, свет, который объединяет нас, мы должны строить кли, из которого мы сможем постичь Ацмуто, то, как он сейчас зачитал нам, который сейчас входит, то есть от него исходит свет, который проходит через него, приходит в наш кли и наполняет нас.
2: Да?
0: А это поэтому мы, когда ты чувствуешь кли, тогда ты его ощущаешь.
3: Майм бен Ацмуто.
1: Что такое, а какая связь между Ацмуто и светом, который исходит из него? Я вообще не понимаю этого. Но я чувствую, как чем больше мы себя готовим, с большей силой, в большем объединении, стремлении, мы изживаем в себе какие-то негативные вещи и освобождаем место для нового.
3: Маргишим ото. Кашель дабер алма,
1: что мы ощущаем,

0: трудно говорить о том, что ты чувствуешь. Ну, чтобы у нас получилось с большей преданностью идти к цели.
1: В принципе, слово «свет» уже раскрывает в себе творение, которое распознает что-то и говорит, произносит это слово «свет». По-видимому, каббалисты, если я правильно понял, они как бы распознают во всей реальности то, что есть за постижением творений, что-то, что предваряет это, но прежде чем это предваряет, то есть нет сначала келим, чтобы это постичь, поэтому это называют ацмото. То есть это что-то совершенно полностью отделено от келим нашего восприятия. В момент, когда это входит в наше восприятие, это уже действительно свет. То, чего нет в нашем восприятии, это ацмото.
0: Да, можно произносить эти определения: Ешмиеш, источник света, Ешмиаин, Келим. В конце концов, когда я смотрю на вопрос, я чувствую, что все это подчинено одной цели, и все это один замысел, творение, который так не зашел и создал миры, свет, который создал это, где он начался. И все это олицетворяет замысел творения.
1: Бой за Нью-Йорка пишет, что ацмуто — это корень света. У нас нет никакого постижения в ацмуто, а свет ощущаем в наших келим. Я добавлю пример того, что я слышал от Рава. Такой материальный пример, что ацмуто — это как электричество. Я не могу почувствовать само по себе электричество. Я могу почувствовать, что он делает со мной. Могу увидеть, что он делает, скажем, вот, скажем, лампы, да, или какой-то нагревательный элемент, тепло появляется. То есть там электричество проходит. Не само электричество, а об электричестве сказать вообще ничего невозможно.
0: Хороший пример, я тоже об этом думал. Можно, проще говоря, сказать, что это источник, а свет, то есть ацмуто — это источник, а свет — это его реакция на желание.
2: Это реакция зот мемакоршу.
0: Это вызывает эту реакцию.
2: Лев рак махакела, махакела цорахазе. Вазауру юцели милуй.
0: И ожидает обратной реакции. И свет — это наполнение.
1: Разница между ацмуто и свет, который исходит из ацмуто. Ацмуто — это бесконечное наполнение. Это вообще выражение всего бесконечного света, наполнение. Свет же, который исходит оттуда, — это то, что находит свое облачение в желании получать. Так, мы продолжаем, хаверим. Сейчас еще то, что возьмем то, что Рав сказал, постараемся друг другу помочь понять, что говорит Рав. Третий отрывок. Мы услышали то, что Рав сказал так. То, что мы ощущаем, весь наш космос, неживое, растительное, животное, говорящее нашего мира, и в духовных мирах ангелы, серафимы, бесы, духи, неважно. Все это явление только лишь внутри желания получать. Да и Творец — это явление внутри желания получать. Если мы хотим раскрыть это явление, поможем друг другу как бы соединиться с тем, что Рав сказал. Семинар 5 минут. Поможем друг другу понять сказанное, что все это явление внутри желания получать. Да и Творец тоже. Это явление внутри желания получать. Поможем друг другу понять это. 5 минут.
3: Мекубалим, рушвим лану.
0: Каббалисты пишут на языке, который состоит из реакции на свет.
3: תפיסת המציאות שלנו היא קורית באמצעות התנגדות שלנו.
0: Наше восприятие реальности состоит из нашего сопротивления.
3: תמשיך, סנפט.
4: כן, רב מסביר לנו ש...
1: Да, Рав объясняет нам, что все, что мы ощущаем, звуки, музыка, шумы, все это... Да, это все снаружи, но внутри нас, внутри, мы должны как бы исправить себя, подготовить кли, откуда мы поднимаемся в Ахаб, а где там есть слух, запах. И тогда мы начинаем воспринимать то, что есть снаружи. Да, процесс внутри нас. Как бы снаружи раскрываем это внутри нас. Выхаем.
0: Чем больше мы направлены на цель еще больше раскрывается нам и желает раскрыться нам. Все раскрывается. Давайте стараться, стремиться к этому, и чтобы Творец нам в этом помог.
5: Это
1: как желание, мы принимаем как бы само собой разумеющееся, он включает в себя все. Ты как-то плывешь, да, как рыбы плавают в воде, и спрашивают их, а что такое вода-то? То есть у нас есть только желание. И в том, что называется желанием, у нас вот эти вот распознания того, что там происходит. Есть вот эта вот точка, которая пробуждается постепенно и получает внутрь себя желание выяснить, а где есть источник, и что это вода, в которой мы плаваем, и что является нашим источником. Тоже это часть желания. И мы работаем над этим желанием, мы делаем это все вместе.
0: Это интересное предложение, что Творец — это тоже явление в желании получать. Свет создал инверсию себя через кли.
6: И создал
0: возможность для реализации и для выражения своей противоположной точки, которая смогла бы прийти к подобию с ним. Но это изнутри кли, изнутри желание получать. Это инверсия.
5: Боэз
1: нам пишет, если мы вообще можем сказать что-то о чем-то, то только из нашего ощущения, которое находится в нас, то есть в нашем кли, в нашем желании получать. И Творец, как явление в желании получать, каббалисты как бы это постигли, да, на каком-то уровне той самой высшей силы, о чем мы не можем сказать, но они это постигли это на определенном уровне. И говорят, вот Творец, Бог, приди увидеть то, что мы можем, то, что великие каббалисты смогли это довести до нас, спустить нам в наш мир. Да, тогда мы можем рассказывать об этом. Это и есть тот уровень. Боуре, приди, увидь, почувствуй, увидь.
0: Да, на самом деле это просто. Все, что происходит, это реакция на то, что есть желание, стремление, что-то, что запускает эту реальность. Это только из того, что вдруг у нас возникает какой-то порыв, какой-то хиссарон, и Творец, Ацмуто, Свет — это не очень понятное вообще определение, но это связано с восприятием реальности. Ну, сейчас мы хотим перейти к вопросам по поводу прекрасного урока, который мы получили от Рава. Мы действительно все время впечатляемся, сколько всего есть в уроки Рава, сколько можно взять вообще и понести через всю жизнь, и как можно открывать все больше и больше каких-то открытий, учиться у Рава, как читать текст, как вообще относиться к жизни, как относиться к тому, что говорит Бали Сулам Арабаш, бесконечное богатство. Мы слышали сейчас от фокус-групп много разных мнений по поводу двух вопросов, которые мы задали. И сейчас мы ждем от вас вопросы. Пожалуйста. Эммануэль.
1: Действительно, интересно, как бы получить от вас вот это определение, правильную связь между Ацмуто, Боре и Свет. Как бы правильно это все расставить, если это можно.
0: Мы слышали от Рава, что Ацмуто. Мы не знаем, что это. Верно? Потому что там нет пока желания получать. И поэтому мы никогда не можем это раскрыть. Это Ацмуто, даже когда мы говорим о явлении, любое явление, это наша реакция на какую-то реальность. Рав там чертил, если можно, покажите чертеж номер 4, вот мы его видим. Есть некая реальность, существует вне нас, видите? Это задевает что-то, вот нашу барабанную перепонку. Да, тут говорится о слухе, но, в общем-то, это актуально для всего. Мы не знаем, что это, что происходит снаружи. Вы слышите, что я сейчас говорю, но это не то, что я говорю, это каждый проверяет свою реакцию на то, что происходит снаружи.
6: Это
0: такое физиологическое явление. У нас есть барабанная перепонка, там есть нервное окончание, и мы проверяем нашу реакцию на то, что на внешнее воздействие. Потом в мозге это происходит какая-то трансформация, какая-то реакция, какая-то расшифровка того, что происходит. Это чисто физиологически, это не связано с духовным. Мы живем в какой-то коробочке, и эта коробочка совершенно темная. Как она может понять что-то, что называется светом? Там абсолютная тьма. Это только лишь реакция на то, что воздействует на нас, и воздействует на нас что-то извне. Но что это? И Бали Сулам объясняет нам, насколько наука Каббала точная наука. Это истинный ученый. Он ни о чем не говорит, кроме того, что можно постичь и измерить. Все остальное это можно называть философией, фантазией, иллюзией, чем угодно. Но не говорит ни о чем другом, что четко не существует. Я слышал такой пример от Рава. Допустим, в комнату входит что-то извне. Мы не можем описать, что это. Но что есть вне комнаты, было это тем же самым или нет. То есть мы не можем об этом сказать. То есть мы можем сказать, что это пришло оттуда. Но когда ты можешь описывать отношение к нему, когда ты чувствуешь свою реакцию на него. И говорит здесь Рав, что свет и кли приходят вместе. В чем разница между ними? Только причина следствия. Свет — это причина, он исходит от Творца, а кли мы соотносим с творением, то есть с нашей реакцией на него. Другими словами, Ацмуто — это то, что ты не можешь ничего о нем сказать, только ты знаешь, что от него исходит какое-то явление, которое называется кли и свет. Кли с твоей стороны, свет со стороны Творца. Свет не изменен, постоянен, но кли через свои изменения дает различные определения. Так это воздействует и в наших физических органах чувств, так это и в духовном. Что нам не хватает, чтобы наша действительно стала духовной? Чтобы что-то изменилось в нашем отношении к реальности. Если мы изменим отношение с ради получения на ради отдачи, да, это как такая коррекция. который настраивает инструмент. Тогда мы раскроем ту реальность, о которой говорит Бали Сулам, и все еще это будут такие явления, которые человек будет раскрывать внутри себя. Он не будет ничего раскрывать, потому что находится снаружи. Он будет лишь выяснять свое новое отношение к реальности. Это называется духовное отношение. То есть он обосновывает, то есть Бали Сулам убирает нас от всяких иллюзий, философий, все, что мы учили в жизни. Он говорит, вы сейчас занимаетесь точной наукой. Это Рав сказал, что это самая близкая наука к душе человека, самая близкая. Любая другая наука смотрит на реальность, измеряет, оценивает. Ты здесь смотришь на свою реальность, оцениваешь ее, измеряешь. Нам не хватает только правильного инструмента измерения. И это называется экран и отраженный свет. Об этом он будет говорить дальше в стихе. Любое явление, которое ты не можешь измерить, ты говоришь, оттуда приходит что-то, но я не могу это измерить. В любом состоянии. Это называется ацмуто, на любой ступени. А не где-то там, только в начале реальности. Ученый-каббалист измеряет, у него есть желание получать относительно света, который приходит. Откуда, почему, это я не знаю. Может быть, я разовьюсь, и на следующей ступени я узнаю. Сейчас я не знаю, как я это называю? Ацмуто.
1: Ацмуто Бога. Как соединить это ацмуто, света, а где Боре во всем этом?
0: Боре — это Бо-Уре, приди и увидь. Это ступень, которая приглашает нас прийти и раскрыть его, расширить свои органы чувств, расширить реакцию на реальность. Это тоже очень четко. Боре, творец, что-то где-то существует. Нет. То, что раскрывается как явление внутри желания, как следующая ступень. Будем изучать, есть Ришему Дейт Лапшут, Ришему Давиют, как всегда приходит следующая ступень, свет, который пробуждает следующий кли, который уже существует, мы его только не раскрыли. Нам нужно снова расширить свои килим, и тогда Творец становится реальным. И снова есть новый Творец, следующая ступень, которая приглашает, и снова это становится реальным. И Творец всегда это следующий этап, который нас приближает. Это не связано с Ацмуто. Ацмуто — это то, о чем ты вообще ничего не можешь сказать. Ты знаешь, что оттуда приходит свет, и кли тоже.
1: Я хотел спросить, если можно сказать, что вот эта барабанная перепонка — это приближение, отделение мое от десятки, где весь мир — это ацмуто, а моя работа — это, собственно, это десятка, где я там ближе, дальше. Можно так сказать? Как бы есть такое выражение, весь мир — это ацмуто. А зачем нам такие определения? Нет, нет, не стоит. Что значит весь мир? Что ты имеешь в виду, весь мир — это ацмуто?
0: То, что я не могу изменить или объяснить.
1: То, что ты не можешь заменить, то, что ты не можешь объяснить. Нет, это не определение ацмуто. Ацмуто определяется нами как источник, корень света, из которого исходит свет в основе творения. Я не думаю, что это надо искать и искать определение в нашей жизни. Пойдем лучше к другой стороне, да? Десятка. В десятке ты выстроишь для себя тот самый прибор для восприятия света, который распространяется от Творца к тебе. Есть большой свет, который нисходит от Творца к тебе и ко мне, ко всем творениям, не прекращаясь. Это его желание наслаждать свои творения. Как мы выстроим такое устройство, чтобы воспринимать этот свет? Нас учат тут, и Рав говорит, хотел Творец, так с этого начинается. Бааль Сулам начинает, захотел Творец очистить Израиль, захотел Творец очистить. Это высшая сила, общая, добрая, несущая добро, которая находится в отдаче, хочет нас очистить и удостоить Израиль. Да, и во Владе есть такое устремление, которое называется «прямо к Творцу, Израиль». То, что привел к Раву, Небарух, учиться, приблизиться. Что значит очищение? Чтобы человек стал чище, тоньше. Тоньше — это значит в своих свойствах относительно света. Свет отдающий Творец, чтобы дать нам свое благо, потому что благо, благо может быть только совершенным, приходит к тому, что мы должны развить такое свойство, как и у него. Где? В этой лаборатории, да, исследовательской, как называют это каббалисты? Десятка. Почему десятка? Это лаборатория разработки, да, свойства Творца Света, потому что нам нужна интеракция. У меня есть желание получать, наслаждать, это весь материал. Вся эта материя творения от начала и до конца, как мы это изучаем. Если я не произведу там внутренних изменений, я никогда не удостоюсь сущностных изменений. Да, как мы говорим, в мире я ничего не могу поменять, правильно? Я могу изменить только внутри себя, в своем кле. А десятка — это есть средство и место, где я измеряю, кто я сейчас такой. Потому что если я не знаю себя сейчас, я не знаю, что такое природа творения, и как я раскрою природу Творца, и вот эту всю дистанцию, как это все высоко и возвышенное, я бы стремился к этому, к любви. Да вообще, я вообще ничего не знаю. Жизнь проходит как во сне. И в этой, вот этом сне дают мне точку, привели сюда, дали мне десятку Рава, дали Рабаша Бальсулама. И тут место работы, чтобы уподобиться и стать подобным свету, стать отдающим, как он, творец, товарищем. Тебе спасибо.
6: Амусагим еш ми еш.
0: И понятия «сущее из сущего» и «сущее из ничего». Как их связать с ощущением, с пониманием? Потому что это очень абстрактно, очень мы не можем это почувствовать. Как это приблизить? Это тоже в определениях, которые Баля Сулам дает, что такое свет, что такое кли. Он говорит, когда... И ученые исследуют реальность. Знайте, что есть только одно, что изменяется, только желание. Желание получать изменяется. Свет не изменяется. В соответствии с желанием ты в свете будешь раскрывать разные явления. Поэтому свет, который источник, — это причина. Он называется «еш-ми-еш», «сущее из сущего», есть присутствие света, и это мы каждый раз раскрываем. А «еш-ми-айн», создано из ничего, это желание получать. Есть желание получать откуда? От того, что нет желания получать. В самом корне, в четырех стадиях прямого света, нет желания получать. Это желание насладить творение. И вот это явление существует как свет. Оно не существует, как кли. Кли, первое, которое раскрывается, это первая стадия, когда есть желание получить свет. Это называется «еш», желание, из «эн», из «ничего». И в нашей жизни тоже все время реальность изменяется. Есть единственное... Существующий Рав давал пример на первой части урока о каббалисте, когда его помощник говорит: «Я прошел пару состояний», а его Рав говорит: «Я уже 400 состояний прошел». Разница между маленьким и большим, что и количество, и качество состояния, и те изменения, которые он проходит, они все время происходят. И ученые, которые исследуют себя, говорят: свет не изменяется, ты ешь ми ешь. Что изменяется? Изменяется только желание получать. Каждый раз раскрывается нам новое желание. Это изменение. Оно называется «Ешмиаин». Каждый раз новое желание, которое обновляется. И при нисхождении сверху вниз, то можно понимать. И в нашем отношении к реальности это объясняется просто. Никогда не следует говорить: «Он сделал, они тут меня обделили, обокрали». Состояние изменилось, теперь я так воспринимаю реальность. Почему состояние изменяется? Потому что свет воздействует на желание, и каждый раз изменяет желание, и раскрывается новое желание согласно решимот. Решимот эти, они уже существуют. Бенни плюс один уже существует, но только Бенни об этом не знает. И когда придет новое желание, подействует на Бенни, Бенни вдруг посмотрит на реальность по-другому, что вызывает эти изменения свет, но в самом свете нет изменений. Свет — это ешь-меешь. Свет — это явление, которое раскрывается в кли. Само кли каждый раз меняется, а духовное кли — это когда изменяются его экраны,
7: абьют,
0: в желании получать, с которым можно работать. Это называется уже духовное кли. Это называется ешь-меаем, каждый раз что-то изменяется. А о свете нельзя сказать, что он меняется, поэтому это нас настраивает, корректирует, дает отношение к реальности. Нельзя сказать, что Бенни мне сделал вот это и вот это. Нет, я изменился, и вдруг я вижу, Бенни уже другой. Ешмиаин, желание изменилось.
7: Киев один.
0: Киев один.
8: Так, дякую, друзі. От... Раф сказав, що сприйняття часу — це тільки тому, що ми знаходимося в кліпі. А якщо ми можемо піднятися,
1: Раф сказав, що восприятие времени — это то, что мы находимся в кліпі. Но если мы поднимемся над этим, можно воспринимать время как причину и следствие. Что значит относиться ко времени вот именно таким образом? Раф сказал, что вот отношение ко времени, оно такое. Вот, вот что он сказал. Раскрытие зависит только от нас, в наших келим. Мы можем в изменении наших келим, если захотим, производить такое путешествие как бы во времени, потому что времени нет. Время — это те состояния, которые проходят. Что такое состояние? В учении десяти сферот есть определение времени и определение движения, что такое духовное время и движение. Изменения в келим — это то, что создают в нас вот это более высокие явления, которые мы чувствуем, не чувствуем. Я как бы в своем желании получать, да, и явление — то, что меня задействует. Если я хочу подняться над понятиями времени, движениями, материальными, связаться с чем-то вечным, я должен связаться с вот этим свойством вечности, а это свойство отдачи. Нет, никого, кроме него. Это свойство света, и все, что он вызывает в нас, и в этот момент тоже, это возможности подняться. Раф сказал, что подняться над временем — это когда мы убиваем тело, поднимаемся над желанием получать для себя. И вся эта наука Рабаш, и все уроки, которые дают нам, направляют нас на это — выйти из вот этой раковины эгоистической во что-то, что подобно свету, и тогда сможем воспринимать его, который есть, который наполняет, и нет никого, кроме него, а мы в нем. Также будем помнить, что нам даются возможность изучать эти высшие вещи, чтобы вызвать окружающие света. Даже если мы ничего не поняли, то это отсмуто, что откуда распространяешь свет. Возвращаемся к уроку, повторяем урок снова и снова с внутренней молитвой, чтобы эти усилия возбудили окружающие света, которые бы выстроили в нас эти высшие свойства. Спасибо.
0: Закончим песней.

0: Здравствуйте, друзья. На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 2 октября 2002 года. Это второй урок по статье Рабаша «Какое действие человека в духовной работе относится к Творцу». Статья находится в книге «Труды Рабаша», первый том. Будем читать продолжение статьи, начиная на 755-й странице. В течение 25 минут, начиная со слов и в плане духовной работы нужно разъяснить.
1: И в плане духовной работы нужно разъяснить, что когда человек наслаждается от какой-то вещи, человек благодарит за это, здесь есть обновление веры. Иными словами, человек во время благословения должен верить, что Творец дал ему это наслаждение, которое входит свойство его желания насладить свои создания. Поэтому также материальное наслаждение облачено наслаждение, которое Творец хочет дать творением, потому что только Творец оживляет все, сказанное «ты оживляешь всех». Но все то время, пока человек не удостоился почувствовать, кто питает его, Творец облачается материальное облачение, поскольку только в низких облачениях, которые также животные способны ощутить наслаждение, и также и уровню говорящие дано почувствовать в них наслаждение. В этих материальных наслаждениях, которые человек ощущает так же, как животные, есть место для выбора. Иными словами, здесь есть место сказать, что все наслаждения, которые есть в этих облачениях, это природа. Другими словами, они говорят, что страшно подумать, нет никакого правителя у природы. Следствием этого является то, что все светские не хотят верить, что у природы есть правитель, потому что у них есть ясные доказательства внутри разума, что это так, как они говорят. А есть верующие, которые говорят, что они идут выше знания. То есть хотя со стороны разума следует сказать, что все это только природа, в любом случае они верят, и у них есть вера в мудрецов, которые говорят, что есть Творец, который управляет свойством добра. Получается, что то, что Творец облачается в материальные наслаждения, и они получают удовольствие и наслаждение, этого им достаточно, чтобы жить счастливой жизнью, и у них нет никакой потребности знать, есть ли у природы правитель, потому что что нам добавит это в наслаждениях? А они хотят умножать наслаждение посредством множества облачений.
0: Например, получить больше денег, больше почести, больше наполнить тело едом и питьем и тому подобное. И причина в том, что нет у них потребности искать, может быть, есть здесь правитель природы. Это следует из того, что, как сказано, рабу удобнее без ответственности. Это является следствием того, как сказали мудрецы, что человек не хочет принимать на себя порабощение от кого бы то ни было, а человек хочет жить свободным, не быть подчиненным никакому человеку. Получается, что в то время, когда человек ищет разные ухищрения, чтобы узнать, что есть правителю природы, то оказывается, что если он примет на себя это мнение, что есть правитель, то ведь тогда он будет вынужден исполнять указания правителя, и тогда он будет вынужден сказать, что есть вознаграждение и наказание. А в таком случае лучше сказать, что природа, страшно подумать, не имеет правителя, и тогда он может жить распущенной жизнью. Из вышесказанного получается, что то, что от нас скрыты благо и наслаждение в Торе и заповедях, это сделано с изначальным замыслом, чтобы оставить место для выбора. Ибо в Торе и заповедях невозможно сказать, что нет, страшно подумать правителя, поскольку кто же тогда дает Тору и заповеди? Однако, кто же он, побуждающий сделать выбор и поверить, что есть правитель природы. Но в то время, когда человек отдает себе отчет, что не может быть, чтобы человек, находящийся на уровне говорящий, имел тот же уровень жизни, как животные. То есть они не могут смириться с тем, что у них нет более важной роли в их жизни, чем у животных. И тогда они начинают искать для себя цель жизни. Как сказали мудрецы по поводу Авраама, который спросил, может ли быть столица без правителя? Тут же раскрылся ему властелин столицы и сказал, «Я правитель столицы». Иными словами, когда увидел одну горящую столицу, то есть увидел, что весь мир, который называется столица, все терпят страдания, и об этом он спросил, может ли быть столица без правителя? Наверняка природа не заставляет страдать мир без правителя природы. И он начал искать правителя, сразу же раскрылся ему правитель и сказал ему, «Я этот правитель, я это правитель мира».
1: Мы видим, что должно быть пробуждение со стороны нижнего, чтобы он захотел узнать и почувствовать, что у природы есть правитель, и устремился бы слиться с Творцом, и он делает все, что в его возможностях сделать, несмотря на то, что видит, что ему тяжело, видит это внутри знания, что правитель природы действует в свойстве добрый, творящий добро. То есть он видит, как ему самому не хватает блага и наслаждения, а также, когда смотрит на мир, он видит, что весь мир находится в страдании и бедности, как в материальном, так и в духовном. И тем не менее он должен верить верой в высшее знание, что Творец является правителем мира, и он дает всему миру только добро.
2: Как
1: говорит мой отец и учитель, человек должен верить в высшее знание, что Творец управляет миром, частным управлением, в свойстве добрый, творящий добро. Несмотря на то, что внутри знания он видит обратное, он должен сказать истинные глаза, но не видят они. То есть до тех пор, пока человек еще не удостоился войти в владение Творца и отменить свое собственное владение, человек не в состоянии увидеть истину. Из сказанного мы видим, что когда человек наслаждается в этом мире, что означает желание получать для себя, хотя это желание приходит со стороны Творца, то есть только таково было желание Творца, чтобы творение наслаждались всем благом, получается, когда человек наслаждается, он исполняет желание Творца.
0: Если так, почему он должен благословлять Творца? Разве намерение насладить свое создание было по причине, что не хватает Творцу, чтобы благословляли его? И смысл благословления заключается в том, что благодаря дающего, чтобы пришло благословение на все дела рук его. И нужно спросить, разве Творец нуждается, чтобы пожелали ему благословения и успех, что имеет место только у творений, которые сами по себе слабые, поэтому они нуждаются в благословении и успехе в том, что они могут достичь делами рук своих, потому что им не хватает силы. А как такое можно сказать о Творце? Однако, согласно тому, что мы изучали, что для исправления творения произошло сокращение и скрытие, чтобы было место у нижних получать, и чтобы не было состояния стыда во время получения наслаждений. И по этому поводу нам дано различать две вещи. Первое — действие, то есть то, что человек получает наслаждение. Второе — намерение, то есть причина, то есть, что, то есть кто обязывает его получить это наслаждение, называемое действием.
1: И тогда человек начинает производить саморасчет. То есть человек хочет увидеть, что и кто дает ему наслаждение, когда он наслаждается. И он видит, что все наслаждение зависит от стремления к данной вещи. И это мы относим к нашей природе. Иными словами, Творец дал нам желание и стремление получать наслаждение от чего-либо, от чего мы способны извлечь наслаждение. Когда человек производит самоотсчет, он видит, что благодаря этому он приходит к отделению от Творца. То есть он видит, что из-за этого получения он получит отдаление от работы Творца из-за различия по форме. И он обязан получить из-за этого приближение к материальному. А главный смысл материального — получать для себя работу ради собственной выгоды. Человек называется материальным, а не ради Творца. То есть Творец определяется как свойство духовного, поэтому человек обязан строить намерение на действие по получению наслаждения. Первое, чтобы он верил, что то наслаждение, которое он получил, приходит от Творца, а не от какой-нибудь другой силы. Второе, чтобы он построил намерение ради отдачи и сказал, что поскольку Творец хочет, чтобы творение получили наслаждение, он исполняет волю Творца. Иначе, если бы он не мог построить намерение ради Творца, он был бы готов отказаться от этого наслаждения. Но это работа, которая приходит не за один раз. И это называется, что он благословляет Творца. То есть благодаря работе по отдаче считается, что человек дает Творцу килим, чтобы у него была способность передавать человеку наслаждение, потому что сокращение, которое произошло, чтобы не получать в получающие килим. Сейчас будет реальность, когда Творец сможет отдавать, поскольку сокращение ушло от них. Поскольку сейчас он будет получать не ради собственной выгоды, а ради Творца.
0: Поэтому сейчас можно сказать, что человек, который совершает благословение, то есть создает намерение во время получения наслаждения, то есть что его наслаждение состоит в том, что он наполняет желание Творца, то, что он, Творец, хочет дать добро своим творениям. Это называется, что он дает благословение на деяние рук Творца. То есть поскольку деяние рук Творца — это дать наполнение творениям, и он... И от того, что он дает намерение ради отдачи, есть сила наверху дать свет нижним, так как сейчас нижние не отдаляются в результате получения. Даже наоборот, сейчас очевидно, что они слиты с Творцом, и доказательство этому в том, что наполнение может распространиться в килим, способных получать, потому что эти килим останутся в святости. И получается, что он вызывает с помощью благословения распространение света к нижним. И из этого мы поймем то, что спросили, почему существует такая строгость в вопросе благословения. По-видимому, потому что он наносит больше ущерба в сравнении с другими прегрешениями. И, как сказано выше, вопрос благословения — это вопрос подготовки килим, чтобы у Творца была возможность дать нижним благо и наслаждение. И это изобилие не будет им во вред. То есть они не отдалятся вследствие получения блага и наслаждения от благословенного Творца из-за различия по форме. Ведь известно, что отличие по форме вызывает отдаление от Творца. Получается, что тот, кто не делает благословение на наслаждение, то есть не строит намерение, чтобы было ради отдачи, он не позволяет высшему благу распространиться свыше. Получается, что он как бы становится причиной того, что у Творца не будет возможности осуществить цель творения, которая заключается в том, чтобы насладить свои создания. И это как было сказано, что в человеке присутствуют два действия. То, что приходит со стороны Творца, это желание и стремление к наслаждениям. А второе — это действие, которое мы относим к творениям, намерение ради отдачи. Его мы относим к нижним, то есть человек должен быть в намерении ради отдачи.
1: Получается, согласно этому, что кли будет способен получать высшее благо и останется в слиянии в момент получения блага. Есть два условия, то есть действие и намерение. И следует различать здесь партнерство в создании целостности кли. Первое — Творец. Второе — творение. И это как сказано в книге Зор, сказать Сиону, народ мой, читай не народ мой, а ми, а со мной, ими, ты, что означает быть в партнерстве со мной. Как я создал небо и землю речениями своими, как сказано словом Творца, небеса были созданы, чтобы твоими речениями мудрости ты создал новое небо и землю, счастливы трудящиеся в Торе. Это значит, что благодаря Торе, свет, который возвращает к источнику, можно прийти к уровню отмены собственного владения. Все, что человек делает, будет направлено на доставление наслаждения своему Создателю. И сказанного получается, что если человек не выполняет свою, дает свою долю в кли, то есть это вторая часть, которая называется желание отдавать, он приводит к тому, что благо, которое должно прийти к нижним благодаря действию нижних, тем, что он не ставит намерения, из-за этого благо задерживается. То есть тем, что он не дал благословения, он убрал связь высшего с нижним, так как высший является дающим, а нижний — получающим. В таком случае между ними есть различие по форме, нет слияния. И в таком случае, как высшее благо может прийти к нижнему? Поэтому, когда есть связующая стадия, то есть и нижний тоже хочет быть дающим, как и высший, высшее благо уже может прийти к нижнему благодаря этой связи, которая есть между ними. Тогда как, если этой связи нет, это подобно тому, как будто он отнял пищу, которую его отец и мать должны дать детям. И этот человек отнял это, и детям нечего жить.
0: То есть то, что он наслаждался и не сделал благословения, то есть не сделал намерения ради Творца, следовательно, он сделал это наслаждение, которое является свойством получения, и передал его нечистым силам. которые используют все свойства получения ради получения. Этим они питаются. Это означает, что вместо того, чтобы с помощью благословения, если бы его намерение было ради отдачи, святость питалась бы от этого, то есть благодаря этому прибавилось бы высшее благо в мирах святости,

0: А он своими действиями без намерения дал силу клипот. И нет вопроса в том, что означает сказанное, что он погубил мир, если он не испортил. Ведь он не испортил само его свойство. Какое отношение у него есть ко всему миру? И это нужно объяснить так, как сказали наши мудрецы. Раби Элазар, сын Раби Шимона, говорит, из-за того, что мир судят по большинству, человек судит по большинству, исполнивший одну заповедь, счастлив, поскольку склонил себя весь мир на чашу заслуг, совершивший одно прегрешение, горе ему, ибо он склонил себя и весь мир на чашу долга. Видим, что один человек своим долгом грабит пищу, которая должна прийти ко всему миру. Поэтому тот, кто не делает благословения, не равен своих отца и мать. То есть то наполнение, что они должны были дать ему, и то, что должны его отец и мать дать всему миру, он задерживает это. Получается, что он губит мир их Отца Небесного.
1: Иными словами, то, что Отец их Небесный должен был дать наполнение и пищу всему миру, он забрал эту силу, которую мир должен был получить, чтобы святость прибавилась во всем мире. И он передал эту силу Ситре Ахре, поскольку благодаря каждому получению, ради получения, которое совершают нижние, возникли добавки силы у Ситре Ахре. Благодаря каждому намерению на действие, которое он направляет ради отдачи, возникают добавки блага в святости. Из сказанного нам понятно, почему так сурово то, что тот, кто получил наслаждение в этом мире и не дал на это наслаждение благословения? То есть, как сказано выше, это намерение, ибо только благодаря благословению добавляется свет во всех мирах и приходит наполнение во весь мир. Из сказанного выходит, что если намерение человека только лишь доставлять наслаждение Творцу, не ради собственной выгоды, тогда он не смотрит на величину наслаждения, а смотрит только на величину страстного желания того, что он хочет насладить Творца. Поскольку благодаря доставлению наслаждения Творца он приводит к подобию по форме в корне его души. И это приводит к тому, что высшее благо будет привлекаться в большей степени, так как высший хочет дать больше, чем нижний хочет получить. Ему не достает только дающий килим. Получается, что тем, что он усиливается в свойстве отдачи, автоматически привлекается большее благо. Поэтому не нужно просить, чтобы у него были большие света, нужно только стараться, чтобы у него были большие килим, то есть отдающие килим.
0: И это, как мы разъяснили выше, что сказали мудрецы, что означает «ибо в этом весь человек». И отвечает, сказал Раби, «весь мир целиком создан только для этого, то есть для трепета перед небесами». Как написано, «чего Творец Всесильно Твой просит у тебя, кроме трепета». И смысл трепета — это, как сказано в комментарии Сулам, что он боится, вдруг он не сможет отдавать Творцу. И в этом весь человек. И в этом заключается все, что должен сделать человек, то есть создать отдающий килим, остальное, то есть света, дает Творец. И это, как сказано, все в руках небес, кроме трепета перед небесами.

0: נעבור לשיעור מתאריך השני
1: לעצמי. Идем к уроку 2 октября 2002 года.
2: Мы прослушали статью, что такое действие человека на путях работы, к которому мы относим эту вторую часть статьи.
3: От
2: 61 страницы самых аров. Это, в общем, статья из 3-го тома Шлаве Сулам, 54-я страница, глава Дворим Экев. Что есть нечто все-таки между Творцом и Творением, какое-то действие, какой-то поступок, который можно отнести к человеку, и называется трепет. Что если человек обретает этот трепет, все остальное кроме этого, он получает свыше, кроме этого, свыше, все готово. И просто должно излиться на человека. А только в той мере, в которой у него есть трепет, это изливается на него. Высшее благо, совершенство, вечность, все благо и наслаждение, все, что запланировано и готово, и ждет его. И только клей не достает, который называется трепетом. Это клей Рэбе называет благословением. И благодаря благословению благо приходит свыше. Отраженный свет, экран. А против этого он говорит, стоит ситра ахра. На самом деле работа с ситра ахра — это работа очень интересная. Ситра ахра не заинтересована просто получать. Это не ее корень. Просто получать — это желание, которое создал Творец. Природа ситра ахра, против этого также и в святости, потому что одно против другого есть всегда такие свойства, только природа — это воровать. Наслаждаются от кражи. Я много раз видел, работал в разных местах. Человек специально берет из дома какую-то работу, чтобы делать ее во время, в рабочее время. Наслаждается вдвойне. Не работает. Я вижу, меня понимают. А в это время делает что-то, добавляет вкус. Да? Украденная вода сладка. Почему? Это же вода. Ты берешь это из одного владения в другое владение, переводишь, в этом есть дополнительное наслаждение. Есть такой анекдот, как французская, итальянская принцесса сидит на балконе и ест мороженое, и говорит, жалко, что это не грех. Если бы это был еще грех, наслаждение было бы во много раз больше. Так мы видим, что момент кражи — это очень особый момент. Это перевод из одного владения в другое. Это вытекает из высшего корня, что было разбиение келим, и одни келим вошли в другие келим. И тогда работа двойная. Выйти из одной власти, одного владения, перенести в другое владение. В этом есть как раз добавка блага, и то благо, которое творение должно раскрыть. То есть если я просто получаю в мое клей обычное, то, что входит в него, это свет нефеш. Если я перевожу из одного владения в другое, силой работаю против этого, от этого есть умножение светов, я прихожу к Нарон-Хай. И это разница между грабителем, вором, тем, кто просто берет. Есть тут много нюансов. Как есть наслаждение у ситры ахры, именно забирать это называется от святости. Так есть также заповедь, написано в Торе, заповедь украсть у других народов. Очень странно, что написано, если скажешь кому-то, говорят, как это можно понять. Заповедь украсть у другого народа, то есть что ты

0: переводишь из одного владения в другое. То есть это работает в двух направлениях. В двух направлениях, потому что было разбиение келим, и одни смешаны с другими, и тогда так это. А можно сказать так, что из этого рождается, как это сказать, я думаю, намерение. Рождается намерение.
1: Что
0: не то, что я хочу получить что-то внутри этого клея, а важно, как я это получаю, в каком виде я перевожу, получаю, вывожу и привлекаю то, что я хочу, чтобы было в моем клее, если это приходит. Действительно, на расчет, что я это забираю у другой стороны, то есть за счет другого. За счет ситра охраны привлекает. В этом есть святость. Если я просто так хотел бы наполнить это даже не ситра охра, это в рамках этого мира. Это пока еще не называется святостью. То есть две эти системы обязаны существовать, святость и клипа, чтобы именно в противоречии одной другой, одна другой, каждая из них зарабатывает свою духовность. То есть если мы постигали бы свята, не забирая их от ситра охра, света были бы маленькими, наранхайды нефеш. А из-за того, что мы забираем их из-под власти скверны, мы переводим силы в святость, в них есть уже наранхайды наранхай. Это называется кража, это очень большая вещь в духовном. Против греха. Грех дал возможность войти в наранхай скверны, есть возможность забрать оттуда и удостоиться наранхай святости. Из этого можно понять, что это за действие, которое говорит, что такое действие человека во время работы, которое относится к Творцу, и что относится к человеку. Так намерение человека отдавать Творцу, несмотря на борьбу с ситрой ахрой, это, по сути дела, есть это действие. То есть для того, чтобы познать меру отдачи, нужно как следует познать против этого силы, которые мешают. Тогда с их помощью, насколько человек забирает у них способность отдавать, благодаря этому он строит свою отдачу. То есть это двойной выигрыш. Если вы спросите, может быть, у меня будут еще слова, но здесь вот этот момент, как они зарабатывают друг от друга. Благодаря клипе мы зарабатываем способность самостоятельной работы, своей работы. Как следствие этого высшего наранхая просто. Да?
2: Понятно, получается, он объясняет нам, может быть, как направить.
0: Можно сказать так, как Творец создал желание получать, которое против его желания давать, так потом он создал в нас систему клипы против своего образа. Если мы, этим он дал нам возможность быть в желании получать в клипе. Просто желание получать — это просто желание получать, как желание отдавать его якобы. Допустим, у меня есть желание получать простое, которое было создано, неплохое, нехорошее, и против него свет нефеш. То, что он дал желание получать, благодаря тому, что поместил в него свои свойства, благодаря разбиению свойств Творца, вошли в желание получать в противоположном виде и дали желание получать уже быть не просто желанием получать, а клипой, то есть который хочет быть вместо Творца, хочет эти свойства использовать, чтобы наслаждаться ими, он дал нам свой образ в обратном виде, негативный. И когда мы исправляем его образ, мы приходим к слиянию с ним. То есть ситра-ахра дает мне все свойства, все воображение, все понимание, что против этого должно быть в святости. Я учусь этому от нее и над ней.
1: На
0: ее фоне я строю свой святой образ. Благодаря тому, что я ворую у нее, забираю у нее. Благодаря этому я строю мое благословение, получение блага. Нужно понять эту взаимную конкуренцию между этими двумя системами, насколько эта вещь необходима.
1: Я
0: помню, у нас к Рэбе приходили такие ученики из хасидов, которые всегда во время урока, когда учили разные эти вещи, исправления, клипот, они всегда как бы сожалели, почему Адам решил, он согрешил. Смотри, какая у нас жизнь, какая была бы хорошая жизнь, если бы он не согрешил. Я помню это. Мы молчали. Нельзя говорить. Я бы не разрешал говорить им. Иногда так я взрывался, но нельзя говорить. Но так принято так. Это все беды от греха Адама Ришона. Вот. Да.
2: Вопрос. Вы сказали, что все так устроено, что есть клипа против святости. И поэтому есть постоянная работа, что все время приходится входить в клипу и быть под властью клипы. И как святость, если человек должен все время находиться в таком напряжении, так если он находится в напряжении, как он может наслаждаться? Вопрос. Как может быть человек все время в напряжении, под давлением, где, как он может наслаждаться?
0: Я не понимаю, какая связь, ты спрашиваешь, между напряжением и наслаждением? Может быть, человек в напряжении и в наслаждении вместе? Но есть люди, которые прыгают с горы, с парашютом. Есть люди, которые делают много действий, чтобы поднять себе адреналин и платить за это большие деньги, чтобы войти в напряжение, только не чувствовать себя как что-то неживое, так просто получают наслаждение от того, что находится в напряжении, ощущении боя, ощущении, знаешь, экшена, как говорят. Какая связь между... Ты говоришь так, что из-за того, что Творец находится, я переведу тебя, они не понимают. Видимо, так это. Из-за того, что Творец находится в абсолютном покое, ему это самое большое наслаждение. Так я тоже хочу удостоиться этого. Да? Может быть, это ты имел в виду? Покой Творца имеется в виду, что все килим исправлены, все желания исправлены. Во всех желаниях, во всех килим, во всех мыслях, во всем можно делать 100% работы, 100% выходом с самой большой скоростью, ничего не мешает. То, что ничего не мешает, это называется покой. Покой от помехи в мысли, в неисправленных келим. Но не то, что это покой, потому что ничего не делают. Ничего не делают, это называется смерть. Это не покой. Да.
2: Если из состояния осознания клипы познается святость, мне непонятно, откуда появляется желание к переходу. Если я сейчас отождествляю себя с клипой, значит, клипа — это я, все эти желания. Если я хочу постичь Творца, наверное, жизнь, которую я получу от этих желаний, очень сильное наслаждение, ощущение этих желаний. Откуда вообще появляется здесь желание поменять одно на другое?
0: Как я получаю ощущение клипы, и если да, то откуда, если я получаю, то откуда у меня будет желание выйти из него и перейти к святости против нее? В нашем мире мы не видим этого. Да. Парень, как ты, входит в клипу. Что называется клипа в этом мире? В разные вещи. И пропадает там. В духовном это не происходит. Так в духовном только согласно тому, насколько ты постигаешь правую линию свойства Творца, тогда согласно этому тебя вводят в клипу. До этого тебя не раскрывают. Как написано, жил-был хасид без пищи и еды, ему не было ничего, было нечего надеть, потому что Тору учил, ну, короче, нужно учить эту песню. Насколько ты учишь, сколько ты вкладываешь в Тору, в распространение, то есть во все свое продвижение к духовному, согласно этому, тебя вводят в клипу. А иначе зачем тебя вводить? Просто так подставить тебе ножку? Препятствия, нет никакой такой цели. Тебе дают неудачи, чтобы ты из клипы, как мы учили до этого, какой образ святости должен быть против этого? Но если ты не можешь научиться, если у тебя нет подготовки, после большой учебы, многих вещей, то нет. Поэтому каждый, кто больше своего товарища, его злое начало еще больше. Каждый, кто учил много, понимал много, помещал себе много, стал больше своего товарища, его злое начало. То есть тебя приводит разные желания, препятствия и больше. То есть только в той мере, в которой ты можешь выдержать как клипу и действительно реализовать ее, воспользоваться ее правильно, только в этой мере тебя помещают в это. Теперь ты можешь сказать, да, но я видел также людей, которые на нашем пути учили много, а потом упал у них какой-то дух, который вывел их наружу, напал на них такой дух. Как я говорю, им дали в точности с небес то, что должны были дать, но они не воспользовались потом тем, что было в их руках. В их руках была возможность самым эффективным, лучшим способом подниматься, а они этого не сделали. И тогда... Свыше расчет простой. Да, нет. Нет жалости. То, что мы говорим, Творец милосерден, это не милосерден только к тем, кто работает. Тем, кто нет, ты видишь, что он дает, какие удары, чем он продвигает человечество.
2: А в клипе есть наслаждение?
0: Наслаждение в клипе, конечно. Если бы не наслаждение, то что... Откуда была бы вся польза, которая в ней есть? Наслаждение в клипе в том, что тебе кажется, что ты можешь напрямую наслаждаться. И она дает тебе наслаждаться. Только как тонкая свечка. Больше этого нет. На тонкую свечку, то, что можешь наслаждаться от клипы, нет сокращения. Не делай с этим ничего, это глупости. Тонкая свеча — это еда, секс, разные такие вещи — это глупости. Но больше этого, если ты можешь наслаждаться от клипы, там начинается клипа. Клипа начинается от максимума и выше. Там нет. Больше этого нет наслаждения в клипе. Только тем, что она дает тебе тонкую свечку, и благодаря этому подсвечивает тебе, что у меня есть еще больше этого. Еще больше? Ну, нет. Но как будто есть. Все светит издали, что есть. Этим она привлекает и вводит тебя в заблуждение.
2: Если я сейчас нахожусь в состоянии клипы, я держу мысль о том, что там ничего нет, или полностью отождествляюсь с этим состоянием.
0: Быть в клипе называется быть в мысли, что ты можешь благодаря получению прийти к наслаждениям больше, чем тонкая свечка, к духовному. Это называется быть во власти клипы. То есть ты не наслаждаешься от того, что клипа дает тебе, потому что у нее нет наслаждения. Но то, что это наслаждение светит тебе издали, потому что его нет и в святости, клипа может светить тебе наслаждениями против Левэвена, наслаждениями очень большими. Но получить только наслаждение, которое находится ниже Махсома, ты способен. Так она удерживает тебя тем, что светит тебе издали. Когда ты приходишь, нет ничего.
2: Так я спрашиваю, ты должен прийти к этому или как?
0: Ты все время стремишься прийти к этому, но ты никогда не приходишь. И тогда ты сжигаешь свою жизнь круговорот за круговоротом. И как будто без пользы. Пока эти вещи наполнятся, пока кли не наполнится разными плохими попытками, и от этих ударов человек начинает, по капельке ему начинают выясняться вещи против этого из святости.
2: Это чистый путь страданий, что называется. Путем, только путем страданий.
0: Я еще раз спрошу, переход от клипы к святости обратно, это все удар?
2: Чтобы перейти от клипы в святость, есть две возможности, через удар. Это очень медленный путь. Ты сможешь находиться внутри клипы, ну, в какой-то мере, условно, ну, как будто под клипой, страдать, несколько кругооборотов, пока не наполнится мир, то, что написано, сказано. Тогда ты начинаешь задавать вопрос, в чем смысл нашей жизни все-таки искать? Как сказано, то, чего не делает разум, делает время. Но можно, чтобы сделал разум, а не время. Что значит разум? С помощью силы притяжения с другой стороны. Не то, чтобы беды толкали тебя от клипы к святости, а ты, как бы то ни было, все-таки начнешь искать, может быть, святости, что-то хорошее. Пусть приведут тебя в какую-то группу, там будут несколько товарищей, которые показывают тебе, как будто наслаждение есть и в других вещах. Есть другая методика, другой подход. Этим ты нейтрализуешь отрицательное развитие.
0: Я спрошу так. Допустим, разум, я знаю, но если ты находишься в клипе, может, разум ты понимаешь, но все-таки есть это страсть. Страсть это существует в себе.
2: Ну, скажем, твое желание находится в клипе, а разум уже в святости. Ты должен увеличивать разум, увеличить свою связь со святостью до такой степени, чтобы образ, который рисуешь себе разумом, мог противостоять тем наслаждениям, которые как будто бы показывают тебе клипа, чтобы ты увидел, что действительно это стоит. Ты должен построить в разуме такие образы, которые смогут справляться с притяжением клипы. Это зависит от личности человека, от его развития. Это не для примитивных людей.
0: Если мой разум рисует мне, скажем, святость в самом истинном виде, это противоположно мне, я не могу хотеть этого.
2: Ты можешь хотеть, ты можешь захотеть святость, потому что ты рисуешь себе, что там тоже существует наслаждение, что найдешь их там. Ну, не те же самые наслаждения, но наслаждение, которое соответствует святости. И ты постепенно видишь, что все проходит там. Все приходящее. В нашем мире так это приходящее. В духовном, с одной стороны, клипе светит огромное наслаждение, с другой стороны, к ним невозможно даже прикоснуться. Только наш мир находится ниже сокращения здесь, которое человек может получать в них наслаждение напрямую. Я прихожу, ем, наслаждаюсь, прихожу к Зилугу, наслаждаюсь, прихожу к детям, наслаждаюсь. Наслаждаюсь разными такими маленькими вещами. Дам дали такой маленький набор, чтобы жить и существовать. И все. А более этого набора нет больше наслаждений, которые можно было получить таким образом. Дальше только через экран.
1: То есть
2: по левой линии ситры ахры нет никаких дополнительных наслаждений, которые действительно можно получить напрямую, кроме этих. Но что эти наслаждения, еда, питье, зевок и далее, животное наслаждение, то есть власти почет в несколько меньшей степени же. По мере продвижения человека продвигается человек, он начинает получать в этих килим больше объем, больше получения, потому что его нужно чем-то поставить перед помехой, вести в левую линию, иначе из чего он построит образ святости. Поэтому сказано, у каждого, кто больше товарищей, его начало злое больше. После разрушения храма, то есть после разбиения, ведь храм символизирует нам разбиение. Написано, что вкус эти остался у работников Творца. Другие такие признаки.
0: Допустим, мы не хотим продвигаться страданиями, действительно хотим желать следующую ступень. С одной стороны, мы говорим, что если человек делает правильные вещи, или воспринимает правильно, он получает большую картину отдачи. Что противоположно ему, не может хотеть этого. С другой стороны, вы говорите, что он должен рисовать себе картину, будто он там получает большие наслаждения. Как это вообще вместе может быть?
2: Ну, как человек, ты спрашиваешь, может при помощи той картины, которую он рисует себе в правой линии, противостоять левой линии? Но поэтому мы не стоим, как один человек напротив Творца. У нас есть окружение, и это окружение может притянуть нас либо вправо, либо влево. Поэтому написано, что тот, кто все время выбирает лучшее окружение, то есть с правой стороны, благодаря этому входит свободным выбором в сокращение пути. Посмотри, всего 2 недели назад, можно сказать, я вернулся из Северной Америки. Если ты спросишь меня, ты вообще там был? Что там делал? С тех пор прошло столько всего. Каждый день, понимаешь, до праздников, после праздников, одно за другим. Посмотри, какое сокращение времени происходит у нас. Поговори с человеком снаружи. У него несколько лет проходят туда и обратно почти одинаково. Это сокращение времени, не просто механическое сжатие. Это сокращение духовного времени, времени развития. И так происходит со всеми. Люди не понимают, думают, 5 лет я сижу здесь, и что у меня есть от этого? Они не знают, за это время уже прошли, возможно, 7 или 8 кругооборотов, я говорю без преувеличения. А ты, можно сказать, ты даже еще не начал этот кругооборот. Ты еще молодой, а посмотри, сколько уже страдаешь. То есть мы не умеем ценить то, что проходит через нас. Но правильное выяснение на самом деле такое, что поможет мне построить что-то, что будет притягивать меня с левой линии на правую. Ведь фактически я постоянно нахожусь слева, все время нахожусь в страстях, в желаниях, в мыслях. Все относятся к левой линии. Как построить этот магнит справа, чтобы он постоянно был сильнее, тянул меня? Потом, когда он меня притянет, мне надо что больше в левой линии. Ну и так все время. И снова справа должно быть что-то еще сильнее, чтобы все время совершать такие переходы. Именно частота этих переходов определяет продвижение. Есть такой какой-то рассказ о каком-то раве, не помню о ком, который говорил, что перед молитвой у него было 400 подъемов в падении. Не помню точно, это такие хасидские рассказы, но это верно. Человек приходит к раву и говорит, я сейчас перед молитвой упал, на уроке был в хорошем состоянии, а потом рав отвечает ему, у меня было таких 400 состояний. За 10 минут, за четверть часа может такое быть. Так ты понимаешь, в каком темпе человек работает, сколько состояний он проходит, сколько разных вещей выясняет. А у некоторых людей это происходит раз в несколько поколений или раз в несколько лет, неважно. есть такое медленное такое качание туда-сюда. И у нас тоже бывают такие иногда периоды, когда вдруг ты чувствуешь, два или три месяца прошло, как будто все мертво, ничего не меняется. Ты как будто едешь куда-то, но на дороге ничего не происходит. И кроме этого, я тебе еще хочу сказать, что когда я пришел к Рабашу, я был очень нервным. По сравнению с тем, какой я сейчас, я был очень нервным. Я ему задавал эти вопросы, как ты, но только не в таком мягком виде, как ты. Он мне сказал, знаешь что, на нашем пути нужно много терпения. Надеюсь, что ты сможешь удержаться. Я посмотрел на себя, тогда если здесь нужно еще больше терпения, как я вообще выдержу, я уже взрываюсь, не зная, как сказать, у меня выходит пена из ушей, что называется, как у быка. И все-таки, как-то, не знаю. Действительно не знаю, как. Это невозможно описать. Рационально невозможно это понять, как человек вообще способен выдержать. Но... Да, необходимое терпение. Это тоже дает свыше, да?
0: Спросите вопрос по тексту. 61 страница, 3 абзац. Как сказали мудрецы.
2: 61 страница, 3 абзац. Как сказали мудрецы по поводу Авраама, который спросил, может ли быть столица без правителя, а тут же раскрылся ему властелин столицы и сказал, я правитель столицы, иными словами, когда увидел одну... Одно горящее то есть, подождите. То есть он увидел, что весь мир, который называется столица, все терпят страдания. Об этом он спросил, может ли быть вообще столица без правителя? То есть кто-то, кто дает эти страдания, наверное. Значит, есть какая-то причина и какая-то цель в этом. Не может быть, чтобы это было просто так. Ведь Авраам был человеком, который через исследование пришел к этому, как каббалист, который пришел к этому через исследование, он был первым, кто как будто получает это снизу, через собственное исследование природы. И эта фраза была как бы его кредо, как сын кредо.
0: Ключевая фраза?
2: Нет, это как бы его подход, его сущность. Может ли быть столица без правителя? То есть через исследование природы он пришел к этому вопросу. То есть должна быть причина всего, что происходит вокруг нас. Так вот, исходя из рационального подхода, наверняка природа не заставляет страдать мир без правителя природы. Все зависит от того, как мы относимся к природе. Либо это природа как слепая природа, либо природа, у которой есть разум, наверное. И действительно, сегодня крупные ученые начинают как бы чувствовать, что за всеми действиями вокруг нас состоит какая-то мысль такая великая, которая, как сказать, вселенский разум, то есть разум Вселенной, не знаю, как сказать. И он начал искать правителя. Тогда сразу же раскрылся ему правитель и сказал ему, я этот правитель мира. Что ты спрашиваешь об этом? Ты доктор, ученый, химик, физик. Что именно тебя здесь интересует? Как он к этому пришел? Он был примитивным бедуином, не так, как ты после всех твоих.
0: Я задаю простой вопрос. Как получилось, что сразу ему раскрылся правитель столицы? Как технически ему раскрылся управляющий? Ведь мы тоже задаем тот же
2: вопрос. Спросил? Ну, после того, как он спросил, означает, у него уже была законченная клика, как говорится, просит о дождях. То есть человек уже поднимает ман, молитву, на которую обязательно приходит дождь в ответ. Что такое дождь? Из бины и малхут уже спускаются исправления, благодаря которым малхут расцветает, земля расцветает. То есть спросить, может ли быть столица без правителя, можно только лишь после всех исследований, которые ты провел над собой. Ты спрашиваешь у всех моих мыслей, желаний моих, побуждений, страданий, которые я переживаю. У всего этого есть какая-то высшая сила, которая это делает со мной, управляет этим и ведет меня к какой-то цели. То есть ты на самом деле спрашиваешь о себе. Если спросишь в конечном итоге именно так, тогда наверняка будешь называться Авраамом. До того момента, как он стал Авраамом.
0: Что значит, нужно ее не понимать этот момент?
2: Вопрос означает, что люди действительно готовы. Каждый что-то спрашивает. Это еще не называется вопросом. Знаешь, ребенку дали удар, он спросил, не дали, не спрашивали.
0: Разница между нами и тем состоянием, о котором говорится.
2: Там уже есть завершенная клика. Вопрос, который горит внутри человека так, что кроме него ничего нет. Это называется вопросом. Есть разница между маленьким ребенком, который плачет, и взрослым человеком, который плачет. Ребенок через мгновение уже забыл и побежал радостно. А если взрослый человек плачет, видимо, если ко мне приходит плачущий мужчина или плачущая женщина. Женщина плачет, ну ладно, но если мужчина плачет, то уже серьезнее. Я говорю, ну да, как это известно. Так это. Так вот, спрашивать, по-настоящему, может ли быть столица без правителя? Именно такой вопрос приходит ответ. Я правитель столицы. То есть он спрашивал именно об управляющем, о правителе, после страданий и всяких уяснений. Да.
0: Шестьдесят пятая страница в конце.
2: Давай посмотрим, что там.
0: Спросить по этой фразе. Из сказанного вытекает.
2: Последний абзац. И это, как мы разъясняли выше, что сказали мудрецы, что означает, ибо в этом весь человек.
0: 65-я страница, предпоследний абзац, что намерение человека только доставить наслаждение Творцу.
2: И в связи сказано, получается, что если намерение человека только доставить наслаждение Творцу, а не для собственной выгоды, то он не обращает внимания на величину наслаждения, а только на величину страстного желания к тому, что он хочет дать наслаждение Творцу. Но
0: так что происходит, если он не свободен от величины этого наслаждения? Какой у него кли, энергия для этой страсти?
2: Ну хорошо, ладно. У меня нет уже слов. Он говорит вообще о чем-то ином. То, о чем мы сейчас говорили, как сказано, там есть песня, которую мы поем на исходе субботы. Желательно благочестивый человек хасид. И он, у него не было пищи для пропитания на дому, шил одежду, ему нечего было надеть. Он уже дошел до состояния, когда у него есть жена и пятеро детей, то есть он уже пришел к полному кли. И сказала ему жена, больше нельзя отчаиваться, невозможно, нет хлеба поесть, нагота и полная нужда. Тору нашел, потому что трудился. Так что ж теперь будем есть? Какая связь есть между словами? Тору нашел, потому что трудился, и что же теперь мы будем есть? Посмотри, насколько каждая строка говорит о состояниях крайних. И именно это на исходе субботы поют.
1: Миша.
2: То есть тот, кто действительно удостаивается сил Торы, сразу же после этого он получает, дают ему более сильную левую линию. Ну хорошо, так давайте получим немного сил от учебы.
0: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
2: Ну хорошо, из всех этих вещей, если выбрать что-то одно, то, конечно же, то, что связано с клипой. Насколько есть у нас благодарность за то, что Творец дал нам такую вещь, которая называется клипа, что и несмотря на то, что она противоположна ему и дает нам такую путаницу, да дает нам возможность изучать и прийти к пониманию того, кто такой Творец. Творец, и что он хочет, чтобы мы исправляли. Это все через клипу.
0: Да, клипа — это как какой-то накопитель блага, наслаждения. Если мы возьмем от нее, переведем из клипы в святость, это как пример, как бы дважды ты получаешь, как он сказал в начале урока, это в усилии, в нашем усилии поместить в святость и быть в намерении ради отдачи как можно больше для Творца с нами в разговорах, здесь, со столом, повсюду как можно больше, то я буду прилагать усилия, чтобы брать от скверны в святость.
2: Да, Рав сказал, что есть что-то все-таки между творением и Творцом, какое-то действие, которое можно отнести к человеку, это называется трепет. Если человек приобретает трепет, все остальное получается выше. То есть трепет — это там единственная наша работа, исходя из того, что сказано здесь. То, что мы изучали много раз, но здесь мы учим, что этот трепет, как он дает нам возможность бороться с ситрахрой и выстроить намерение ради отдачи. Кроме того, он сказал, что поэтому написано, что каждый раз, когда выбирает лучшее окружение с правой стороны, он своим свободным выбором сокращает путь и в десятке предложения мне, чтобы мы постоянно стремились выбрать правую линию и не думать, что это произойдет само.
0: Да, это как всегда работа над величием Творца, важностью, устремлением прийти к цели, доставить ему наслаждение. И в этом мы всегда можем добавить. И это всегда дает еще больше сил. Восполнить клипу, которую говорили до этого. Он так объяснил, что может наслаждаться напрямую. Все эти наслаждения, которые находятся там, это как тонкая свеча в конечном счете относительно отдачи.
2: Но если мы говорим о клипе, то прежде всего должно быть четкое понимание, что мы должны наслаждаться тем, что от статуса Творца, то есть что мы хотим быть на этом уровне, и даже есть много всяких форм, в которых мы это представляем себе, но, как говорит Рав, ты видишь потом, что в клипе нет ничего, есть только малюсенький свет, может, тоненькая свечка, что называется, может, есть там. И мы должны прийти к тому, что мы вместе создаем общее ощущение, общее такое состояние, в котором мы можем действительно получить там то, что называется подобие по свойствам с Творцом.
0: Да, удивительный урок. Какую песочницу он нам дал. Может быть, песок требующий, но если мы слушаем каббалиста, зачем он нам дал эту песочницу, мы можем наполняться его силой.
2: Да, что мы возьмем из этого для реализации десятки. Рав дал совет украсть из ситра ахры, то есть мы должны искать, как нам просто грабить ее и приходить к святости. Он говорит, что, как Рав объясняет, что это кли, это то, как ты строишь кли, ты берешь всех трахры ради отдачи и водишь к святости, так ты поднимаешься к Наранхаю, Лхаим.
1: Боаз бен Нью-Йорк катав лану.
0: Боаз Нью-Йорк написал нам, что я понял, что нужно воровать из клипы в святость, то есть перевести из одной власти в другую. Это можно только с получением силы от группы, потому что клипа сверкает тебе издали, что в ней есть много наслаждений, хотя в ней нет.
2: Давайте будем последние секунды благодарности, чтобы могли достичь сокращения времени, как он сказал Ирану, потому что мы иногда забываем, что наша жизнь проходит, и это происходит в такой интенсивной форме, когда наша методика каббала дает человеку большое количество ощущений в короткое время.
0: Прием к следующей урока, и до этого споем вместе песню.

Введение в науку Каббала. Здравствуйте, друзья! Сегодня мы начинаем изучать серию Птиха, введение в науку Каббала, и продолжим это делать по пятницам. Это серия 2006 года. Там Рав углубленно так раскрывает нам эту Птиху. И это уроки продолжительные, не короткие какие-то отрывки, и рамки будут более-менее такие. Вначале мы читаем текст, который будем изучать. В этом случае это будет первый пункт введения в науку Каббала. Затем мы вместе посмотрим урок, запишем вопросы, выяснения, а потом будет семинар и время на вопросы и ответы. Урок очень, конечно,

0: Волшебный. Немножко об этом произведении, «Видение в ног Каббала». Бальсулам всю свою жизнь писал, и главное его произведение — это учение «Десяти сферот». Оно сосредотачивает тексты Арии, все, что Арии обучал, и описывает нисхождение миров сверху вниз, от начала и до Сиюма, там 2000 страниц, 6 томов. Это было первое произведение Бааля Сулама, а потом он написал 5 предисловий, чтобы подготовить нас и к изучению учения 10 сферот, и также к изучению его главного детища. Это комментарий Сулам на книгу Зоар. Это он уже писал на закате дней. Последний том уже был опубликован когда, после его смерти. Но предисловие к учению 10 сферот, предисловие к книге Зоар, введение в книгу Зоар, Пируша Сулам и введение в науку Каббала, Птиха. Введение в науку Каббала было написано после учения 10 сферот, и это было написано кратко, как происходило нисхождение миров с самой верхней точки до нашего мира, через миры Адам Кадмон, как были созданы миры Ацелут, Брия, Ецира, Асия, как был создан Адам Ришон в них. Все это нисхождение сверху вниз описано в введении в науку Каббала. Это мы начнем изучать сегодня. И мы это начнем с клипа. Клип номер один. Пожалуйста.
1: Пиха лехухмата Каббала от Алеф. Махшевет Абрия.
0: Первый пункт. Введение в науку Каббала, первый пункт.
2: Раби Хананья бен Акашия говорит, захотел Творец Лизакот удостоить Израиль, поэтому умножил для них Тору и заповеди, как сказано, Творец, желая праведности его, возвеличит Тору и прославит. И известно, что на иврите слово «лизакот» — «удостоить» означает также «очистить» от слова «из духа хут» — «очищение». И это соответствует сказанному мудрецами, что заповеди были даны для того, чтобы очистить имя Израиль. И необходимо понять, что это за чистота, которую мы обретаем с помощью Торы и заповедей, и что же это за виют? Нечистота, грубость, дословно толща, которую мы должны очистить с помощью Торы и заповедей.
3: Что там, нам нужно понять, что там, где мы изучаем науку Каббала, то говорится не об этом мире, говорится о душах. Не то, что нам представляется в наших 5 органах чувств, что является материальным. Поэтому все определения нам нужно передавать, как объясняет нам Бааль Сулам в первой части внутреннего созерцания учения 10 сферот, что то, о чем говорится в науке Каббала, говорится, нам рассказывается на языке ветвей, не на обычном разговорном нашем языке. Для того, что мы слышим, или то, что мы читаем какое-то слово, мы сразу знаем, о чем мы говорим. За словом есть тот самый объект, или действие, или сила, то, к чему мы привыкли в этом мире. Нет, поскольку говорится о духовном мире, и используются только названия, только имена этого мира, то имена берут из этого мира, и каждое имя указывает на что-то, что находится в духовном мире, и это отношение называется языком ветвей, и нам нужно каждое слово толковать в его духовном смысле. На что это указывает в духовном мире? Что стоит, на что указывает каждое слово? И чем лучше мы будем знать, чем лучше мы будем уметь объяснять, что находится за каждым словом, мы как бы себя прилепим больше, ближе к духовному, будем стремиться находиться глубже в восприятии, в духовном состоянии, и не оставаться в воображаемом материальном состоянии. Когда каббалисты как будто бы говорят нам о нашем мире. О нашем мире они не говорят ни слова. И поэтому нам стоит во время учебы, мы обязаны во время учебы все время объяснять себе как можно более точным образом каждое слово, которое написали каббалисты, потому что они имели в виду только объекты или действия духовные, исключительно. Так он говорит так, Раби Хананья бен Акашия говорит, он был великим каббалистом, он говорит, захотел Творец, высшая сила, общая, добрая, творящая добро, находящаяся в отдаче, удостоить Израиль, лезакот на иврите. А что значит лезакот? Очистить в чем-то Израиль. Как мы знаем, Яшар Кель, тот, кто стремится быть как Творец, он по своей цели называется Яшар Кель, прямо к Творцу Израиль, стремится стать как Творец, быть как Творец. Поэтому Творец для такого человека делает очищение. Он желает, чтобы такой человек был чистым. И что он делает? Он, видимо, делает их именно, он, именно вот этих вот нечистых, чтобы очистить, он умножает для них Тору и заповеди. Мы уже знаем по объяснению, что такое Тора и заповеди. Тора — это высшая сила, которая воздействует на человека для того, чтобы исправить его, чтобы он стал как Творец, отдающий как Творец. Эта сила, когда приходит к человеку, она называется светом Торы. «Я сотворил злое начало». Если у человека есть злое начало, есть эго, и есть у него или нет. Видимо, человек, который раскрывает, что у него есть эго, нечистота, и он желает очистить, исправить его, то он просит, он желает быть чистым, и в соответствии с этим приходит к нему высшая сила. «Я сотворил злое начало, сотворил Тору приправу». Он тогда требует Тору, высшую силу, чтобы она исправила его. А если у него нет, если ему нечего исправлять, то тогда нет прихода высшей силы к нему, нет Торы. То есть Тора всегда светит относительно нечистоты, относительно зла, которое человек раскрывает в нем, в себе. Где зло — это противоположность Творцу. Творец полностью дающий, человек раскрывает, что он эгоист, определяет, что это зло, и не желает находиться в этом, и стремится не быть в этом, и получает свыше силу исправления, которая называется Торой. Только в таком случае он занимается, у него есть занятие Торой. Когда приходит эта сила свыше, чтобы исправить его, очистить его, то тогда действие, которое проходит по нему в исправлении, называется заповедью. И поскольку в нас есть 613 желаний с намерением ради получения изначальным, исправить их на ради отдачи, те самые желания, которые оставались только, пусть остаются только, чтобы изменилось намерение, для этого нам нужно произвести 613 исправлений, которые называются 613 заповедями.
2: Очистить Израиль — это уже процесс. Есть Тора, и заповеди, и этапы, 125 ступеней, и душа первого человека, Адама Ришона. Почему это так? Почему сразу же Творец не делает это в тот момент, когда создает творение?
3: Буре бара. Творец сотворил зло. Поэтому это называется брия, творение, бар, вне его. Кроме зла он не сотворил ничего. Желание получения. Неисправленное, испорченное, которое испортилось, которое разбилось по дороге, отдалилось от Творца. В изменении отдалилось от Творца. В изменении по форме. после многих скрытий, не сразу был сотворен человек в этом мире.

0: другим причины и следствия, то и свыше так было. Духовное время — это причина и следствие. У нас, в нашем состоянии, время — это не причина и следствие, потому что мы не используем причину и следствие таким образом. Если бы мы реагировали на причину сразу, сразу была бы наша реакция, то мы бы выходили, мы бы вышли из рамок материального времени, которое как бы протекает без нашего участия, к состоянию, когда мы производим время. Время — это внутреннее ощущение внутри человека. Если я нахожусь под воздействием клипот, под властью клипот, то они мне растягивают время. Они из точки делают месяцы и годы, потому что управляют мной и не дают мне возможность правильно отреагировать. Но если бы я поднялся над ними, в вере выше знания, над клипот, то время собралось бы в точку и зависело бы только от причины и следствия. Причины и следствия. Мы не знаем, что это за восприятие такое причины и следствия, что нет материального понятия времени, которое протекает надо мной. Вне меня течет и все, и я нахожусь в нем. Как это почувствовать? Или умертвить материальное тело? Или умертвить тело клипы? Да.
1: Что это за виют, который нужно исправить и очистить?
0: Что нам нужно исправить в духовном? В духовном нам нужно исправить намерение ради получения, направленное на Творца. Если мы находимся в этом мире, то у нас нет никакой проблемы. В этом мире мы не грешники, не злодеи, никто. Мы в этом мире как животные, так сказано. У меня есть сердце. Пробуждается в нем точка в сердце. С помощью того, что рекомендуют каббалисты, я выхожу в духовное пространство. Когда я выхожу в духовное пространство, выше Махсома, есть здесь Брия и Цира Асия, клипы, и Брия и Цира Асия,
2: Дегдуша,
0: святости.
2: ואני צריך,
0: а
2: כשמקבל אביות
0: מצד אחד, когда я получаю авиют с одной стороны, получаю силу
2: מצד השני, מצד ימין,
0: с другой стороны, с правой, и воссоздаю себя как кли с авиютом и экраном. Из авиюта приходит кли, а из силы приходит экран. И тогда я получаю радиоотдачу. Работаю в виде трех линий. Что нужно исправить? Клипу нужно исправить с помощью святости. У нас в этом мире есть что исправлять, нечего исправлять. Это желания, которые не направлены на Творца. Что желает клипа? Использовать Творца. Использовать его, чтобы наполнить себя. Наполнить себя. Святость. Это намерение. Намерение ради получения от Творца. А тут намерение ради отдачи Творцу. В этом разница. Нет другой. Это я должен изменить. У нас в этом, в нашем мире, ниже Махсома, вообще нет отношения к Творцу. Он скрыт. Если он скрыт, то нет у меня к нему ничего, никакого желания, никакой необходимости, ничего. Я хочу... Что у меня есть в этом мире? У меня есть группа. Как бы это назвать? Не знаю, есть группа.

0: И есть я. И я хочу использовать группу ради получения. Это называется клипой. Или ради отдачи. Это называется святостью. Если я меняю себя в той мере, в которой я могу изменить себя, в этой мере я выхожу из материального выше Махсома в духовное. Это, собственно, действие, с помощью которого я поднимаюсь. Поэтому сказано, что возлюби ближнего своего как самого себя — это великое правило Торы. Но это не действие, которое напрямую направлено на Творца. Я не вижу его. Он как бы скрыт за группой. Внутри народа моего я нахожусь. Продолжай, пожалуйста.
1: Продолжаем. Первый пункт. И мы уже говорили об этом в моих книгах «Пани Мазберот» и «Учение десяти сферот». И повторим здесь вкратце, что замысел творения заключался в том, чтобы насладить творение щедрой рукой Творца. И поэтому было отпечатано в душах огромное желание и стремление получить от Творца его шефа.
0: То есть, как мы учим в четырех стадиях прямого света, и мы это вскоре будем учить в продолжении птихи, введения, но мы должны немножко объяснить эти слова, иначе все будет непонятно. Есть у нас свет, высший свет, который строит творение, строит кли. И в той мере, в которой есть в свете желание отдавать, тогда в кли у нас есть, в конечном счете, желание получать. Это желание получать развивается, доходит до различных размеров, но в конечном счете, различных масштабов, но в конечном счете свет должен быть равен кли, потому что если Творец совершенный, он желает, чтобы творение наслаждалось совершенным образом, и не больше и не меньше. Творение не может сразу прийти к такому совершенству и наслаждаться всем тем, чем Творец хочет, чтобы оно насладилось. Творение должно развить свое желание к тому самому наслаждению. И поэтому в этом есть здесь развитие. Но изначально Творец сделал максимум то, что он мог сделать по отношению к творению. Он сотворил желание получения в максимальном размере.
1: Ведь желание получать — это кли, определяющая меру наслаждения заключенного в шефа. Ибо величиной настойчивости желания получить шефа — это высшее благо, определяется величина удовольствия и сила наслаждения заключенного в шефа, не менее, не более.
0: То есть мы не можем измерить это высшее наслаждение шефа на иврите. Не можем измерить само по себе. Мы можем измерить только, насколько оно наполняет кли. В соответствии с этим мы можем сказать, только у нас есть кли, сколько есть внутри, мы можем сказать, насколько нет, мы не можем сказать. Или мы можем сказать, что это высшее наслаждение приходит в мере хисронов, которые есть в кли. Но почувствовать все-таки мы можем только внутри кли. То есть ощущение шефа, ощущение высшего наслаждения, оно может быть или положительным, если есть наполнение, или отрицательным, если нет наполнения. То есть мы не проверяем наслаждение, мы проверяем кли. Оно полно или пусто. В соответствии с этим мы можем о чем-то говорить. Как в нашем мире. Я не знаю, что у меня есть за ухом. Приходит какая-то волна, я не знаю, что это. Давит мне на барабанную перепонку. Барабанная перепонка делает какое-то движение, какую-то реакцию, хочет вернуть себя к равновесию. Так выстроены все мои келим. Они хотят вернуть себя к равновесию. И в соответствии с этим я проверяю, что давит на меня и насколько мне удается уравновесить. Это моя реакция. Сила это, когда я уравновесил свою барабанную перепонку в какой-то момент по отношению ко второму моменту, к третьему, я проверяю, и так создается такая волна. Эта волна давит на мой нерв, и нерв передает это в мозг. Мозг сравнивает это с памятью, и тогда начинает передавать мне ощущение, которое называется звуком. Ты сейчас слышишь музыку, с которой ты знаком или не знаком, но в конечном счете я не вношу в себя то, что находится снаружи, а я измеряю свою реакцию на то, что находится снаружи. Снаружи могут быть разные вещи, но как я это трактую, это зависит только от моего кли. То есть я всегда чувствую кли, а не внешнюю волну. Она в меня не входит. Я могу здесь даже воздействовать на нерв и почувствовать внутри явления, как будто бы я слышу. Вы знаете, есть люди, которые чувствуют шум в ушах. Все это мозговые явления. Этого нет снаружи. И иногда мы слышим, как будто кто-то что-то мне говорит. Я смотрю, никого нет. Я не сошел с ума. Это приходит ко мне из памяти. Без того, чтобы я вызывал из памяти что-то, для того, чтобы определить, что я слышу, ко мне приходит из памяти что-то. Как будто бы я слышу какой-то звук, какой-то голос я слышу снаружи. Настолько мы замкнуты в нашем кли. Все полностью внутри. Есть как бы какое-то подобие, какое-то представление, воображение, что это происходит, что есть что-то вне нас. Вне нас нет ничего. Все явления, которые нам представляются находящимися снаружи, всякие волны и так далее, это все внутренние явления. А почему мы говорили об этом? Поскольку все находится внутри кли. И если мы исправляем кли, мы чувствуем себя иначе. И явления, и следствия, все это, все, что находится в кли, называются мирами, подъемы, падения, материальное, духовное, все, о чем мы говорим, для чего у нас есть слова и нет слов, а только ощущения, что было и что будет, все происходит только в нашем кли. И поэтому человек должен посмотреть внутрь и постараться позаботиться о том, чтобы найти это кли и его улучшить. Только это. И об этом говорит наука Каббала. Больше не о чем заботиться. Отсюда, прежде всего, всякая философия, восприятие мира, о чем заботиться, о чем нужно заботиться, что нужно исправлять. Не исправляй мир. Не представляй, что ты чем-то там управляешь и что ты можешь исправить. Это неверно. Он не меняется таким образом. Он только портится. Почему портится? Портится твое восприятие. Ты отдаляешься от истины. Начни исправлять себя, и тогда ты увидишь мир иным. Поскольку мир — это некое воображение, представление, отображение твоих внутренних свойств. Да.
1: Может быть, это не связано, но если все находится внутри, зачем мы делаем распространение? Почему нам это надо?
0: Мы живем в соответствии с той действительностью, которая проявляется мне в моем текущем состоянии. То, в чем я сейчас нахожусь. И в соответствии с этим я работаю. По моему ощущению, по моему восприятию, сейчас я существую в мире. Я и другие, и человечество. Вместо меня и душ. Есть люди, которые видят себя и человечество, и вместе с тем видят, что есть я и души. И систему между мной и душами, ни политика, ни какие-то там торговые отношения, а я и остальные души в системе дам решен. И одно другому не мешает. Человек находится в материальных чувствах и духовных. Исчезают материальные чувства, тело умирает. Неважно, он остается с духовными. Если я отношусь к двум этим восприятиям как к единому, то я могу... Не для меня разницы. Я прихожу к остальным душам и воздействую на них, насколько я могу. Я каким-то образом привожу их к исправлению. Я могу отнестись к ним, к этим остальным душам, как будто существующим вне меня. А я могу относиться к ним, как будто это мои части, только представляющиеся мне находящимися наружу, снаружи, потому что я не исправлен. Поэтому мое распространение — это не распространение. Когда я что-то распространяю другим, я этим исправляю себя, свое отношение. К кому? К Творцу. А кто такие остальные люди? А это не остальные люди, они мне представляются находящимися снаружи, потому что я не исправлен, но это мои части. Поэтому это не распространение по отношению к внешнему, это становится внутренним исправлением моего кли. Друзья, так мы не продвинемся. Не распространение, о том, что написано здесь.
1: Что касается рисунка, вроде как выглядит, что память — это первая вещь, которая действует, и потом из этого мы уже начинаем искать. И тогда мы уже сравниваем с ним. То есть меня интересует очень, что такое эта память. Можете объяснить?
0: Это не относится к делу.
1: Отношение к реальности.
0: Я сказал о том, что написано здесь. У тебя есть вопрос? Нет. Сиди. Сядь. Продолжай.
1: Мы продолжаем. И они связаны друг с другом. Так что невозможно разделить их.
0: Желание и свет. Свет и желание. Связаны вместе. Пока не вплоть до того, что невозможно их разделить.
1: Кроме их принадлежности, что наслаждение относится к шефу, а большое желание получить эту шефу, это высшее наслаждение, относится к получающему творению.
0: То есть связаны вместе, Творец сотворил творение, когда все еще есть связь между ними, которую невозможно разделить. Но если можно о чем-то говорить, то есть свет, и этот свет сотворил кли. Но они связаны так, что невозможно их разделить. То есть разница есть только в источнике, кто является первичным, а кто вторичным. Дальше.
1: И непременно оба они исходят от Творца, однако и они вышли, заложены в замысле творения, однако необходимо разделять их так, как сказано выше, что шефа исходит из Ацмуто, непостижимая суть Творца, то есть является его продолжением как сущее и сущее. И сущего творения, желание получать, которое содержится там, является корнем творения, то есть корнем чего-то нового, вышедшего как сущее из ничего. Ведь в Ацмуто, конечно же, нет там свойства желания получать.
0: Так есть Ацмуто, и мы не знаем, что это за Ацмуто, потому что там все еще нет желания получать, и поэтому мы не можем никогда раскрыть его, Ацмуто, потому что мы постигаем только из кли, которое приходит как созданное из ничего, которое за Ацмуто. Ацмуто является корнем света, а свет, который выходит из Ацмуто, он приходит облаченным в кли. Если бы не кли, если бы не хиссарон, который сотворен из ничего, то свет не выходил бы из Ацмуто. То есть никогда нет такого, что есть свет без кли. Свет без кли, мы не знаем, что это такое. Нет такой реальности. Так, а какова реальность без кли, без творения Ацмуто? Это очень важно, потому что мы затем говорим об окружающих светах, отраженном свете, прямом, как будто бы мы говорим о светах, которые вне клим. Но нет такого. Если мы можем что-то сказать о чем-то, то это из ощущения, которое находится в нас. Не о внешней этой волне, которая как бы находится вне нас. Как я вообще могу сказать, что это? Нет, это оторвано от меня. Я так себе представляю здесь то, что я чувствую, что я что-то слышу снаружи.
2: Есть ли какой-то демьон?
0: У меня есть такое представление, такая иллюзия. Это даже наука раскрывает, что это так.
2: И хохмат каббала говорит
0: это. И наука каббала это говорит. Что вне нас Ацмуто. Кто это, неизвестно. Мы знаем только, что это источник. Но это Ацмуто, когда оно воспринимается в нас, воспринимается уже внутри кли. И только в нас мы можем сказать, что оно существует. То есть вне меня не существует ничего. И это очень важно, потому что всю концентрацию человек должен направить на себя, на свое исправление, и тогда улучшится его восприятие, его статус и вообще все. Да.
1: И поэтому считается, что вышеупомянутое желание получать — это весь материал творения от начала и до конца.
0: То есть желание получения, если мы говорим, что только внутри него мы чувствуем, только явление в нем мы называем кли, и явление в нем мы называем светом, явление в нем мы называем творцом, явление в нем мы называем творением, мирами. Это тоже различные явления в нем: души, животные. Неважно. То, что мы чувствуем, весь наш космос, неживое, растительное, животное, человеческое в нашем мире и в духовных мирах, ангелы, там, серафимы, ангелы, демоны, все это явление внутри желания получения, исключительно. И Творец. Это явление внутри желания получения. Постарайтесь задавать вопросы только относительно самого текста.
1: Желание получать, которое содержится в шефа, само по себе это что-то новое, и что является причиной этого обновления?
0: Он пишет, что это желание получения является новым. А это новое происходит из желания Творца насладить его. Об этом можно задать 1001 вопрос, но это то, о чем они пишут, как самое первое. Мы потом будем больше знать об этом, будем знать, как это понятие, как его раскрыть для себя. Это действительно тяжело. Почему он, кто он хотел насладить, почему у него есть такое желание насладить творение тогда? Есть у него хиссарон, нет у него хиссарона? Он нуждается в творениях или не нуждается? Или он, творение несчастное должно страдать, пока придет к какому наслаждению? Есть 1001 вопрос. Часть из них объясняется в предисловии к книге Зоар. Но к части из них Мы можем прийти только тогда, когда придем к реализации цели творения. Пожалуйста.
1: Продолжаем читать. До такой степени, что все множество разнообразных творений, их разновидностей, которым нет числа, и пути их поведения, которые уже раскрылись и которые еще раскроются в будущем, представляет собой не что иное, как меры изменения значения, желания получать. А все, что есть у них в этих творениях, то есть все получаемое желание получать, отпечатанное в них, все это исходит из Ицмуто, как сущее, из сущего, и нет в нем ничего вновь созданного, возникшего, как сущее, из ничего, ведь оно никоим образом не является чем-то новым, а исходит из вечности Творца, как сущее, из сущего.
0: Очень просто. Все, что есть, о чем мы можем сказать, что оно существует, раскрывается, не раскрывается, нам в будущем раскроется. И все проявления, которые, все события, которые происходят с каждым, все это понятие материи, которое проходит различные процессы, изменения. И внутри этой материи есть наполнение, которое называется светом. Эта материя называется неживым, растительным, животным и человеческим в духовных мирах на различных уровнях. И в нашем мире неживое, растительное, животное, человеческое с силой оживляющей, поддерживающей. Это то, что является светом. И кроме света и кли, материи и наполнения, желания и наполнения, нет ничего. Поэтому очень просто. Нам не надо путаться, души, духи, какие-то там вещи различные существуют, не существуют. Все это только материя, которую свет оживляет и поддерживает. То, что раскроется и не раскроется, разумеется, есть разница, но эти раскрытия зависят только от нас, внутри наших келим. Мы можем в изменении наших келим проделать как бы такое путешествие во времени, потому что времени и нет. Время — это состояние, которое проходит по нас. На этом мы пока что завершим урок и...
3: В первую очередь мы хотим сказать спасибо Творцу, который дал нам этот урок, Рава. Давайте начнем обрабатывать эти вещи. Первый семинар, 4 минуты. Что мы слышали? Что мы слышали и что нас тронуло?
4: Да, то, что говорилось про Ацмуто, это оставило впечатление, что нет света, который бы не был облачен в келим. То, что мы говорим, свет маки, окружающий, прямой свет, все это облачено в кли. И восприятие, реальность, все это в келим происходит и вызывает много вопросов. Света, которые мы не воспринимаем, они влияют на нас подсознательно. То есть это все еще внутри кли происходит.
3: Меня тронуло начало объяснения Рава, когда он говорил, насколько важно слова, как бы все переводить в духовный лексикон, в этот аспект. И кто говорит на иврите, у него вообще как бы слова как бы известны, но это не те слова. Это одно. Второе. Как Рав рассказывает такие вещи о нашем пути, и кажется, что рассказывает, как будто бы шутит над всем этим. но свет должен быть эквивалентен кли. И очень глубокое там объяснение, то, что мы ощущаем в кли, невозможно вообще говорить о наполнении.
4: Он объяснил очень подробно, как наши органы чувств, допустим, ухо, да, вот весь этот механизм, туда ничего не входит. Это процесс, где есть, где происходит сравнение, реакция, и это создает такой механизм. Это сравнивается с памятью, но в итоге ничего не входит. А потом он говорил, что нет определения ацмуто, но все-таки он сказал так в двух словах, что это корень света. А клипот, он говорил, что клипа хочет использовать Творца ради самонаслаждения.
3: Я главным образом услышал, что все находится в вот этом понятии кли, там восприятие реальности. И кроме желания получать, ничего не было создано. И все кли, о чем мы говорим, и восприятие реальности, это желание получать. И тут требуется, когда я слышу, как Рав говорит, что человек должен понять, что он является творением, и кли, который он представляет себя, это все те части, которые как бы оторваны от его тела, и необходимо сделать то, что называется возлюби ближнего как самого себя, заниматься Творцом, да, все вот эти частоты, волны. Мы сейчас на очень низком уровне восприятия реальности пока.
4: Мембрана, вот эта механика реакции. Этот свет добра — это некая граница, как сказал Эммануэль, что ничего не входит. И мы... вызывается некое сопротивление. Да, сейчас мы постараемся углубиться в то, что мы слышали, кроме общего впечатления. Мы хотим углубиться в две центральные темы. Первая тема — это относится ко второму отрывку, то, что связано с ацмуто. Что такое ацмуто? Есть его непостижимая сущность, ацмуто. А что это такое, ацмуто? Мы не знаем.
5: Туда. Есть ацмуто, ацмуто зе.
4: Есть ацмуто, и что это такое ацмуто, мы не знаем. Потому что там еще нет желания получать, и поэтому мы не можем никогда раскрыть его, ацмуто, так как мы постигаем только из кли, который приходит как сущий из ничего, ешмиаин. После ацмуто. Ацмуто — это корень для света. Так как свет, который выходит из ацмуто, выходит благодаря тому, что он уже облечен внутрь кли. И если бы не кли, если бы не потребность, не хиссарон, который как ешмиаин, свет бы не вышел из ацмуто. То есть никогда не бывает такого явления, чтобы был свет без кли. Свет без кли — мы не знаем, что это такое. Нет такой реальности. Что же такое свет без кли, без творения? Ацмуто? Сейчас вместе мы ответим на вопрос, в чем разница между ацмуто и между светом, который исходит из ацмуто? В чем разница между ацмуто и светом, который исходит из ацмуто? 5 минут.
3: Да, свет, который объединяет нас, мы должны строить кли, из которого мы сможем постичь. Ацмуто, то, как он сейчас зачитал нам, который сейчас входит, то есть от него исходит свет, который приходит через него, приходит в наш кли и наполняет нас.
6: Да?
3: А это, поэтому мы, когда ты чувствуешь кли, тогда ты его ощущаешь.
4: Что такое, а какая связь между Ацмуто и светом, который исходит из него? Я вообще не понимаю этого. Но я чувствую, как чем больше мы себя готовим, с большей силой, в большем объединении, стремлении. Мы изживаем в себе какие-то негативные вещи и освобождаем место для нового. Что мы ощущаем? Трудно говорить о том, что ты чувствуешь. Ну, чтобы у нас получилось с большей преданностью идти к цели.
3: В принципе, слово «свет» уже раскрывает в себе творение, которое распознает что-то и говорит, произносит это слово «свет». По-видимому, каббалисты, если я правильно понял, они как бы распознают во всей реальности то, что есть за постижением творений, что-то, что предваряет это. Но прежде чем это предваряет, то есть нет сначала келим, чтобы это постичь, поэтому это называют ацмуто. То есть это что-то совершенно полностью отделено от келим нашего восприятия. В момент, когда это входит в наше восприятие, это уже действительно свет. То, чего нет в нашем восприятии, это ацмуто.
4: Да, можно произносить эти определения: Ешмиеш, источник света, Ешмиаин, Келим. В конце концов, когда я смотрю на вопрос, я чувствую, что все это подчинено одной цели, и все это один замысел, творение, который так не зашел и создал миры, свет, который создал это, где он начался. И все это олицетворяет замысел творения.
3: Бой из Нью-Йорка пишет, что Ацмуто — это корень света. У нас нет никакого постижения в Ацмуто, а свет ощущаем в наших келим. Я добавлю пример того, что я слышал от Рава. Такой материальный пример, что Ацмуто — это как электричество. Я не могу почувствовать само по себе электричество. Я могу почувствовать, что он делает со мной. Могу увидеть, что он делает, скажем, вот, скажем, лампы, да, или какой-то нагревательный элемент, тепло появляется. То есть там электричество проходит. Не само электричество, а об электричестве сказать вообще ничего невозможно.
4: Хороший пример, я тоже об этом думал. Можно, проще говоря, сказать, что это источник, а свет, то есть Ацмуто — это источник, а свет — это его реакция на желание.
6: Это реакция зот мемакор, что
4: это вызывает эту реакцию.
6: Лев рак махакела, махакела цорах азе. Ваза ору йоцеле милуй.
4: И ожидает обратной реакции. И свет — это наполнение.
3: Разница между Ацмуто и свет, который исходит из Ацмуто. Ацмуто — это бесконечное наполнение. Это вообще выражение всего бесконечного света, наполнение. Свет же, который исходит оттуда, — это то, что находит свое облачение в желании получать. Так, мы продолжаем, хаверим. сейчас еще то, что возьмем то, что Рав сказал, постараемся друг другу помочь понять, что говорит Рав. Третий отрывок. Мы услышали то, что Рав сказал так. То, что мы ощущаем, весь наш космос, неживое, растительное, животное, говорящее нашего мира. И в духовных мирах ангелы, серафимы, бесы, духи, неважно, все это явление только лишь внутри желания получать. Да и Творец — это явление внутри желания получать. Если мы хотим раскрыть это явление, поможем друг другу как бы соединиться с тем, что Рав сказал. Семинар 5 минут. Поможем друг другу понять сказанное, что все это явление внутри желания получать. Да и Творец тоже. Это явление внутри желания получать. Поможем друг другу понять это. 5 минут.
7: Мекубалим, рушвим лану.
4: Каббалисты пишут на языке, который состоит из реакции на свет. Наше восприятие реальности состоит из нашего сопротивления.
3: Да, Рав объясняет нам, что все, что мы ощущаем, звуки, музыка, шумы, все это... Да, это все снаружи, но внутри нас, внутри, мы должны как бы исправить себя, подготовить кли, откуда мы поднимаемся в ахап. А где там есть слух, запах. И тогда мы начинаем воспринимать то, что есть снаружи. Да, процесс внутри нас. Как бы снаружи раскрываем это внутри нас. Дыхаем.
4: Чем больше мы направлены на цель, цель еще больше раскрывается нам и желает раскрыться нам. Все раскрывается. Давайте стараться стремиться к этому и чтобы Творец нам в этом помог.
7: Это
3: как желание. Мы принимаем как бы само собой разумеющийся, он включает в себя все. Ты как-то плывешь, да, как рыбы плавают в воде и спрашивают их, а что такое вода-то? То есть у нас есть только желание. И в том, что называется желанием, у нас вот эти вот распознания того, что там происходит. Есть вот эта вот точка, которая пробуждается постепенно и получает внутрь себя желание выяснить, а где есть источник, и что это вода, в которой мы плаваем, и что является нашим источником. Тоже это часть желания. И мы работаем над этим желанием, мы делаем это все вместе.
4: Это интересное предложение, что Творец — это тоже явление в желании получать. Свет создал инверсию себя через кли. И создал возможность для реализации и для выражения своей противоположной точки. Которая смогла бы прийти к подобию с ним. Но это изнутри кли, изнутри желание получать. Это инверсия.
7: Боэз
3: нам пишет, если мы вообще можем сказать что-то о чем-то, то только из нашего ощущения, которое находится в нас, то есть в нашем кли, в нашем желании получать. и Творец, как явление в желании получать, каббалисты как бы это постигли, да, на каком-то уровне той самой высшей силы, о чем мы не можем сказать, но они это постигли это на определенном уровне. И говорят, вот Творец, Бог, приди увидь то, что мы можем, то, что великие каббалисты смогли это довести до нас, спустить нам, в наш мир. Да, тогда мы можем рассказывать об этом. Но это и есть тот уровень. Боре, приди, увидь, почувствуй, увидь.
4: Да, на самом деле это просто. Все, что происходит, это реакция на то, что есть желание, стремление, что-то, что запускает эту реальность. Это только из того, что вдруг у нас возникает какой-то порыв, какой-то хиссарон, и Творец, Ацмуто, Свет — это не очень понятное вообще определение, но это связано с восприятием реальности. Ну, а сейчас мы хотим перейти к вопросам по поводу прекрасного урока, который мы получили от Рава. Мы действительно все время впечатляемся, сколько всего есть в уроке Рава, сколько можно взять вообще и понести через всю жизнь, и как можно открывать все больше и больше каких-то открытий, учиться у Рава, как читать текст. Как вообще относиться к жизни? Как относиться к тому, что говорит Бали Сулам Арабаш? Бесконечное богатство. Мы слышали сейчас от фокус-групп много разных мнений по поводу двух вопросов, которые мы задали. И сейчас мы ждем от вас вопросы. Пожалуйста. Эммануэль.
3: Действительно интересно как бы получить от вас вот это определение, правильную связь между Ацмуто, Боре и Свет. Как бы правильно это все расставить, если это можно.
4: Мы слышали от Рава, что Ацмуто, мы не знаем, что это. Верно? Потому что там нет пока желания получать. И поэтому мы никогда не можем это раскрыть. Это Ацмуто. Даже когда мы говорим о явлении, любое явление, это наша реакция на какую-то реальность. Рав там чертил, если можно, покажите чертеж номер 4. Вот мы его видим. Есть некая реальность, существует вне нас, видите? Это задевает что-то, вот нашу барабанную перепонку. Да, тут говорится о слухе, но, в общем-то, это актуально для всего. Мы не знаем, что это, что происходит снаружи. Вы слышите, что я сейчас говорю, но это не то, что я говорю, это каждый проверяет свою реакцию на то, что происходит снаружи. Это такое физиологическое явление. У нас есть барабанная перепонка, там есть нервное окончание, и мы проверяем нашу реакцию на то, что на внешнее воздействие. Потом в мозге это происходит какая-то трансформация, какая-то реакция, какая-то расшифровка того, что происходит. Это чисто физиологически, это не связано с духовным. Мы живем в какой-то коробочке, и эта коробочка совершенно темная. Как она может понять что-то, что называется светом? Там абсолютная тьма. Это только лишь реакция на то, что воздействует на нас, и воздействует на нас что-то извне. Но что это? И Бали Сулам объясняет нам, насколько наука Каббала точная наука. Это истинный ученый. Он ни о чем не говорит, кроме того, что можно постичь и измерить. Все остальное ты можешь называть философией, фантазией, иллюзией, чем угодно. Но не говорит ни о чем другом, что четко не существует. Я слышал такой пример от Рава. Допустим, в комнату входит что-то извне. Мы не можем описать, что это. Но что есть вне комнаты, было это тем же самым или нет. То есть мы не можем об этом сказать. То есть мы можем сказать, что это пришло оттуда. Но когда ты можешь описывать отношение к нему, когда ты чувствуешь свою реакцию на него, и говорит здесь Рав, что свет и кли приходят вместе. В чем разница между ними? Только причина следствия. Свет — это причина, он исходит от Творца, а кли мы соотносим с творением, то есть с нашей реакцией на него. Другими словами, ацмуто — это то, что ты не можешь ничего о нем сказать, только ты знаешь, что от него исходит какое-то явление, которое называется кли и свет. Кли с твоей стороны, свет со стороны Творца. Свет не изменен, постоянен, но кли через свои изменения дает различие.

0: Личное определение, так это воздействует и в наших физических органах чувств, так это и в духовном. Что нам не хватает, чтобы наша действительность стала духовной, чтобы что-то изменилось в нашем отношении к реальности. Если мы изменим отношение с ради получения на ради отдачи, да, это как такая коррекция, который настраивает инструмент, тогда мы раскроем ту реальность, о которой говорит Бали Сулам, и все еще это будут такие явления, которые человек будет раскрывать и внутри себя. Он не будет ничего раскрывать, потому что находится снаружи. Он будет лишь выяснять свое новое отношение к реальности. Это называется духовное отношение. То есть он обосновывает, то есть Бали Сулам убирает нас от всяких иллюзий, философий, все, что мы учили в жизни. Он говорит, вы сейчас занимаетесь точной наукой. Это Рав сказал, что это самая близкая наука к душе человека, самая близкая. Любая другая наука смотрит на реальность, измеряет, оценивает. Ты здесь смотришь на свою реальность, оцениваешь ее, измеряешь. Нам не хватает только правильного инструмента измерения. И это называется экран и отраженный свет. Об этом он будет говорить дальше в стихе. Любое явление, которое ты не можешь измерить, ты говоришь, оттуда приходит что-то, но я не могу это измерить. В любом состоянии. Это называется ацмуто на любой ступени. А не где-то там, только в начале реальности. Ученый-каббалист измеряет, у него есть желание получать относительно света, который приходит, откуда, почему, это я не знаю. Может быть, я разовьюсь, и на следующей ступени я узнаю. Сейчас я не знаю, как я это называю? Ацмуто.
1: Ацмуто Бога. Как соединить это ацмуто, свет, а где Боре во всем этом?
0: Боре — это Бо-Уре, приди и увидь. Это ступень, которая приглашает нас прийти и раскрыть его, расширить свои органы чувств, расширить реакцию на реальность. Это тоже очень четко. Боре, творец, что-то где-то существует. Нет. То, что раскрывается как явление внутри желания, как следующая ступень, будем изучать, есть Ришему Дейт Лапшут, Ришему Давию, как всегда приходит следующая ступень, свет, который пробуждает следующее кли, которое уже существует, мы его только не раскрыли. Нам нужно снова расширить свои кили, и тогда Творец становится реальным. И снова есть новый Творец, следующая ступень, которая приглашает, и снова это становится реальным. И Творец всегда это следующий этап, который нас приближает. Это не связано с ацмуто. Ацмуто — это то, о чем ты вообще ничего не можешь сказать. Ты знаешь, что оттуда приходит свет, и кли тоже.
1: Я хотел спросить, если можно сказать, что вот эта барабанная перепонка — это приближение, отделение... Мое от десятки, где весь мир — это ацмуто, а моя работа — это, собственно, это десятка, где я там ближе, дальше. Можно так сказать? Как бы есть такое выражение «весь мир — это ацмуто». А зачем нам такие определения? Нет, нет, не стоит. Что значит «весь мир»? Что ты имеешь в виду «весь мир — это ацмуто»?
0: То, что я не могу изменить или объяснить.
1: То, что ты не можешь заменить, и то, что ты не можешь объяснить. Нет, это не определение ацмуто. Ацмуто определяется нами как источник, корень света, из которого исходит свет в основе творения. Я не думаю, что это надо искать и искать определение в нашей жизни. Пойдем лучше к другой стороне, да? Десятка. В десятке ты выстроишь для себя тот самый прибор для восприятия света, который распространяется от Творца к тебе. Есть большой свет, который нисходит от Творца к тебе и ко мне, ко всем творениям, не прекращаясь. Это его желание наслаждать свои творения. как мы выстроим такое устройство, чтобы воспринимать этот свет. Нас учат, тут Ирав говорит, хотел Творец, так с этого начинается, Бальсалям начинает, захотел Творец очистить Израиль, захотел Творец очистить. Это высшая сила, общая, добрая, несущая добро, которая находится в отдаче, хочет нас очистить и удостоить Израиль. Да, и во Владе есть такое устремление, которое называется прямо к Творцу, Израиль. То, что привел к Раву, Небарух, учиться, приблизиться. Что значит очищение? Чтобы человек стал чище, тоньше. Тоньше — это значит в своих свойствах относительно света. Свет, отдающий Творец, чтобы дать нам свое благо, потому что благо, благо может быть только совершенным, приходит к тому, что мы должны развить такое свойство, как и у него. Где? В этой лаборатории, да, исследовательской. Как называют это каббалисты? Десятка. Почему десятка? Это лаборатория разработки, да, свойства Творца Света, потому что нам нужна интеракция. У меня есть желание получать, наслаждать. Это весь материал. Вся эта материя творения от начала и до конца, как мы это изучаем. Если я не произведу там внутренних изменений, я никогда не удостоюсь сущностных изменений. Да, как мы говорим в мире, я ничего не могу поменять, правильно? Я могу изменить только внутри себя, в своем клее. А десятка — это есть средство и место, где я измеряю, кто я сейчас такой. Потому что если я не знаю себя сейчас, я не знаю, что такое природотворение, и как я раскрою природу Творца, и вот это всю дистанцию, как это все высоко и возвышенное, я бы стремился к этому, к любви. Да вообще, я вообще ничего не знаю. Жизнь проходит как во сне. И в этой, вот этом сне дают мне точку, привели сюда, дали мне десятку Рава, дали Рабаша Бальсулама. И тут место работы, чтобы уподобиться и стать подобным свету, стать отдающим, как он, творит товарищем. Тебе спасибо.
2: Амусагим еш ми еш.
0: И понятия «сущее из сущего» и «сущее из ничего». Как их связать с ощущением, с пониманием? Потому что это очень абстрактно, очень мы не можем это почувствовать. Как это приблизить? Это тоже в определениях, которые Бали Сулам дает, что такое свет, что такое кли. Он говорит, когда... И ученые исследуют реальность. Знаете, что есть только одно, что изменяется, только желание. Желание получать изменяется. Свет не изменяется. В соответствии с желанием ты в свете будешь раскрывать разные явления. Поэтому свет, который источник, это причина. Он называется «еш-ми-еш», «сущее из сущего», есть присутствие света, и это мы каждый раз раскрываем, а «еш-ми-айн», созданное из ничего, это желание получать. Есть желание получать откуда? От того, что нет желания получать. В самом корне, в четырех стадиях прямого света, нет желания получать. Это желание насладить творение. И вот это явление существует как свет. Оно не существует, как кли. Кли, первое, которое раскрывается, это первая стадия, когда есть желание получить свет. Это называется «еш», желание, из «эн», из «ничего». И в нашей жизни тоже все время реальность изменяется. Есть единственное... Существующий Рав давал пример на первой части урока о каббалисте, когда его помощник говорит, я прошел пару состояний, а его Рав говорит, я уже 400 состояний прошел. Разница между маленьким и большим, что и количество, и качество состояний, и те изменения, которые он проходит, они все время происходят. И ученые, которые исследуют себя, говорят, свет не изменяется, это еш-ми-еш. Что изменяется? Изменяется только желание получать. Каждый раз раскрывается нам новое желание. это изменение. Оно называется Ешмиаин. Каждый раз новое желание, которое обновляется, и при нисхождении сверху вниз, то можно понимать. И в нашем отношении к реальности это объясняется просто. Никогда не следует говорить: «Он сделал, они тут меня обделили, обокрали». Состояние изменилось, теперь я так воспринимаю реальность. Почему?

0: называется «Ешмиаин», каждый раз что-то изменяется. А о свете нельзя сказать, что он меняется. Поэтому это нас настраивает, корректирует, дает отношение к реальности. Нельзя сказать, что Бенни мне сделал вот это и вот это. Нет, я изменился. И вдруг я вижу, Бенни уже другой. «Ешмиаин», желание изменилось.
1: «Киев один».
0: «Киев один».
2: Так, дякую, друзі. От Раф казав, що сприйняття часу це тільки тому, що ми знаходимося в кліпі. А якщо ми можемо піднятися,
3: Раф сказав, що восприятие времени это то, что мы находимся в клипе, но если мы поднимемся над этим, можно воспринимать время как причину и следствие. Что значит относиться ко времени вот именно таким образом? Рав сказал, что вот отношение ко времени, оно такое. Вот, вот что он сказал. Раскрытие зависит только от нас, в наших келим. Мы можем в изменении наших келим, если захотим, производить такое путешествие как бы во времени. Потому что времени нет. Время — это те состояния, которые проходят. Что такое состояние? В учении десяти сферот есть определение времени и определение движения, что такое духовное время и движение. Изменения в келим — это то, что создают в нас вот это более высокие явления, которые мы чувствуем, не чувствуем. Я как бы в своем желании получать, да, и явление — то, что меня задействует. Если я хочу подняться над понятиями времени, движениями, материальными, связаться с чем-то вечным, я должен связаться с вот этим свойством вечности, а это свойство отдачи. Нет, никого, кроме него. Это свойство света, и все, что он вызывает в нас, и в этот момент тоже это возможности подняться. Рав сказал, что подняться над временем — это когда мы убиваем тело, поднимаемся над желанием получать для себя. И вся эта наука Рабаш, и все уроки, которые дают нам направлять нас на это, выйти из вот этой раковины эгоистической во что-то, что подобно свету, и тогда сможем воспринимать его, который есть, который наполняет, и нет никого, кроме него, а мы в нем. Также будем помнить, что нам даются возможность изучать эти высшие вещи, чтобы вызвать окружающие света. Даже если мы ничего не поняли, то это отсмуто, что такое распространяющий свет. Возвращаемся к уроку, повторяем урок снова и снова с внутренней молитвой, чтобы эти усилия возбудили окружающие света, которые бы выстроили в нас эти высшие свойства. Спасибо.
0: Закончим песней.

0: Строим духовное общество.
1: Шалом лехулам.
0: Здравствуйте, друзья! На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 2 октября 2002 года. Это второй урок по статье Рабаша «Какое действие человека в духовной работе относится к Творцу?»

0: Статья находится в книге «Труды Рабаша», первый том. Будем читать продолжение статьи, начиная на 755-й странице. В течение 25 минут, начиная со слов.
1: И
0: в плане духовной работы нужно
1: разъяснить.
2: И в плане духовной работы нужно разъяснить, что когда человек наслаждается от какой-то вещи, человек благодарит за это, здесь есть обновление веры. Иными словами, человек во время благословения должен верить, что Творец дал ему это наслаждение, которое входит в свойство его желания насладить свои создания. Поэтому также материальное наслаждение облачено наслаждение, которое Творец хочет дать творением, потому что только Творец оживляет все, сказано, и ты оживляешь всех. Но все то время, пока человек не удостоился почувствовать, кто питает его, Творец облачается материальное облачение, поскольку только в низких облачениях, в которые также животные способны ощутить наслаждение, и также и уровню говорящие дано почувствовать в них наслаждение. И в этих материальных наслаждениях, которые человек ощущает так же, как животные, есть место для выбора. Иными словами, здесь есть место сказать, что все наслаждения, которые есть в этих облачениях, это природа. Другими словами, они говорят, что страшно подумать, нет никакого правителя у природы. Следствием этого является то, что все светские не хотят верить, что у природы есть правитель, потому что у них есть ясные доказательства внутри разума, что это так, как они говорят. А есть верующие, которые говорят, что они идут выше знания. То есть хотят со стороны разума, следует сказать, что все это только природа. В любом случае, они верят, и у них есть вера в мудрецов, которые говорят, что есть Творец, который управляет свойством добра. Получается, что то, что Творец облачается в материальные наслаждения, и они получают удовольствие и наслаждение, этого им достаточно, чтобы жить счастливой жизнью, и у них нет никакой потребности знать, есть ли у природы правитель, потому что что нам добавит это в наслаждениях? А они хотят умножать наслаждение посредством множества облачений.
0: Например, получить больше денег, больше почести, больше наполнить тело едом и питьем и тому подобное. И причина в том, что нет у них потребности искать, может быть, есть здесь правитель природы. Это следует из того, что, как сказано, рабу удобнее без ответственности. Это является следствием того, как сказали мудрецы, что человек не хочет принимать на себя порабощение от кого бы то ни было, а человек хочет жить свободным, не быть подчиненным никакому человеку. Получается, что в то время, когда человек ищет разные ухищрения, чтобы узнать, что есть правителю природы, то оказывается, что если он примет на себя это мнение, что есть правитель, то ведь тогда он будет вынужден исполнять указания правителя, и тогда он будет вынужден сказать, что есть вознаграждение и наказание. А в таком случае лучше сказать, что природа, страшно подумать, не имеет правителя, и тогда он может жить распущенной жизнью. Из вышесказанного получается, что то, что от нас скрыты благо и наслаждение в Торе и заповедях, это сделано с изначальным замыслом, чтобы оставить место для выбора. Ибо в Торе и заповедях невозможно сказать, что нет, страшно подумать правителя, поскольку кто же тогда дает Тору и заповеди? Однако, кто же он, побуждающий сделать выбор и поверить, что есть правитель природы? Но в то время, когда человек отдает себе отчет, что не может быть, чтобы человек, находящийся на уровне говорящий, имел тот же уровень жизни, как животные. То есть они не могут смириться с тем, что у них нет более важной роли в их жизни, чем у животных. И тогда они начинают искать для себя цель жизни. Как сказали мудрецы по поводу Авраама, который спросил, может ли быть столица без правителя? Тут же раскрылся ему властелин столицы и сказал, «Я правитель столицы». Иными словами, когда увидел одну горящую столицу, то есть увидел, что весь мир, который называется столица, все терпят страдания, и об этом он спросил, может ли быть столица без правителя? Наверняка природа не заставляет страдать мир без правителя природы. И он начал искать правителя, сразу же раскрылся ему правитель и сказал ему, «Я этот правитель, я это правитель мира».
2: Мы видим, что должно быть пробуждение со стороны нижнего, чтобы он захотел узнать и почувствовать, что у природы есть правитель, и устремился бы слиться с Творцом, и он делает все, что в его возможностях сделать, несмотря на то, что видит, что ему тяжело увидеть это внутри знания, и что правитель природы действует в свойстве добрый, творящий добро. То есть он видит, как ему самому не хватает блага и наслаждения, а также, когда смотрит на мир, он видит, что весь мир находится в страдании и бедности, как в материальном, так и в духовном. И тем не менее он должен верить верой в высшие знания, что Творец является правителем мира, и он дает всему миру только добро. Как говорит мой отец и учитель, человек должен верить в высшее знание, что Творец управляет миром, частным управлением, в свойстве добрый, творящий добро. Несмотря на то, что внутри знания он видит обратное, он должен сказать, есть у них глаза, но не видят они. То есть до тех пор, пока человек еще не удостоился войти в владение Творца и отменить свое собственное владение, человек не в состоянии увидеть истину. Из сказанного мы видим, что когда человек наслаждается в этом мире, что означает, желание получать для себя, хотя это желание приходит со стороны Творца, то есть только таково было желание Творца, чтобы творение наслаждались всем благом. Получается, что человек наслаждается, он исполняет желание Творца.
0: Если так, почему он должен благословлять Творца? Разве намерение насладить свое создание было по причине, что не хватает Творцу, чтобы благословляли его? И смысл благословления заключается в том, что благодаря дающего, чтобы пришло благословение на все дела рук его. И нужно спросить, разве Творец нуждается, чтобы пожелали ему благословения и успех, что имеет место только у творений, которые сами по себе слабые, поэтому они нуждаются в благословении и успехе в том, что они не могут достичь делами рук своих, потому что им не хватает силы. А как такое можно сказать о Творце? Однако, согласно тому, что мы изучали, что для исправления творения произошло сокращение и скрытие, чтобы было место у нижних получать, и чтобы не было состояния стыда во время получения наслаждений. И по этому поводу нам дано различать две вещи. Первое — действие, то есть то, что человек получает наслаждение. Второе – намерение. То есть причина, то есть, что, то есть кто обязывает его получить это наслаждение, называемое действием.
2: И тогда человек начинает производить саморасчет. То есть человек хочет увидеть, что и кто дает ему наслаждение, когда он наслаждается. И он видит, что все наслаждение зависит от стремления к данной вещи. И это мы относим к нашей природе. Иными словами, Творец дал нам желание и стремление получать наслаждение от чего-либо, от чего мы способны извлечь наслаждение. Когда человек производит самоотсчет, он видит, что благодаря этому он приходит к отделению от Творца. То есть он видит, что из-за этого получения он получит отдаление от работы Творца из-за различия по форме. И он обязан получить из-за этого приближение к материальному. А главный смысл материального – получать для себя работу ради собственной выгоды. Человек называется материальным, а не ради Творца. То есть Творец определяется как свойство духовного, поэтому человек обязан строить намерение на действие по получению наслаждения. Первое, чтобы он верил, что то наслаждение, которое он получил, приходит от Творца, а не от какой-нибудь другой силы. Второе, чтобы он построил намерение ради отдачи и сказал, что поскольку Творец хочет, чтобы творение получили наслаждение, он исполняет волю Творца. Иначе, если бы он не мог построить намерение ради Творца, он был бы готов отказаться от этого наслаждения. Но это работа, которая приходит не за один раз. И это называется, что он благословляет Творца. То есть благодаря работе по отдаче считается, что человек дает Творцу килим, чтобы у него была способность передавать человеку наслаждение, потому что сокращение, которое произошло, чтобы не получать в получающие килим, сейчас будет реальность, когда Творец сможет отдавать, поскольку сокращение ушло от них. Поскольку сейчас он будет получать не ради собственной выгоды, а ради Творца.
0: Поэтому сейчас можно сказать, что человек, который совершает благословение, то есть создает намерение во время получения наслаждения, то есть что его наслаждение состоит в том, что он наполняет желание Творца, то, что он, Творец, хочет дать добро своим творениям. Это называется, что он дает благословение на деяние рук Творца. То есть поскольку деяние рук Творца — это дать наполнение творением, и от того, что он дает намерение ради отдачи, есть сила наверху дать свет нижним, так как сейчас нижний не отдаляются в результате получения. Даже наоборот, сейчас очевидно, что они слиты с Творцом, и доказательство этому в том, что наполнение может распространиться в килим, способных получать, потому что эти килим останутся в святости. И получается, что он вызывает с помощью благословения распространение света к нижним. И из этого мы поймем то, что спросили, почему существует такая строгость в вопросе благословения. По-видимому, потому что он наносит больше ущерба в сравнении с другими прегрешениями. И, как сказано выше, вопрос благословения — это вопрос подготовки килим, чтобы у Творца была возможность дать нижним благо и наслаждение. И это изобилие не будет им во вред. То есть они не отдалятся вследствие получения блага и наслаждения от благословенного Творца из-за различия по форме. Ведь известно, что отличие по форме вызывает отдаление от Творца. Получается, что тот, кто не делает благословение на наслаждение, то есть не строит намерение, чтобы ради отдачи, он не позволяет высшему благу распространиться свыше. Получается, что он как бы становится причиной того, что у Творца не будет возможности осуществить цель творения, которая заключается в том, чтобы насладить свои создания. И это как было сказано, что в человеке присутствуют два действия. То, что приходит со стороны Творца, это желание и стремление к наслаждениям. А второе — это действие, которое мы относим к творениям, намерение ради отдачи. Его мы относим к нижним, то есть человек должен быть в намерении ради отдачи.
2: Получается, согласно этому, что кли будет способно получать высшее благо и останется в слиянии в момент получения блага. Есть два условия, то есть действие и намерение. И следует различать здесь партнерство в создании целостности кли. Первое — Творец. Второе — творение. И это как сказано в книге Зоар, сказать Сиону, народ мой, читай не народ мой, а ми, а со мной, ими, ты, что означает быть в партнерстве со мной. Как я создал небо и землю речениями своими, как сказано словом Творца, небеса были созданы, чтобы твоими речениями мудрости ты создал новое небо и землю, счастливы трудящиеся в Торе. Это значит, что благодаря Торе, свет, который возвращает к источнику, можно прийти к уровню отмены собственного владения. И все, что человек делает, будет направлено на доставление наслаждения своему Создателю. И сказанного получается, что если человек не выполняет свою, не дает свою долю в кли, то есть это вторая часть, которая называется желание отдавать, он приводит к тому, что благо, которое должно прийти к нижним благодаря действию нижних, тем, что он не ставит намерения, из-за этого благо задерживается. То есть тем, что он не дал благословения, он убрал связь высшего с нижним, так как высший является дающим, а нижний — получающим. В таком случае между ними есть различие по форме, нет слияния. И в таком случае, как высшее благо может прийти к нижнему? Поэтому, когда есть связующая стадия, то есть и нижний тоже хочет быть дающим, как и высший, высшее благо уже может прийти к нижнему благодаря этой связи, которая есть между ними. Тогда как, если этой связи нет, это подобно тому, как будто он отнял пищу, которую его отец и мать должны дать детям. И этот человек отнял это, и детям нечего жить.
0: То есть то, что он наслаждался и не сделал благословения, то есть не сделал намерения ради Творца, следовательно, он сделал это наслаждение, которое является свойством получения, и передал его нечистым силам. которые используют все свойства получения ради получения. Этим они питаются. Это означает, что вместо того, чтобы с помощью благословения, если бы его намерение было ради отдачи, святость питалась бы от этого, то есть благодаря этому прибавилось бы высшее благо в мирах святости, а он своими действиями без намерения дал силу клипот. И нет вопроса в том, что означает сказанное, что он погубил мир, если он не испортил. Ведь он не испортил само его свойство. Какое отношение у него есть ко всему миру? И это нужно объяснить так, как сказали наши мудрецы. Раби Элазар, сын Раби Шимона, говорит: из-за того, что мир судят по большинству, человек судит по большинству, исполнивший одну заповедь, счастлив, поскольку склонил себя весь мир на чашу заслуг, совершивший одно прегрешение, горе ему, ибо он склонил себя и весь мир на чашу долга. Видим, что один человек своим долгом грабит пищу, которая должна прийти ко всему миру. Поэтому тот, кто не делает благословения, не равен своих отца и мать. То есть то наполнение, что они должны были дать ему, и то, что должны его отец и мать дать всему миру, он задерживает это. Получается, что он губит мир их Отца Небесного.
2: Иными словами, то, что Отец их Небесный должен был дать наполнение и пищу всему миру, он забрал эту силу, которую мир должен был получить, чтобы святость прибавилась во всем мире. Он передал эту силу Ситриахре, поскольку благодаря каждому получению ради получения, которое совершают нижние, возникли добавки силы у Ситриахра. Благодаря каждому намерению на действие, которое он направляет ради отдачи, возникают добавки блага в святости. Из сказанного нам понятно, почему так сурово то, что тот, кто получил наслаждение в этом мире и не дал на это наслаждение благословение? То есть, как сказано выше, это намерение, ибо только благодаря благословению добавляется свет во всех мирах и приходит наполнение во весь мир. Из сказанного выходит, что если намерение человека только лишь доставлять наслаждение Творцу, а не ради собственной выгоды, тогда он не смотрит на величину наслаждения, а смотрит только на величину страстного желания того, что он хочет насладить Творца. Поскольку благодаря доставлению наслаждения Творца он приводит к подобию по форме в корне его души. И это приводит к тому, что высшее благо будет привлекаться в большей степени, так как высший хочет дать больше, чем нижний хочет получить. Ему не достает только дающий килим. Получается, что тем, что он усиливается в свойстве отдачи, автоматически привлекается большее благо. Поэтому не нужно просить, чтобы у него были большие света, нужно только стараться, чтобы у него были большие килим, то есть отдающие килим.
0: И это, как мы разъяснили выше, что сказали мудрецы, что означает «ибо в этом весь человек». И отвечает, сказал Раби, весь мир целиком создан только для этого, то есть для трепета перед небесами. Как написано, чего Творец Всесильно Твой просит у тебя, кроме трепета. И смысл трепета — это, как сказано в комментарии Сулам, что он боится, вдруг он не сможет отдавать Творцу. И в этом весь человек. И в этом заключается все, что должен сделать человек. То есть создать отдающие килим, остальное, то есть света, дает Творец. И это, как сказано, все в руках небес, кроме трепета перед небесами.
3: Он
2: приводит подобие по форме, это приводит к тому, что
3: короче,
2: нечего просить большие света, нужно стараться, чтобы у нас были отдающие килим. И тогда автоматически есть также и света, и вообще больше концентрироваться на том, чтобы доставлять наслаждение Творцу.
0: Да, есть такое, то, что сказано, что он не оставляет меня, что, может быть, он не сможет отдавать Творцу. Перейдем к уроку от 2 октября 2002 года.
2: Мы прослушали статью, что такое действие человека на путях работы, к которому мы относим к Творцу. Вторую часть статьи. От 61 страницы самых халев. Это, в общем, статья из 3-го тома Шлаве Сулам. 54-я страница. Глава Дворим Экев. Что есть нечто все-таки между Творцом и Творением, какое-то действие, какой-то поступок, который можно отнести к человеку, и называется трепет. Что если человек обретает этот трепет, все остальное кроме этого, он получает свыше, кроме этого, свыше, все готово. И просто должно излиться на человека. А только в той мере, в которой у него есть трепет, это изливается на него. Высшее благо, совершенство, вечность, все благо и наслаждение, все, что запланировано и готово, и ждет его. И только кли не достает, который называется трепетом. Это кли Рэбе называет благословением. И благодаря благословению благо приходит свыше. Отраженный свет, экран. А против этого он говорит, стоит ситра ахра. На самом деле работа с ситра ахра – это работа очень интересная. Ситра ахра не заинтересована просто получать. Это не ее корень. Просто получать – это желание, которое создал Творец. Природа ситра ахра, против этого также и в святости, потому что одно против другого есть всегда такие свойства, только природа – это воровать. Наслаждаются от кражи. Я много раз видел, работал в разных местах. Человек специально берет из дома какую-то работу, чтобы делать ее во время, в рабочее время. Наслаждается вдвойне. Не работает. Я вижу, меня понимают. А в это время делает что-то, добавляет вкус. Да? Украденная вода сладка. Почему? Это же вода. Ты берешь это из одного владения в другое владение, переводишь, в этом есть дополнительное наслаждение. Есть такой анекдот, как французская, итальянская принцесса сидит на балконе и ест мороженое, и говорит, жалко, что это не грех. Если бы это был еще грех, наслаждение было бы во много раз больше. Так, мы видим, что момент кражи – это очень особый момент. Это перевод из одного владения в другое. Это вытекает из высшего корня, что было разбиение килим, и одни килим вошли в другие килим. И тогда работа двойная. Выйти из одной власти, одного владения, перенести в другое владение. В этом есть как раз добавка блага, и то благо, которое творение должно раскрыть. То есть если я просто получаю в мое кли обычное, то, что входит в него, это свет нефеш. Если я перевожу из одного владения в другое, силой работаю против этого. От этого есть умножение светов. Я прихожу к Наранхай. И это разница между грабителем, вором, тем, кто просто берет. Есть тут много нюансов. Как есть наслаждение в ситре ахре, именно забирать это называется от святости. Так есть также заповедь, написано в Торе, заповедь украсть у других народов. Очень странно, что написано, если скажешь кому-то, говорят, как это можно понять. Заповедь украсть у другого народа, то есть что ты переводишь из одного владения в другое. То есть это работает в двух направлениях. В двух направлениях, потому что было разбиение келим, и одни смешаны с другими, и тогда так это. А можно сказать так, что из этого рождается, как это сказать, я думаю, намерение. Рождается намерение. Что не то, что я хочу получить что-то внутри этого клея, а важно, как я это получаю, в каком виде я перевожу, получаю, вывожу и привлекаю то, что я хочу, чтобы было в моем клее, если это приходит. Действительно, на расчет, что я это забираю у другой стороны, то есть за счет другого. За счет ситра ахра они привлекают. В этом есть святость. Если я просто так хотел бы наполнить это даже не ситра ахра, это в рамках этого мира. Это пока еще не называется святостью. То есть две эти системы обязаны существовать, святость и клипа, чтобы именно в противоречии одной другой, одна другой, каждая из них зарабатывает свою духовность. То есть если мы постигали бы света, не забирая их от ситра ахра, света были бы маленькими, Наранхай де Нефеш. А из-за того, что мы забираем их из-под власти скверны, мы переводим силы в святость, в них есть уже Наранхай де Наранхай. Это называется кража, это очень большая вещь в духовном. Против греха. Грех дал возможность войти в Наранхай скверны, есть возможность забрать оттуда и удостоиться Наранхай святости. Из этого можно понять, что это за действие, которое говорит, что такое действие человека во время работы, которое относится к Творцу, и что относится к человеку. Так намерение человека отдавать Творцу, несмотря на борьбу с ситрой ахрой, это, по сути дела, и есть это действие. То есть для того, чтобы познать меру отдачи, нужно как следует познать против этого силы, которые мешают. Тогда с их помощью, насколько человек забирает у них способность отдавать, благодаря этому он строит свою отдачу. То есть это двойной выигрыш. Если вы спросите, может быть, у меня будут еще слова, но здесь вот этот момент, как они зарабатывают друг от друга. Благодаря клипе мы зарабатываем способность самостоятельной работы, своей работы. Как следствие этого, высшего наранхая просто. Да?
0: Понятно, получается, он объясняет нам, может быть, как направить.
2: Можно сказать так, как Творец создал желание получать, которое против его желания давать, так потом он создал в нас систему клипы против своего образа. Если мы, этим он дал нам возможность быть в желании получать в клипе. Просто желание получать — это просто желание получать, как желание отдавать его якобы. Допустим, у меня есть желание получать, простое, которое было создано, неплохое, нехорошее, и против него свет нефеш. То, что он дал желание получать, благодаря тому, что поместил в него свои свойства, благодаря избиению свойств Творца, вошли в желание получать в противоположном виде и дали желание получать уже быть не просто желанием получать, а клипой, то есть который хочет быть вместо Творца, хочет эти свойства использовать, чтобы наслаждаться ими, он дал нам свой образ в обратном виде, негативный. И когда мы исправляем его образ, мы приходим к слиянию с ним. То есть ситра ахра дает мне все свойства, все воображение, все понимание, что против этого должно быть в святости. Я учусь этому от нее и над ней. На ее фоне я строю свой святой образ. Благодаря тому, что я ворую у нее, забираю у нее. Благодаря этому я строю мое благословение, получение блага. Нужно понять эту взаимную конкуренцию между этими двумя системами, насколько эта вещь необходима.
0: Я
2: помню, у нас к Ребе приходили такие ученики из хасидов, которые всегда во время урока, когда учили разные эти вещи, исправления, клипот, они всегда как бы сожалели, почему Адам решил, он согрешил. Смотри, какая у нас жизнь, какая была бы хорошая жизнь, если бы он не согрешил. Я помню это. Мы молчали. Нельзя говорить. Рэбе не разрешал говорить им. Иногда так я взорвался, но нельзя говорить. Но так принято такое, что все беды от греха Адама решены. Вот. Да.
0: Вопрос. Вы сказали, что все так устроено, что есть клипа против святости. И поэтому есть постоянная работа, что все время приходится входить в клипу и быть под властью клипы. И как святость, если человек должен все время находиться в таком напряжении, так если он находится в напряжении, как он может наслаждаться? Вопрос. Как может быть человек все время в напряжении, под давлением, где, как он может наслаждаться?
2: Я не понимаю, какая связь, ты спрашиваешь, между напряжением и наслаждением? Может быть, человек в напряжении и в наслаждении вместе, но есть люди, которые прыгают с горы с парашютом.
0: Парашютом.
2: Есть люди, которые делают много действий, чтобы поднять себе адреналин и платить за это большие деньги, чтобы войти в напряжение, только не чувствовать себя как что-то неживое, так просто получают наслаждение от того, что находится в напряжении, ощущении боя, ощущении, знаешь, экшена, как говорят. Такая связь между... Ты говоришь так, что из-за того, что Творец находится, я переведу тебя, они не понимают. Видимо, так это. Из-за того, что Творец находится в... в абсолютном покое ему это самое большое наслаждение. Так я тоже хочу удостоиться этого. Да? Может быть, это ты имел в виду? Покой Творца имеется в виду, что все килим исправлены, все желания исправлены. Во всех желаниях, во всех килим, во всех мыслях, во всем можно делать 100% работы, 100% выходом с самой большой скоростью, ничего не мешает. То, что ничего не мешает, это называется покой. Покой от помехи в мысли, в неисправленных килим. Но не то, что это покой, потому что ничего не делают. Ничего не делают, это называется смерть. Это не покой.
3: Кен.
2: Да.
4: Если из состояния осознания клипы познается святость, мне непонятно, откуда появляется желание к переходу. Если я сейчас отождествляю себя с клипой, значит, клипа — это я, все эти желания. Если я хочу постичь Творца, наверное, жизнь, которую я получу от этих желаний, очень сильное наслаждение, ощущение этих желаний. Откуда вообще появляется здесь желание поменять одно на другое?
2: Как я получаю ощущение клипы, и если да, то если я получаю, то откуда у меня будет желание выйти из него и перейти к святости против нее? В нашем мире мы не видим этого. Да. Парень, как ты, входит в клипу. Что называется клипа в этом мире? В разные вещи. И пропадает там. В духовном это не происходит. Так в духовном только согласно тому, насколько ты постигаешь правую линию свойства Творца, тогда согласно этому тебя вводят в клипу. До этого тебя не раскрывают. Как написано, жил-был хасид без пищи и еды, ему не было ничего, было нечего надеть, потому что Тору учил. Короче, нужно учить эту песню. Насколько ты учишь, сколько ты вкладываешь в Тору, в распространение, то есть во все свое продвижение к духовному, согласно этому, тебя вводят в клипу. А иначе зачем тебя вводить? Просто так подставить тебе ножку? Препятствия, нет никакой такой цели. Тебе дают неудачи, чтобы ты из клипы, как мы учили до этого, какой образ святости должен быть против этого? Но если ты не можешь научиться, если у тебя нет подготовки, после большой учебы, многих вещей, то нет. Поэтому каждый, кто больше своего товарища, его злое начало еще больше. Каждый, кто учил много, понимал много, помещал себе много, стал больше своего товарища, его злое начало. То есть тебя приводит разные желания, препятствия и больше. То есть только в той мере, в которой ты можешь выдержать клипу и действительно реализовать ее, воспользоваться ее правильно, только в этой мере тебя помещают. Теперь ты можешь сказать, да, но я видел также людей, которые на нашем пути учили много, а потом упал у них какой-то дух, который вывел их наружу, напал на них такой дух. Как я говорю, им дали в точности с небес то, что должны были дать, но они не воспользовались потом тем, что было в их руках. В их руках была возможность самым эффективным, лучшим способом подниматься, а они этого не сделали. И тогда свыше расчет простой. Да, нет. Нет жалости. То, что мы говорим, Творец милосерден, это не милосерден только к тем, кто работает, тем, кто нет. Ты видишь, что он дает, какие удары, чем он продвигает человечество.
4: А в клипе есть наслаждение?
2: Наслаждение в клипе, конечно. Если бы не наслаждение, то что... Откуда была бы вся польза, которая в ней есть? Наслаждение в клипе в том, что тебе кажется, что ты можешь напрямую наслаждаться. И она дает тебе наслаждаться. Только как тонкая свечка. Больше этого нет. Но тонкую свечку, то, что можешь наслаждаться от клипы, нет сокращения. Не делай с этим ничего, это глупости. Тонкая свеча — это еда, секс, разные такие вещи — это глупости. Но больше этого, если ты можешь наслаждаться от клипы, там начинается клипа. Клипа начинается от максимума и выше. Там нет. Больше этого нет наслаждения в клипе. Только тем, что она дает тебе тонкую свечку, и благодаря этому подсвечивает тебе, что у меня есть еще больше этого. Еще больше? Но нет. Но как будто есть. Все светит издали, что есть. Этим она привлекает и вводит тебя в заблуждение.
4: Если я сейчас нахожусь в состоянии клипы, я держу мысль о том, что там ничего нет, или полностью отождествляюсь с этим состоянием.
2: Быть в клипе называется быть

0: в мысли, что ты можешь, благодаря получению, прийти к наслаждениям больше, чем тонкая свечка, к духовному. Это называется быть во власти клипы. То есть ты не наслаждаешься от того, что клипа дает тебе, потому что у нее нет наслаждения. Но то, что это наслаждение светит тебе издали, потому что его нет и в святости, клипа может светить тебе наслаждениями против Лева Эвена, наслаждениями очень большими. Но получить только наслаждение, которое находится ниже махсома, ты способен. Так она удерживает тебя тем, что светит тебе издали. Когда ты приходишь, нет ничего.
1: Так я спрашиваю, ты должен прийти к этому или как?
0: Ты все время стремишься прийти к этому, но ты никогда не приходишь. И тогда ты сжигаешь свою жизнь круговорот за круговоротом, и как будто без пользы, пока эти вещи наполнятся, пока клей не наполнится разными плохими попытками. И от этих ударов человек начинает, по капельке ему начинают выясняться вещи против этого из святости. Это чистый путь страданий, что называется.
1: Путем, только путем страданий.
0: Я еще раз спрашиваю, переход от клипы к святости обратно, это все удары?
1: Чтобы перейти от клипы к святости, есть две возможности. Через удары. Это очень медленный путь. Ты сможешь находиться внутри клипы, ну, в какой-то мере, условно, ну, как будто под клипой, страдать, несколько кругооборотов, пока не наполнится мир, то, что написано, сказано. Тогда ты начинаешь задавать вопрос, в чем смысл нашей жизни все-таки искать? Как сказано, то, чего не делает разум, делает время. Но можно, чтобы сделал разум, а не время. Что значит разум? С помощью силы притяжения с другой стороны. Не то, чтобы беды толкали тебя от клипы к святости, а ты, как бы то ни было, все-таки начнешь искать, может быть, святости, что-то хорошее. Пусть приведут тебя в какую-то группу, там будут несколько товарищей, которые показывают тебе, как будто наслаждение есть и в других вещах. Есть другая методика, другой подход. Этим ты нейтрализуешь отрицательное развитие.
0: Я спрашиваю так. Допустим, разум, я знаю, но если ты находишься в клипе, может, разум ты понимаешь, но все-таки есть это страсть. Страсть это существует в себе.
1: Ну, скажем, твое желание находится в клипе, а разум уже в святости. Ты должен увеличивать разум, увеличить свою связь со святостью до такой степени, чтобы образ, который рисуешь себе разумом, мог противостоять тем наслаждениям, которые как будто бы показывают тебе клипа, чтобы ты увидел, что действительно это стоит. Ты должен построить в разуме такие образы, которые смогут справляться с притяжением клипы. Это зависит от личности человека, от его развития. Это не для примитивных людей.
0: Если мой разум рисует мне, скажем, святость в самом истинном виде, это противоположно мне, я не могу хотеть этого.
1: Ты можешь хотеть, ты можешь захотеть святость, потому что ты рисуешь себе, что там тоже существует наслаждение, что найдешь их там. Ну, не те же самые наслаждения, но наслаждение, которое соответствует святости. И в клипе ты постепенно видишь, что все проходит там. Все приходящее. В нашем мире так это приходящее. В духовном, с одной стороны, клипе светит огромное наслаждение, с другой стороны, к ним невозможно даже прикоснуться. Только наш мир находится ниже сокращения. Здесь такие наслаждения, которые человек может получать в них наслаждение напрямую. Я прихожу, ем, наслаждаюсь, прихожу к зелугу, наслаждаюсь, прихожу к детям, наслаждаюсь. Наслаждаюсь разными такими маленькими вещами. Дам дали такой маленький набор, чтобы жить и существовать. И все. А более этого набора нет больше наслаждений, которые можно было получить таким образом. Дальше только через экран. То есть по мне левой линии ситры ахры нет никаких дополнительных наслаждений, которые действительно можно получить напрямую, кроме этих. Но что? Эти наслаждения, еда, питье, зевок и далее. А, животное наслаждение. Ты сласти по счету несколько меньшей степени же. По мере продвижения человека продвигается человек, он начинает получать в этих килим больше объем, больше получения, потому что его нужно чем-то поставить перед помехой, вести в левую линию, иначе из чего он построит образ святости. Поэтому сказано у каждого, кто больше товарища, его начало злое больше. После разрушения храма, то есть после разбиения, ведь храм символизирует нам разбиение. Написано, что вкус эти остался у работников Творца. Другие такие признаки.
0: Допустим, мы не хотим продвигаться в страдания, мы действительно хотим желать следующую ступень. С одной стороны, мы говорим, что если человек делает правильные вещи или воспринимает правильно, он получает большую картину отдачи. Противоположно ему, он не может хотеть этого. С другой стороны, вы говорите, что он должен рисовать себе картину, будто он там получает большие наслаждения. Как это вообще вместе может быть?
1: Ну, как человек, ты спрашиваешь, может при помощи той картины, которую он рисует себе в правой линии, противостоять левой линии? Поэтому мы не стоим, как один человек напротив Творца. У нас есть окружение, и это окружение может притянуть нас либо вправо, либо влево. Поэтому написано, что тот, кто все время выбирает лучшее окружение, то есть с правой стороны, благодаря этому входит свободным выбором в сокращение пути. Посмотри, всего 2 недели назад, можно сказать, я вернулся из Северной Америки. Если ты спросишь меня, ты вообще там был? Что там делал? С тех пор прошло столько всего. Каждый день, понимаешь, до праздников, после праздников, одно за другим. Посмотри, какое сокращение времени происходит у нас. Поговори с человеком снаружи. У него несколько лет проходит туда и обратно почти одинаково. Это сокращение времени, не просто механическое сжатие. Это сокращение духовного времени, времени развития. И так происходит со всеми. Люди не понимают, думают, 5 лет я сижу здесь, и что у меня есть от этого? Они не знают, за это время уже прошли, возможно, 7 или 8 кругооборотов, я говорю без преувеличения. А ты, можно сказать, ты же даже еще не начал этот кругооборот. Ты еще молодой, а посмотри, сколько уже страдаешь. То есть мы не умеем ценить то, что проходит через нас. Но правильное выяснение на самом деле такое, что поможет мне построить что-то, что будет притягивать меня с левой линии на правую. Ведь фактически я постоянно нахожусь слева, все время нахожусь в страстях, желаниях, мыслях. Все относятся к левой линии. Как построить этот магнит справа, чтобы он постоянно был сильнее тянул меня? Потом, когда он меня притянет, мне надо что больше в левой линии. Ну и так все время. И снова справа должно быть что-то еще сильнее, чтобы все время совершать такие переходы. Именно частота этих переходов определяет продвижение. Есть такой какой-то рассказ о каком-то раве, не помню о ком, который говорил, что перед молитвой у него было 400 подъемов в падение. Не помню точно, это такие хасидские рассказы, но это верно. Человек приходит к раву и говорит, я сейчас перед молитвой упал, на уроке был в хорошем состоянии, а потом рав отвечает ему, у меня было таких 400 состояний. За 10 минут, за четверть часа может такое быть. Так ты понимаешь, каком темпе человек работает, сколько состояний он проходит, сколько разных вещей выясняет. А у некоторых людей это происходит раз в несколько поколений или раз в несколько лет, неважно.

0: Только не в таком мягком виде, как ты. Он мне сказал, знаешь что, на нашем пути нужно много терпения. Надеюсь, что ты сможешь удержаться. Я посмотрел на себя. Тогда если здесь нужно еще больше терпения, как я вообще выдержу? Я уже взрываюсь, не зная, как сказать. У меня выходит пена из ушей, что называется, как у быка. И все-таки, как-то, не знаю. Действительно не знаю, как. Это невозможно описать. Рационально невозможно это понять, как человек вообще способен выдержать. Но да, необходимое терпение. Это тоже дает свыше, да?
1: Вы спросите вопрос по тексту? 61 страница, 3 абзац, как сказали мудрецы.
0: 61 страница, пункт 1, 3 абзац. Как сказали мудрецы по поводу Авраама, который спросил, может ли быть столица без правителя, а тут же раскрылся ему властелин столицы и сказал, я правитель столицы, иными словами, когда увидел одну горящую, то есть, подождите, то есть он увидел, что весь мир, который называется столица, все терпят страдания. Об этом он спросил, может ли быть вообще столица без правителя? То есть есть кто-то, кто дает эти страдания, наверное. Значит, есть какая-то причина и какая-то цель в этом. Не может быть, чтобы это было просто так. Ведь Авраам был человеком, который через исследования пришел к этому, как каббалист, который пришел к этому через исследование, он был первым, кто как будто получил это снизу, через собственное исследование природы. И эта фраза была как бы его кредо, как сын кредо.
1: Ключевая фраза?
0: Нет, это как бы его подход, его сущность. Может ли быть столица без правителя? То есть через исследование природы он пришел к этому вопросу. То есть должна быть причина всего, что происходит вокруг нас. Так вот, исходя из рационального подхода, наверняка природа не заставляет страдать мир без правителя природы. Все зависит от того, как мы относимся к природе. Либо это природа как слепая природа, либо природа, у которой есть разум, наверное. И действительно, сегодня крупные ученые начинают как бы чувствовать, что за всеми действиями вокруг нас состоит какая-то мысль такая великая, которая, как сказать, вселенский разум, то есть разум Вселенной, не знаю, как сказать. И начал искать правителя, тогда сразу же раскрылся ему правитель и сказал ему, я этот правитель мира. Ты спрашиваешь об этом, ты доктор, ученый, химик, физик, что именно тебя здесь интересует, как он к этому пришел? Он был примитивным бедуином, не так, как ты после всех твоих.
1: Я задаю простой вопрос, как получилось, что сразу ему раскрылся правитель столицы? Как технически ему раскрылся управляющий? Ведь мы тоже задаем
0: После того, как он спросил, означает, у него уже была законченная клика, как говорится, просит о дождях. То есть человек уже поднимает ман, молитву, на которую обязательно приходит дождь в ответ. Что такое дождь? Из бины и Малхут уже спускаются исправления, благодаря которым Малхут расцветает, земля расцветает. То есть спросить, может ли быть столица без правителя, можно только лишь после всех исследований, которые ты провел над собой. Ты спрашиваешь у всех моих мыслей, желаний моих, побуждений, страданий, которые я переживаю, всего этого есть какая-то высшая сила, которая это делает со мной, управляет этим и ведет меня к какой-то цели. То есть ты на самом деле спрашиваешь о себе. Если спросишь в конечном итоге именно так, тогда наверняка будешь называться Авраамом. до того момента, как он стал Авраамом.

0: Что значит, нужно ее не про этот момент? Что-то, ну...
1: Вопрос означает, что к люди всегда готовы. Каждый что-то спрашивает. Это еще не называется вопросом. Знаешь, ребенку дали удар, он спросил, не дали, не спрашивали.
0: Разница между нами и тем состоянием, о котором говорится.
1: Там уже есть завершенная клетка. Вопрос, который горит внутри человека так, что кроме него ничего нет. Это называется вопросом. Есть разница между маленьким ребенком, который плачет, и взрослым человеком, который плачет. Ребенок через мгновение уже забыл и побежал радостно. А если взрослый человек плачет, видимо, если ко мне приходит плачущий мужчина или плачущая женщина. Женщина плачет, ну ладно, но если мужчина плачет, то уже серьезнее. Я говорю, ну да, как это известно. Так это. Так вот, спрашивать, по-настоящему, может ли быть столица без правителя? Именно такой вопрос приходит ответ. Я правитель столицы. То есть он спрашивал именно об управляющем, о правителе после страданий и всяких уяснений. Да.
0: Шестьдесят пятая страница в конце.
1: Давай посмотрим, что там.
0: Спросить по этой фразе. Из сказанного вытекает.
1: Последний абзац. И это, как мы разъясняли выше, что сказали мудрецы, что означает, ибо в этом весь человек.
0: 65-я страница, предпоследний абзац, что намерение человека только доставить наслаждение Творцу.
1: И в связи сказано получается, что если намерение человека только доставить наслаждение Творцу, а не для собственной выгоды, то он не обращает внимания на величину наслаждения, а только на величину страстного желания, к тому, что он хочет дать наслаждение Творцу. Но...
0: Так что происходит, если он не свободен от величины этого наслаждения? Какой у него кли, энергия для этой страсти?
1: Ну хорошо, ладно. У меня нет уже слов. Он говорит вообще о чем-то ином. То, о чем мы сейчас говорили, как сказано, там есть песня, которую мы поем на исходе субботы. Желательно благочестивый человек хасид. И он, у него не было пищи для пропитания. На дому шил одежду, ему нечего было надеть. Он уже дошел до состояния, когда у него есть жена и пятеро детей, то есть он уже пришел к полному кли. И сказала ему жена, больше нельзя отчаиваться, невозможно, нет хлеба поесть, нагота и полная нужда. Тору нашел, потому что трудился. Так что ж теперь будем есть? Какая связь есть между словами? Тору нашел, потому что трудился, и что же теперь мы будем есть? Посмотри, насколько каждая строка говорит о состояниях крайних. И именно это на исходе субботы поют.
2: Миша.
1: То есть тот, кто действительно удостаивается сил Торы, сразу же после этого он получает, дают ему более сильную левую линию. Ну хорошо, так давайте получим немного сил от учебы.
0: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
1: Ну хорошо, из всех этих вещей, если выбрать что-то одно, то, конечно же, то, что связано с клипой. Насколько есть у нас благодарность за то, что Творец дал нам такую вещь, которая называется клипа, что и несмотря на то, что она противоположна ему и дает нам такую путаницу, да дает нам возможность изучать и прийти к пониманию того, кто
3: такой Творец и что Он хочет, чтобы мы исправляли. Это все через клипу.
0: Да, клипа — это как какой-то накопитель блага, наслаждения, если мы возьмем от нее, переведем из клипы в святость. Это как пример. Как бы дважды ты получаешь, как он сказал в начале урока. Это в усилии, в нашем усилии поместить в святость и быть в намерении ради отдачи как можно больше Творца с нами в разговорах, здесь, за столом, повсюду как можно больше, то я буду прилагать усилия, чтобы брать от скверны в святость.
3: Да, Рав сказал, что есть что-то все-таки между творением и Творцом, какое-то действие, которое можно отнести к человеку. Это называется трепет. Если человек приобретает трепет, все остальное получается выше. То есть трепет — это там единственная наша работа, исходя из того, что сказано здесь. То, что мы изучали много раз, но здесь мы учим, что этот трепет, как он дает нам возможность бороться с ситрахой и выстроить намерение ради отдачи. Кроме того, он сказал, что поэтому написано, что каждый раз, когда выбирает лучшее окружение с правой стороны, он своим свободным выбором сокращает путь, и в десятке предложений мне, чтобы мы постоянно стремились брать правую линию и не думать, что это произойдет само.
0: Да, это как всегда работа над величием Творца, важностью, устремлением прийти к цели, доставить ему наслаждение. И в этом мы всегда можем добавить, и это всегда дает еще больше сил. Восполнить клипу, которую говорили до этого, он так объяснил, что может наслаждаться напрямую. Все эти наслаждения, которые находятся там, это как тонкая свеча в конечном счете.
3: Если мы говорим о клипе, то прежде всего должно быть четкое понимание, что мы должны наслаждаться тем, что от статуса Творца, то есть что мы хотим быть на этом уровне, и даже есть много всяких форм, в которых мы это представляем себе, но, как говорит Рав, ты видишь потом, что в клипе нет ничего. Если только малюсенький свет, может, тоненькая свечка, что называется, может, есть там. И мы должны прийти к тому, что мы вместе создаем общее ощущение, общее такое состояние, в котором мы можем действительно получить там то, что называется подобие по свойствам с Творцом.
0: Да, удивительный урок. Какую песочницу он нам дал. Может быть, песок требующий, но если мы слушаем каббалиста, зачем он нам дал эту песочницу, мы можем наполняться его силой.
2: Кен маникахле мимуш баасирия.
3: Да, что мы возьмем из этого для реализации десятки. Рав дал совет украсть из ситрахры. То есть мы должны искать, как нам просто грабить ее и приходить к святости. Он говорит, что, как Рав объясняет, что это клей, это то, как ты строишь клей, ты берешь из ситрахры ради отдачи и вводишь к святости, так ты поднимаешься к Наранхаю, Нархаем.
4: Боаз бен Нью-Йорк катав лану
0: Босс Нью-Йорк написал нам, что я понял, что нужно воровать из клипы в святость, то есть перевести из одной власти в другую. Это можно только с получением силы от группы, потому что клипа сверкает тебе издали, что в ней есть много наслаждений, хотя в ней нет.
3: Давайте будем последние секунды благодарности, чтобы мы могли достичь сокращения времени, как он сказал Ирану, потому что мы иногда забываем, что наша жизнь проходит, и это происходит только в интенсивной форме, когда наша методика Каббалы дает человеку большое количество ощущений в короткое время.
0: Примем к следующей части урока, и до этого споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала. Здравствуйте, друзья! Сегодня мы начинаем изучать серию Птиха, введение в науку Каббала, и продолжим это делать по пятницам. Это серия 2006 года. Там Рав углубленно так раскрывает нам эту Птиху. И это уроки продолжительные, не короткие какие-то отрывки, и рамки будут более-менее такие. Вначале мы читаем текст, который будем изучать. В этом случае это будет первый пункт введения в науку Каббала. Затем мы вместе посмотрим урок, запишем вопросы, выяснения, а потом будет семинар и время на вопросы-ответы. Урок очень, конечно, волшебный. Немножко об этом произведении, введении в науку Каббала. Баль Сулам всю свою жизнь писал, и главное его произведение — это учение «Десяти сферот». Оно сосредотачивает тексты Арии, все, что Арии обучал, и описывает нисхождение миров сверху вниз, от начала и до Сиюма. Там 2000 страниц, 6 томов. Это было первое произведение Баля Сулама, а потом он написал 5 предисловий, чтобы подготовить нас и к изучению учения 10 сферот, и также к изучению его главного детища. Это комментарий Сулам на книгу Зоар. Это он уже писал на закате дней. Последний том уже был опубликован когда после его смерти. Но предисловие к учению 10 сферот, предисловие книги Зоар, введение в книгу Зоар, Пируша Сулам и введение в науку Каббала, Птиха. Введение в науку Каббала было написано после учения 10 сферот, и это было написано кратко, как происходило нисхождение миров с самой верхней точки до нашего мира, через миры Адам Кадмон, как были созданы миры Ацелут, Брия, Яцера, Асия, как был создан Адам Ришон в них. Все это нисхождение сверху вниз описано в введении в науку Каббала. Это мы начнем изучать сегодня. И мы это начнем с клипа. Клип номер один.
1: Пожалуйста.
2: Пиха лехохмата Каббала от Алеф. Махшевет Абрия.
1: Первый пункт.
0: Введение в науку Каббала, первый пункт.
1: Раби Хананья бен Акашия говорит: захотел Творец Лизакот удостоить Израиль, поэтому умножил для них Тору и заповеди, как сказано: Творец, желая праведности его, возвеличит Тору и прославит. И известно, что на иврите слово «лизакот» — «удостоить» означает также «очистить» от слова «из духа хут» — «очищение». И это соответствует сказанному мудрецами, что заповеди были даны для того, чтобы очистить им Израиль. И необходимо понять, что это за чистота, которую мы обретаем с помощью Торы и заповедей, и что же это за виют? Нечистота, грубость, дословно толща, которую мы должны очистить с помощью Торы и заповедей.
3: Что там, нам нужно понять, что там, где мы изучаем науку Каббала, то говорится не об этом мире, говорится о душах. Не то, что нам представляется в наших 5 органах чувств, что является материальным. Поэтому все определения нам нужно передавать, как объясняет нам Баль Сулам в первой части внутреннего созерцания учения 10 сферот, что то, о чем говорится в науке Каббала, говорится, нам рассказывается на языке ветвей, не на обычном разговорном нашем языке. где то, что мы слышим, или то, что мы читаем, какое-то слово, мы сразу знаем, о чем мы говорим. За словом есть тот самый объект, или действие, или сила, то, к чему мы привыкли в этом мире. Нет, поскольку говорится о духовном мире, и используются только названия, только имена этого мира, то имена берут из этого мира, и каждое имя указывает на что-то, что находится в духовном мире, и это отношение называется языком ветвей, и нам нужно каждое слово толковать в его духовном смысле. На что это указывает в духовном мире? Что стоит, на что указывает каждое слово? И чем лучше мы будем знать, чем лучше мы будем уметь объяснять, что находится за каждым словом, мы как бы себя прилепим больше, ближе к духовному, будем стремиться находиться глубже в восприятии, в духовном состоянии, и не оставаться в воображаемом материальном состоянии. Когда каббалисты как будто бы говорят нам о нашем мире. В нашем мире они не говорят ни слова. И поэтому нам стоит во время учебы, мы обязаны во время учебы все время объяснять себе как можно более точным образом каждое слово, которое написали каббалисты, потому что они имели в виду только объекты или действия духовные, исключительно. Так он говорит так, Раби Хананья бен Акашия говорит, он был великим каббалистом, он говорит, захотел Творец, высшая сила, общая, доброе, творящее добро, находящееся в отдаче, удостоить Израиль, лезакот на иврите. А что значит лезакот? Очистить в чем-то Израиль. Как мы знаем, Яшар Кель, тот, кто стремится быть как Творец, он по своей цели называется Яшар Кель, прямо к Творцу Израиль, стремится стать как Творец, быть как Творец. Поэтому Творец для такого человека делает очищение. Он желает, чтобы такой человек был чистым. И что он делает? Он, видимо, делает их именно, он, именно вот этих вот нечистых, чтобы очистить, он умножает для них Тору и заповеди. Мы уже знаем по объяснению, что такое Тора и заповеди. Тора — это высшая сила, которая воздействует на человека для того, чтобы исправить его, чтобы он стал как Творец, отдающий как Творец. Эта сила, когда приходит к человеку, она называется светом Торы. «Я сотворил злое начало». Если у человека есть злое начало, есть эго, и есть у него или нет. Видимо, человек, который раскрывает, что у него есть эго, нечистота, и он желает очистить, исправить его, то он просит, он желает быть чистым, и в соответствии с этим приходит к нему высшая сила. «Я сотворил злое начало, сотворил Тору приправу». Он тогда требует Тору, высшую силу, чтобы она исправила его. А если у него нет, если ему нечего исправлять, то тогда нет прихода высшей силы, к нему нет Торы. То есть Тора всегда светит относительно нечистоты, относительно зла, которое человек раскрывает в нем, в себе. Где зло — это противоположность Творцу. Творец полностью дающий, человек раскрывает, что он эгоист, определяет, что это зло, и не желает находиться в этом, и стремится не быть в этом, и получает свыше силу исправления, которая называется Торой. Только в таком случае он занимается, у него есть занятие Торой. Когда приходит эта сила свыше, чтобы исправить его, очистить его, то тогда действие, которое проходит по нему в исправлении, называется заповедью. И поскольку в нас есть 613 желаний с намерением ради получения изначально, исправить их на ради отдачи, те самые желания, которые оставались, только пусть остаются, только чтобы изменилось намерение. Для этого нам нужно произвести 613 исправлений, которые называются 613 заповедями.
1: Очистить Израиль — это уже процесс. Есть Тора, и заповеди, и этапы, 125 ступеней, и душа первого человека, Адама Ришона. Почему это так? Почему сразу же Творец не делает это в тот момент, когда создает творение?
3: Творец сотворил зло. Поэтому это называется брия, творение, бар, вне его. Кроме зла он не сотворил ничего. Желание получения. Неисправленное, испорченное, которое разбилось по дороге, отдалилось от Творца в изменении по форме. После многих скрытий не сразу был сотворен человек в этом мире, после очень многих определений, подготовок со стороны зла и со стороны добра, чтобы все было в человеке, готовым, чтобы он сам проделал путь обратно. И с помощью того, что он ищет путь, находит силы, составляет себя в духовном. Из этого он учится быть как Творец. И эти действия, разумеется, действия, которые представляются нам связанными с временем, местом и движением, что они медленные. Но если ты говоришь о времени как о последовательности одного за другим, причины и следствия, то и свыше так было. Духовное время — это причины и следствия. У нас, в нашем состоянии, время — это не причина и следствие, потому что мы не используем причину и следствие таким образом. Если бы мы реагировали на причину сразу, сразу была бы наша реакция, то мы бы вышли из рамок материального времени, которое как бы протекает без нашего участия, к состоянию, когда мы производим время. Время — это внутреннее ощущение внутри человека. Если я нахожусь под воздействием клипот, под властью клипот, то они мне растягивают время. Они из точки делают месяцы и годы, потому что управляют мной и не дают мне возможность правильно отреагировать. Но если бы я поднялся над ними в вере выше знания, над клипот, то время собралось бы в точку. И зависело бы только от причины и следствия. Мы не знаем, что это за восприятие такое причины и следствия, что нет материального понятия времени, которое протекает надо мной. Вне меня течет, и все, и я нахожусь в нем. Как это почувствовать? Или умертвить материальное тело, или умертвить тело клипы. Да.
1: Что это за виют, который нужно исправить и очистить?
3: Что нам нужно исправить в духовном? В духовном нам нужно исправить намерение ради получения, направленное на Творца. Если мы находимся в этом мире, то у нас нет никакой проблемы. В этом мире мы не грешники, не злодеи, никто. Мы в этом мире как животные, так сказано. У меня есть сердце. Пробуждается в нем точка в сердце. С помощью того, что рекомендуют каббалисты, я выхожу в духовное пространство. Когда я выхожу в духовное пространство, выше Махсома, есть здесь
4: Брия и Цира
3: Асия, клипы, и Брия и Цира Асия
4: Дегдуша
3: святости.
4: Веани царих
3: Ая
4: Кишимикабель Авиют.
3: Когда я получаю авиют с одной стороны, получаю силу с другой стороны, с правой, и воссоздаю себя как кли с авиютом и экраном. Из авиюта приходит кли, а из силы приходит экран. И тогда я получаю радиоотдачу. Работаю в виде трех линий. Что нужно исправить? Клипу нужно исправить с помощью святости. У нас в этом мире есть что исправлять, нечего исправлять. Это желания, которые не направлены на Творца. Что желает клипа? Использовать Творца. Использовать его, чтобы наполнить себя. Наполнить себя. Святость. Это намерение. Намерение ради получения от Творца. А тут намерение ради отдачи Творцу. В этом разница. Нет другой. Это я должен изменить. У нас в этом, в нашем мире, ниже Махсома, вообще нет отношения к Творцу. Он скрыт. Если он скрыт, то нет у меня к нему ничего, никакого желания, никакой необходимости, ничего. Я хочу... Что у меня есть в этом мире? У меня есть группа. Как бы это назвать? Не знаю, есть группа, и есть я. И я хочу использовать группу ради получения. Это называется клипой. Или ради отдачи. Это называется святостью. Если я меняю себя в той мере, в которой я могу изменить себя, в этой мере я выхожу из материального выше Махсома в духовное. Это, собственно, действие, с помощью которого я поднимаюсь. Поэтому сказано, что возлюби ближнего своего, как самого себя, это великое правило
4: Торы.
3: Но это не действие, которое напрямую направлено на Творца. Я не вижу его, он как бы скрыт за группой. Внутри народа моего я нахожусь. Продолжай, пожалуйста.
1: Продолжаем. Первый пункт, и мы уже говорили об этом в моих книгах «Пани Мазберот» и «Учение десяти сферот». И повторим здесь вкратце, что замысел творения заключался в том, чтобы насладить творение щедрой рукой Творца. И поэтому было отпечатано в душах огромное желание и стремление получить от Творца его шефа.
3: То есть, как мы учим в четырех стадиях прямого света, и мы это вскоре будем учить в продолжении птихи, введения, но мы должны немножко объяснить эти слова, иначе все будет непонятно. Есть у нас свет, высший свет, который строит творение, строит кли. И в той мере, в которой есть в свете желание отдавать, тогда в кли у нас есть, в конечном счете, желание получать. Это желание получать развивается, доходит до различных размеров, но в конечном счете, различных масштабов, но в конечном счете свет должен быть равен кли, потому что если Творец совершенный, он желает, чтобы творение наслаждалось совершенным образом, им, не больше и не меньше. Творение не может сразу прийти к такому совершенству и наслаждаться всем тем, чем Творец хочет, чтобы оно насладилось. Творение должно развить свое желание к тому самому наслаждению. И поэтому в этом есть здесь развитие. Но изначально Творец сделал максимум то, что он мог сделать по отношению к творению. Он сотворил желание получения в максимальном размере.
1: Ведь желание получать — это кли, определяющее меру наслаждения заключенного в шефа. Ибо величиной настойчивости желания получить шефа — это высшее благо, определяется величина удовольствия и сила наслаждения заключенного в шефа, не менее, не более.
3: То есть мы не можем измерить это высшее наслаждение шефа на иврите, не можем измерить само по себе. Мы можем измерить только, насколько оно наполняет кли. В соответствии с этим мы можем сказать, только у нас есть кли, сколько есть внутри, мы можем сказать, насколько нет, мы не можем сказать. Или мы можем сказать, что это высшее наслаждение приходит в мере хисронов, которые есть в кли. Но почувствовать все-таки мы можем только внутри кли. То есть ощущение шефа, ощущение высшего наслаждения, оно может быть или положительным, если есть наполнение, или отрицательным, если нет наполнения. То есть мы не проверяем наслаждение, мы проверяем кли. Оно полно или пусто. В соответствии с этим мы можем о чем-то говорить. Как в нашем мире. Я не знаю, что у меня есть за ухом. Приходит какая-то волна, я не знаю, что это. Давит мне на барабанную перепонку. Барабанная перепонка делает какое-то движение, какую-то реакцию, хочет вернуть себя к равновесию. Так выстроены все мои келим. Они хотят вернуть себя к равновесию. И в соответствии с этим я проверяю, что давит на меня и насколько мне удается уравновесить. Это моя реакция. Сила — это когда я уравновесил свою барабанную перепонку в какой-то момент по отношению ко второму моменту, к третьему. Я проверяю, и так создается такая волна. Эта волна давит на мой нерв, и нерв передает это в мозг. Мозг сравнивает это с памятью, и тогда начинает передавать мне ощущение, которое называется звуком. Ты сейчас слышишь музыку, с которой ты знаком или не знаком, но в конечном счете я не вношу в себя то, что находится снаружи, а я измеряю свою реакцию на то, что находится снаружи. Снаружи могут быть разные вещи, но как я это трактую, это зависит только от моего кли. То есть я всегда чувствую кли, а не внешнюю волну, она в меня не входит. Я могу здесь даже воздействовать на нерв и почувствовать внутри явления, как будто бы я слышу. Вы знаете, есть люди, которые чувствуют шум в ушах. Все это мозговые явления. Этого нет снаружи. И иногда мы слышим, как будто кто-то что-то мне говорит. Я смотрю, никого нет. Я не сошел с ума. Это приходит ко мне из памяти. Без того, чтобы я вызывал из памяти что-то, для того, чтобы определить, что я слышу, ко мне приходит из памяти что-то. Как будто бы я слышу какой-то звук, какой-то голос я слышу снаружи. Настолько мы замкнуты в нашем кли. Все полностью внутри. Есть как бы какое-то подобие, какое-то представление, воображение, что это происходит, что есть что-то вне нас. Вне нас нет ничего. Все явления, которые нам представляются находящимися снаружи, всякие волны и так далее, это все внутренние явления. А почему мы говорили об этом? Поскольку все находится внутри кли. И если мы исправляем кли, мы чувствуем себя иначе. И явление, и следствие, все это, все, что находится в кли, называются мирами, подъемы, падения, материальное, духовное, все, о чем мы говорим, для чего у нас есть слова и нет слов, а только ощущения, что было и что будет, все происходит только в нашем кли. И поэтому человек должен посмотреть внутрь и постараться позаботиться о том, чтобы найти это кли и его улучшить. Только это. И об этом говорит наука Каббала. Больше не о чем заботиться. Отсюда, прежде всего, всякая философия, восприятие мира, о чем заботиться, о чем нужно заботиться, что нужно исправлять. Не исправляй мир. Не представляй, что ты чем-то там управляешь и что-то можешь исправить. Это неверно. Он не меняется таким образом. Он только портится. Почему портится? Портится твое восприятие. Ты отдаляешься от истины. Начни исправлять себя, и тогда ты увидишь мир иным. Поскольку мир — это некое воображение, представление, отображение твоих внутренних свойств. Да.
1: Может быть, это не связано, но если все находится внутри, зачем мы делаем распространение? Почему нам это надо?
3: Мы живем в соответствии с той действительностью, которая проявляется мне в моем текущем состоянии. То, в чем я сейчас нахожусь. И в соответствии с этим я работаю. По моему ощущению, по моему восприятию, сейчас я существую в мире. Я и другие, человечество. Вместо меня и душ. Есть люди, которые видят себя и человечество, и вместе с тем видят, что есть я и души, и систему между мной и душами, не политика, не какие-то там торговые отношения, а я и остальные души в системе дам решен. И одно другому не мешает. Человек находится в материальных чувствах и духовных. Исчезают материальные чувства, тело умирает. Неважно, он остается с духовными. Если я отношусь к двум этим восприятиям как к единому, то я могу... Не для меня разницы. Я прихожу к остальным душам и воздействую на них, насколько я могу. Я каким-то образом привожу их к исправлению. Я могу отнестись к ним, к этим остальным душам, как будто существующим вне меня. А я могу относиться к ним, как будто это мои части, только представляющиеся мне находящимися снаружи, потому что я не исправлен. Поэтому мое распространение — это не распространение. Когда я что-то распространяю другим, я этим исправляю себя, свое отношение. К кому? К Творцу. А кто такие остальные люди? А это не остальные люди, они мне представляются находящимися снаружи, потому что я не исправлен, но это мои части. Поэтому это не распространение по отношению к внешнему, это становится внутренним исправлением моего кли. Друзья, так мы не продвинемся. Не распространение, о том, что написано здесь.
1: Что касается рисунка, вроде как выглядит, что память — это первая вещь, которая действует, и потом из этого мы уже начинаем искать. И тогда мы уже сравниваем с ним. То есть меня интересует очень, что такое эта память. Можете объяснить?
3: Это не относится к делу.
1: Отношение к реальности.
3: Я сказал о том, что написано здесь. У тебя есть вопрос? Нет. Сиди, сядь, продолжай.
1: Мы продолжаем. и они связаны друг с другом, так что невозможно разделить их.
3: Желание и свет, свет и желание связаны вместе, пока не вплоть до того, что невозможно их разделить.
1: Кроме их принадлежности, что наслаждение относится к шефу, а большое желание получить эту шефу, это высшее наслаждение, относится к получающему творению.
3: То есть связаны вместе, творец сотворил творение, когда все, все еще есть связь между ними, которую невозможно разделить. Но если можно о чем-то говорить, то есть свет, и этот свет сотворил кли. Но они связаны так, что невозможно их разделить. То есть разница есть только в источнике, кто является первичным, а кто вторичным. Дальше.
1: И непременно оба они исходят от Творца, однако и они, они вышли, заложены в замысле творения, однако необходимо разделять их так, как сказано выше, что шефа исходит из Ацмуто, непостижимая суть Творца, то есть является его продолжением как сущее и сущее. И сущего творения, а желание получать, которое содержится там, является корнем творения, то есть корнем чего-то нового, вышедшего как сущее из ничего. Ведь в Ацмуто, конечно же, нет там свойства желания получать.
3: Так есть Ацмуто, и мы не знаем, что это за Ацмуто, потому что там все еще нет желания получать, и поэтому мы не можем никогда раскрыть его. Ацмуто.

0: то, потому что мы постигаем только из кли, которая приходит как создана из ничего, которая за Ацмуто. Ацмуто является корнем света, а свет, который выходит из Ацмуто, он приходит облаченным в кли. Если бы не кли, если бы не хисарон, который сотворен из ничего, то свет не выходил бы из Ацмуто. То есть никогда нет такого, что есть свет без кли. Свет без кли, мы не знаем, что это такое. Нет такой реальности. Так, а какова реальность без кли, без творения Ацмуто? Это очень важно, потому что мы затем говорим об окружающих светах, отраженном свете, прямом, как будто бы мы говорим о светах, которые вне килим. Но нет такого. Если мы можем что-то сказать о чем-то, то это из ощущения, которое находится в нас. Не о внешней этой волне, которая как бы находится вне нас. Как я вообще могу сказать, что это? Нет, это оторвано от меня. Я так себе представляю здесь, то, что я чувствую, что я что-то слышу снаружи.
1: Есть ли какой-то демьон?
0: У меня есть такое представление, такая иллюзия. Это даже наука раскрывает, что это так. И наука Каббала это говорит. Что вне нас Ацмуто. Кто это, неизвестно. Мы знаем только, что это источник. Но это Ацмуто, когда оно воспринимается в нас, воспринимается уже внутри кли. И только в нас мы можем сказать, что оно существует. То есть вне меня не существует ничего. И это очень важно, потому что всю концентрацию человек должен направить на себя, на свое исправление, и тогда улучшится его восприятие, его статус и вообще все. Да.
2: И поэтому считается, что вышеупомянутое желание получать это весь материал творения от начала и до конца.
0: То есть желание получения, если мы говорим, что только внутри него мы чувствуем, только явление в нем мы называем кли, и явление в нем мы называем светом, явление в нем мы называем творцом, явление в нем мы называем творением, мирами. Это тоже различные явления в нем, души, животные. Неважно. То, что мы чувствуем, весь наш космос, неживое, растительное, животное, человеческое в нашем мире и в духовных мирах, ангелы, там, серафимы, ангелы, демоны, все это явление внутри желания получения, исключительно. И Творец. Это явление внутри желания получения. Постарайтесь задавать вопросы только относительно самого текста.
2: Желание получать, которое содержится в шефа, само по себе, это что-то новое? И что является причиной этого обновления?
0: Он пишет, что это желание получения является новым. А это новое происходит из желания Творца насладить его. Об этом можно задать 1001 вопрос, но это то, что то, о чем они пишут, как самое первое. Мы потом будем больше знать об этом, будем знать, как это понятие, как его раскрыть для себя. Это действительно тяжело. Почему он, кто он хотел насладить, почему у него есть такое желание насладить творение тогда? Есть у него хисарон, нет у него хисарона? Он нуждается в творениях или не нуждается? Или он, творение несчастное должно страдать, пока придет к какому наслаждению? Есть 1001 вопрос. Часть из них объясняется в предисловии к книге Зоар. Но к части из них мы можем прийти только тогда, когда придем к реализации цели творения. Пожалуйста.
2: Продолжаем читать. До такой степени, что все множество разнообразных творений, их разновидностей, которые мне числа, и пути их поведения, которые уже раскрылись и которые еще раскроются в будущем, представляет собой не что иное, как меры изменения значения желания получать. А все, что есть в них, в этих творениях, то есть все получаемое желание получать, отпечатанное в них, все это исходит из Ицмуто, как сущее, из сущего, и нет в нем ничего вновь созданного, возникшего, как сущее, из ничего, ведь оно никоим образом не является чем-то новым, а исходит из вечности Творца, как сущее, из сущего.
0: Очень просто. Все, что есть, о чем мы можем сказать, что оно существует, раскрывается, не раскрывается, нам в будущем раскроется. И все проявления, которые, все события, которые происходят с каждым, все это понятие материи, которое проходит различные процессы, изменения. И внутри этой материи есть наполнение, которое называется светом. Эта материя называется неживым, растительным, животным и человеческим в духовных мирах на различных уровнях. И в нашем мире неживое, растительное, животное, человеческое с силой оживляющей, поддерживающей. Это то, что является светом. И кроме света и кли, материи и наполнения, желания и наполнения, нет ничего. Поэтому очень просто. Нам не надо путаться, души, духи, какие-то там вещи различные существуют, не существуют. Все это только материя, которую свет оживляет и поддерживает. То, что раскроется и не раскроется, разумеется, есть разница, но эти раскрытия зависят только от нас, внутри наших келим. Мы можем в изменении наших келим проделать как бы такое путешествие во времени, потому что времени и нет. Время — это состояние, которое проходит по нас. На этом мы пока что завершим урок и...
1: כן, אז אנחנו קודם כל רוצים להגיד תודה לבורא.
3: В очередь мы хотим сказать спасибо Творцу, который дал нам этот урок. Рава, давайте начнем обрабатывать эти вещи. Первый семинар, 4 минуты. Что мы слышали? Что мы слышали и что нас тронуло?
4: כן, טוב, העניין עם עצמותו ככה, ממש...
5: Да, то, что говорилось про Ацмуто, это оставило впечатление, что нет света, который бы не был облачен в келим. То, что мы говорим, свет маки, окружающий, прямой свет, все это облачено в кли. И восприятие, реальность, все это в келим происходит и вызывает много вопросов. Света, которые мы не воспринимаем, они влияют на нас подсознательно. То есть это все еще внутри кли происходит.
3: Меня тронуло начало объяснения Рава, когда он говорил, насколько важно слова, как бы все переводить в духовный лексикон, в этот аспект. И кто говорит на иврите, у него вообще как бы слова как бы известны, но это не те слова. Это одно. Второе. Как Рав рассказывает такие вещи о нашем пути, и кажется, что рассказывает, как будто бы шутит над всем этим. но свет должен быть эквивалентен кли. И очень глубокое там объяснение. То, что мы ощущаем в кли, невозможно вообще говорить.

0: А клипот, он говорит, что клипа хочет использовать Творца ради самонаслаждения.
1: Я главным образом услышал, что все находится в этом понятии кли, там восприятие реальности. И кроме желания получать, ничего не было создано. И все кли, о чем мы говорим, и восприятие реальности, это желание получать. И тут требуется, когда я слышу, как Рав говорит, что человек должен понять, что он является творением, и кли, который он представляет себя, это все те части, которые как бы оторваны от его тела, и необходимо сделать то, что называется возлюби ближнего как самого себя, заниматься Творцом, да, все вот эти частоты, волны. Мы сейчас на очень низком уровне восприятия реальности пока.
0: Мембрана, вот эта механика реакции. Этот свет добра, это некая граница, как сказал Эммануэль, что ничего не входит. И мы, вызывается некое сопротивление. Да, сейчас мы постараемся углубиться в то, что мы слышали, кроме общего впечатления. Мы хотим углубиться в две центральные темы. Первая тема — это относится ко второму отрывку, то, что связано с Ацмуто. Что такое Ацмуто? Есть его непостижимая сущность, Ацмуто. А что это такое, Ацмуто? Мы не знаем.
2: Туда. Есть Ацмуто,
0: есть Ацмуто, и что это такое Ацмуто, мы не знаем. Потому что там еще нет желания получать, и поэтому мы не можем никогда раскрыть его, Ацмуто, так как мы постигаем только из кли, которая приходит как сущее из ничего, ешмиаин. После Ацмуто. Ацмуто — это корень для света. Так как свет, который выходит из Ацмуто, выходит благодаря тому, что он уже облечен внутрь кли. И если бы не кли, если бы не потребность, не хиссарон, который как ешмиаин, свет бы не вышел из Ацмуто. То есть никогда не бывает такого явления, чтобы был свет без кли. Свет без кли — мы не знаем, что это такое. Нет такой реальности. Что же такое свет без кли, без творения? Ацмуто? Сейчас вместе мы ответим на вопрос, в чем разница между Ацмуто и между светом, который исходит из Ацмуто? В чем разница между Ацмуто и светом, который исходит из Ацмуто? 5 минут.
1: Да, свет, который объединяет нас, мы должны строить кли, из которого мы сможем постичь Ацмуто, то, как он сейчас зачитал нам, который сейчас входит, то есть от него исходит свет, который приходит через него, приходит в наш кли и наполняет нас.
2: Да?
1: Это поэтому мы, когда ты чувствуешь кли, тогда ты его ощущаешь.
3: Майм бен Ацмуто.
0: Что такое, а какая связь между Ацмуто и светом, который исходит из него? Я вообще не понимаю этого. Но я чувствую, как чем больше мы себя готовим, с большей силой, в большем объединении, стремлении,
3: мы
0: мы изживаем в себе какие-то негативные вещи.

0: и освобождаю место для нового. Что мы ощущаем? Трудно говорить о том, что ты чувствуешь. Ну, чтобы у нас получилось с большей преданностью идти к цели.
1: В принципе, слово «свет» уже раскрывает в себе творение, которое распознает что-то и говорит, произносит это слово «свет». По-видимому, каббали, если я правильно понял, они как бы распознают во всей реальности то, что есть за постижением творений, что-то, что предваряет это. Но прежде чем это предваряет, то есть нет сначала келим, чтобы это постичь, поэтому это называют ацмуто. То есть это что-то совершенно полностью отделено от келим нашего восприятия. В момент, когда это входит в наше восприятие, это уже действительно свет. То, чего нет в нашем восприятии, это ацмуто.
0: Да, можно произносить эти определения: Ешь-Ми-Еш, источник света, Ешь-Ми-Айн, Келим. В конце концов, когда я смотрю на вопрос, я чувствую, что все это подчинено одной цели, и все это один замысел, творение, который так не зашел и создал миры, свет, который создал это, где он начался. И все это олицетворяет замысел творения.
1: Бой за Нью-Йорка пишет, что ацмуто — это корень света. У нас нет никакого постижения в ацмуто, а свет ощущаем в наших келим. Я добавлю пример того, что я слышал от Рава. Такой материальный пример, что ацмуто — это как электричество. Я не могу почувствовать само по себе электричество. Я могу почувствовать, что он делает со мной. Могу увидеть, что он делает, скажем, вот, скажем, лампы, да, или какой-то нагревательный элемент, тепло появляется. То есть там электричество проходит. Не само электричество, а об электричестве сказать вообще ничего невозможно.
0: Хороший пример, я тоже об этом думал. Можно, проще говоря, сказать, что это источник, а свет, то есть ацмуто — это источник, а свет — свет — это его реакция на желание.
2: Это реакция зот мямакор, шу...
0: Это вызывает эту реакцию.
2: Лев рак махаке ла цорах азе. Ваазаору йоцеле милуй.
0: И ожидает обратной реакции. И свет — это наполнение.
1: Разница между ацмуто и свет, который исходит из ацмуто. Ацмуто — это бесконечное наполнение. Это вообще выражение всего бесконечного света, наполнение. Свет же, который исходит оттуда, это то, что находит свое облачение в желании получать. Так, мы продолжаем, хаверим. Сейчас еще то, что возьмем то, что Рав сказал, постараемся друг другу помочь понять, что говорит Рав. Третий отрывок. Мы услышали то, что Рав сказал так. То, что мы ощущаем, весь наш космос, неживое, растительное, животное, говорящее нашего мира, и в духовных мирах ангелы, серафимы, бесы, духи, неважно. Все это явление только лишь внутри желания получать. Да и Творец — это явление внутри желания получать. Если мы хотим раскрыть это явление, поможем друг другу как бы соединиться с тем, что Рав сказал. Семинар 5 минут. Поможем друг другу понять сказанное, что все это явление внутри желания получать. Да и Творец тоже. Это явление внутри желания получать. Поможем друг другу понять это. 5 минут.
3: Мекубалим, рушмим лану. בשפה שבנויה על...
0: קבליסטי פישוט נא איזקי כתורי סוסטאית איז ריאקציה נסווית.
3: תפיסת המציאות שלנו היא קורית באמצעות התנגדות שלנו.
0: נשא וספריאטי ריאלניסטי סוסטאית איז נשא וספרטיבלניה.
3: תמשיך סנפט.
4: כן, הרב מסביר לנו ש...
1: Да, Рава объясняет нам, что все, что мы ощущаем, звуки, музыка, шумы, все это... Да, это все снаружи, но внутри нас, внутри, мы должны как бы исправить себя, подготовить кли, откуда мы поднимаемся в Ахаб, где там есть слух, запах. И тогда мы начинаем воспринимать то, что есть снаружи. Да, процесс внутри нас. Как бы снаружи раскрываем это внутри нас. Выхаем.
0: Чем больше мы направлены на цель еще больше раскрывается нам и желает раскрыться нам. Все раскрывается. Давайте стараться, стремиться к этому, и чтобы Творец нам в этом помог.
5: Это
1: как желание, мы принимаем как бы само собой разумеющееся, он включает в себя все. Ты как-то плывешь, да, как рыбы плавают в воде и спрашивают их, а что такое вода-то? То есть у нас есть только желание. И в том, что называется желанием, у нас вот эти вот распознания того, что там происходит. Есть вот эта вот точка, которая пробуждается постепенно и получает внутрь себя желание выяснить, а где есть источник, и что это вода, в которой мы плаваем, и что является нашим источником. Тоже это часть желания. И мы работаем над этим желанием, мы делаем это все вместе.
0: Это интересное предложение, что Творец — это тоже явление в желании получать. Свет создал инверсию себя через кли. И создал возможность для реализации и для выражения своей противоположной точки. Которая смогла бы прийти к подобию с ним. Но это изнутри кли, изнутри желание получать. Это инверсия.
1: Боэз нам пишет, если мы вообще можем сказать что-то о чем-то, то только из нашего ощущения, которое находится в нас, то есть в нашем кли, в нашем желании получать. И Творец, как явление в желании получать, каббалисты как бы это постигли, да, на каком-то уровне той самой высшей силы, о чем мы не можем сказать, но они это постигли, это на определенном уровне, и говорят, вот, Творец, Бог-Уре, приди, увидь то, что мы можем, то, что великие каббалисты смогли это довести до нас, спустить нам, в наш мир. Да, тогда мы можем рассказывать об этом. Это и есть тот уровень. Боуре, приди, увидь, почувствуй, увидь.
0: Да, на самом деле это просто. Все, что происходит, это реакция на то, что есть желание, стремление, что-то, что запускает эту реальность. Это только из того, что вдруг у нас возникает какой-то порыв, какой-то хиссарон, и Творец, Ацмуто, Свет — это не очень понятное вообще определение, но это связано с восприятием реальности. Ну, сейчас мы хотим перейти к вопросам по поводу прекрасного урока, который мы получили от Рава. Мы действительно все время впечатляемся, сколько всего есть в уроке Рава, сколько можно взять вообще и понести через всю жизнь, и как можно открывать все больше и больше каких-то открытий, учиться у Рава, как читать текст, как вообще относиться к жизни. Как относиться к тому, что говорит Бали Сулам Арабаш, бесконечное богатство. Мы слышали сейчас от фокус-групп много разных мнений по поводу двух вопросов, которые мы задали. И сейчас мы ждем от вас вопросы. Пожалуйста. Эммануэль.
1: Действительно интересно, как бы получить от вас вот это определение, правильную связь между Ацмуто, Боре и Свет. Как бы правильно это все расставить, если это можно.
0: Мы слышали от Рава, что Ацмуто. Мы не знаем, что это. Верно? Потому что там нет пока желания получать. И поэтому мы никогда не можем это раскрыть. Это Ацмуто. Даже когда мы говорим о явлении, любое явление, это наша реакция на какую-то реальность. Рав там чертил, если можно, покажите чертеж номер 4. Вот мы его видим. Есть некая реальность, существует вне нас, видите? Это задевает что-то, вот нашу барабанную перепонку. Да, тут говорится о слухе, но, в общем-то, это актуально для всего. Мы не знаем, что это, что происходит снаружи. Вы слышите, что я сейчас говорю, но это не то, что я говорю, это каждый проверяет свою реакцию на то, что происходит снаружи. Такое физиологическое явление. У нас есть барабанная перепонка, там есть нервное окончание, и мы проверяем нашу реакцию на то, что на внешнее воздействие. Потом в мозге это происходит какая-то трансформация, какая-то реакция, какая-то расшифровка того, что происходит. Это чисто физиологически, это не связано с духовным. Мы живем в какой-то коробочке, и эта коробочка совершенно темная. Как она может понять что-то, что называется светом? Там абсолютная тьма. Это только лишь реакция на то, что воздействует на нас, и воздействует на нас что-то извне. Ну что это? И Бали Сулам объясняет нам, насколько наука Каббала точная наука. Это истинный ученый. Он ни о чем не говорит, кроме того, что можно постичь и измерить. И все остальное это можно называть философией, фантазией, иллюзией, чем угодно. Но не говорит ни о чем другом, что четко не существует. Я слышал такой пример от Рава. Допустим, в комнату входит что-то извне. Мы не можем описать, что это. Но что есть вне комнаты, было это тем же самым или нет. То есть мы не можем об этом сказать. То есть мы можем сказать, что это пришло оттуда. Но когда ты можешь описывать отношение к нему, когда ты чувствуешь свою реакцию на него. И говорит здесь Рав, что свет и кли приходят вместе. В чем разница между ними? Только причина следствия. Свет — это причина, он исходит от Творца, а кли мы соотносим с творением, то есть с нашей реакцией на него. Другими словами, Ацмуто — это то, что ты не можешь ничего о нем сказать, только ты знаешь, что от него исходит какое-то явление, которое называется кли и свет. Кли — с твоей стороны, свет — со стороны Творца. Свет не изменен, постоянен, но кли через свои изменения дает различные определения. Так это воздействует и в наших физических органах чувств, так это и в духовном. Что нам не хватает, чтобы наша действительно стала духовной, чтобы что-то изменилось в нашем отношении к реальности. Если мы изменим отношение с ради получения на ради отдачи, да, это как такая коррекция, который настраивает инструмент. Тогда мы раскроем ту реальность, о которой говорит Бали Сулам, и все еще это будут такие явления, которые человек будет раскрывать и внутри себя. Он не будет ничего раскрывать, потому что находится снаружи. Он будет лишь выяснять свое новое отношение к реальности. Это называется духовное отношение. То есть он обосновывает, то есть Бали Сулам убирает нас от всяких иллюзий, философий, все, что мы учили в жизни. Он говорит, вы сейчас занимаетесь точной наукой. Это Рав сказал, что это самая близкая наука к душе человека, самая близкая. Любая другая наука смотрит на реальность, измеряет, оценивает. Ты здесь смотришь на свою реальность, оцениваешь ее, измеряешь. Нам не хватает только правильного инструмента измерения. И это называется экран и отраженный свет. Об этом он будет говорить дальше в стихе. Любое явление, которое ты не можешь измерить, ты говоришь, оттуда приходит что-то, но я не могу это измерить. В любом состоянии. Это называется ацмуто на любой ступени. А не где-то там, только в начале реальности. Ученый-каббалист измеряет, у него есть желание получать относительно света, который приходит. Откуда, почему, это я не знаю. Может быть, я разовьюсь, и на следующей ступени я узнаю. Сейчас я не знаю, как я это называю? Ацмуто.
1: Атва Боре. Как соединение это ацмуто, света, а где Боре во всем этом?
0: Боре — это Бо-Уре, приди и увидь. Это ступень, которая приглашает нас прийти и раскрыть его, расширить свои органы чувств, расширить реакцию на реальность. Это тоже очень четко. Боре, творец, что-то где-то существует. Нет. То, что раскрывается как явление внутри желания, как следующая ступень, будем изучать, есть Ришимуда Итлапшут, Ришимуда Авиют, как всегда приходит следующая ступень, свет, который пробуждает следующий кли, который уже существует, мы его только не раскрыли. Нам нужно снова расширить свои килим, и тогда Творец становится реальным. И снова есть новый Творец, следующая ступень, которая приглашает, и снова это становится реальным. И Творец всегда — это следующий этап, который нас приближает. Это не связано с Ацмуто. Ацмуто — это то, о чем ты вообще ничего не можешь сказать. Ты знаешь, что оттуда приходит свет, и кли тоже.
1: Я хотел спросить, если можно сказать, что вот эта барабанная перепонка — это приближение, отделение мое от десятки, где весь мир — это ацмуто, а моя работа — это, собственно, это десятка, где я там ближе, дальше. Можно так сказать? Как бы есть такое выражение, весь мир — это ацмуто. А зачем нам такие определения? Нет, нет, не стоит. Что значит весь мир? Что ты имеешь в виду, весь мир — это ацмуто?
0: То, что я не могу изменить или объяснить.
1: То, что ты не можешь заменить, и то, что ты не можешь объяснить. Нет, это не определение ацмуто. Ацмуто определяется нами как источник, корень света, из которого исходит свет в основе творения. Я не думаю, что это надо искать и искать определение в нашей жизни. Пойдем лучше в другой стороне, да? Десятка. В десятке ты выстроишь для себя тот самый прибор для восприятия света, который распространяется от Творца к тебе. Есть большой свет, который нисходит от Творца к тебе и ко мне, ко всем творениям, не прекращаясь. Это его желание наслаждать свои творения. как мы выстроим такое устройство, чтобы воспринимать этот свет. Нас учат, тут и Рав говорит, хотел Творец, так с этого начинается, Бальсавиам начинает, захотел Творец очистить Израиль, захотел Творец очистить, это высшая сила, общая, добрая, несущая добро, которая находится в отдаче, хочет нас очистить и удостоить Израиля. Да, и во Владе есть такое устремление, которое называется «прямо к Творцу, Израиль». То, что привел к Раву, Небарух, учиться, приблизиться. Что значит очищение? Чтобы человек стал чище, тоньше. Тоньше — это значит в своих свойствах относительно света. Свет отдающий Творец, чтобы дать нам свое благо, потому что благо, благо может быть только совершенным, приходит к тому, что мы должны развить такое свойство, как и у него. Где? В этой лаборатории, да, исследовательской. Как называют это каббалисты? Десятка. Почему десятка? Это лаборатория разработки, да, свойства Творца света, потому что нам нужна интеракция. У меня есть желание получать, наслаждать. Это весь материал. Вся эта материя творения от начала и до конца, как мы это изучаем. Если я не произведу там внутренних изменений, я никогда не удостоюсь сущностных изменений. Да, как мы говорим, в мире я ничего не могу поменять, правильно? Я могу изменить только внутри себя, в своем кле. А десятка — это есть средство и место, где я измеряю, кто я сейчас такой. Потому что если я не знаю себя сейчас, я не знаю, что такое природа творения, и как я раскрою природу Творца, и вот эту всю дистанцию, как это все высоко и возвышенное, я бы стремился к этому, к любви. Да вообще, я вообще ничего не знаю. Жизнь проходит как во сне. И в этой, вот этом сне дают мне точку, привели сюда, дали мне десятку Рава, дали Рабаша Бальсуляма. И тут место работы, чтобы уподобиться и стать подобным свету, стать отдающим, как он, творит товарищем. Тебе спасибо.
5: Амусагим еш ми еш.
0: И понятия «сущее из сущего» и «сущее из ничего». Как их связать с ощущением, с пониманием? Потому что это очень абстрактно, очень мы не можем это почувствовать. Как это приблизить? Это тоже в определениях, которые Бали Сулам дает, что такое свет, что такое кли. Он говорит, когда... И ученые исследуют реальность. Знайте, что есть только одно, что изменяется, только желание. Желание получать изменяется. Свет не изменяется. В соответствии с желанием ты в свете будешь раскрывать разные явления. Поэтому свет, который источник, — это причина. Он называется «еш-ми-еш», «сущее из сущего», есть присутствие света, и это мы каждый раз раскрываем. А «еш-ми-айн», создано из ничего, это желание получать. Есть желание получать. Откуда? От того, что нет желания получать. В самом корне, в четырех стадиях прямого света, нет желания получать. Это желание насладить творение. И вот это явление существует как свет. Оно не существует, как кли. Кли, первое, которое раскрывается, это первая стадия, когда есть желание получить свет. Это называется «еш», желание, из «эн», из ничего. И в нашей жизни тоже все время реальность меняется. Есть единственное... Существующий Рав давал пример на первой части урока о каббалисте, когда его помощник говорит, я прошел пару состояний, а его Рав говорит, я уже 400 состояний прошел. Разница между маленьким и большим, что и количество, и качество состояний, и те изменения, которые он проходит, они все время происходят. И ученые, которые исследуют себя, говорят, свет не изменяется, это еш-ми-еш. Что изменяется? Изменяется только желание получать. Каждый раз раскрывается нам новое желание. Это изменение. Оно называется «еш-ми-айн». Каждый раз новое желание, которое обновляется, и при нисхождении сверху вниз, то можно понимать. И в нашем отношении к реальности это объясняется просто. Никогда не следует говорить: «Он сделал, они тут меня обделили, обокрали». Состояние изменилось, теперь я так воспринимаю реальность. Почему состояние изменяется? Потому что свет воздействует на желание, и каждый раз изменяет желание, и раскрывается новое желание согласно Решимот. Решимот эти, они уже существуют. Бенни плюс один уже существует, но только Бенни об этом не знает. И когда придет новое желание, подействует на Бенни, Бенни вдруг посмотрит на реальность по-другому, что вызывает эти изменения. Свет, но в самом свете нет изменений. Свет — это Ешмиеш. Свет — это явление, которое раскрывается в кли. Само кли каждый раз меняется, а духовное кли — это когда изменяются его экраны,
6: абиют,
0: в желании получать, с которым можно работать. Это называется уже духовное кли. Это называется Ешмиаин, каждый раз что-то изменяется. А о свете нельзя сказать, что он меняется. Поэтому это нас настраивает, корректирует, дает отношение к реальности. Нельзя сказать, что Бенни мне сделал вот это и вот это. Нет, я изменился, и вдруг я вижу, Бенни уже другой. Ешмиаин, желание изменилось.
6: Киев эхад.
0: Киев один.
7: Так, дякую, друзі. От Раф казав, що сприйняття часу — це тільки тому, що ми знаходимося в кліпі. А якщо ми можемо піднятися на
1: це, Раф сказав, що восприйняття времени — це те, що ми знаходимося в кліпі. А якщо ми піднімемося над цим, можна восприймати время як причину і слідство. Що значить відноситися до времени от іменно таким образом? Рав сказал, что вот отношение ко времени, оно такое. Вот, вот что он сказал. Раскрытие зависит только от нас, в наших келим. Мы можем в изменении наших келим, если захотим, производить такое путешествие как бы во времени, потому что времени нет. Время — это те состояния, которые проходят. Что такое состояние? В учении десяти сферот есть определение времени и определение движения. Что такое духовное время и движение? Изменения в келим — это то, что создают в нас вот это более высокие явления, которые мы чувствуем, не чувствуем. Я как бы в своем желании получать, да, и явление — то, что меня задействует. Если я хочу подняться над понятиями времени, движениями, материальными, связаться с чем-то вечным, я должен связаться с вот этим свойством вечности, а это свойство отдачи. Нет, никого, кроме него. Это свойство света, и все, что он вызывает в нас, и в этот момент тоже это возможности подняться. Рав сказал, что подняться над временем — это когда мы убиваем тело, поднимаемся над желанием получать для себя. И вся эта наука Рабаш, и все уроки, которые дают нам Рав, направляют нас на это — выйти из вот этой раковины эгоистической во что-то, что подобно свету, и тогда сможем воспринимать его, который есть, который наполняет, и нет никого, кроме него, а мы в нем. Также будем помнить, что нам даются возможность изучать эти высшие вещи, чтобы вызвать окружающие света. Даже если мы ничего не поняли, то это от смуто, что откуда распространяешь свет. Возвращаемся к уроку, повторяем урок снова и снова с внутренней молитвой, чтобы эти усилия возбудили окружающие света, которые бы выставили в нас эти высшие свойства. Спасибо.
0: Закончим песней.

0: Шалом лехулам.
1: Здравствуйте, друзья. На первой части урока мы будем изучать урок с Равом от 2 октября 2002 года. Это второй урок по статье Рабаша «Какое действие человека в духовной работе относится к Творцу». Статья находится в книге «Труды Рабаша», первый том. Будем читать продолжение статьи, начиная на 755-й странице. В течение 25 минут, начиная со слов и в плане духовной работы нужно разъяснить.
2: И в плане духовной работы нужно разъяснить, что когда человек наслаждается от какой-то вещи, человек благодарит за это, здесь есть обновление веры. Иными словами, человек во время благословения должен верить, что Творец дал ему это наслаждение, которое входит свойство его желания насладить свои создания. Поэтому также материальное наслаждение облачено наслаждение, которое Творец хочет дать творением, потому что только Творец оживляет все, сказанное «ты оживляешь всех». Но все то время, пока человек не удостоился почувствовать, кто питает его, Творец облачается материальное облачение, поскольку только в низких облачениях, в которых также животные способны ощутить наслаждение, и также и уровню говорящие дано почувствовать в них наслаждение. В этих материальных наслаждениях, которые человек ощущает так же, как животные, есть место для выбора. Иными словами, здесь есть место сказать, что все наслаждения, которые есть в этих облачениях, это природа. Другими словами, они говорят, что страшно подумать, нет никакого правителя у природы. Следствием этого является то, что все светские не хотят верить, что у природы есть правитель, потому что у них есть ясные доказательства внутри разума, что это так, как они говорят. А есть верующие, которые говорят, что они идут выше знания. То есть хотя со стороны разума следует сказать, что все это только природа, в любом случае они верят, и у них есть вера в мудрецов, которые говорят, что есть Творец, который управляет свойством добра. Получается, что то, что Творец облачается в материальные наслаждения, и они получают удовольствие и наслаждение, то им достаточно, чтобы жить счастливой жизнью, и у них нет никакой потребности знать, есть ли у природы правитель, потому что что нам добавит это в наслаждениях? А они хотят умножать наслаждение посредством множества облачений.
1: Например, получить больше денег, больше почести, больше наполнить тело едом и питьем и тому подобное. И причина в том, что нет у них потребности искать, может быть, есть здесь правитель природы. Это следует из того, что, как сказано, рабу удобнее без ответственности. Это является следствием того, как сказали мудрецы, что человек не хочет принимать на себя порабощение от кого бы то ни было, а человек хочет жить свободным, не быть подчиненным никакому человеку. Получается, что в то время, когда человек ищет разные ухищрения, чтобы узнать, что есть правитель у природы, то оказывается, что если он примет на себя это мнение, что есть правитель, то ведь тогда он будет вынужден исполнять указания правителя, и тогда он будет вынужден сказать, что есть вознаграждение и наказание. А в таком случае лучше сказать, что природа, страшно подумать, не имеет правителя, и тогда он может жить распущенной жизнью. Из вышесказанного получается, что то, что от нас скрыты благо и наслаждение в Торе и заповедях, это сделано с изначальным замыслом, чтобы оставить место для выбора. Ибо в Торе и заповедях невозможно сказать, что нет, страшно подумать правителя, поскольку кто же тогда дает Тору и заповеди? Однако, кто же он, побуждающий сделать выбор и поверить, что есть правитель природы. Но в то время, когда человек отдает себе отчет, что не может быть, чтобы человек, находящийся на уровне говорящий, имел тот же уровень жизни, как животные, то есть они не могут смириться с тем, что у них нет более важной роли в их жизни, чем у животных, и тогда они начинают искать для себя цель жизни. Как сказали мудрецы по поводу Авраама, который спросил, может ли быть столица без правителя? Тут же раскрылся ему властелин столицы и сказал, «Я правитель столицы». Иными словами, когда увидел одну горящую столицу, то есть увидел, что весь мир, который называется столица, все терпят страдания, и об этом он спросил, может ли быть столица без правителя? Наверняка природа не заставляет страдать мир без правителя природы. И он начал искать правителя, сразу же раскрылся ему правитель и сказал ему, «Я этот правитель, я это правитель мира».
2: Мы видим, что должно быть пробуждение со стороны нижнего, чтобы он захотел узнать и почувствовать, что у природы есть правитель, и устремился бы слиться с Творцом, и он делает все, что в его возможностях сделать, несмотря на то, что видит, что ему тяжело увидеть это внутри знания, что правитель природы действует в свойстве добрый, творящий добро. То есть он видит, как ему самому не хватает блага и наслаждения, а также, когда смотрит на мир, он видит, что весь мир находится в страдании и бедности, как в материальном, так и в духовном. И тем не менее он должен верить верой в высшее знание, что Творец является правителем мира, и он дает всему миру только добро.
0: Как
2: говорит мой отец и учитель, человек должен верить в высшее знание, что Творец управляет миром, частным управлением, в свойстве добрый, творящий добро. Несмотря на то, что внутри знания он видит обратное, он должен сказать, есть у них глаза, но не видят они. То есть до тех пор, пока человек еще не удостоился войти во владение Творца и отменить свое собственное владение, человек не в состоянии увидеть истину. Из сказанного мы видим, что когда человек наслаждается в этом мире, что означает желание получать для себя, хотя это желание приходит со стороны Творца, то есть только таково было желание Творца, чтобы творение наслаждались всем благом, получается, когда человек наслаждается, он исполняет желание Творца.
1: Если так, почему он должен благословлять Творца? Разве намерение насладить свое создание было по причине, что не хватает Творцу, чтобы благословляли его? И смысл благословления заключается в том, что благодарят дающего, чтобы пришло благословение на все дела рук его. И нужно спросить, разве Творец нуждается, чтобы пожелали ему благословения и успех, что имеет место только у творений, которые сами по себе слабые, поэтому они нуждаются в благословении и успехе в том, что они могут достичь делами рук своих, потому что им не хватает силы. А как такое можно сказать о Творце? Однако, согласно тому, что мы изучали, что для исправления творения произошло сокращение и скрытие, чтобы было место у нижних получать, и чтобы не было состояния стыда во время получения наслаждений. И по этому поводу нам дано различать две вещи. Первое
0: —
1: действие, то есть то, что человек получает наслаждение. Второе
0: —
1: намерение, то есть причина, то есть, что, то есть кто обязывает его получить это наслаждение, называемое действием.
2: И тогда человек начинает производить саморасчет. То есть человек хочет увидеть, что и кто дает ему наслаждение, когда он наслаждается. И он видит, что все наслаждение зависит от стремления к данной вещи. И это мы относим к нашей природе. Иными словами, Творец дал нам желание и стремление получать наслаждение от чего-либо, от чего мы способны извлечь наслаждение. Когда человек производит самоотсчет, он видит, что благодаря этому он приходит к отделению от Творца. То есть он видит, что из-за этого получения он получит отдаление от работы Творца из-за различия по форме. И он обязан получить из-за этого приближение к материальному. А главный смысл материального — получать для себя работу ради собственной выгоды. Человек называется материальным, а не ради Творца. То есть Творец определяется как свойство духовного, поэтому человек обязан строить намерение на действие по получению наслаждения. Первое, чтобы он верил, что то наслаждение, которое он получил, приходит от Творца, а не от какой-нибудь другой силы. Второе, чтобы он построил намерение ради отдачи и сказал, что поскольку Творец хочет, чтобы творение получили наслаждение, он исполняет волю Творца. Иначе, если бы он не мог построить намерение ради Творца, он был бы готов отказаться от этого наслаждения. Но это работа, которая приходит не за один раз. И это называется, что он благословляет Творца. То есть благодаря работе по отдаче считается, что человек дает Творцу килим, чтобы у него была способность передавать человеку наслаждение. Потому что сокращение, которое произошло, чтобы не получать в получающий килим. Сейчас будет реальность, когда Творец сможет отдавать, поскольку сокращение ушло от них. Поскольку сейчас он будет получать не ради собственной выгоды, а ради Творца.
1: Поэтому сейчас можно сказать, что человек, который совершает благословение, то есть создает намерение во время получения наслаждения, то есть что его наслаждение состоит в том, что он наполняет желание Творца, то, что он, Творец, хочет дать добро своим творениям. Это называется, что он дает благословение на деяние рук Творца. То есть поскольку деяние рук Творца — это дать наполнение творениям, и он... И от того, что он дает намерение ради отдачи, есть сила наверху дать свет нижним, так как сейчас нижние не отдаляются в результате получения. Даже наоборот, сейчас очевидно, что они слиты с Творцом, и доказательство этому в том, что наполнение может распространиться в килим, способных получать, потому что эти килимы останутся в святости. И получается, что он вызывает с помощью благословения распространение света к нижним. И из этого мы поймем то, что спросили, почему существует такая строгость в вопросе благословения. По-видимому, потому что он наносит больше ущерба в сравнении с другими прегрешениями. И, как сказано выше, вопрос благословения — это вопрос подготовки килим, чтобы у Творца была возможность дать нижним благо и наслаждение. И это изобилие не будет им во вред. То есть они не отдалятся вследствие получения блага и наслаждения от благословенного Творца из-за различия по форме. Ведь известно, что отличие по форме вызывает отдаление от Творца. Получается, что тот, кто не делает благословение на наслаждение, то есть не строит намерение, чтобы было ради отдачи, он не позволяет высшему благу распространиться свыше. Получается, что он как бы становится причиной того, что у Творца не будет возможности осуществить цель творения, которая заключается в том, чтобы насладить свои создания. И это как было сказано, что в человеке присутствуют два действия. То, что приходит со стороны Творца, это желание и стремление к наслаждениям. А второе — это действие, которое мы относим к творениям, намерение ради отдачи. Его мы относим к нижним, то есть человек должен быть в намерении ради отдачи.
2: Получается, согласно этому, что кли будет способно получать высшее благо и останется в слиянии в момент получения блага. Есть два условия, то есть действие и намерение. И следует различать здесь партнерство в создании целостности кли. Первое — Творец. Второе — творение. И это как сказано в книге Зор, сказать Сиону, народ мой, читай не народ мой, а ми, а со мной, ими, ты, что означает быть в партнерстве со мной. Как я создал небо и землю учениями своими, как сказано словом Творца, небеса были созданы, ты, чтобы твоими речениями мудрости ты создал новое небо и землю, счастливы трудящиеся в Торе. Это значит, что благодаря Торе, свет, который возвращает к источнику, можно прийти к уровню отмены собственного владения. Все, что человек делает, будет направлено на доставление наслаждения своему Создателю. Из сказанного получается, что если человек не выполняет свою, не дает свою долю в кли, то есть это вторая часть, которая называется желание отдавать, он приводит к тому, что благо, которое должно прийти к нижним благодаря действию нижних, тем, что он не ставит намерения, из-за этого благо задерживается. То есть тем, что он не дал благословения, он убрал связь высшего с нижним, так как высший является дающим, а нижний — получающим. В таком случае между ними есть различие по форме, нет слияния. И в таком случае, как высшее благо может прийти к нижнему? Поэтому, когда есть связующая стадия, то есть и нижний тоже хочет быть дающим, как и высший, высшее благо уже может прийти к нижнему благодаря этой связи, которая есть между ними. Тогда как, если этой связи нет, это подобно тому, как будто он отнял пищу, которую его отец и мать должны дать детям. И этот человек отнял это, и детям нечего жить.
1: То есть то, что он наслаждался и не сделал благословения, то есть не сделал намерения ради Творца, следовательно, он взял это наслаждение, которое является свойством получения, и передал его нечистым силам. которые используют все свойства получения ради получения. Этим они питаются. Это означает, что вместо того, чтобы с помощью благословения, если бы его намерение было ради отдачи, святость питалась бы от этого,
0: то
1: есть благодаря этому прибавилось бы высшее благо в мирах святости, а он своими действиями без намерения дал силу клипот. И нет вопроса в том, что означает сказанное, что он погубил мир, если он не испортил, ведь он не испортил само его свойство. Какое отношение у него есть ко всему миру? И это нужно объяснить так, как сказали наши мудрецы. Раби Элазар, сын Раби Шимона, говорит: из-за того, что мир судят по большинству, человека судят по большинству, исполнивший одну заповедь, счастлив, поскольку склонил себя весь мир на чашу заслуг. Совершивший одно прегрешение, горе ему, ибо он склонил себя и весь мир на чашу долга.
0: Мы
1: видим, что один человек своим долгом грабит пищу, которая должна прийти ко всему миру. Поэтому тот, кто не делает благословения, не равен своих отца и мать. То есть то наполнение, что они должны были дать ему, и то, что должны его отец и мать дать всему миру, он задерживает это. Получается, что он губит мир их Отца Небесного.
2: Иными словами, то, что Отец их Небесный должен был дать наполнение и пищу всему миру, он забрал эту силу, которую мир должен был получить, чтобы святость прибавилась во всем мире. Он передал эту силу Ситриахре, поскольку благодаря каждому получению, ради получения, которое совершают нижние, возникли добавки силы у Ситриахра. Благодаря каждому намерению на действие, которое он направляет ради отдачи, возникают добавки блага в святости. Из сказанного нам понятно, почему так сурово то, что тот, кто получил наслаждение в этом мире и не дал на это наслаждение благословения? То есть, как сказано выше, это намерение, ибо только благодаря благословению добавляется свет во всех мирах и приходит наполнение во весь мир. Из сказанного выходит, что если намерение человека только лишь доставлять наслаждение Творцу, а не ради собственной выгоды, тогда он не смотрит на величину наслаждения, а смотрит только на величину страстного желания того, что он хочет насладить Творца, поскольку благодаря доставлению наслаждения Творца он приводит к подобию по форме в корне его души, и это приводит к тому, что высшее благо будет привлекаться в большей степени, так как высший хочет дать больше, чем нижний хочет получить. Ему не достает только дающий килим. Получается, что тем, что он усиливается в свойстве отдачи, автоматически привлекается большее благо. Поэтому не нужно просить, чтобы у него были большие света, нужно только стараться, чтобы у него были большие килим, то есть отдающие килим.
1: И это, как мы разъяснили выше, что сказали мудрецы, что означает «ибо в этом весь человек». И отвечает, сказал Раби, весь мир целиком создан только для этого, то есть для трепета перед небесами. Как написано, «чего Творец Всесильный Твой просит у тебя, кроме трепета?» И смысл трепета — это, как сказано в комментарии Сулам, что он боится, вдруг он не сможет отдавать Творцу. И в этом весь человек. И в этом заключается все, что должен сделать человек. То есть создать отдающие килим, остальное, то есть света, дает Творец. И это, как сказано, все в руках небес, кроме трепета перед небесами.

0: Что, может быть, он не сможет отдавать Творцу? Перейдем к уроку от 2 октября 2002 года.
1: Мы прослушали статью, что такое действие человека на путях работы, к которым мы относим к Творцу. Вторую часть статьи.
2: Амуд 61.
1: Вот 61 страница Самахаров. Это, в общем, статья из 3-го тома Шлаве Сулам. 54-я страница. Глава Дворим Экев. Что есть нечто все-таки между Творцом и Творением, какое-то действие, какой-то поступок, который можно отнести к человеку, и называется трепет. Что если человек обретает этот трепет, все остальное кроме этого, он получает свыше, кроме этого, свыше, все готово. И просто должно излиться на человека. А только в той мере, в которой у него есть трепет, это изливается на него. Высшее благо, совершенство, вечность, все благо и наслаждение, все, что запланировано и готово, и ждет его. И только кли не достает, который называется трепетом. Это кли Рэбе называет благословением. И благодаря благословению благо приходит свыше. Отраженный свет, экран. А против этого, он говорит, стоит ситра ахра. На самом деле работа с ситра ахра – это работа очень интересная. Ситра ахра не заинтересована просто получать. Это не ее корень. Просто получать – это желание, которое создал Творец. Природа ситра ахра, а против этого также и в святости, потому что одно против другого есть всегда такие свойства, только природа – это воровать. Наслаждаются от кражи. Я много раз видел, работал в разных местах. Человек специально берет из дома какую-то работу, чтобы делать ее во время, в рабочее время. Наслаждается вдвойне. Не работает. Я вижу, меня понимают. А в это время делает что-то, добавляет вкус. Да? Украденная вода сладка. Почему? Это же вода. Ты берешь это из одного владения в другое владение, переводишь. В этом есть дополнительное наслаждение. Есть такой анекдот, как французская, итальянская принцесса сидит на балконе и ест мороженое, говорит, жалко, что это не грех. Если бы это был бы еще грех, наслаждение было бы во много раз больше. Так мы видим, что момент кражи – это очень особый момент. Это перевод из одного владения в другое. Это вытекает из высшего корня, что было разбиение келим, и одни келим вошли в другие келим. И тогда работа двойная. Выйти из одной власти, одного владения, перенести в другое владение. В этом есть как раз добавка блага, и то благо, которое творение должно раскрыть. Если я просто получаю в мое кли обычное, то, что входит в него, это свет нефеш. Если я перевожу из одного владения в другое, силой работаю против этого, от этого есть умножение светов, я прихожу к Нарон-Хай. И это разница между грабителем, вором, тем, кто просто берет. Есть тут много нюансов. Как есть наслаждение у ситры ахры, именно чтобы забирать это, называется, от святости. Так есть также заповедь, написано в Торе, заповедь украсть у других народов.

0: что написано, ты скажешь кому-то, что говорят, как это можно понять, заповедь украсть у другого народа, то есть что ты переводишь из одного владения в другое. То есть это работает в двух направлениях. В двух направлениях, потому что было разбиение келим, и одни смешаны с другими, и тогда так это. А можно сказать так, что из этого рождается, как это сказать, я думаю, намерение. Рождается намерение.
1: Что
0: не то, что я хочу получить что-то внутри этого клея, а важно, как я это получаю, в каком виде я перевожу, получаю, вывожу и привлекаю то, что я хочу, чтобы было в моем клее, если это приходит. Действительно, на расчет, что я это забираю у другой стороны, то есть за счет другого. За счет ситрахра они привлекают. В этом есть святость. Если я просто так хотел бы наполнить это даже не ситрахра, это в рамках этого мира. Это пока еще не называется святостью. То есть две эти системы обязаны существовать, святость и клипа, чтобы именно в противоречии одной другой, одна другой, каждая из них зарабатывает свою духовность. То есть если мы постигали бы свята, не забирая их от ситрахра, света были бы маленькими, наранхайды нефиш. А из-за того, что мы забираем их из-под власти скверны, мы переводим силы в святость, в них есть уже наранхайды наранхай. Это называется кража, это очень большая вещь в духовном. Против греха. Грех дал возможность войти в наранхай скверны, есть возможность забрать оттуда и удостоиться наранхай святости. Из этого можно понять, что это за действие, которое вы говорите, что такое действие человека во время работы, которое относится к Творцу, и что относится к человеку. Так... намерение человека отдавать Творцу, несмотря на борьбу с ситрой ахрой, это, по сути дела, и есть это действие. То есть для того, чтобы познать меру отдачи, нужно как следует познать против этого силы, которые мешают. Тогда с их помощью, насколько человек забирает у них способность отдавать, благодаря этому он строит свою отдачу. То есть это двойной выигрыш. Если вы спросите, может быть, у меня будут еще слова, но здесь вот этот момент, как они зарабатывают друг от друга. Благодаря клипе мы зарабатываем способность самостоятельной работы, своей работы. Как следствие этого высшего наранхая просто. Да?
2: Понятно, получается, он объясняет нам, может быть, как направить.
0: Можно сказать так, как Творец создал желание получать, которое против его желания давать, так потом он создал в нас систему клипы против своего образа. Если мы, этим он дал нам возможность быть в желании получать в клипе. Просто желание получать — это просто желание получать, как желание отдавать его якобы. Допустим, у меня есть желание получать, простое, которое было создано, неплохое, нехорошее, и против него свет нефиш. То, что он дал желание получать, благодаря тому, что поместил в него свои свойства, благодаря разбиению свойств Творца, вошли в желание получать в противоположном виде и дали желание получать уже быть не просто желанием получать, а клипой, то есть который хочет быть вместо Творца, хочет эти свойства использовать, чтобы наслаждаться ими, он дал нам свой образ в обратном виде, негативный. И когда мы исправляем его образ, мы приходим к слиянию с ним. То есть ситра-ахра дает мне все свойства, все воображение, все понимание, что против этого должно быть в святости. Я учусь этому от нее и над ней. На ее фоне я строю свой святой образ. Благодаря тому, что я ворую у нее. Забираю у нее. Благодаря этому я строю мое благословение, получение блага. Нужно понять эту взаимную конкуренцию между этими двумя системами, насколько эта вещь необходима. Я помню, у нас к Рэбе приходили такие ученики из хасидов, которые всегда во время урока, когда учили разные эти вещи, исправления, клипот, они всегда как бы сожалели, почему Адам Ришон согрешил. Смотри, какая у нас жизнь, какая была бы хорошая жизнь, если бы он не согрешил. Я помню это. Мы молчали. Нельзя говорить. Я бы не разрешал говорить им. Иногда так я взорвался, но нельзя говорить, но так принято такое. Это все беды от греха Адама Ришона. Вот. Да. Ну.
2: Вопрос. Вы сказали, что все так устроено, что есть клипа против святости. И поэтому есть постоянная работа, что все время приходится входить в клипу и быть под властью клипы. И как святость, если человек должен все время находиться в таком напряжении, так если он находится в напряжении, как он может наслаждаться? Вопрос. Как может быть человек все время в напряжении, под давлением, где, как он может наслаждаться?
0: Я не понимаю, какая связь, ты спрашиваешь, между напряжением и наслаждением? Может быть, человек в напряжении и в наслаждении вместе, но есть люди, которые прыгают с горы с парашютом. Есть люди, которые делают много действий, чтобы поднять себе адреналин и платить за это большие деньги, чтобы войти в напряжение, только не чувствовать себя как что-то неживое, так просто получают наслаждение от того, что находится в напряжении, ощущении боя, ощущении, знаешь, экшена, как говорят. Какая связь между... Ты говоришь так, что из-за того, что Творец находится, я переведу тебя, они не понимают. Видимо, так это. Из-за того, что Творец находится в... В абсолютном покое, ему это самое большое наслаждение. Так я тоже хочу удостоиться этого. Да? Может быть, это ты имел в виду? Покой Творца имеется в виду, что все килим исправлены, все желания исправлены. Во всех желаниях, во всех килим, во всех мыслях, во всем можно делать 100% работы, 100% выходом с самой большой скоростью, ничего не мешает. То, что ничего не мешает, это называется покой. Покой от помехи в мысли, в неисправленных келим. Но не то, что это покой, потому что ничего не делают. Когда ничего не делают, это называется смерть. Это не покой. Да.
2: Если из состояния осознания клипы познается святость, мне непонятно, откуда появляется желание к переходу. Если я сейчас отождествляю себя с клипой, значит, клипа — это я, все эти желания. Если я хочу постичь Творца, наверное, жизнь, которую я получу от этих желаний, очень сильное наслаждение, ощущение этих желаний. Откуда вообще появляется здесь желание поменять одно на другое?
0: Как я получаю ощущение клипы, и если да, то если я получаю, то откуда у меня будет желание выйти из него и перейти к святости против нее? В нашем мире мы не видим этого. Да. Парень, как ты, входит в клипу. Что называется клипа в этом мире? В разные вещи. И пропадает там. В духовном это не происходит. Так в духовном только согласно тому, насколько ты постигаешь правую линию свойства Творца, тогда согласно этому тебя вводят в клипу. До этого тебя не раскрывают. Как написано, жил-был хасид без пищи и еды, ему не было ничего, было ничего надеть, потому что Тору учил, короче, нужно учить эту песню. Насколько ты учишь, сколько ты вкладываешь в Тору, в распространение, то есть во все свое продвижение к духовному, согласно этому, тебя вводят в клипу. А иначе зачем тебя вводить? Просто так подставить тебе ножку? Препятствия, нет никакой такой цели. Тебе дают неудачи, чтобы ты из клипы, как мы учили до этого, какой образ святости должен быть против этого? Но если ты не можешь научиться, если у тебя нет подготовки, после большой учебы, многих вещей, то нет. Поэтому каждый, кто больше своего товарища, его злое начало еще больше. Каждый, кто больше, кто учил много, понимал много, помещал себе много, стал больше своего товарища, его злое начало. То есть тебя приводит разные желания, препятствия больше. То есть только в той мере, в которой ты можешь выдержать клипу и действительно реализовать ее, воспользоваться ее правильно, только в этой мере тебя помещают. Ты можешь сказать, да, но я видел также людей, которые на нашем пути учили много, а потом упал у них какой-то дух, который вывел их наружу, напал на них такой дух. Как я говорю, им дали в точности с небес то, что должны были дать, но они не воспользовались потом тем, что было в их руках. В их руках была возможность самым эффективным, лучшим способом подниматься, а они этого не сделали. И тогда свыше расчет простой. Да, нет. Нет жалости. То, что мы говорим, Творец милосерден, это не милосерден только к тем, кто работает. Тем, кто нет, ты видишь, что он дает, какие удары, чем он продвигает человечество.
2: А в клипе есть наслаждение?
0: Наслаждение в клипе, конечно. Если бы не наслаждение, то что... Откуда была бы вся польза, которая в ней есть? Наслаждение в клипе в том, что тебе кажется, что ты можешь напрямую наслаждаться. И она дает тебе наслаждаться. Только как тонкая свечка. Больше этого нет. На тонкую свечку, то, что можешь наслаждаться от клипы, нет сокращения. Не делай с этим ничего, это глупости. Тонкая свеча — это еда, секс, разные такие вещи — это глупости. Но больше этого, если ты можешь наслаждаться от клипы, там начинается клипа. Клипа начинается от максимума и выше. Там нет. Больше этого нет наслаждения в клипе. Только тем, что она дает тебе тонкую свечку, и благодаря этому подсвечивает тебе, что у меня есть еще больше этого. Еще больше? Ну нет. Ну как будто есть. Все светит издали, что есть. Этим она привлекает и вводит тебя в заблуждение.
2: Если я сейчас нахожусь в состоянии клипы, я держу мысль о том, что там ничего нет, или полностью отождествляюсь с этим состоянием.
0: Быть в клипе называется быть в мысли, что ты можешь благодаря получению прийти к наслаждениям больше, чем тонкая свечка, к духовному. Это называется быть во власти клипы. То есть ты не наслаждаешься от того, что клипа дает тебе, потому что у нее нет наслаждения. Но то, что это наслаждение светит тебе издали, потому что его нет и в святости, клипа может светить тебе наслаждениями против Лева Эвена, наслаждениями очень большими. Но получить только наслаждение, которое находится ниже Махсома, ты способен. Так она удерживает тебя тем, что светит тебе издали. Когда ты приходишь, нет ничего.
2: Так я спрашиваю, ты должен прийти к этому или как?
0: Ты все время стремишься прийти к этому, но ты никогда не приходишь. И тогда ты сжигаешь свою жизнь круговорот за круговоротом, и как будто без пользы, пока эти вещи наполнятся, пока клей не наполнится разными плохими попытками. И от этих ударов человек начинает, по капельке ему начинают выясняться вещи против этого из святости.
2: Это называется чистый путь страданий, что называется. Путем, только путем страданий.
0: Я еще раз спрашиваю, переход от клипы к святости обратно, это все удары?
2: Чтобы перейти от клипы в святость, есть две возможности, через удары. Это очень медленный путь. Ты сможешь находиться внутри клипы, ну, в какой-то мере, условно, ну, как будто под клипой, страдать, несколько кругооборотов, пока не наполнится мир, то, что написано, сказано. Тогда ты начинаешь задавать вопрос, в чем смысл нашей жизни все-таки искать? Как сказано, то, чего не делает разум, делает время. Но можно, чтобы сделал разум, а не время. Что значит разум? С помощью силы притяжения с другой стороны. Не то, чтобы беды толкали тебя от клипы к святости, а ты, как бы то ни было, все-таки начнешь искать, может быть, святости, что-то хорошее. Пусть приведут тебя в какую-то группу, там будут несколько товарищей, которые показывают тебе, как будто наслаждение есть и в других вещах. Есть другая методика, другой подход. Этим ты нейтрализуешь отрицательное развитие.
0: Я спрашиваю так. Допустим, разум, я знаю, но если ты находишься в клипе, может, разум ты понимаешь, но все-таки есть это страсть. Страсть это существует в себе.
2: Ну, скажем, твое желание находится в клипе, а разум уже в святости. Ты должен увеличивать разум, увеличить свою связь со святостью до такой степени, чтобы образ, который рисуешь себе разумом, мог противостоять тем наслаждениям, которые как будто бы показывает тебе клипа, чтобы ты увидел, что действительно это стоит. Ты должен построить в разуме такие образы, которые смогут справляться с притяжением клипы. Это зависит от личности человека, от его развития. Это не для примитивных людей.
0: Если мой разум рисует мне, скажем, святость в самом истинном виде, это противоположно мне, я не могу хотеть этого.
2: Ты можешь хотеть, ты можешь захотеть святость, потому что ты рисуешь себе, что там тоже существует наслаждение, что найдешь их там. Ну, не те же самые наслаждения, но наслаждение, которое соответствует святости. И ты постепенно видишь, что все проходит там. Все приходящее. В нашем мире так это приходящее. В духовном, с одной стороны, клипе светит огромное наслаждение, с другой стороны, к ним невозможно даже прикоснуться. Только наш мир находится ниже сокращения. Здесь, которое человек может получать в них наслаждение напрямую. Я прихожу, ем, наслаждаюсь, прихожу к Зилугу, наслаждаюсь, прихожу к детям, наслаждаюсь. Наслаждаюсь разными такими маленькими вещами. Нам дали такой маленький набор, чтобы жить и существовать. И все. А более этого набора нет больше наслаждений, которое можно было получить таким образом. Дальше только через экран. То есть по ней левой линии, ситры ахры, нет никаких дополнительных наслаждений, которые действительно можно получить напрямую, кроме этих. Но что? Эти наслаждения, еда, питье, зевок и далее. А, животное наслаждение. Ты сласти по счету несколько меньшей степени же. По мере продвижения человека продвигается человек, он начинает получать в этих килим больше объем, больше получения, потому что его нужно чем-то поставить перед помехой, вести в левую линию, иначе из чего он построит образ святости. Поэтому сказано у каждого, кто больше товарища, его начало злое больше. После разрушения храма, то есть после разбиения, ведь храм символизирует нам разбиение. Написано, что вкус эти остался у работников Творца. Другие такие признаки.
0: Допустим, мы не хотим продвигаться в страданиях, мы действительно хотим желать следующую ступень. С одной стороны, мы говорим, что если человек делает правильные вещи или воспринимает правильно, он получает большую картину отдачи. Что противоположно ему, он не может хотеть этого. С другой стороны, вы говорите, что он должен рисовать себе картину, будто он там получает большие наслаждения. Как это вообще вместе может быть?
2: Ну, как человек, ты спрашиваешь, может при помощи той картины, которую он рисует себе в правой линии, противостоять левой линии? Поэтому мы не стоим, как один человек напротив Творца. У нас есть окружение, и это окружение может притянуть нас либо вправо, либо влево. Поэтому написано, что тот, кто все время выбирает лучшее окружение, то есть с правой стороны, благодаря этому входит свободным выбором в сокращение пути. Посмотри, всего 2 недели назад, можно сказать, я вернулся из Северной Америки. Если ты спросишь меня, ты вообще там был? Что там делал? С тех пор прошло столько всего. Каждый день, понимаешь, до праздников, после праздников, одно за другим. Посмотри, какое сокращение времени происходит у нас. Поговори с человеком снаружи. У него несколько лет проходят туда и обратно почти одинаково. Это сокращение времени, не просто механическое сжатие. Это сокращение духовного времени, времени развития. И так происходит со всеми. Люди не понимают, думают, 5 лет я сижу здесь, и что у меня есть от этого? Они не знают, за это время уже прошли, возможно, 7 или 8 кругооборотов, я говорю без преувеличения. А ты, можно сказать, ты же даже еще не начал этот кругооборот. Ты еще молодой, а посмотри, сколько уже страдаешь. То есть мы не умеем ценить то, что проходит через нас. Но правильное выяснение на самом деле такое, что поможет мне построить что-то, что будет притягивать меня с левой линии на правую. Ведь фактически я постоянно нахожусь слева, все время нахожусь в страстях, в желаниях, в мыслях. Все относятся к левой линии. Как построить этот магнит справа, чтобы он постоянно был сильнее тянул меня? Потом, когда он меня притянет, мне надо что больше в левой линии. Ну и так все время. И снова справа должно быть что-то еще сильнее, чтобы все время совершать такие переходы. Именно частота этих переходов определяет продвижение. Есть такой какой-то рассказ о каком-то раве, не помню о ком, который говорил, что перед молитвой у него было 400 подъемов в падении. Не помню точно, это такие хасидские рассказы, но это верно. Человек приходит к раву и говорит, я сейчас перед молитвой упал, на уроке был в хорошем состоянии, а потом рав отвечает ему, у меня было таких 400 состояний. За 10 минут, за четверть часа может такое быть. Так ты понимаешь, в каком темпе человек работает, сколько состояний он проходит, сколько разных вещей выясняет. А у некоторых людей это происходит раз в несколько поколений или раз в несколько лет, неважно. есть такое медленное такое качание туда-сюда. И у нас тоже бывают такие иногда периоды, когда вдруг ты чувствуешь, два или три месяца прошло, как будто все мертво,

0: ничего не меняется. Ты как будто едешь куда-то, но на дороге ничего не происходит. И кроме этого, я тебе еще раз хочу сказать, что когда я пришел к Рабашу, я был очень нервным. По сравнению с тем, какой я сейчас, я был очень нервным. Я ему задавал все эти вопросы, как ты, но только не в таком мягком виде, как ты. Он мне сказал, знаешь что, на нашем пути нужно много терпения. Надеюсь, что ты сможешь удержаться. Я посмотрел на себя. Тогда если здесь нужно еще больше терпения, как я вообще выдержу? Я уже взрываюсь, не зная, как сказать. У меня выходит пена из ушей, что называется, как у быка. И все-таки, как-то, не знаю. Действительно не знаю, как. Это невозможно описать. Рационально невозможно это понять, как человек вообще способен выдержать. Но да, необходимое терпение. Это тоже дает свыше, да?
1: Спросите вопрос по тексту. 61 страница, 3 абзац. Как сказали мудрецы.
0: 61 страница, пункт 1, 3 абзац. Как сказали мудрецы по поводу Авраама, который спросил, может ли быть столица без правителя, а тут же раскрылся ему властелин столицы и сказал, я правитель столицы, иными словами, когда увидел одно горящее столицу, подождите. То есть он увидел, что весь мир, который называется столица, все терпят страдания. Об этом он спросил, может ли быть вообще столица без правителя? То есть есть кто-то, кто дает эти страдания, наверное. Значит, есть какая-то причина и какая-то цель в этом? Не может быть, чтобы это была причина и какая-то цель в этом? Не может быть, чтобы это было просто так? Ведь Авраам был человеком, который через исследования пришло к этому, как каббалист, который пришел к этому через исследования. Он был первым, кто как будто получил это снизу, через собственное исследование природы. И эта фраза была как бы его кредо, как с искреда.
1: Ключевая фраза?
0: Нет. Это как бы его подход, его сущность. Может ли быть столица без правителя? То есть через исследование природы он пришел к этому вопросу. То есть должна быть причина всего, что происходит вокруг нас. Так вот, исходя из рационального подхода, наверняка природа не заставляет страдать мир без правителя природы. Все зависит от того, как мы относимся к природе. Либо это природа как слепая природа, либо природа, у которой есть разум, наверное. И действительно, сегодня крупные ученые начинают как бы чувствовать, что за всеми действиями вокруг нас состоит какая-то мысль такая великая, которая, как сказать, вселенский разум, то есть разум Вселенной, не знаю, как сказать. И он начал искать правителя. Тогда сразу же раскрылся ему правитель и сказал ему, я этот правитель мира. Что ты спрашиваешь об этом? Ты доктор, ученый, химик, физик. Что именно тебя здесь интересует? Как он к этому пришел? Он был примитивным бедуином, не так, как ты после всех твоих.
1: Я задаю простой вопрос. Как получилось, что сразу ему раскрылся правитель столицы? Как технически ему раскрылся управляющий? Ведь мы тоже задаем
0: После того, как он спросил, означает, у него уже была законченная клика, как говорится, просит о дождях. То есть человек уже поднимает ман, молитву, на которую обязательно приходит дождь в ответ. Что такое дождь? Из бины и малхут уже спускаются исправления, благодаря которым малхут расцветает, земля расцветает. То есть спросить, может ли быть столица без правителя, можно только лишь после всех исследований, которые ты провел над собой. Ты спрашиваешь у всех моих мыслей.

0: мыслей,
1: желаний моих, побуждений, страданий, которые я переживаю. У всего этого есть какая-то высшая сила, которая это делает со мной, управляет этим и ведет меня к какой-то цели. То есть ты на самом деле спрашиваешь о себе. Если спросишь в конечном итоге именно так, тогда наверняка будешь называться Авраамом. До того момента, как он стал Авраамом.
2: Что значит, нужно ее не про этот момент?
1: Что-то, ну... Вопрос означает, что люди действительно готовы. Каждый что-то спрашивает. Это еще не называется вопросом. Знаешь, ребенку дали удар, он спросил, не дали, не спрашивали.
2: Разница между нами и тем состоянием, о котором говорится.
1: Там уже есть завершенная клетка. Вопрос, который горит внутри человека так, что кроме него ничего нет. Это называется вопросом. Есть разница между маленьким ребенком, который плачет, и взрослым человеком, который плачет. Ребенок через мгновение уже забыл и побежал радостно. А если взрослый человек плачет, видимо, если ко мне приходит плачущий мужчина или плачущая женщина. Женщина плачет, ну ладно, но если мужчина плачет, то уже серьезнее. Я говорю, ну да, как это известно. Так это, так вот, спрашивать, по-настоящему может ли быть столица без правителя? Именно такой вопрос приходит ответ, я правитель столицы. То есть он спрашивал именно об управляющем, о правителе, после страданий и всяких уяснений. Да.
2: Шестьдесят пятая страница в конце.
1: Ну, мы посмотрим, что там.
2: Спросить по этой фразе. Из сказанного вытекает.
1: Последний абзац. И это, как мы разъясняли выше, что сказали мудрецы, что означает, ибо в этом весь человек.
2: 65-я страница, предпоследний абзац, что намерение человека только доставить наслаждение Творцу.
1: И в связи сказанного получается, что для намерения человека только доставить наслаждение Творцу, а не для собственной выгоды, то он не обращает внимания на величину наслаждения, а только на величину страстного желания, к тому, что он хочет дать наслаждение Творцу. Но...
2: Так что происходит, если он не свободен от величины этого наслаждения? Какой у него кли, энергия для этой страсти?
1: Ну хорошо, ладно. У меня нет уже слов. Он говорит вообще о чем-то ином. То, о чем мы сейчас говорили, как сказано, там есть в песне, которую мы поем на исходе субботы, желательно благочестивый человек, хасид, и он, у него не было пищи для пропитания на дому, шил одежду, ему нечего было надеть. Он уже дошел до состояния, когда у него есть жена и пятеро детей, то есть он уже пришел к полному кли. И сказала ему жена, больше нельзя отчаиваться, невозможно, нет хлеба поесть, нагота и полная нужда. Тору нашел, потому что трудился. Так что ж теперь будем есть? Какая связь есть между словами? Тору нашел, потому что трудился, и что же теперь мы будем есть? Посмотри, насколько каждая строка говорит о состояниях крайних. И именно это на исходе субботы поют.
0: Миша.
1: То есть тот, кто действительно удостаивается сил Торы, сразу же после этого он получает, дают ему более сильную левую линию. Ну хорошо, так давайте получим немного сил от учебы.
2: Поделимся впечатлениями от урока, и что из этого мы берем для реализации в десятке.
1: Ну хорошо, из всех этих вещей, если выбрать что-то одно, то, конечно же, то, что связано с клипой. Насколько есть у нас благодарность за то, что Творец дал нам такую вещь, которая называется клипа, что и несмотря на то, что она противоположна ему и дает нам такую путаницу, да дает нам возможность изучать и прийти к пониманию того, кто такой Творец, и что он хочет, чтобы мы исправляли. Это все через клипу.
2: Да, клипа — это как какой-то накопитель блага, наслаждения. Если мы возьмем от нее, переведем из клипы в святость, это как пример. Как бы дважды ты получаешь, как он сказал в начале урока. Это в усилии, в нашем усилии поместить в святости, быть в намерении ради отдачи как можно больше для Творца с нами в разговорах, здесь, со столом, повсюду как можно больше, то я буду прилагать усилия, чтобы брать от скверны в святость.
1: Да, Рав сказал, что есть что-то все-таки между творением и Творцом, какое-то действие, которое можно отнести к человеку, это называется трепет. Если человек приобретает трепет, все остальное получается выше. То есть трепет — это там единственная наша работа, исходя из того, что сказано здесь. То, что мы изучали много раз, но здесь мы учим, что этот трепет, как он дает нам возможность бороться с ситрахрой и выстроить намерение ради отдачи. Кроме того, он сказал, что поэтому написано, что каждый раз, когда выбирает лучшее окружение с правой стороны, он своим свободным выбором сокращает путь. И в десятке предложения мне, чтобы он постоянно стремился брать правую линию и не думать, что это произойдет само.
2: Да, это как всегда работа над величием Творца, важностью, устремлением, прийти к цели, доставить ему наслаждение. И в этом мы всегда можем добавить. И это всегда дает еще больше сил. Восполнить клипу, как говорили до этого. Он так объяснил, что может наслаждаться напрямую. Все эти наслаждения, которые находятся там, это как тонкая свеча в конечном счете относительно отдачи.
1: Если мы говорим о клипе, то прежде всего должно быть четкое понимание, что мы должны наслаждаться тем, что от статуса Творца, то есть что мы хотим быть на этом уровне, и даже есть много всяких форм, в которых мы это представляем себе, но, как говорит Рав, ты видишь потом, что в клипе нет ничего, есть только малюсенький свет, может, тоненькая свечка, что называется, может, есть там. И мы должны прийти к тому, что мы вместе создаем общее ощущение, общее такое состояние, в котором мы можем действительно получить там то, что называется подобие по свойствам с Творцом.
2: Да, удивительный урок. Какую песочницу он нам дал. Может быть, песок требующий, но если мы слушаем каббалиста, зачем он нам дал эту песочницу, мы можем наполняться его силой.
3: Кен маниках ле мимуш баасирия.
1: Да, что мы возьмем из этого для реализации десятки. Рав дал совет украсть ситрахры. То есть мы должны искать, как нам просто грабить ее и приходить к святости. Он говорит, что как раз объясняет, что это клей, это то, как ты строишь клей, ты берешь сихтра ахры ради отдачи и водишь к святости, так ты поднимаешься к Наранхаю. Лехаем.
4: Боаз в Нью-Йорке катал нам.
2: Боаз Нью-Йорк написал нам, что я понял, что нужно воровать из клипы в святость, то есть переводить из одной власти в другую. Это можно только с получением силы от группы, потому что клипа сверкает тебе издали, что в ней есть много наслаждений, хотя в ней нет.
1: Давайте будем последние секунды благодарности, чтобы мы могли достичь сокращения времени, как он сказал Иран, потому что мы иногда забываем, что наша жизнь проходит, и это происходит только в интенсивной форме, когда наша методика Каббалы дает человеку большое количество ощущений в короткое время.
2: Примем к следующей части урока, и до этого споем вместе песню.

0: Введение в науку Каббала. Здравствуйте, друзья! Сегодня мы начинаем изучать серию Птиха, введение в науку Каббала, и продолжим это делать по пятницам. Это серия 2006 года. Там Рав углубленно так раскрывает нам эту Птиху. И это уроки продолжительные, не короткие какие-то отрывки, и рамки будут более-менее такие. Вначале мы читаем текст, который будем изучать. В этом случае это будет первый пункт введения в науку Каббала. Затем мы вместе посмотрим урок, запишем вопросы, выяснения, а потом будет семинар и время на вопросы и ответы. Урок очень, конечно, волшебный. Немножко об этом произведении, введение в науку Каббала. Бальсулам всю свою жизнь писал, и главное его произведение — это учение «Десяти сферот». Оно сосредотачивает тексты Арии, все, что Арии обучал, и описывает нисхождение миров сверху вниз, от начала и до Сиюма, там 2000 страниц, 6 томов. Это было первое произведение Бааля Сулама, а потом он написал 5 предисловий, чтобы подготовить нас и к изучению учения 10 сферот, и также к изучению его главного детища. Это комментарий Сулам на книгу Зоар. Это он уже писал на закате дней. Последний том уже был опубликован когда после его смерти. Но предисловие к учению 10 сферот, предисловие книги Зоар, введение в книгу Зоар, Пируша Сулам и введение в науку Каббала, Птиха. Введение в науку Каббала было написано после учения 10 сферот, и это было написано кратко, как происходило нисхождение миров с самой верхней точки до нашего мира, через миры Адам Кадмон, как были созданы миры Ацелут, Брия, Ецира, Асия, как был создан Адам Ришон в них. Все это нисхождение сверху вниз описано в введении в науку Каббала. Это мы начнем изучать сегодня. И мы это начнем с клипа. Клип номер один.
1: Пожалуйста.
2: Птиха лехохмата Каббала от Алеф. Махшевет Абрия.
1: Первый пункт.
0: Введение в науку Каббала, первый пункт.
1: Раби Хананья бен Акашия говорит: захотел Творец Лизакот удостоить Израиль, поэтому умножил для них Тору и заповеди, как сказано: Творец, желая праведности его, возвеличит Тору и прославит. И известно, что на иврите слово «лизакот» — «удостоить» означает также «очистить» от слова «из духихут» — «очищение». И это соответствует сказанному мудрецами, что заповеди были даны для того, чтобы очистить им Израиль. И необходимо понять, что это за чистота, которую мы обретаем с помощью Торы и заповедей, и что же это за виют? Нечистота, грубость, дословно толща, которую мы должны очистить.
3: Но
1: с помощью Торы и заповедей.
3: Что там, нам нужно понять, что там, где мы изучаем науку Каббала, то говорится не об этом мире, говорится о душах. И не то, что нам представляется в наших 5 органах чувств, что является материальным. Поэтому все определения нам нужно передавать, как объясняет нам Бааль Сулам в первой части внутреннего созерцания учения 10 сферот, что то, о чем говорится в науке Каббала, говорится, нам рассказывается на языке ветвей, не на обычном разговорном нашем языке. где то, что мы слышим, или то, что мы читаем, как, читаем какое-то слово, мы сразу знаем, о чем мы говорим. За словом есть тот самый объект, или действие, или сила, то, к чему мы привыкли в этом мире. Нет, поскольку говорится о духовном мире, и используются только названия, только имена этого мира, то имена берут из этого мира, и каждое имя указывает на что-то, что находится в духовном мире, и это отношение называется языком ветвей, и нам нужно каждое слово толковать в его духовном смысле. На что это указывает в духовном мире? Что стоит, на что указывает каждое слово? И чем лучше мы будем знать, чем лучше мы будем уметь объяснять, что находится за каждым словом, мы как бы себя прилепим больше, ближе к духовному, будем стремиться находиться глубже в восприятии, в духовном состоянии, и не оставаться в воображаемом материальном состоянии. Когда каббалисты как будто бы говорят нам о нашем мире. О нашем мире они не говорят ни слова. И поэтому нам стоит во время учебы, мы обязаны во время учебы все время объяснять себе как можно более точным образом каждое слово, которое написали каббалисты, потому что они имели в виду только объекты или действия духовные, исключительно. Так он говорит так, Раби Хананья бен Акашия говорит, он был великим каббалистом, он говорит, захотел Творец, высшая сила, общая, доброе, творящее добро, находящееся в отдаче, удостоить Израиль, лезакот на иврите. А что значит лезакот? Очистить в чем-то Израиль. Как мы знаем, Яшар Кель, тот, кто стремится быть как Творец, он по своей цели называется Яшар Кель, прямо к Творцу Израиль, стремится стать как Творец, быть как Творец. Поэтому Творец для такого человека делает очищение. Он желает, чтобы такой человек был чистым. И что он делает? Он, видимо, делает их именно вот этих вот нечистых, чтобы очистить. Он умножает для них Тору и заповеди. Мы уже знаем по объяснению, что такое Тора и заповеди. Тора — это высшая сила, которая воздействует на человека для того, чтобы исправить его, чтобы он стал как Творец, отдающий как Творец. Эта сила, когда приходит к человеку, она называется светом Торы. «Я сотворил злое начало». Если у человека есть злое начало, есть эго, и есть у него или нет. Видимо, человек, который раскрывает, что у него есть эго, нечистота, и он желает очистить, исправить его, то он просит, он желает быть чистым, и в соответствии с этим приходит к нему высшая сила. «Я сотворил злое начало, сотворил Тору приправу». Он тогда требует Тору, высшую силу, чтобы она исправила его. А если у него нет, если ему нечего исправлять, то тогда нет прихода высшей силы, к нему нет Торы. То есть Тора всегда светит относительно нечистоты, относительно зла, которое человек раскрывает в нем, в себе. Где зло — это противоположность Творцу. Творец полностью дающий, человек раскрывает, что он эгоист, определяет, что это зло, и не желает находиться в этом, и стремится не быть в этом, и получает свыше силу исправления, которая называется Торой. Только в таком случае он занимается, у него есть занятие Торой. Когда приходит эта сила свыше, чтобы исправить его, очистить его, то тогда действие, которое проходит по нему в исправлении, называется заповедью. И поскольку в нас есть 613 желаний с намерением ради получения изначально, исправить их на ради отдачи, те самые желания, которые оставались, только пусть остаются только, чтобы изменилось намерение, для этого нам нужно произвести 613 исправлений, которые называются 613 заповедями.
1: Очистить Израиль — это уже процесс. Есть Тора, и заповеди, и этапы, 125 ступеней, и душа первого человека, Адама Ришона. Почему это так? Почему сразу же Творец не делает это в тот момент, когда создает творение?
3: Творец сотворил зло. Поэтому это называется брия, творение, бар, вне его. Кроме зла он не сотворил ничего, желание получения. Несправленное, испорченное, которое разбилось по дороге, отдалилось от Творца.

0: временем, местом и движением, что они медленные. Но если ты говоришь о времени как о последовательности одного за другим, причины и следствия, то и свыше так было. Духовное время — это причина и следствие. У нас, в нашем состоянии, время — это не причина и следствие, потому что мы не используем причину и следствие таким образом. Если бы мы реагировали на причину сразу, сразу была бы наша реакция, то мы бы выходили, мы бы вышли из рамок материального времени, которое как бы протекает без нашего участия, к состоянию, когда мы производим время. Время — это внутреннее ощущение внутри человека. Если я нахожусь под воздействием клипот, под властью клипот, то они мне растягивают время. Они из точки делают месяцы и годы, потому что управляют мной и не дают мне возможность правильно отреагировать. Но если бы я поднялся над ними в вере выше знания, над клипот, то время собралось бы в точку и зависело бы только от причины и следствия. Причины и следствия. Мы не знаем, что это за восприятие такое причины и следствия, что нет материального понятия времени, которое протекает надо мной. Вне меня течет, и все, и я нахожусь в нем. Как это почувствовать? Или умертвить материальное тело, или умертвить тело клипы. Да.
1: Что это за виют, который нужно исправить и очистить?
0: Что нам нужно исправить в духовном? В духовном нам нужно исправить намерение ради получения, направленное на Творца. Если мы находимся в этом мире, то у нас нет никакой проблемы. В этом мире мы не грешники, не злодеи, никто. Мы в этом мире как животные, так сказано. У меня есть сердце. Пробуждается в нем точка в сердце. С помощью того, что рекомендуют каббалисты, я выхожу в духовное пространство. Когда я выхожу в духовное пространство, выше Махсома, есть здесь Брия и Цира Асия, клипы, и Брия и Цира Асия
2: Дегдуша,
0: святости.
2: ואני צריך,
0: איה,
2: כשמקבל אביות,
0: מצד, когда я получаю авиют с одной стороны, получаю силу,
2: מצד השני, מצד ימין,
0: с другой стороны, с правой, и воссоздаю себя как кли с авиютом и экраном. Из авиюта приходит кли, а из силы приходит экран. И тогда я получаю радиоотдачи. Работаю в виде трех линий. Что нужно исправить? Клипу нужно исправить с помощью святости. У нас в этом мире есть что исправлять, нечего исправлять. Это желания, которые не направлены на Творца. Что желает клипа? Использовать Творца. Использовать его, чтобы наполнить себя. Наполнить себя. Святость. Это намерение. Намерение ради получения от Творца. А тут намерение ради отдачи Творцу. В этом разница. Нет другой. Это я должен изменить. У нас в этом, в нашем мире, ниже Махсома, вообще нет отношения к Творцу. Он скрыт. Если он скрыт, то нет у меня к нему ничего, никакого желания, никакой необходимости, ничего. Я хочу, что

0: есть в этом мире. У меня есть группа, как бы это назвать, не знаю, есть группа, и есть я. И я хочу использовать группу ради получения, это называется клипой, или ради отдачи, это называется святостью. Если я меняю себя в той мере, в которой я могу изменить себя, в этой мере я выхожу из материального выше Махсома в духовное. Это, собственно, действие, с помощью которого я поднимаюсь. Поэтому сказано, что возлюби ближнего своего, как самого себя, это великое правило Торы. Но это не действие, которое напрямую направлено на Творца. Я не вижу его. Он как бы скрыт за группой. Внутри народа моего я нахожусь. Продолжай, пожалуйста.
1: Продолжаем. Первый пункт. И мы уже говорили об этом в моих книгах «Пани Мазберот» и «Учение десяти сферот». И повторим здесь вкратце, что замысел творения заключался в том, чтобы насладить творение щедрой рукой Творца. И поэтому было отпечатано в душах огромное желание и стремление получить от Творца его шефа.
0: То есть, как мы учим в четырех стадиях прямого света, и мы это вскоре будем учить в продолжении птихи, введения, но мы должны немножко объяснить эти слова, иначе все будет непонятно. Есть у нас свет, высший свет, который строит творение, строит кли. И в той мере, в которой есть в свете желание отдавать, тогда в кли у нас есть в конечном счете желание получать. Это желание получать развивается, доходит до различных размеров, но в конечном счете, различных масштабов, но в конечном счете свет должен быть равен кли, потому что если Творец совершенный, он желает, чтобы творение наслаждалось совершенным образом, и не больше и не меньше. Творение не может сразу прийти к такому совершенству и наслаждаться всем тем, чем Творец хочет, чтобы оно насладилось. Творение должно развить свое желание к тому самому наслаждению. И поэтому в этом есть здесь развитие. Но изначально Творец сделал максимум то, что он мог сделать по отношению к творению. Он сотворил желание получения в максимальном размере.
1: Ведь желание получать — это кли, определяющая меру наслаждения заключенного в шефа. Ибо величиной настойчивости желания получить шефа — это высшее благо, определяется величина удовольствия и сила наслаждения заключенного в шефа не менее, не более.
0: То есть мы не можем измерить это высшее наслаждение шефа на иврите, не можем измерить само по себе. Мы можем измерить только, насколько оно наполняет кли. В соответствии с этим мы можем сказать только у нас есть кли. Сколько есть внутри, мы можем сказать, насколько нет, мы не можем сказать. Или мы можем сказать, что это высшее наслаждение приходит в мере хисронов, которые есть в кли. Но почувствовать все-таки мы можем только внутри кли. То есть ощущение шефа, ощущение высшего наслаждения, оно может быть или положительным, если есть наполнение, или отрицательным, если нет наполнения. То есть мы не проверяем наслаждение, мы проверяем кли. Оно полно или пусто. В соответствии с этим мы можем о чем-то говорить. Как в нашем мире. Я не знаю, что у меня есть за ухом. Приходит какая-то волна, я не знаю, что это. Давит мне на барабанную перепонку. Барабанная перепонка делает какое-то движение, какую-то реакцию, хочет вернуть себя к равновесию. как выстроены все мои келим. Они хотят вернуть себя к равновесию. И в соответствии с этим я проверяю, что давит на меня и насколько мне удается уравновесить. Это моя реакция. Сила — это когда я уравновесил свою барабанную перепонку в какой-то момент по отношению ко второму моменту, к третьему, я проверяю, и так создается такая волна. Эта волна давит на мой нерв, и нерв передает это в мозг. Мозг сравнивает это с памятью, и тогда начинает передавать мне ощущение, которое называется звуком. Ты сейчас слышишь музыку, которую, с которой ты знаком или не знаком, но в конечном счете я даже не вношу в себя то, что находится снаружи, а я измеряю свою реакцию на то, что находится снаружи. Снаружи могут быть разные вещи, но как я это трактую, это зависит только от моего кли. То есть я всегда чувствую кли, а не внешнюю волну, она в меня не входит. Я могу здесь даже воздействовать на нерв и почувствовать внутри явления, как будто бы я слышу. Вы знаете, есть люди, которые чувствуют шум в ушах. Все это мозговые явления. Этого нет снаружи. И иногда мы слышим, как будто кто-то что-то мне говорит, я смотрю, никого нет. Я не сошел с ума. Это приходит ко мне из памяти. Без того, чтобы я вызывал из памяти что-то, для того, чтобы определить, что я слышу, ко мне приходит из памяти что-то. Как будто бы я слышу какой-то звук, какой-то голос я слышу снаружи. Настолько мы замкнуты в нашем кли. Все полностью внутри. Есть как бы какое-то подобие, какое-то представление, воображение, что это происходит, что есть что-то вне нас. Вне нас нет ничего. Все явления, которые нам представляются находящимися снаружи, всякие волны и так далее, это все внутренние явления.
2: Лама дибарну альзе?
0: А почему мы говорили об этом? Поскольку все находится внутри кли. И если мы исправляем кли, мы чувствуем себя иначе. И явления, и следствия, все это, все, что находится в кли, называются мирами, подъемы, падения, материальное, духовное, все, о чем мы говорим, для чего у нас есть слова и нет слов, а только ощущения, что было и что будет, все происходит только в нашем кли. И поэтому человек должен посмотреть внутрь и постараться позаботиться о том, чтобы найти это кли и его улучшить. Только это. И об этом говорит наука Каббала. Больше не о чем заботиться. Отсюда, прежде всего, всякая философия, восприятие мира, о чем заботиться, о чем нужно заботиться, что нужно исправлять. Не исправляй мир. Не представляй, что ты чем-то там управляешь и что ты можешь исправить. Это неверно. Он не меняется таким образом. Он только портится. Почему портится? Портится твое восприятие. Ты отдаляешься от истины. Начни исправлять себя, и тогда ты увидишь мир иным. Поскольку мир — это некое воображение, представление, отображение твоих внутренних свойств. Да.
1: Может быть, это не связано, но если все находится внутри, зачем мы делаем распространение? Почему нам это надо?
0: Мы живем в соответствии с той действительностью, которая проявляется мне в моем текущем состоянии. то, в чем я сейчас нахожусь. И в соответствии с этим я работаю. По моему ощущению, по моему восприятию, сейчас я существую в мире. Я и другие, и человечество. Вместо меня и душ. Есть люди, которые видят себя и человечество, и вместе с тем видят, что есть я и души. И систему между мной и душами, не политика, не какие-то там торговые отношения, а я и остальные души в системе дам решен. И одно другому не мешает. Человек находится в материальных чувствах и духовных. Исчезают материальные чувства, тело умирает, неважно, он остается с духовными. Если я отношусь к двум этим восприятиям как к единому, то я могу. Не для меня разницы. Я прихожу к остальным душам и воздействую на них, насколько я могу. Я каким-то образом привожу их к исправлению. Я могу отнестись к ним, к этим остальным душам, как будто существующим вне меня. А я могу относиться к ним, как будто это мои части, только представляющиеся мне находящимися снаружи, потому что я не исправлен. Поэтому мое распространение — это не распространение. Когда я что-то распространяю другим, я этим исправляю себя, свое отношение. К кому? К Творцу. А кто такие остальные люди? А это не остальные люди, они мне представляются находящимися снаружи, потому что я не исправлен, но это мои части. Поэтому это не распространение по отношению к внешнему, это становится внутренним исправлением моего кли. Друзья, так мы не продвинемся. Не распространение, не о том, что написано здесь.
1: Что касается рисунка, вроде как выглядит, что память — это первая вещь, которая действует, и потом из этого мы уже начинаем искать. И тогда мы уже сравниваем с ним. То есть меня интересует очень, что такое эта память. Можете объяснить?
0: Это не относится к делу.
1: Отношение к реальности.
0: Я сказал, о том, что написано здесь, у тебя есть вопрос? Нет. Сиди, сядь, продолжай.
1: Мы продолжаем. И они связаны друг с другом, так что невозможно разделить их.
0: Желание и свет, свет и желание. Связаны вместе, пока не вплоть до того, что невозможно их разделить.
1: Кроме их принадлежности, что наслаждение относится к шефу, а большое желание получить эту шефу, это высшее наслаждение, относится к получающему творению.
0: То есть связаны вместе, Творец сотворил творение, когда все еще есть связь между ними, которую невозможно разделить. Но если можно о чем-то говорить, то есть свет, и этот свет сотворил кли. Но они связаны так, что невозможно их разделить. То есть разница есть только в источнике, кто является первичным, а кто вторичным. Дальше.
1: И непременно оба они исходят от Творца, однако и они вышли, заложены в замысле творения, однако необходимо разделять их так, как сказано выше, что шефа исходит из Ацмуто, непостижимой сути Творца, то есть является его продолжением как сущее и сущее. И сущего творения, желание получать, которое содержится там, является корнем творения, то есть корнем чего-то нового, вышедшего как сущее из ничего. Ведь вот Ацмуто, конечно же, нет там свойства желания получать.
0: Так есть Ацмуто, и мы не знаем, что это за Ацмуто, потому что там все еще нет желания получать, и поэтому мы не можем никогда раскрыть его, Ацмуто, потому что мы постигаем только из кли, которое приходит как созданное из ничего, которое за Ацмуто. Ацмуто является корнем света, а свет, который выходит из Ацмуто, он приходит облаченным в кли. Если бы не кли, если бы не хисарон, который сотворен из ничего, то свет не выходил бы из Ацмуто. То есть никогда нет такого, что есть свет без кли. Свет без кли, мы не знаем, что это такое. Нет такой реальности. Так, а какова реальность без кли, без творения Ацмуто? Это очень важно, потому что мы затем говорим об окружающих светах, отраженном свете, прямом, как будто бы мы говорим о светах, которые вне клим. Но нет такого. Если мы можем что-то сказать о чем-то, то это из ощущения, которое находится в нас. Не о внешней этой волне, которая как бы находится вне нас. Как я вообще могу сказать, что это? Нет, это оторвано от меня. Я так себе представляю здесь то, что я чувствую, что я что-то слышу снаружи.
2: Если казат демьон.
0: У меня есть такое представление, такая иллюзия. Это даже наука раскрывает, что это так. И наука Каббала это говорит. Что вне нас Ацмуто. Кто это? Неизвестно. Мы знаем только, что это источник. Но это Ацмуто, когда оно воспринимается в нас, воспринимается уже внутри кли. И только в нас мы можем сказать, что оно существует. То есть вне меня не существует ничего. И это очень важно, потому что всю концентрацию человек должен направить на себя, на свое исправление, и тогда улучшится его восприятие, его статус и вообще все.
1: Да. И поэтому считается, что вышеупомянутое желание получать — это весь материал творения от начала и до конца.
0: То есть желание получения, если мы говорим, что только внутри него мы чувствуем, только явление в нем мы называем кли, и явление в нем мы называем светом, явление в нем мы называем творцом, явление в нем мы называем творением, мирами. Это тоже различные явления в нем, души, животные. Неважно. То, что мы чувствуем, весь наш космос, неживое, растительное, животное, человеческое в нашем мире и в духовных мирах, ангелы, там, серафимы, ангелы, демоны, все это явление внутри желания получения, исключительно. И Творец. Это явление внутри желания получения. Постарайтесь задавать вопросы только относительно самого текста.
1: Желание получать, которое содержится в шефа, само по себе это что-то новое, и что является причиной этого обновления?
0: Он пишет, что это желание получения является новым. А это новое происходит из желания Творца насладить его. Об этом можно задать 1001 вопрос, но это то, о чем они пишут, как самое первое. Мы потом будем больше знать об этом, будем знать, как это понятие, как его раскрыть для себя. Это действительно тяжело. Почему он, кто он хотел насладить, почему у него есть такое желание насладить творение тогда? Есть у него хисарон, нет у него хисарона? Он нуждается в творениях или не нуждается? Или он, и творение несчастное должно страдать, пока придет к какому наслаждению? Есть 1001 вопрос. Часть из них объясняется в предисловии к книге Зоар. Но к части из них Мы можем прийти только тогда, когда придем к реализации цели творения. Пожалуйста.
1: Продолжаем читать. До такой степени, что все множество разнообразных творений, их разновидностей, которые мне числа, и пути их поведения, которые уже раскрылись и которые еще раскроются в будущем, представляют собой не что иное, как меры изменения значения желания получать. А все, что есть в них, в этих творениях, то есть все получаемое желание получать, отпечатанное в них, все это исходит из Ицмуто, как сущее, из сущего, и нет в нем ничего вновь созданного, возникшего, как сущее, из ничего, ведь оно никоим образом не является чем-то новым, а исходит из вечности Творца, как сущее, из сущего.
0: Очень просто. Все, что есть, о чем мы можем сказать, что оно существует, раскрывается, не раскрывается, нам в будущем раскроется. И все проявления, которые, все события, которые происходят с каждым, все это понятие материи, которое проходит различные процессы, изменения. И внутри этой материи есть наполнение, которое называется светом. Эта материя называется неживым, растительным, животным и человеческим в духовных мирах на различных уровнях. И в нашем мире неживое, растительное, животное, человеческое с силой оживляющей, поддерживающей. Это то, что является светом. И кроме света и кли, материи и наполнения желания и наполнения нет ничего. Поэтому очень просто. Нам не надо путаться, души, духи, какие-то там вещи различные существуют, не существуют. Все это только материя, которую свет оживляет и поддерживает. То, что раскроется и не раскроется, разумеется, есть разница, но эти раскрытия зависят только от нас, внутри наших килим. Мы можем в изменении наших килим проделать как бы такое путешествие во времени, потому что времени и нет. Время — это состояние, которое проходит по нас. На этом мы пока что завершим урок и...
2: В первую очередь мы хотим сказать спасибо Творцу, который дал нам этот урок, Рава. Давайте начнем обрабатывать эти вещи. Первый семинар, 4 минуты. Что мы слышали? Что мы слышали и что нас тронуло?
3: Да, то, что говорилось про Ацмуто, это оставило впечатление, что нет света, который бы не был облачен в келим. То, что мы говорим, свет маки, окружающий, прямой свет, все это облачено в кли. И восприятие, реальность, все это в келим происходит и вызывает много вопросов. Света, которые мы не воспринимаем, они влияют на нас подсознательно. То есть это все еще внутри кли происходит.
2: Меня тронуло начало объяснения Рава, когда он говорил, насколько важно слова, как бы все переводить в духовный лексикон, в этот аспект. И кто говорит на иврите, у него вообще он как бы слова как бы понятны, известны, но это не те слова. Это одно. Второе. Как Рав рассказывает такие вещи о нашем пути, и кажется, что рассказывает, как будто бы шутит над всем этим. но свет должен быть эквивалентен кли. И очень глубокое там объяснение. То, что мы ощущаем в кли, невозможно вообще говорить о наполнении.
3: Он объяснил очень подробно, как наши органы чувств, допустим, ухо, да, вот весь этот механизм, туда ничего не входит. Это процесс, где есть, где происходит сравнение, реакция, и это создает такой механизм, это сравнивается с памятью, но в итоге ничего не входит. А потом он говорил, что нет определения ацмуто, но все-таки он сказал так в двух словах, что это корень света. А клипот, он говорил, что клипа хочет использовать Творца ради самонаслаждения.
2: Я главным образом услышал, что все находится вот в этом понятии кли, там восприятие реальности. И кроме желания получать, ничего не было создано. И все кли, о чем мы говорим, и восприятие реальности, это желание получать. И тут требуется, когда я слышу, как Рав говорит, что человек должен понять, что он является творением, и кли, который он представляет себя, это все те части, которые как бы оторваны от его тела, и необходимо сделать то, что называется «возлюби ближнего как самого себя», заниматься Творцом, да, все вот эти частоты, волны. Мы сейчас на очень низком уровне восприятия реальности пока.
3: Мембрана, вот эта механика реакции. Этот свет добра — это некая граница, как сказал Эммануэль, что ничего не входит. И мы... вызывается некое сопротивление. Да, сейчас мы постараемся углубиться в то, что мы слышали, кроме общего впечатления. Мы хотим углубиться в две центральные темы. Первая тема — это относится ко второму отрывку, то, что связано с ацмуто. Что такое ацмуто? Есть его непостижимая сущность, ацмуто. А что это такое, ацмуто, мы не знаем. Есть ацмуто, и что это такое ацмуто, мы не знаем. Потому что там еще нет желания получать, и поэтому мы не можем никогда раскрыть его, ацмуто, так как мы постигаем только из кли, которая приходит как сущее из ничего, ешмиаин. После ацмуто. Ацмуто — это корень для света. Так как свет, который выходит из ацмуто, выходит благодаря тому, что он уже облечен внутрь кли. И если бы не кли, если бы не потребность, не хиссарон, который как ешмиаин, свет бы не вышел из ацмуто. То есть никогда не бывает такого явления, чтобы был свет без кли. Свет без кли — мы не знаем, что это такое. Нет такой реальности. Что же такое свет без кли, без творения? Ацмуто? Сейчас вместе мы ответим на вопрос, в чем разница между ацмуто и между светом, который исходит из ацмуто? В чем разница между ацмуто и светом, который исходит из ацмуто? 5 минут.
2: Да, свет, который объединяет нас, мы должны строить кли, из которого мы сможем постичь. Ацмуто, то, как он сейчас зачитал нам, который сейчас входит, то есть от него исходит свет, который приходит через него, приходит в наш кли и наполняет нас.
4: Да?
2: А это, поэтому мы, когда ты чувствуешь кли, тогда ты его ощущаешь.
3: Что такое, а какая связь между Ацмуто и светом, который исходит из него? Я вообще не понимаю этого. Но я чувствую, как чем больше мы себя готовим, с большей силой, в большем объединении, стремлении. Мы изживаем в себе какие-то негативные вещи и освобождаем место для нового. Что мы ощущаем? Трудно говорить о том, что ты чувствуешь. Ну, чтобы у нас получилось с большей преданностью идти к цели.
2: В принципе, слово «свет» уже раскрывает в себе творение, которое распознает что-то и говорит, произносит это слово «свет». По-видимому, каббалисты, если я правильно понял, они как бы распознают во всей реальности то, что есть за постижением творений, что-то, что предваряет это. Но прежде чем это предваряет, то есть нет сначала келим, чтобы это постичь, поэтому это называют ацмуто. То есть это что-то совершенно полностью отделено от келим нашего восприятия. В момент, когда это входит в наше восприятие, это уже действительно свет. То, чего нет в нашем восприятии, это ацмуто.
3: Да, можно произносить эти определения: Ешь-Ми-Еш, источник света, Ешь-Ми-Айн, Келим. В конце концов, когда я смотрю на вопрос, я чувствую, что все это подчинено одной цели, и все это один замысел, творение, который так не зашел и создал миры, свет, который создал это, где он начался. И все это олицетворяет замысел творения.
2: Бойз Нью-Йорка пишет, что Ацмуто — это корень света. У нас нет никакого постижения в Ацмуто, а свет ощущаем в наших келим. Я добавлю пример того, что я слышал от Рава. Такой материальный пример, что Ацмуто — это как электричество. Я не могу почувствовать само по себе электричество. Я могу почувствовать, что он делает со мной. Могу увидеть, что он делает, скажем, вот, скажем, лампы, да, или какой-то нагревательный элемент, тепло появляется. То есть там электричество проходит. Не само электричество, а об электричестве сказать вообще ничего невозможно.
3: Хороший пример, я тоже об этом думал. Можно, проще говоря, сказать, что это источник, а свет, то есть Ацмуто — это источник, а свет — это его реакция на желание.
5: Это реакция зот мемакоршу.
3: Это вызывает эту реакцию.
5: Лев рак махакела, махакела цорах азе. Вазаору юцели милуй.
3: И ожидает обратной реакции. И свет — это наполнение.
2: Разница между Ацмуто и свет, который исходит из Ацмуто. Ацмуто — это бесконечное наполнение. Это вообще выражение всего бесконечного света, наполнение. Свет же, который исходит оттуда, это то, что находит свое облачение в желании получать. Так, мы продолжаем, хаверим. Сейчас еще то, что возьмем то, что Рав сказал, постараемся друг другу помочь понять, что говорит Рав. Третий отрывок. Мы услышали то, что Рав сказал так. То, что мы ощущаем, весь наш космос, неживое, растительное, животное, говорящее нашего мира. И в духовных мирах ангелы, серафимы, бесы, духи, неважно, все это явление только лишь внутри желания получать. Да и Творец — это явление внутри желания получать. Если мы хотим раскрыть это явление, поможем друг другу как бы соединиться с тем, что Рав сказал. Семинар 5 минут. Поможем друг другу понять сказанное, что все это явление внутри желания получать. Да и Творец тоже. Это явление внутри желания получать. Поможем друг другу понять это. 5 минут.
3: Каббалисты пишут на языке, который состоит из реакции на свет. Наше восприятие реальности состоит из нашего сопротивления.
2: Да, Рав объясняет нам, что все, что мы ощущаем, звуки, музыка, шумы, все это, да, это все снаружи, но внутри нас, внутри, мы должны как бы исправить себя, подготовить кли, откуда мы поднимаемся в ахаб. А где там есть слух, запах. И тогда мы начинаем воспринимать то, что есть снаружи. Да, процесс внутри нас. Как бы снаружи раскрываем это внутри нас. Слыхаем.
3: Чем больше мы направлены на цель, цель еще больше раскрывается нам и желает раскрыться нам. Все раскрывается. Давайте стараться стремиться к этому, и чтобы Творец нам в этом помог.
6: Это
2: как желание, мы принимаем как бы само собой разумеющееся, он включает в себя все. Ты как-то плывешь, да, как рыбы плавают в воде, и спрашивают их, а что такое вода-то? То есть у нас есть только желание. И в том, что называется желанием, у нас вот эти вот распознания того, что там происходит. Есть вот эта вот точка, которая пробуждается постепенно и получает внутрь себя желание выяснить, а где есть источник, и что это вода, в которой мы плаваем, и что является нашим источником. Тоже это часть желания. И мы работаем над этим желанием, мы делаем это все вместе.
3: Это интересное предложение, что Творец — это тоже явление в желании получать. Свет создал инверсию себя через кли. И создал возможность для реализации и для выражения своей противоположной точки, которая смогла бы прийти к подобию с ним. Но это изнутри кли, изнутри желание получать. Это инверсия.
2: Боэз нам пишет, если мы вообще можем сказать что-то о чем-то, то только из нашего ощущения, которое находится в нас, то есть в нашем кли, в нашем желании получать. И Творец как явление в желании получать, каббалисты как бы это постигли, да, на каком-то уровне той самой высшей силы, о чем мы не можем сказать, но они это постигли это на определенном уровне. И говорят, вот Творец, Бог говорит, приди, увидь то, что мы можем, то, что великие каббалисты смогли это довести до нас, спустить нам, в наш мир. Да, тогда мы можем рассказывать об этом. Это и есть тот уровень. Бога, приди, увидь, почувствуй, увидь.
3: Да, на самом деле это просто. Все, что происходит, это реакция на то, что есть желание, стремление, что-то, что запускает эту реальность. Это только из того, что вдруг у нас возникает какой-то порыв, какой-то хиссарон, и Творец, Ацмуто, Свет — это не очень понятное вообще определение, но это связано с восприятием реальности. Ну, сейчас мы хотим перейти к вопросам по поводу прекрасного урока, который мы получили от Рава. Мы действительно все время впечатляемся, сколько всего есть в уроке Рава, сколько можно взять вообще и понести через всю жизнь, и как можно открывать все больше и больше каких-то открытий, учиться у Рава, как читать текст. Как вообще относиться к жизни? Как относиться к тому, что говорит Бали Сулам Арабаш? Бесконечное богатство. Мы слышали сейчас от фокус-групп много разных мнений по поводу двух вопросов, которые мы задали. И сейчас мы ждем от вас вопросы. Пожалуйста. Эммануэль.
2: Действительно интересно как бы получить от вас вот это определение, правильную связь между Ацмуто, Боре и Свет. Как бы правильно это все расставить, если это можно.
3: Мы слышали от Рава, что Ацмуто, мы не знаем, что это. Верно? Потому что там нет пока желания получать. И поэтому мы никогда не можем это раскрыть. Это Ацмуто, даже когда мы говорим о явлении, любое явление, это наша реакция на какую-то реальность. Рав там чертил, если можно, покажите чертеж номер 4. Вот мы его видим. Есть некая реальность, существует вне нас, видите? Это задевает что-то, вот нашу барабанную перепонку. Да, тут говорится о слухе, но, в общем-то, это актуально для всего. Мы не знаем, что это, что происходит снаружи. Вы слышите, что я сейчас говорю, но это не то, что я говорю, это каждый проверяет свою реакцию на то, что происходит снаружи. Такое физиологическое явление. У нас есть барабанная перепонка, там есть нервное окончание, и мы проверяем нашу реакцию на то, что на внешнее воздействие. Потом в мозге это происходит какая-то трансформация, какая-то реакция, какая-то расшифровка того, что происходит. Это чисто физиологически, это не связано с духовным. Мы живем в какой-то коробочке, и эта коробочка совершенно темная. Как она может понять что-то, что называется светом? Там абсолютная тьма. Это только лишь реакция на то, что воздействует на нас, и воздействует на нас что-то извне. Ну что это? И Бали Сулам объясняет нам, насколько наука Каббала точная наука. Это истинный ученый. Он ни о чем не говорит, кроме того, что можно постичь и измерить. Все остальное это можно называть философией, фантазией, иллюзией, чем угодно. но не говорит ни о чем другом, что четко не существует. Я слышал такой пример от Рава. Допустим, в комнату входит что-то извне. Мы не можем описать, что это. Но что есть вне комнаты, было это тем же самым или нет. То есть мы не можем об этом сказать. То есть мы можем сказать, что это пришло оттуда. Но когда ты можешь описывать отношение к нему, когда ты чувствуешь свою реакцию на него, и говорит здесь Рав, что свет и кли приходят вместе. В чем разница между ними? Только причина следствия. Свет — это причина, он исходит от Творца, а кли мы соотносим с творением, то есть с нашей реакцией на него. Другими словами, ацмуто — это то, что ты не можешь ничего о нем сказать, только ты знаешь, что от него исходит какое-то явление, которое называется кли и свет. Кли — с твоей стороны, свет — со стороны Творца. Свет не изменен, постоянен, но кли через свои изменения дает различные определения. Так это воздействует и в наших физических органах чувств, так это и в духовном. Что нам не хватает, чтобы наша действительно стала духовной? Чтобы что-то изменилось в нашем отношении к реальности. Если мы изменим отношение с ради получения на ради отдачи, да, это как такая коррекция, которая настраивает инструмент, тогда мы раскроем ту реальность, о которой говорит Бали Сулам, и все еще это будут такие явления, которые человек будет раскрывать внутри себя. Он не будет ничего раскрывать, потому что находится снаружи. Он будет лишь выяснять свое новое отношение к реальности. Это называется духовное отношение. То есть он обосновывает, то есть Бали Сулам убирает нас от всяких иллюзий, философий, все, что мы учили в жизни. Он говорит, вы сейчас занимаетесь точной наукой. Это Рав сказал, что это самая близкая наука к душе человека, самая близкая. Любая другая наука смотрит на реальность, измеряет, оценивает. Ты здесь смотришь на свою реальность, оцениваешь ее, измеряешь. Нам не хватает только правильного инструмента измерения. И это называется экран и отраженный свет. Об этом он будет говорить дальше в стихе. Любое явление, которое ты не можешь измерить, ты говоришь, оттуда приходит что-то, но я не могу это измерить. В любом состоянии. Это называется ацмуто на любой ступени. А не где-то там, только в начале реальности. Ученый-каббалист измеряет, у него есть желание получать относительно света, который приходит, откуда, почему, это я не знаю. Может быть, я разовьюсь, и на следующей ступени я узнаю. Сейчас я не знаю, как я это называю? Ацмуто.
2: Атва Бога. Как соединить это ацмуто, света, а где Боре во всем этом?
3: Боре — это Бо-Уре, приди и увидь. Это ступень, которая приглашает нас прийти и раскрыть его, расширить свои органы чувств, расширить реакцию на реальность. Это тоже очень четко. Боре, творец, что-то где-то существует. Нет. То, что раскрывается как явление внутри желания, как следующая ступень, будем изучать, есть Ришимуда и Тлапшут, Ришимуда Авиют, как всегда приходит следующая ступень, свет, который пробуждает следующий кли, который уже существует, мы его только не раскрыли. Нам нужно снова расширить свои килим, и тогда Творец становится реальным. И снова есть новый Творец, следующая ступень, которая приглашает, и снова это становится реальным. И Творец всегда — это следующий этап, который нас приближает. Это не связано с ацмуто. Ацмуто — это то, о чем ты вообще ничего не можешь сказать. Ты знаешь, что оттуда приходит свет и кли тоже.
2: Я хотел спросить, если можно сказать, что вот эта барабанная перепонка — это приближение, отделение мое от десятки, где весь мир — это ацмуто, а моя работа — это, собственно, это десятка, где я там ближе, дальше. Можно так сказать?
6: Кодим кола мишпат аришон кола аулам за ацмуто,
2: как бы есть такое выражение, весь мир — это ацмуто. А зачем нам такие определения? Нет, нет, не стоит. Что значит весь мир? Что ты имеешь в виду, весь мир — это ацмуто?
3: То, что я не могу изменить или объяснить.
2: То, что ты не можешь заменить, и то, что ты не можешь объяснить. Нет, это не определение ацмуто. Ацмуто определяется нами как источник, корень света, из которого исходит свет в основе творения. Я не думаю, что это надо искать и искать определение в нашей жизни. Пойдем лучше к другой стороне, да? Десятка. В десятке ты выстроишь для себя тот самый прибор для восприятия света, который распространяется от Творца к тебе. Есть большой свет, который нисходит от Творца к тебе и ко мне, ко всем творениям, не прекращаясь. Это его желание наслаждать свои творения. Как мы выстроим такое устройство, чтобы воспринимать этот свет? Нас учат тут, и Рав говорит, хотел Творец, так с этого начинается, Бальсавиам начинает, захотел Творец очистить Израиль, захотел Творец очистить. Это высшая сила, общая, добрая, несущая добро, которая находится в отдаче, хочет нас очистить и удостоить Израиля. Да, и во Владе есть такое устремление, которое называется «прямо к Творцу, Израиль». То, что привел к Раву, Небарух, учиться, приблизиться. Что значит очищение? Чтобы человек стал чище, тоньше. Тоньше — это значит в своих свойствах относительно света. Свет отдающий Творец, чтобы дать нам свое благо, потому что благо может быть только совершенным, приходит к тому, что мы должны развить такое свойство, как и у него. Где? В этой лаборатории, да, исследовательской. Как называют это каббалисты? Десятка. Почему десятка? Это лаборатория разработки, да, свойства Творца света, потому что нам нужна интеракция. У меня есть желание получать, наслаждать. Это весь материал. Вся эта материя творения от начала и до конца, как мы это изучаем. Если я не произведу там внутренних изменений, я никогда не удостоюсь сущностных изменений. Да, как мы говорим в мире, я ничего не могу поменять, правильно? Я могу изменить только внутри себя, в своем кле. А десятка — это есть средство и место, где я измеряю, кто я сейчас такой. Потому что если я не знаю себя сейчас, я не знаю, что такое природа творения, и как я раскрою природу Творца, и вот эту всю дистанцию, как это все высоко и возвышенное, я бы стремился к этому, к любви. Да вообще, я вообще ничего не знаю. Жизнь проходит как во сне. И в этом сне дают мне точку, привели сюда. Дали мне десятку Рава, дали Рабаша Бальсулама. И тут место работы, чтобы уподобиться и стать подобным свету, стать отдающим, как он, творит товарищем. Тебе спасибо.
6: Амусагим еш ми еш.
3: И понятия «сущее из сущего» и «сущее из ничего». Как их связать с ощущением, с пониманием? Потому что это очень абстрактно, очень мы не можем это почувствовать. Как это приблизить? Это тоже в определениях, которые Бали Сулам дает, что такое свет, что такое кли. Он говорит, когда... И ученые исследуют реальность. Знайте, что есть только одно, что изменяется, только желание. Желание получать изменяется. Свет не изменяется. В соответствии с желанием ты в свете будешь раскрывать разные явления. Поэтому свет, который источник, — это причина. Он называется «еш-ми-еш», «сущее из сущего», есть присутствие света, и это мы каждый раз раскрываем. А «еш-ми-айн», создано из ничего, это желание получать. Есть желание получать откуда? От того, что нет желания получать. В самом корне, в четырех стадиях прямого света, нет желания получать. Это желание насладить творение. И вот это явление существует как свет. оно не существует как кли. Кли, первое, которое раскрывается, это первая стадия, когда есть желание получить свет. Это называется ешь, желание, из эн, из ничего. И в нашей жизни тоже все время реальность меняется. Есть единственное, существующий Рав давал пример на первой части урока о каббалисте, когда его помощник говорит: «Я прошел пару состояний», а его Рав говорит: «Я уже 400 состояний прошел». Разница между маленьким и большим, что и количество, и качество состояния, и те изменения, которые он проходит, они все время происходят. И ученые, которые исследуют себя, говорят: свет не изменяется, ты ешь, не ешь. Что изменяется? Изменяется только желание получать. Каждый раз раскрывается нам новое желание. Это изменение. Оно называется «Еш Миаин». Каждый раз новое желание, которое обновляется. И при нисхождении сверху вниз, то можно понимать. И в нашем отношении к реальности это объясняется просто. Никогда не следует говорить.

0: изменяется. А духовная кли — это когда изменяются его экраны,
1: абиют,
0: в желании получать, с которым можно работать. Это называется уже духовная кли. Это называется ешмиаин, каждый раз что-то изменяется. А о свете нельзя сказать, что он меняется, поэтому это нас настраивает, корректирует, дает отношение к реальности. Нельзя сказать, что Бенни мне сделал вот это и вот это. Нет, я изменился, и вдруг я вижу, Бенни уже другой. Ешмиаин, желание изменилось.
1: Киев один.
0: Киев один.
2: Так, дякую, друзі. От Раф казав, що сприйняття часу це тільки тому, що ми знаходимося в кліпі. А якщо ми можемо піднятися,
3: Раф сказав, що восприятие времени — это то, что мы находимся в клипе. Но если мы поднимемся над этим, можно воспринимать время как причину и следствие. Что значит относиться ко времени вот именно таким образом? Раф сказал, что вот отношение ко времени, оно такое. Вот, вот что он сказал. Раскрытие зависит только от нас, в наших келим. Мы можем в изменении наших келим, если захотим, производить такое путешествие как бы во времени. Потому что времени нет. Время — это те состояния, которые проходят. Что такое состояние? В учении десяти сферот есть определение времени и определение движения, что такое духовное время и движение. Изменения в келим — это то, что создают в нас вот это более высокие явления, которые мы чувствуем, не чувствуем. Я как бы в своем желании получать, да, и явление — то, что меня задействует. Если я хочу подняться над понятиями времени, движениями, материальными, связаться с чем-то вечным, я должен связаться с вот этим свойством вечности, а это свойство отдачи. Нет, никого, кроме него. Это свойство света, и все, что он вызывает в нас, и в этот момент тоже это возможности подняться. Раф сказал, что подняться над временем — это когда мы убиваем тело, поднимаемся над желанием получать для себя. И вся эта наука Рабаш, и все уроки, которые дают нам, направляют нас на это — выйти из вот этой раковины эгоистической во что-то, что подобно свету, и тогда сможем воспринимать его, который есть, который наполняет, и нет никого, кроме него, а мы в нем. Также будем помнить, что нам даются возможность изучать эти высшие вещи, чтобы вызвать окружающие света. Даже если мы ничего не поняли, то это отсмуто, что откуда распространяешь свет. Возвращаемся к уроку, повторяем урок снова и снова с внутренней молитвой, чтобы эти усилия возбудили окружающие света, которые бы выстроили в нас эти высшие свойства. Спасибо.
0: Закончим песней.

0: урок с Равом 2 октября 2002 года. Это второй урок по статье Рабаша «Какое действие человека в духовной работе относится к Творцу». Статья находится в книге «Труды Рабаша», первый том. Будем читать продолжение статьи, начиная на 755-й странице. В течение 25 минут, начиная со слов. И в плане духовной работы нужно разъяснить.
1: И в плане духовной работы нужно разъяснить, что когда человек наслаждается от какой-то вещи, человек благодарит за это. Здесь есть обновление веры. Иными словами, человек во время благословения должен верить, что Творец дал ему это наслаждение, которое входит в свойство его желания насладить свои создания. Поэтому также материальное наслаждение облачено в наслаждение, которое Творец хочет дать творением, потому что только Творец оживляет все, сказано, и ты оживляешь всех. Но все то время, пока человек не удостоился почувствовать, кто питает его, Творец облачается материальное облачение, поскольку только в низких облачениях, в которые также животные способны ощутить наслаждение, и также и уровни говорящие дано почувствовать в них наслаждение. И в этих материальных наслаждениях, которые человек ощущает так же, как животные, есть место для выбора. Иными словами, здесь есть место сказать, что все наслаждения, которые есть в этих облачениях, это природа. Другими словами, они говорят, что страшно подумать, нет никакого правителя у природы. Следствием этого является то, что все светские не хотят верить, что у природы есть правитель, потому что у них есть ясные доказательства внутри разума, что это так, как они говорят. А есть верующие, которые говорят, что они идут выше знания. То есть хотя со стороны разума следует сказать, что все это только природа. В любом случае, они верят, и у них есть вера в мудрецов, которые говорят, что есть Творец, который управляет свойством добра. Получается, что то, что Творец облачается в материальные наслаждения, и они получают удовольствие и наслаждение, то им достаточно, чтобы жить счастливой жизнью, и у них нет никакой потребности знать, есть ли у природы правитель, потому что что нам добавит это в наслаждениях? А они хотят умножать наслаждение посредством множества облачений.
0: Например, получить больше денег, больше почести, больше наполнить тело едом и питьем и тому подобное. И причина в том, что нет у них потребности искать, может быть, есть здесь правитель природы. Это следует из того, что, как сказано, рабу удобнее без ответственности. Это является следствием того, как сказали мудрецы, что человек не хочет принимать на себя порабощение от кого бы то ни было, а человек хочет жить свободным, не быть подчиненным никакому человеку. Получается, что в то время, когда человек ищет разные ухищрения, чтобы узнать, что есть правителю природы, то оказывается, что если он примет на себя это мнение, что есть правитель, то ведь тогда он будет вынужден исполнять указания правителя, и тогда он будет вынужден сказать, что есть вознаграждение и наказание. А в таком случае лучше сказать, что природа, страшно подумать, не имеет правителя, и тогда он может жить распущенной жизнью. Из вышесказанного получается, что то, что от нас скрыты блага и наслаждения в Торе и заповедях, это сделано с изначальным замыслом, чтобы оставить место для выбора. Ибо в Торе и заповедях невозможно сказать, что нет, страшно подумать правителя, поскольку кто же тогда дает Тору и заповеди? Однако, кто же он, побуждающий сделать выбор и поверить, что есть правитель природы? Но в то время, когда человек отдает себе отчет, что не может быть, чтобы человек, находящийся на уровне говорящий, имел тот же уровень жизни, как животные. То есть они не могут смириться с тем, что у них нет более важной роли в их жизни, чем у животных. И тогда они начинают искать для себя цель жизни. Как сказали мудрецы по поводу Авраама, который спросил, может ли быть столица без правителя? Тут же раскрылся ему властелин столицы и сказал, «Я правитель столицы». Иными словами, когда увидел одну горящую столицу, то есть увидел, что весь мир, который называется столица, все терпят страдания, и об этом он спросил, может ли быть столица без правителя? Наверняка природа не заставляет страдать мир без правителя природы. И он начал искать правителя, сразу же раскрылся ему правитель и сказал ему, «Я этот правитель, я это правитель мира».
1: Мы видим, что должно быть пробуждение со стороны нижнего, чтобы он захотел узнать и почувствовать, что у природы есть правитель, и устремился бы слиться с Творцом, и он делает все, что в его возможностях сделать, несмотря на то, что видит, что ему тяжело увидеть это внутри знания, что правитель природы действует в свойстве добрый, творящий добро. То есть он видит, как ему самому не хватает блага и наслаждения, а также, когда смотрит на мир, он видит, что весь мир находится в страдании и бедности, как в материальном, так и в духовном. И тем не менее он должен верить верой в высшее знание, что Творец является правителем мира, и он дает всему миру только добро. Как говорит мой отец и учитель, человек должен верить в высшее знание, что Творец управляет миром, частным управлением, в свойстве добрый, творящий добро. Несмотря на то, что внутри знания он видит обратное, он должен сказать, есть у них глаза, но не видят они. То есть до тех пор, пока человек еще не удостоился войти во владение Творца и отменить свое собственное владение, человек не в состоянии увидеть истину. Из сказанного мы видим, что когда человек наслаждается в этом мире, что означает, желание получать для себя, хотя это желание приходит со стороны Творца, то есть только таково было желание Творца, чтобы творение наслаждались всем благом, получается, что человек наслаждается, он исполняет желание Творца.
0: Если так, почему он должен благословлять Творца? Разве намерение насладить свое создание было по причине, что не хватает Творцу, чтобы благословляли его? И смысл благословления заключается в том, что благодаря дающего, чтобы пришло благословение на все дела рук его. И нужно спросить, разве Творец нуждается, чтобы пожелали ему благословения и успех, что имеет место только у творений, которые сами по себе слабые, поэтому они нуждаются в благословении и успехе, в том, что они не могут достичь делами рук своих, потому что им не хватает силы. А как такое можно сказать о Творце?
2: Улам.
0: Однако, согласно тому, что мы изучали, что для исправления творения произошло сокращение и скрытие, чтобы было место у нижних получать, и чтобы не было состояния стыда во время получения наслаждений. И по этому поводу нам дано различает две вещи. Первое — действие, то есть то, что человек получает наслаждение. Второе — намерение, то есть причина, то есть кто обязывает его получить это наслаждение, называемое действием.
1: И тогда человек начинает производить саморасчет. То есть человек хочет увидеть, что и кто дает ему наслаждение, когда он наслаждается. И он видит, что все наслаждение зависит от стремления к данной вещи. И это мы относим к нашей природе. Иными словами, Творец дал нам желание и стремление получать наслаждение от чего-либо, от чего мы способны извлечь наслаждение. Когда человек производит самоотсчет, он видит, что благодаря этому он приходит к отделению от Творца. То есть он видит, что из-за этого получения он получит отдаление от работы Творца из-за различия по форме. И он обязан получить из-за этого приближение к материальному. А главный смысл материального — получать для себя работу ради собственной выгоды. Человек называется материальным, а не ради Творца. То есть Творец определяется как свойство духовного, поэтому человек обязан строить намерение на действие по получению наслаждения. Первое, чтобы он верил, что то наслаждение, которое он получил, приходит от Творца, а не от какой-нибудь другой силы. Второе, чтобы он построил намерение ради отдачи и сказал, что поскольку Творец хочет, чтобы творения получили наслаждение, он исполняет волю Творца. Иначе, если бы он не мог построить намерение ради Творца, он был бы готов отказаться от этого наслаждения. Но это работа, которая приходит не за один раз. И это называется, что он благословляет Творца. То есть благодаря работе по отдаче считается, что человек дает Творцу килим, чтобы у него была способность передавать человеку наслаждение, потому что сокращение, которое произошло, чтобы не получать в получающий килим. Сейчас будет реальность, когда Творец сможет отдавать, поскольку сокращение ушло от них, поскольку сейчас он будет получать не ради собственной выгоды, а ради Творца.
0: Поэтому сейчас можно сказать, что человек, который совершает благословение, то есть создает намерение во время получения наслаждения, то есть что его наслаждение состоит в том, что он наполняет желание Творца, то, что он, Творец, хочет дать добро своим творениям. Это называется, что он дает благословение на деяние рук Творца. То есть поскольку деяние рук Творца — это дать наполнение творениям, и он... И от того, что он дает намерение ради отдачи, есть сила наверху дать свет нижним, так как сейчас нижние не отдаляются в результате получения. Даже наоборот, сейчас очевидно, что они слиты с Творцом, и доказательство этому в том, что наполнение может распространиться в килим, способных получать, потому что эти килим останутся в святости. И получается, что он вызывает с помощью благословения распространение света к нижним. И из этого мы поймем то, что спросили, почему существует такая строгость в вопросе благословения. По-видимому, потому что он наносит больше ущерба в сравнении с другими прегрешениями. И, как сказано выше, вопрос благословения — это вопрос подготовки килим, чтобы у Творца была возможность дать нижним благо и наслаждение. И это изобилие не будет им во вред. То есть они не отдалятся вследствие получения блага и наслаждения от благословенного Творца из-за различия по форме. Ведь известно, что отличие по форме вызывает отдаление от Творца. Получается, что тот, кто не делает благословение на наслаждение, то есть не строит намерение, чтобы ради отдачи, он не позволяет высшему благу распространиться свыше. Получается, что он как бы становится причиной того, что у Творца не будет возможности осуществить цель творения, которая заключается в том, чтобы насладить свои создания. И это как было сказано, что в человеке присутствуют два действия. То, что приходит со стороны Творца, это желание и стремление к наслаждениям. А второе — это действие, которое мы относим к творениям, намерение ради отдачи. Его мы относим к нижним, то есть человек должен быть в намерении ради отдачи.
1: Получается, согласно этому, что кли будет способен получать высшее благо и останется в слиянии в момент получения блага. Есть два условия, то есть действие и намерение. И следует различать здесь партнерство в создании целостности кли. Первое — Творец. Второе — творение. И это как сказано в книге Зоар, сказать Сиону, народ мой, читай не народ мой, а ми, а со мной, ими, ты, что означает быть в партнерстве со мной. Как я создал небо и землю учениями своими, как сказано словом Творца, небеса были созданы, чтобы твоими речениями мудрости ты создал новое небо и землю, счастливые трудящиеся в Торе. Это значит, что благодаря Торе, свет, который возвращает к источнику, можно прийти к уровню отмены собственного владения. Все, что человек делает, будет направлено на доставление наслаждения своему Создателю. И сказанного получается, что если человек не выполняет свою, не дает свою долю в кли, то есть это вторая часть, которая называется желание отдавать, он приводит к тому, что благо, которое должно прийти к нижним благодаря действию нижних, тем, что он не ставит намерения, из-за этого благо задерживается. То есть тем, что он не дал благословения, он убрал связь высшего с нижним, так как высший является дающим, а нижний — получающим. В таком случае между ними есть различие по форме, нет слияния. И в таком случае, как высшее благо может прийти к нижнему? Поэтому, когда есть связующая стадия, то есть и нижний тоже хочет быть дающим, как и высший, высшее благо уже может прийти к нижнему благодаря этой связи, которая есть между ними. Тогда как, если этой связи нет, это подобно тому, как будто он отнял пищу, которую его отец и мать должны дать детям. И этот человек отнял это, и детям нечего жить.
0: То есть то, что он наслаждался и не сделал благословения, то есть не сделал намерения ради Творца, следовательно, он сделал наслаждение, которое является свойством получения, и передал его нечистым силам. которые используют все свойства получения ради получения. Этим они питаются. Это означает, что вместо того, чтобы с помощью благословения, если бы его намерение было ради отдачи, святость питалась бы от этого, то есть благодаря этому прибавилось бы высшее благо в мирах святости, а он своими действиями без намерения дал силу клипот. И нет вопроса в том, что означает сказанное, что он погубил мир, если он не испортил. Ведь он не испортил само его свойство. Какое отношение у него есть ко всему миру? И это нужно объяснить так, как сказали наши мудрецы. Раби Элазар, сын Раби Шимона, говорит, из-за того, что мир судят по большинству, человек судит по большинству, исполнивший одну заповедь, счастлив, поскольку склонил себя весь мир на чашу заслуг, совершивший одно прегрешение, горе ему, ибо он склонил себя и весь мир на чашу долга. Видим, что один человек своим долгом грабит пищу, которая должна прийти ко всему миру. Поэтому тот, кто не делает благословения, не равен своих отца и мать. То есть то наполнение, что они должны были дать ему, и то, что должны его отец и мать дать всему миру, он задерживает это. Получается, что он губит мир их Отца Небесного.
1: Иными словами, то, что Отец их Небесный должен был дать наполнение и пищу всему миру, он забрал эту силу, которую мир должен был получить, чтобы святость прибавилась во всем мире. И он передал эту силу Ситре Ахре, поскольку благодаря каждому получению ради получения, которое совершают нижние, возникли добавки силы у Ситре Ахре. Благодаря каждому намерению на действие, которое он направляет ради отдачи, возникают добавки блага в святости. Из сказанного нам понятно, почему так сурово то, что тот, кто получил наслаждение в этом мире и не дал на это наслаждение благословения? То есть, как сказано выше, это намерение, ибо только благодаря благословению добавляется свет во всех мирах и приходит наполнение во весь мир. Из сказанного выходит, что если намерение человека только лишь доставлять наслаждение Творцу, а не ради собственной выгоды, тогда он не смотрит на величину наслаждения, а смотрит только на величину страстного желания того, что он хочет насладить Творца. Поскольку благодаря доставлению наслаждения Творца он приводит к подобию по форме в корне его души. И это приводит к тому, что высшее благо будет привлекаться в большей степени, так как высший хочет дать больше, чем нижний хочет получить. Ему не достает только дающий килим. Получается, что тем, что он усиливается в свойстве отдачи, автоматически привлекается большее благо. Поэтому не нужно просить, чтобы у него были большие света, нужно только стараться, чтобы у него были большие килим, то есть отдающие килим.
0: И это, как мы разъяснили выше, что сказали мудрецы, что означает «ибо в этом весь человек». И отвечает, сказал Раби, весь мир целиком создан только для этого, то есть для трепета перед небесами. Как написано, «чего Творец Всесильно Твой просит у тебя, кроме трепета?» И смысл трепета — это, как сказано в комментарии Сулам, что он боится, вдруг он не сможет отдавать Творцу. И в этом весь человек. И в этом заключается все, что должен сделать человек. То есть создать отдающие килим, остальное, то есть света, дает Творец. И это, как сказано, все в руках небес, кроме трепета перед небесами.
1: Он приводит подобие по форме, это приводит к тому, что
2: Кришне
1: нечего просить большие света, нужно стараться, чтобы у нас были отдающие килим. И тогда автоматически есть также и света, и вообще больше концентрироваться на том, чтобы доставлять наслаждение Творцу.
0: Да, есть такое, то, что сказано, что он не оставляет меня, что, может быть, он не сможет отдавать Творцу. Перейдем к уроку от 2 октября 2002 года.
1: Мы прослушали статью, что такое действие человека на путях работы, к которому мы относим эту вторую часть статьи. От 61 страницы Самахалев. Это, в общем, статья из 3-го тома Шлавей Сулам. 54-я страница. Глава Дворим Экев. Что есть нечто все-таки между Творцом и Творением, какое-то действие, какой-то поступок, который можно отнести к человеку, и называется трепет. Что если человек обретает этот трепет, все остальное, кроме этого, он получает свыше, кроме этого, свыше, все готово. И просто должно излиться на человека. А только в той мере, в которой у него есть трепет, это изливается на него. Высшее благо, совершенство, вечность, все благо и наслаждение, все, что запланировано, и готово, и ждет его. И только кли не достает, который называется трепетом. Это кли Рэбе называет благословением. И благодаря благословению благо приходит свыше. Отраженный свет, экран. А против этого он говорит, стоит ситра ахра. На самом деле работа с ситра ахра — это работа очень интересная. Ситра ахра не заинтересована просто получать. Это не ее корень. Просто получать — это желание, которое создал Творец. Природа ситра ахра, против этого также и в святости, потому что одно против другого есть всегда такие свойства, только природа — это воровать. Наслаждаются от кражи. Я много раз видел, работал в разных местах. Человек специально берет из дома какую-то работу, чтобы делать ее во время, в рабочее время. Наслаждается вдвойне. Не работает. Я вижу, меня понимают. А в это время делает что-то, добавляет вкус. Да? Украденная вода сладка. Почему? Это же вода. Ты берешь это из одного владения в другое владение, переводишь, в этом есть дополнительное наслаждение. Есть такой анекдот, как французская, итальянская принцесса сидит на балконе и ест мороженое, говорит, жалко, что это не грех. Если бы это был еще грех, наслаждение было бы во много раз больше. Так мы видим, что момент кражи — это очень особый момент. Это перевод из одного владения в другое. Это вытекает из высшего корня, что было разбиение килим, и одни килим вошли в другие килим, и тогда работа двойная. Выйти из одной власти, одного владения, перенести в другое владение. В этом есть как раз добавка блага, и то благо, которое творение должно раскрыть. То есть, если я просто получаю в мое кли обычное, то, что входит в него, это свет нефеш. Если я перевожу из одного владения в другое, силой работаю против этого. От этого есть умножение светов. Я прихожу к Нарон-Хай. И это разница между грабителем, вором, тем, кто просто берет. Есть тут много нюансов. Как есть наслаждение у ситры ахры. Именно забирать это называется от святости. Так есть также заповедь, написано в Торе, заповедь украсть у других народов. Очень странно, что написано, ты скажешь кому-то, говорит, как это можно понять. Заповедь украсть у другого народа, то есть что ты переводишь из одного владения в другое. То есть это работает в двух направлениях. В двух направлениях, потому что было разбиение келим, и одни смешаны с другими, и тогда так это. А можно сказать так, что из этого рождается, как это сказать, я думаю, намерение. Рождается намерение. Не то, что я хочу получить что-то внутри этого клея, а важно, как я это получаю, в каком виде я перевожу, получаю, вывожу и привлекаю то, что я хочу, чтобы было в моем клее, если это приходит. Действительно, на расчет, что я это забираю у другой стороны, то есть за счет другого, за счет ситра охраны привлекает. В этом есть святость. Если я просто так хотел бы наполнить это даже не ситра охра, это в рамках этого мира. Это пока еще не называется святостью. То есть две эти системы обязаны существовать, святость и клипа, чтобы именно в противоречии одной другой, одна другой, каждая из них зарабатывает свою духовность. То есть если мы постигали бы света, не забирая их от ситра ахра, света были бы маленькими, Наранхай де Нефеш. А из-за того, что мы забираем их из-под власти скверны, мы переводим силы в святость, в них есть уже Наранхай де Наранхай. Это называется кража, это очень большая вещь в духовном. Против греха. Грех дал возможность войти в Наранхай скверный, есть возможность забрать оттуда и удостоиться Наранхай святости. Из этого можно понять, что это за действие, которое говорит, что такое действие человека во время работы, которое относится к Творцу и что относится к человеку. Так намерение человека отдавать Творцу, несмотря на борьбу с ситрой ахрой, это, по сути дела, есть это действие. То есть для того, чтобы познать меру отдачи, нужно как следует познать против этого силы, которые мешают. Тогда с их помощью, насколько человек забирает у них способность отдавать, благодаря этому он строит свою отдачу. То есть это двойной выигрыш. Если вы спросите, может быть, у меня будут еще слова, но здесь вот этот момент, как они зарабатывают друг от друга. Благодаря клипе мы зарабатываем способность самостоятельной работы, своей работы. Как следствие этого, высшего наранхая просто. Да?
0: Понятно, получается, он объясняет нам, может быть, как направить.
1: Можно сказать так, как Творец создал желание получать, которое против его желания давать, так потом он создал в нас систему клипы против своего образа. Если мы, этим он дал нам возможность быть в желании получать в клипе, просто

0: желание получать, это просто желание получать. Как желание отдавать его, якобы. Допустим, у меня есть желание получать, простое, которое было создано, неплохое, нехорошее, и против него свет нефеш. То, что он дал желание получать, благодаря тому, что поместил в него свои свойства, благодаря избиению свойств Творца, вошли в желание получать в предположенном виде, и дали желание получать уже быть не просто желанием получать, а клипой. То есть, который хочет быть вместо Творца, хочет эти свойства использовать, чтобы наслаждаться ими, он дал нам свой образ в обратном виде, негативный. И когда мы исправляем его образ, мы приходим к слиянию с ним. То есть ситра-ахра дает мне все свойства, все воображение, все понимание, что против этого должно быть в святости. Я учусь этому от нее и над ней. На ее фоне я строю свой святой образ. Благодаря тому, что я ворую у нее, забираю у нее. Благодаря этому я строю мое благословение, получение блага. Нужно понять эту взаимную конкуренцию между этими двумя системами, насколько эта вещь необходима.
1: Я
0: помню, у нас к Рэбе приходили такие ученики из хасидов, которые всегда во время урока, когда учили разные эти вещи, исправления, клипот, они всегда как бы сожалели, почему Адам решил, он согрешил. Смотри, какая у нас жизнь, какая была бы хорошая жизнь, если бы он не согрешил. Я помню это. Мы молчали. Нельзя говорить. Рэбе не разрешал говорить им. Иногда так я взорвался, но нельзя говорить, но так принято такое. Это все беды от греха Адама Ришона. Вот. Да. Ну.
2: Вопрос. Вы сказали, что все так устроено, что есть клипа против святости. И поэтому есть постоянная работа, что все время приходится входить в клипу и быть под властью клипы. И как святость, если человек должен все время находиться в таком напряжении, так если он находится в напряжении, как он может наслаждаться? Вопрос. Как может быть человек все время в напряжении, под давлением, где, как он может наслаждаться?
0: Я не понимаю, какая связь, ты же спрашиваешь, между напряжением и наслаждением? Может быть, человек в напряжении и в наслаждении вместе, но есть люди, которые прыгают с горы, с парашютом. Есть люди, которые делают много действий, чтобы поднять себе адреналин и платить за это большие деньги, чтобы войти в напряжение, только не чувствовать себя как что-то неживое, так просто получают наслаждение от того, что находится в напряжении, ощущении боя, ощущении, знаешь, экшена, как говорят. Какая связь между... Ты говоришь так, что из-за того, что Творец находится... Я переведу тебя, они не понимают. Видимо, так это. Из-за того, что Творец находится в... В абсолютном покое, ему это самое большое наслаждение. Так я тоже хочу удостоиться этого. Да? Может быть, это ты имел в виду? Покой Творца имеется в виду, что все килим исправлены, все желания исправлены. Во всех желаниях, во всех килим, во всех мыслях, во всем можно делать 100% работы, 100% выходом с самой большой скоростью, ничего не мешает. То, что ничего не мешает, это называется покой. Покой от помехи в мысли, в неисправленных килим. Но не то, что это покой, потому что ничего не делают. Ничего не делают, это называется смерть. Это не покой. Да.
2: Если из состояния осознания клипы познается святость, мне непонятно, откуда появляется желание к переходу. Если я сейчас отождествляю себя с клипой, значит, клипа — это я, все эти желания. Если я хочу постичь Творца, наверное, жизнь, которую я получу от этих желаний, очень сильное наслаждение, ощущение этих желаний. Откуда вообще появляется здесь желание поменять одно на другое?
0: Как я получаю ощущение клипы, и если да, то откуда, если я получаю, то откуда у меня будет желание выйти из него и перейти к святости против нее? В нашем мире мы не видим этого. Да. Парень, как ты, входит в клипу. Что называется клипа в этом мире? В разные вещи. И пропадает там. В духовном это не происходит. Так в духовном только согласно тому, насколько ты постигаешь.
1: У нас начинается подготовка к уроку. Мы выясняем вопросы, чего не хватает.

0: Хаверим, אנחנו בהכנה לשיעור.
1: У нас начинается подготовка к уроку. Мы выясняем вопросы, чего не хватает.

Amen.

0: חברים יקרים, אנחנו כאן בסירייה.
1: Здравствуйте, дорогие חברים. Мы хотели бы поделиться в десятке о том, насколько мы рады и счастливы возможности, которая дана нам над любыми состояниями, чувствами, неважно, что ощущает тело, голова, сердце. Возможность подняться, которую мы получили от Творца, здесь вместе со всеми, приходить на урок, возможность думать об объединении, о самоотмене, о слиянии, о любви, возможность соединиться с Высшим Источником, выше всей реальности. Неважно, что бы я сейчас ни чувствовал. Я чувствую возможность, большущую возможность, которая нам дана всему мировому кли, на всем пути, которое перед нами, и то, что нам завещено. За это мы благодарны всем и обнимаем всех.
2: Первая отрывка из первоисточника. Человек должен решить сам, что он хочет, чтобы Творец дал ему желание отмениться перед ним во всем, то есть не оставить своей власти никакого желания, а все его желания, чтобы были только ради славы небес. А когда его сердце решило о полной отмене, тогда он просит Творца, чтобы помог реализовать это практически, из потенциала силы. Это значит, что хотя на уровне силы мысли и желания он видит, что тело не согласно на то, чтобы он отменил все свои желания ради Творца, а не на собственную пользу, и тогда он должен молиться Творцу, чтобы он помог ему, чтобы он захотел отмениться перед ним всеми желаниями, не оставив себе ни одного. И это называется полной молитвой, поскольку желание его, чтобы Творец дал ему полное желание без каких-либо компромиссов для себя. И он просит Творца, чтобы он помог ему, чтобы он всегда был с его праведностью. Еще раз, первый отрывок из первоисточника. Человек обязан решить сам, что он хочет, чтобы Творец дал ему желание отмениться перед ним во всем, то есть не оставить под своей властью ни одного желания, а чтобы все желания в нем были только, чтобы возвеличивать славу небес. А когда его сердце решило о полной отмене, тогда он просит Творца, чтобы помог реализовать это практически силой. Это значит, что на уровне силы мысли и желаний он видит, что тело не согласно на то, чтобы он отменил все свои желания перед Творцом, а не ради себя. Тогда он должен молиться Творцу, чтобы он помог ему, чтобы он захотел отмениться перед ним всеми желаниями и не оставил бы себе ни одного желания. Это называется полной молитвой, поскольку желание его, чтобы Творец дал ему полное желание без каких-либо компромиссов для себя, и он просит Творца, чтобы он помог ему, и чтобы он всегда был с его праведностью. Рабаш, письмо 65.
3: Габи, 5.79.
4: Кета Штайм.
1: Второй отрывок. Свойство принижения раскрывается главным образом, когда человек должен сделать что-то, что вынуждает его сделать товарищ, тогда как его собственное мнение указывает на противоположное мнению товарища. Тем не менее, он принижает себя. Это называется принижение. То есть он принижает свое мнение. Рабаш из статьи «Спор Короха и Моше». Еще раз. Свойство принижения раскрывается главным образом, когда человек должен сделать что-то, что вынуждает сделать его товарищ, тогда как его собственное мнение указывает на противоположное мнению товарища. Тем не менее, он принижает себя. Называется принижение. То есть он принижает свое мнение. Рабаш, статья «Спор Короха и Моше».
4: Евгений.

0: это Макор Шалош.
1: Адам царит. Третий отрывок из первоисточников. Человек должен работать, чтобы у него было желание и стремление, чтобы он захотел отменить свою власть. Как сказали мудрецы о словах, если человек умрет в шатре, потому что Тора осуществляет себя только для того, кто умрщвляет себя ради нее, что означает, что он хочет отменить самого себя. То есть человек должен достичь одной власти, власти Творца. То есть человек не делает никакого действия ради собственной выгоды, а заботится только о пользе Творца. Это называется власть единого, что означает войну за власть. То есть он воюет с собой, чтобы достичь власти единого. Это называется война за власть в работе. Рабаш. Статья 44 90-го года, что такое война за власть в работе.
2: Вопрос для семинара молчания. Как нам прийти к состоянию, в котором мы будем готовы служить Творцу, безусловно? Еще раз. Как нам прийти к состоянию, в котором мы будем готовы служить Творцу, без условий? Семинар молчания.

0: שלום חברים, אנחנו נכנסים עכשיו לשיעור מאוד מאוד מיוחד. מי שעוקב...
1: Здравствуйте, חברים. Мы сейчас посмотрим урок, очень особенный урок Рава. Все, кто следят за серией 2002 года, видят, что он все время повторяет и напоминает два очень особенных письма, которые написал Бааль Сулам. Все время обращается к письму, которое называется с 70-й страницы и 64-й. Он, Рав, сказал, что это два самых важных письма, которые написал Бааль Сулам на одном из уроков. Сказал, что Рабаш порекомендовал прочесть 70 раз это письмо. Не знаю, что сделал Рав. Мы смотрим сейчас урок от 2013 года, конгресса Рава. Этот конгресс был в виде подготовки перед Большим конгрессом. В прошлом мы проводили конгрессы, которые готовили нас к Большому конгрессу. И письмо говорит про самоотмену, говорит про смирение, про ибур, про человека, который тоскует и стремится к Творцу раз за разом и хочет создать, наладить связь. Очень особенный урок. Это он тема, часть нашего шаббата, все темы. Каждый раз сейчас мы выбираем тему. Тема у нас сейчас ибур, зарождение. Давайте сначала почитаем отрывок. Он есть в учебных материалах, в десятках. Прежде всего, давайте его почитаем вместе в десятках, а потом перейдем и посмотрим урок. Пожалуйста.
2: Но в процессе развивания келим перешли все буквы на земное управление и на земных людей, так что когда человек совершенствуется и достигает своего корня, обязан он сам собрать все буквы одну к одной и перенести их к корню, к их корню в духовном, что называется перевешивать себя и весь мир на чашу заслуг. Объединение Творца Шхины его, к которому человек приводит, наполняя свою меру томлениями и тоской, совершенно подобно земному совокуплению, нижнему зевугу, происходящему при рождении земного тела, которое также обязательно происходит от предварительной причины, то есть напряжения, иначе говоря, известные меры томления и тоски, называемые твердостью в земном языке, когда и семя его будет во благо, потому что выстреливается, как стрела, в душу год мир. О чем сказано, что такое возврат в то же время, в то же место, в ту же женщину. Ибо нижняя буква «гей» имени Авая содержит душу год мир.
1: Душа — это мера томления и тоски. Год — время возбуждения, потому что полное совокупление имеет полную меру введения Тара в Йошна, как были слиты в своем корне, прежде чем разделились в земном мире. Но не за один раз становится человек готов к высшему зевугу, очень высокому, который называется полным совокуплением. А как сказано, только добро и милосердие преследуют меня, и потому создает возбуждение, являющееся началом совокупления. Как сказано, праведник и плохо ему, что Творец не желает слияния с ним, а потому не ощущает он в томлении и тоске вкуса любви, необходимого для того же действия и того же места. И есть у него страдание, которое называется язва подсластиться, став наслаждение. Нега и онег — те же буквы.
2: Но то, что не сделает разум, сделает время, потому что Творец считает все возбуждения и собирает их в полную меру, в меру напряжения для назначенного дня. И это имеет в виду поэт «Буди и круши, чтобы истребить всякого делающего зло», потому что «ткия» — это конец соития, о котором сказано «введение в Евиму», и это зевук Творца со Шхиной сверху вниз. До того, как облачилась душа в кругообороты этого мира. И потом, когда человек готов вернуться к корню его, тогда не за один раз вызовет он совершенный зевук, а производит возбуждение, и это тайна уровня нефеш, принадлежащий офаним, колесам, который гонится изо всех сил в трепете и страхе за святой Шхиной, пока они начинают вращаться вокруг этого полюса весь день и всю ночь, всегда не умолкнут, как сказано в книгах о тайне офаним, пока душа человека совершенствуется на уровнях нефиш, он постоянно приближается, при этом растут его тоска и боль, потому что страстное желание, не находящее удовлетворения, оставляет после себя большую боль в мере этого желания.
1: Это называется крушение, труа, звук рога. И этому учит нас поэт, говоря «буди». То есть ты совершаешь возбуждение в шхине и круши, поскольку ты вызываешь великие страдания, которым нет подобным, называемым стоном стена, когда страдает человек. Что говорит Шхина? Зачем ты поступаешь так? Для того, чтобы уничтожить всякого делающего зло? Объяснение, потому что праведность праведника не спасет его в день его прегрешения. Но знающий скрытое, известна мера стремления в сердце человека к сближению с Творцом, которое все еще может быть, может прервано, страшно сказать. И поэтому Творец умножает возбуждение, то есть начало совокупления. Так что если человек прислушивается к голосу Творца, как сказано, Творец, тень твоя, то не падает и не опускается впоследствии усиления страданий от возбуждений, потому что видит и слышит, что также и Шхина страдает в той же мере, как он, умножающийся от тоски, в любом случае постоянно укрепляется раз за разом во все большей тоске, пока не завершает точку своего сердца в полном и совершенном стремлении, в сильной и нерушимой связи.
2: Как сказал Рашби в Идра Зута, Зоре, я к любимому моему и ко мне его страсть. Все те дни, пока был привязан я к этому миру, единственными узами связал я себя с Творцом. И потому теперь ко мне его страсть. Перевод на иврит. Пока не засвидетельствует о нем знающий тайны, что не вернется он более к глупости своей, а потому удостаивается вернуть ей к вав навечно. То есть это конец совокупления и введение атара в Йошна, называемый великим трублением рога.
1: И все это силами и достоинствами крушений, ибо уничтожили они всякого делающего зло, и не вернется более к глупости своей. И тогда удостаивается он полного осознания в вечном зевуге, называемом знание, и видит, что все трудности, которые возникли у него в разные времена, были не более чем для знания, и это значит в то же время. То есть известно знающему тайны, что времена сделали в человеке чудо, чтобы укрепился он в праведности своей навечно.